0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги так.

На улице Гоголя среди современных пятиэтажек стоит очень интересное здание – палаты Якова Пушникова. Это единственное сохранившееся промышленное здание Нижнего Новгорода 17 века. По современным меркам помещение совсем небольшое, но в 17 веке там вполне комфортно размещался кожевенный завод. Купеческий род Пушниковых имел в Нижнем Новгороде несколько каменных домов и был весьма знаменит. Его основатель Иван Пушников на свои средства выстроил на Волжском откосе Георгиевскую церковь, которая была разрушена в годы советской власти. Сыновья Ивана Пушникова занимались кожевенно-мануфактурным производством и имели деревянные корпуса започайной. Из-за частых пожаров братья начали строительство каменных зданий. В 1697 году старший из братьев Иван умер. Вскоре Митрофан отбыл из города, и ответственным за семейный бизнес стал Яков. Перестройка кожевенного завода легла на его плечи. В наше время палаты Пушниковых выглядят как единый дом, но на самом деле это два разных здания и к тому же построенных в разное время. Первое в конце 17 века, второе в начале 18. Обе части дома имели по 4 помещения, по 2 жилых и 2 подсобных. При доме было несколько каменных пристроек для чуланов, отхожих мест и прочего. Рядом были построены и деревянные производственные помещения. Своды парадных комнат были украшены лепкой, расписаны на темы из античных мифов, печи выложены изразцами. В 1722 году по пути в Каспий в Нижний Новгород заехал император Петр I. Яков Пушников к тому времени стал бургомистром, то есть главой городских органов власти. Поэтому именно он принимал столь высокого гостя. Тогда отмечали сразу 2 юбилея – 50-летие Петра I и 500-летие Нижнего Новгорода. Принимал императора Пушников в этих палатах на Гоголя, тогда на Телячьей улице. Поэтому в народе эти палаты называют «домиком Петра». В 1917 году палаты Пушникова национализировали. До середины века там жили священники Сергиевской церкви. Затем здание отдали под коммунальные квартиры, но от отсутствия должного ремонта к 1960-м годам он пришел в аварийное состояние. Спас памятник архитектор Чашин. Под его руководством шли восстановительные работы. В настоящее время палаты Пушникова являются объектом культурного наследия и находятся под федеральной охраной.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Комедия по семейным обстоятельствам, снятая в 1977 году на Мосфильме режиссером Алексеем Кореневым, что явно не задумывалось, оказалась фильмом на все времена. Вот что утверждает Марина Дюжева, актриса, сыгравшая дочь героини Галины Польских. «Когда я снималась в фильме, я и мое поколение девочек были полностью на стороне своей героини. Сейчас, когда я уже в возрасте Галины Польских, я полностью на ее стороне. Подрастают наши дочери, которые сейчас переживают за мою героиню. Через 20-30 лет они будут переживать за героиню Польских. А мы в это время будем переживать за героиню Ханаевой. И так будет все время». Великолепный актерский состав, музыка Эдуарда Колмановского и особый шарм режиссера Алексея Коренева, снявшего до этого «Большую перемену», сделали фильм любимым зрителями. Актеры, разыгравшись, добавляли и от себя к сценарию Валентина Озерникова. Например, фразу «Девочка, скажи рыбу, селедка» придумал Ролан Быков прямо на площадке. А когда в картине герой Евгения Евстигнеева, насмотревшись на логопеда, смеясь, уходит из комнаты, это оказывается съемочный брак. Актер должен был оставаться в кадре всю сцену, но, глядя на то, что вытворял Быков, не выдержал. Отснятый материал посмотрели, да и решили оставить, как вышло. С 1977 года невозможно подсчитать, сколько миллионов зрителей посмотрели фильм по семейным обстоятельствам. Кроме того, миллионы людей с удовольствием его пересматривают, когда картину повторяют по телевидению.
4: Мама,
5: мам, да?
4: А у нас будет ребенок.
5: Ужина?
4: Мам, вот посмотри на меня. Ну, посмотри.
5: Ну что?
4: Ты понимаешь, что я тебе говорю? Нет?
5: А почему я не понимаю? Я все прекрасно понимаю. Опять кто-нибудь придет к вам к ужину, и вы мне не дадите спать со своими танцульками.
4: Мамочка, с тобой просто с ума можно сойти. Вот, между прочим, Игорь, он прав, когда говорит, что ты...
6: Ну, я не совсем так сказал.
5: Вот, кстати... Да, почему ты ему позволяешь так говорить о своей матери?
4: Мамочка, я ему не позволяю, но иногда он прав.

Все, расставаясь, грустят хоть слегка. Высказать что-то становится сложно. Короткие проводы, грусть коротка. Долгие проводы, лишние слезы. Я вас увижу сегодня во сне.

0: Радиообраз. Доброе радио. Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Актер Владимир Самойлов, известный зрителям по фильмам «Свадьба в Малиновке», «Судьба», «Сибириада», был актером Горьковского областного драматического театра имени Горького. Во время гастролей театра в Москве в 1968 году его «Ричард III» в спектакле по Шекспиру произвел сенсацию, и актера сразу пригласили в несколько театральных групп Москвы и Ленинграда. Выбор актера падает на Московский академический театр имени Маяковского. Фамилия же Владимира Самойлова образована от библейского имени Самуил, по-древнееврейски «услышанный Богом». В народе крещенного Самуилом звали и Самойла, и Самоха, и Самыл, и Самылка. От распространенного в XIX веке обиходного имени Самойла и возникло семейное именование Самойлов.
0: Фамильная ценность.

0: как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
1: Приветствую всех слушателей радио «Образ» и вновь возвращаю вас в события отдаленного нас XIV века, события, связанные с историей Нижнего Новгорода и Нижегородского Великого Княжества. Итак, мы с вами в прошлый раз вместе с нашими земляками потерпели катастрофическое поражение в битве на Пьяне, которую, собственно говоря, называют вслед за летописцами называют пьянским побоищем. Это одно из тяжелейших поражений русских воинов в XIV веке. Но этим все дело не кончилось. Да? То есть мало того, что татары разгромили значительную часть нижегородского войска, и оно просто перестало существовать. Были, конечно, войска еще в Грацее и в Суздале, но, тем не менее, совокупный военный потенциал Нижегородского Великого Княжества очень сильно просел. И, в частности, собственная рать великого князя Дмитрия Константиновича. К тому же и Нижний Новгород был захвачен, разгромлен, разграблен и сожжен. Но на этом все не кончилось. Летом следующего, 1378 года, состоялось еще одно – второе нападение мамаевых татар на Нижний Новгород. То есть мы с вами видим, что Мамай, который с 1374 года взял курс на сокрушение Нижегородского княжества, последовательно продолжал этого курса придерживаться. А с чего все началось, я напомню нашим радиослушателям, и началось все с того, что Нижний был надежным военно-политическим союзником Москвы. В 1374 году в Нижнем Новгороде был убит ордынский посол. Это было воспринято Мамаем как чрезвычайная дерзость, которая требовала отомщения. И, собственно, вот мы с вами и наблюдаем, как же это отомщение происходило. Итак, летом 1378 года Нижний Новгород, который, видимо, начал заново отстраиваться после трагедии августа 77-го, вновь подвергся нападению ордынских татар. Великий князь Нижегородский Дмитрий Константинович, который в 1977 году перебрался в Суздаль, теперь перебрался обратно на Волгу. Но поскольку Нижний Новгород, видимо, был еще в очень плохом состоянии, Дмитрий Константинович был в Граце, где его принимал младший брат Борис. Итак, узнав о приближении ордынцев, горожане, нижегородцы бросились в рассыпную, кто куда. Многие переправились на судах за Волгу. Дмитрий Константинович, узнав о том, что Нижний Новгород опять захвачен, прибыл из Граца к своей столице и предложил татарам выкуп. Но они отказались. О чем нам это говорит? И это говорит, что цели их были не грабительские, а политические. Наказать нижегородских князей и лишить их ресурсов. Итак, Нижний Новгород вторично был разграблен и сожжен. И все это было, еще раз повторю, расплатой за союз с Москвой. Таким образом, к концу 70-х годов Нижегородское княжество потерпело очень серьезные поражения и находилось, видимо, в довольно тяжелом состоянии. Именно поэтому нижегородские князья не участвовали в знаменитой Куликовской битве, в которой во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем участвовали почти все русские князья. По данным некоторых источников, правда, на поле боя сложили свои головы несколько десятков суздальских бояр. На основании этого в краеведческой литературе часто говорится, что нет, все равно Нижегородское княжество участвовало. Во-первых, Суздаль все-таки не Нижний Новгород, это раз. А во-вторых, самое главное, что не участвовали нижегородские князья. И не участвовали они просто потому, что были, по всей видимости, не в состоянии после этой череды военных поражений. Как известно историкам, главным бенефициаром победы русских на Куликовом поле явился на самом-то деле хан Тохтамыш. Дело в том, что после поражения в этой битве влиятельнейший в Орде правитель Мамай растерял весь свой авторитет, бежал, да, с поля боя и через некоторое время был своими противниками убит. И после того, как политическая фигура сошла со сцены, первенствующее положение занял хан Тохтамыш. Хан Тохтамыш, во-первых, был чингизидом. То есть он мог стать полноценным правителем Орды, да, настоящим ханом, каким никогда не мог стать Мамай. И, во-вторых, это была просто сильная политическая фигура. И в результате Тохтамыш стал ордынским ханом, занял сарай, и великая замятня кончилась, которая продолжалась 20 лет. Кончился вот этот период смут, и, наконец-то, появился во главе Орды тот политический деятель, который смог снова собрать все ордынские земли под своим контролем. И вместо ослабления, как мы думаем, Орды, Куликовская битва привела, наоборот, к ее новому усилению. Произошел новый, правда, кратковременный, но расцвет Орды. И интересно, что все русские князья, все признали сюзеренитет Тохтамыша. Они все послали к его двору своих послов с изъявлением верности. В том числе и московский князь Дмитрий Иванович. Все признали Тохтамыша законным правителем. То есть в это время еще мысли о том, чтобы сбросить ордынское иго, на самом деле ни у кого еще не было. Однако Дмитрий Иванович, хотя посла-то послал, но самое главное, что он не торопился возобновить выплату дани, с чего, собственно говоря, и начался его затяжной конфликт с Мамаем. А, собственно говоря, выплата дани и была самым важным элементом подвластности русских земель по отношению к ордынским ханам. В результате в 1382 году состоялся знаменитый поход хана Тохтамыша на Москву. Ну и, как мы знаем, поход этот для него увенчался успехом. Москва была сожжена. Правда, Дмитрия там не было. Дмитрием он встретиться не смог. После того, как Тохтамыш разгромил и сжег Москву, он не остался в русских землях, не стал их утюжить и искать Дмитрия Ивановича Донского. Он поскорее вместе с воинством убрался обратно в ордынские пределы. Это нам говорит о том, что влияние Москвы очень сильно увеличилось, и даже ордынские правители начинают побаиваться, потому что Дмитрий не был в Москве. Почему? Потому что с подвластных земель он собирал воинство для того, чтобы дать отпор. Когда Тохтамыш приближался к Москве и оказался вблизи Нижегородского княжества, Дмитрий Константинович послал ему навстречу двух своих сыновей, Василия и Семена. Зачем? С изъявлением верности. Дмитрий Константинович старался предотвратить новый разгром Нижегородского княжества, и этот разгром мог быть фатальным, потому что если до этого нижегородцы сталкивались с отдельными, пусть крупными, но все-таки отдельными отрядами, то Тохтамыш вел все силы Орды, какие он мог собрать под своей рукой. Поэтому, конечно, Дмитрий Константинович должен был во что бы то ни стало защитить то, что у него оставалось после поражений второй половины 70-х годов. Тохтамыш забрал вместе с собой обоих княжичей, и Василия, и Семена, и согласно более позднему летописному варианту осады Москвы, позднему, но очень распространившемуся варианту, который читается во многих летописях XVI века, это и Никоновская, и Воскресенская, а это как раз те летописи, которыми пользовались все наши знаменитые историки XIX века. Так вот, в этом варианте говорится о том, что Москва была взята в результате ложных переговоров, что Тохтамыш послал переговорщиков, которые убеждали москвичей, что ничего им не будет, если они откроют ворота Москвы. Просто с них возьмут там контрибуцию определенную, да, и так далее. И якобы тут же присутствовали нижегородские князья Василий и Семен Дмитриевичи и уверили москвичей, что вот слово Тохтамыша будет верно. И после того, как москвичи открыли ворота, соответственно, вот вся Москва была обсажена, и, соответственно, Василий и Семен – предатели. Но давайте разберемся с этой ситуацией в следующий раз.
0: Как Нижний Новгород был столицей. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Добрых песен много. Немало среди них и таких, которые приобрели статус народного хита. Это мелодии и тексты, которые знакомы всем и каждому и угадываются буквально с первой ноты и с первого слова. Эти песни любимы несколькими поколениями людей. Они запали в душу и вызывают приятные эмоции, независимо от того, как давно были написаны. Эти песни мы слушаем на радио «Образ». Рассказываем про историю их создания и интересные факты об этих хитах. Слушайте «Добрые песни» на радио «Образ» ежедневно по будням в 10.45 и 15.35.

0: преданностью. Честь имею быть, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугой. Александр Пушкин. Из письма Александра Сергеевича Пушкина автору этой книги Александре Осиповне Ишимовой.
1: «Война с Турцией» и «Суворов». 1787-1790 годы. Продолжение.

1759 году пламенное желание его исполнилось. Полк, где находился Суворов, назначен был в поход против пруссаков. Читатели мои, конечно, помнят, что в это время пруссаки под начальством славного короля своего Фредерика вели с Россией, Австрией и Францией войну, известную под названием «Семилетней». Здесь-то, в этой знаменитой школе, имея перед глазами великий пример царственного героя, Суворов начал в первый раз осуществлять на практике свои военные уроки. Он замечал все действия Фредерика, все ошибки неприятелей его, рассматривал все причины побед его, изучал все правила, по которым поступал он, и последствия показали, до какой степени воспользовался Суворов превосходным образцом своим. Система войны, какой держался он, будучи предводителем войска, совершенно сходствовала со смелой системой Фредерика. Но не будем спешить. Герою нашему еще далеко до предводительства, он еще только подполковник в сражении Кунерсдорфском, столь несчастливом для Фредерика. Это была первая битва, в которой участвовал Суворов и в которой обратил на себя особенное внимание своего начальника, князя Волконского, а потом фельдмаршалов, графов Румянцева и Фермера. Последний, будучи и сам героем на поле битвы, чрезвычайно полюбил Суворова и доставлял ему случай отличиться. Храбрый подполковник беспрестанно был в авангарде, участвовал во всех трудных предприятиях и жадно искал опасности и славы. Пруссаки скоро почувствовали силу страшной руки его, которая была неутомима во все продолжение этой войны. Суворов был и при взятии генералом Тотлебеном Берлина, и способствовал падению Кольберга, прославившего в первый раз имя Румянцева. Известно, что с этой славной победой русских окончилась Семилетняя война, и император Петр III заключил мир с Фредериком. С вошествием на престол Екатерины Суворов в чине полковника Астраханского полка вызван был в Петербург. Проницательная государыня уже знала цену знаменитому подданному своему и старалась не терять его из виду. Суворов прожил в Петербурге до 1768 года. В это время началась война с польскими конфедератами, и он отправлен был в Варшаву. Читатели мои уже знают, как прославился Суворов в этой войне. Ему принадлежала честь совершенного усмирения конфедератов и покорение их законной власти короля Станислава. Чин генерал-майора и ордена святой Анны, святого Александра Невского и святого великомученика Георгия были наградами за победы его. Он возвратился в Петербург в 1773 году и почти в тот же день просил у императрицы позволения участвовать в войне с турками. Екатерина знала, сколько пользы принесет присутствие его в армии, и поспешила отправить его к графу Румянцеву. Необыкновенные успехи этой войны, оконченной славным Кайнарджийским миром, вам также известны, милые дети. Суворов принимал участие почти в каждом из главных сражений и особенно отличился взятием одного важного турецкого городка Туртукая, лежащего на берегу Дунайском. Не хотите ли вы узнать ближе героя нашего? Прочитайте

эти донесения его фельдмаршалу Румянцеву об этой новой победе. Вот оно, слово в слово. «Слава Богу! Слава вам! Туртукай взят, и я там!» Это необыкновенное донесение можно назвать верным изображением Суворова. Он всегда отличался глубокой набожностью, и она дышит в первом восклицании его «Слава Богу!». Он был скромен так, как редко может быть скромен счастливый и искусный воин, и не эта ли скромность видна в словах его «Слава вам!». Он был чрезвычайно быстр в действиях и краток в речах, и как хорошо выразилось это в последней строке его донесения. Наконец, стихотворная форма этого донесения не показывает ли, что он любил поэзию? Это заставляло его иногда отвечать стихами на письма к нему Державина и восклицать: «Если б я не был полководцем, то был бы писателем». Но говоря о нравственных качествах и природных способностях Суворова, нужно сказать читателям о том, чем прежде всего удивлял он каждого, кто его видел, о его странностях. Никогда человек, достигший такого почетного места в обществе, не имел так мало сходства в обычаях с другими людьми, как Суворов. Не только в важных делах, но и в самых мелочах был он необыкновенен. Мы должны обратить внимание на странности его тем более, что дошли до того времени, как они начали делаться известными и в армии, и даже при дворе, особенно с тех пор, как деятельное участие Суворова в счастливом покорении Крыма покрыло новым блеском уже знаменитое имя его. Можно ли представить себе, что этот человек, столь возвышенный над другими, мог заслужить название чудака? Вы удивляетесь, друзья мои, да, чудака. Многие считали его таким, особенно иностранцы, для которых постигнуть его было еще труднее, потому что, не зная ни языка, ни нравов, ни обычаев наших, они находили удивительного генерала еще страннее, нежели соотечественники его. Да и кто не нашел бы его странным, когда он... Чтобы рассказать вам о нем, милые читатели, более необыкновенное. Он, например, выбегал в лагере из палатки своей, становился на одну ногу и изо всех сил кричал: «Кукареку, кукареку!». Вам кажется это смешно и невероятно, друзья мои, но это была совершенная правда. Послушайте далее. Кто не нашел бы его странным, если бы видел, как он каждый день во время походов ел вместе с солдатами сухари и кашу их, садился за обед свой в 8 или 9 часов утра, приказывал выносить из отведенных ему квартир мебель и вместо нее принести связку сена и чан с холодной водой. На сене он всегда спал, водой обливался каждое утро, даже и зимой. Перед сражением, сев на лошадь, кричал солдатам: «На коня! На коня! Кто со мной не поедет, того волки съедят!» Одним словом, нельзя перечислить всего, что делал странного Суворов. А таким образом, как не прослыть у людей чудаком? Но между этими людьми были и такие, которые не судили по одной наружности, а рассматривали причины действий. Они видели, что простые привычки, так много отличавшие его от высшего круга, к которому принадлежал он, имели особенную цель. Что могло лучше сблизить полководца с воинами его, как не образ жизни совершенно одинаковый? Что могло, скорее всего, побудить их к перенесению всех трудностей военных, как невысокий пример его? Могли ли они жаловаться на скорость маршей, на скудость пищи, на краткий отдых во время походов, когда сам начальник их шел подле них и тем же шагом, как и они, ел с ними кашу, спал еще менее их, потому что пел петухом гораздо ранее настоящих петухов? О, они не только не жаловались, но один взгляд на него заставлял их забывать все опасности,
Один звук необыкновенного пения разливал какое-то общее неизъяснимое веселье по всему лагерю, несмотря на то, что это пение было всегда сигналом к битве. Суворов обыкновенно делал это только в те дни, когда назначалось сражение, и когда приказано было войску по первым петухам вставать, по вторым собираться, по третьим выступать. Стало быть, все действия Суворова имели целью привязать к себе войско так, чтобы оно имело как бы одну с ним душу, и особенностью поступков сделаться в глазах этого войска существом, отличным от других людей. Эта цель была в полной мере достигнута. Каждый солдат, видя в нем человека сверхъестественного, считал себя непобедимым под начальством его и был точно непобедим. Известно, что во все время продолжительной службы Суворова он не проиграл ни одного сражения. Военная история всех веков не представляет подобного примера, и этим неизменным счастьем Суворов обязан был более всего беспредельной преданности ему солдат и офицеров. Итак, теперь, читатели мои, вы понимаете цель необыкновенных странностей знаменитого полководца нашего. Она была благородна и высока, и потому все шутки Суворова, даже внешне плоские, даже самое кукареку его, заслуживают не смеха, а удивления нашего. Многие из современников его присоединяли к этой цели еще другую причину, о которой историки того времени говорят с достоверностью в сочинениях своих, и это заставляет и нас повторить их заключение. Суворов, вступив на военное поприще гораздо позже своих сверстников, проходил его без покровительства и, как читатели мои видели, долго оставался в нижних чинах. Между тем, для души его, любившей славу, лестно было обратить на себя внимание государыни. Но как сделать это? Чем отличить себя в толпе соперников, большая часть из которых была выше его чинами? В то время как он рассуждал об этом, сама императрица вывела его из затруднения, случайно сказав в избранном обществе, что почти все великие люди, о которых говорит история, имели свои странности, свои особенные привычки и даже недостатки, от которых ни время, ни старание, ни самая слава не могли освободить их. «Да это и не нужно», — прибавила она. «Человек с сильным характером и глубоко погруженный в планы свои, конечно, не будет много заботиться о том, чтобы исправить какие-нибудь недостатки свои, вовсе неважные и некоторым образом отличающие его от толпы.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Войну перелистаем. Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Борис Якимов. Ночь исцеления. Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А баба Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме. Варила щи, пирожки затевала, доставала варенье до компота и поглядывала в окошко, не бежит ли Гриша. К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в лог, с коньками. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его на столе, сумка брошена у порога. Все не на месте, в разлад. И живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко. Хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще. И обыденкую вечером возвращалась к дому. С одной стороны, за хату боялась, какое не есть хозяйство, а с другой, вторая причина была поважнее. С некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шумихать на весь белый свет, кто услышит, а вот в гостях только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня. В голос заговорит, кого-то убеждает, просит так явственно в ночной тишине, а потом закричит: «Люди добрые, спасите!» Конечно, все просыпаются и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое. «Простите, Христа ради, простите!» И снова квартира дыбом. Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела с войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче. Приезжала баба Дуня, и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало, водили ее к врачам. Те прописывали лекарства, ничего не помогло. И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкую. Потрясется 2 часа в автобусе, спросит про здоровье и назад. И к ней в родительский дом приезжали лишь в отпуск по лету. Но вот внучек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще. На зимние каникулы, на октябрьские праздники, да майские. Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах, дружил с уличными ребятами, словом, не скучал. Баба Дуня радовалась. И нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел, не видя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша заявился по-светлому. Загромыхал на крылечке, в хату влетел краснощекий с морозным духом и с порога заявил: «Завтра на рыбалку! Берж за мостом берется, дуром!» «Это хорошо», — одобрила баба Дуня. «Ушицей посладимся». Гриша поужинал и сел разбирать снасти. Мормышки да блесны проверял, на пол дома разложив свое богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сём. Внук все малым был да малым, а в последний год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапого Гришатку. «Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена, будет уха и жареха. Фирма веников не вяжет, учти!» «С вениками, правда, плохо», — согласилась баба Дуня. «До 3 рублей на базаре».
2: Гриша рассмеялся. «Я про рыбу».
1: «Про рыбу? У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так там рыбы...»
3: Гриша сидел на полу среди блесен и лесок, длинные ноги через всю комнатушку от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил.
2: «Ничего, и мы завтра наловим на уху и жареху».
1: За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо, и уже светила луна половинкую, но так хорошо, ясно. Укладывались спать. Баба Дуня совестись сказала: «Ночью, может, я шуметь буду, так ты разбуди».
2: Гриша отмахивался: «Я, баба, ничего не слышу, сплю мертвым сном».
1: «Ну и слава богу, а то вот я шумлю, дур старая, ничего поделать не могу».
3: Заснули быстро и баба Дуня, и внук. Но среди ночи Гриша проснулся от крика: «Помогите! Помогите, люди добрые!» С просони во тьме он ничего не понял, и страх обуял его.
4: «Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки! В синем платочке завязаны! Может, кто поднял?»
3: И смолкла. Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине, так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос: «Карточки! Где карточки? В синем платочке, люди добрые!
4: Ребятишки! Петяня, Шурик! Таечка! Домой приду, они есть попросят! Хлебец дай, мамушка, а мамушка ихняя!»
3: Баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала:
4: «Люди добрые, не дайте помереть! Петяня, Шура, Таечка!»
3: Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно. Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.
1: «Бабаня! Бабаня!» — позвал он. «Проснись!»
3: Она проснулась, заворочилась. «Гриш, ты! Разбудил тебя! Прости, Христа ради!»
2: «Ты, бабаня, не на тот бок легла. На сердце!»
3: «На сердце, на сердце!» — послушно согласилась баба Дуня.
2: «Нельзя на сердце! Ты на правый ложись!»
1: «Лягу, лягу!» Она чувствовала себя такой виноватой.
3: Гриша вернулся к себе, лег в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка, — это отец. В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услыхал бабушкино бормотание.
1: «Зима находит, желудков запастись, ребятишкам, детишкам», — бормотала баба Дуня. «Хлебца не хватает, и желудками обойдемся».
2: «Не отымайте, Христа ради, не отымайте!» — закричала она. «Уж мешки отдайте, мешки!»
3: И рыдания оборвали крик. Гриша вскочил с постели. «Бабаня! Бабаня!» — крикнул он, и свет зажег в кухне.
2: «Бабаня, проснись!»
3: Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.
1: «Бабаня!» — охнул Гриша. «Ты вправду плачешь? Так... ведь это все сон».
4: «Плачу, дур старая, во сне, во сне».
1: «Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон, неправда. Вот ты проснулась, и все».
4: «Да, это сейчас проснулась, а там...»
1: «А чего тебе снилось?»
4: «Снилось, да нехорошее. Будто за желудями я ходил за Дон на горы, набрала 2 мешка, а лесники на пароме отнимают, вроде не положено, и мешки не отдают.
3: — А зачем тебе желуди?
4: — Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели.
3: — Бабаня, тебе это только снится или это было? — спросил Гриша.
4: — Снится, — ответила баба Дуня. — Снится? И было. Не приведи, Господи, не приведи. Ну, ложись, иди, ложись.
3: Гриша ушел, и крепкий сон сморил его. Или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал. Утром ушел на рыбалку и, как обещал, поймал 5 хороших бершей на уху и жареху. За обедом баба Дуня горевала. «Не даю тебе спать. Да 2 раз булгачила старость».
5: «Бабань, в голову не бери», — успокаивал ее Гриша. «Высплюсь, какие мои годы».
3: Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был в лыжной шапочке, такое милое лицо мальчишечье, смуглое, с румянцем. Баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой. Согбенное, оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее. Гриша мельком, но явственно вспомнил лицо ее в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.
6: Во дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть подаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжней послушное тело. И легко было мчаться, словно парить. За соснами высились песчаные бугры, кучугуры, поросшие красноталом. Они шли холмистой грядой до самого Дона, туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным тянуло. Манило к крутизне, когда наждаковый ветер высекает из глаз слезу, а ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и впадинку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в тряском лете, и, наконец, пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно до середины Дона.
3: Этой ночью Гриша не слыхал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она неспокойно спала. «Не будил тебя, ну и слава Богу!» Прошел еще день и еще, а потом как-то к вечеру он ходил на почту в город звонить. В разговоре мать спросила: «Спать тебе баба Дуня дает?» И посоветовала: «Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: молчать! Она перестает. Мы пробовали». По пути домой стала думаться о бабушке. Сейчас со стороны она казалась такой слабой и одинокой, а тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли, а для бабушки — нет. И с какой верной тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли, а у нее оно снова и снова. Но как помочь? Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней — редкий далекий лес, узорчатый чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Как помочь ей? Как мать советовала? Говорит, помогает. В вполне может и быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть и перестанет. Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло. Весь вечер за ужином, а потом за книгой, у телевизора, Гриша нет-нет, да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку. Думал, лишь бы не заснуть. За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи. И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна, снег белел, чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда, наконец, из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.
4: «Потеряла? Нет, нету карточек!» — бормотала баба Дуня еще негромко. «Карточки где? Карточки?» И слезы подкатывали. Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял, топнуть, чтобы уж наверняка. «Хлебные карточки!» В тяжкой муке со слезами выговаривала баба Дуня. Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать мягко, ласково. «Вот ваши карточки, бабаня, в синем платочке, да? Ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили, а я поднял. Вот, видите, возьмите», — настойчиво повторял он, — «все целые, берите». Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова, но пришли.
7: «Мои, платочек мой, синий, люди скажут. Мои карточки я обронила, спаси, Христос, добрый человек».
3: По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.
5: «Не надо плакать», — громко сказал он, — «карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать», — говорил он, словно приказывал. «И спите спокойно, спите».
3: Баба Дуня смолкла. Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Какой-то холод пронизывал до костей, и нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще. Он не спал, но находился в странном забытии, словно в годах далеких, иных и в жизни чужой. И виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова и ушла из тела дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.
4: «Документ есть, есть документ, вот он», — дрожащим голосом говорила она. «К мужу в госпиталь пробираюсь, а ночь на дворе. Пустите переночевать».
3: Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь. «Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста, проходите. Не нужен ваш документ».
4: «Документ есть!» — выкрикнула баба Дуня.
3: Гриша понял, что надо брать документ. «Хорошо, давайте. Так, ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью».
7: «Правильный», — облегченно вздохнула баба Дуня.
3: «Все сходится. Проходите».
7: «Мне бы на полу, лишь до утра, переждать».
3: «Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите на бочок и спите».
7: Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра. Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет. Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке, как они вместе. Но вдруг обожгло его ясной мыслью. Нельзя говорить. Он отчетливо понял ни слова, ни даже намека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.
3: Вы слушали рассказ Бориса Якимова «Ночь исцеления».

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Константин Симонов. Слава. Исполняет заслуженный артист России Сергей Блохин.

За 5 минут уж снегом талым шинель запорошилась вся. Он на земле лежит, усталым движением руку занеся. Он мертв. Его никто не знает. Но мы еще на полпути. И слава мертвых окрыляет тех, кто вперед решил идти. В нас есть суровая свобода, на слезы обрекая мать бессмертие своего народа своею смертью покупать. 1942 год.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о необдуманных словах. Как-то раз пожаловался один человек мудрецу. Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные слова? Мудрец сказал: возьми перьевую перину, поднимись на самую высокую крышу и развей перья по ветру. После возвращайся ко мне, я буду ждать тебя. Человек мигом сделал все, что велел старец. Довольный, он прибежал обратно и спросил: «Ну что, теперь я все исправил?» «Нет», — ответил мудрец, — «это была лишь часть задания. А теперь иди и собери все перья до одного». Человек удивленно посмотрел на старца и понял, что тот дал ему хороший урок на будущее. В жизни часто бывает так, что мы жалеем о сказанных в запальчивости словах. Сложность в том, что слово невозможно вернуть, но можно постараться впредь быть более внимательным, разумным и осторожным. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни? Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами о георгинах. Это совершенно замечательные цветы, но почему-то принято считать, что это только осенние цветы, и зацветают они у нас где-то к середине августа. Цветут они очень долго, потому что бутонов образуется мало. Но если у нас в Нижегородской области будут ранние заморозки, скажем, в сентябре-октябре,

стебля вот этими пенечками надо поставить вверх и засыпаете каким-то субстратом. Субстрат может быть это и опилки, и кокосовый субстрат, и какой-то почвогрунт. Вот можно, конечно, и в кокосовом субстрате проращивать, и в опилках, но я все-таки предпочитаю какой-то грунт, чтобы мой георгинчик сразу получал питательные вещества. Потому что в кокосовом субстрате и в опилках питания никакого нет. Можно, конечно, его поливать какими-то растворчиками удобрений, но мне проще насыпать какой-то грунт, купленный в магазине, скажем. Засыпаете в пакетике, оставляете вот эту корневую шейку едва-едва присыпанной. И вот из этого места начинают отрастать росточки. Когда они у вас поднимаются сантиметров там до 5, 7, 10, вот это как раз и есть тот момент, очень удобный для посадки, когда георгин еще не перерос, но у него уже вот такой будет ускоренный старт и лучшее развитие. Когда переносить георгин ваш в открытый грунт? Лучше, конечно, позаботиться о том, чтобы заморозков сильных не было. А если вы уже не можете держать на подоконнике ваш георгин, у нас же много другой рассады еще, да? То можно это укрывать все, например, пластиковыми 5-литровыми бутылками или какими-то газетами. Но лучше все-таки где-то числа 20 мая высаживать, и вполне возможно, что у нас обойдется и без заморозков. Дальше, как правильно посадить ваш георгин? Сажать нужно в лунку таким образом, чтобы эту лунку не полностью засыпать. Когда ваши стебли начинают подрастать, вы постепенно в эту луночку подсыпаете земельки, чтобы это было уже потом вровень с основным грунтом. Для чего это нужно? А для того, чтобы при осенних заморозках у вас не подмерзла вот эта корневая шейка. Здесь будут закладываться почки следующего года. Тогда вы будете уже не волноваться. Ага, заморозки, надо срочно бежать, чтобы выкапывать ваши георгины. А так вы можете быть спокойны, что еще 2-3 дня ваш клубень пробудет в почве, и ничего с ним не случится. Давайте еще остановимся вот на каком моменте. Считается, что нужно первый бутон у георгинов удалять. Дорогие друзья, сейчас есть много разных типов георгинов. Есть георгины, так называемые патио, бордюрные, у которых много-много бутончиков сразу образуется, и кустик ветвится, и куст этот совершенно невысокий, до 50 сантиметров. Вот у них ничего не нужно удалять. Удаляет вот этот центральный первый бутон только у высокорослых георгинов. Дело в том, что цель каждого растения – это получить семена для размножения. И вот если ваш георгин, первый бутон этот раскрывает, у него достаточное количество семян будет в этом одном цветке. А наша цель – получить побольше цветов. Поэтому мы этот первый бутон убираем и ждем, когда на боковых побегах появятся другие бутоны. Вот растение, как говорят, испугается, что оно останется без продолжения рода, поэтому начинает быстренько-быстренько гнать дополнительные еще цветки. И таким образом вы получаете тоже более обильное цветение. Еще вот очень важный вопрос, который я хочу затронуть. Это о том, как выбирать правильно георгины для покупки. Сейчас появилось огромное количество посадочного материала. Продаются эти красочные упаковочки даже в продуктовых магазинах. Но, дорогие друзья, пожалуйста, смотрите не только на этикетку, а на то, что там внутри. Иногда недобросовестные поставщики фасуют в эти красочные пакеты, ну, уже откровенный мусор, из которого ничего не вырастет. Клубни пересушенные очень сильно. Они вот берешь на руку, а они ничего не весят там практически. Клубенечки все-таки должны быть более-менее плотные. Если вы покупаете в марте-апреле, то к этому времени у георгинов, которые хранились в тепле, в магазине, обязательно должны быть ростки. Пусть маленькие почечки, но они уже должны быть наклюнуты. Если вот ваш клубень не имеет никаких зачатков там этих почек, то это очень большое сомнение. А бывает еще как, вот не пересушенный этот клубень, а он подгнивший изначально, а потом его просушили и вот продают. А подгнившая корневая шейка, она такая рыхлая, она вот ее трогаешь, она как мочало. Из нее тоже уже никаких почек не появится. Поэтому вот вы смотрите, пожалуйста, именно на качество самого клубня.
Еще один важный момент.

0: момент. Сейчас продают частники на всевозможных рынках стихийных, около магазинов, опять же, продуктовых, на остановках бывают такие столы, палаточки, где у них в коробках тоже продают посадочный материал, и луковицы, и клубни, и все-все-все. Так вот, а мне приходилось видеть, что оборванные буквально вот эти клубни георгинов продаются, там никакой корневой шейки вообще нет. То есть они как исхитрились. Вот эти клубенечки, они от корневой шейки оторвались, отломились, и они их выдают как жизнеспособные растения. А на самом деле, знаете, пожалуйста, что вот какой бы этот толстый, хороший, плотный клубень не был, если он оторвался от корневой шейки, из него ничего не вырастет. То есть вот почки образуются только в районе корневой шейки, это где стебель, бывший ваш цветонос, переходит в корни. Вот это зона, где образуются новые почки. Если клубень вот отсюда отломился, то уже у него ничего не вырастет. Это просто запасающий орган, а почку он организовать не может. Вот если ему так повезло, что он с кусочком этой корневой шейки отломился, там находится так называемое почковое кольцо. И вот может быть, там образуется одна почечка. И такой клубенек прорастет. Но вот еще раз говорю, приходилось видеть, что совершенно бесперспективные вот эти оборванные клубни. Женщины в красивых ярких юбках с таким южным говором, вот они и продают. И говорят, ой, бери, дорогая, у тебя все вырастет, будет красивый цветок, благодарить будешь. Ну, понятно, о ком идет речь, да? Так что вы это тоже имейте в виду. И еще один момент. По высоте тоже георгины, пожалуйста, выбирайте, и когда вы их будете сажать на свою клумбу, тоже эту высоту учитывайте. Высота у георгинов колеблется от 35 до 150 и выше сантиметров. То есть понятно, что если вы на передний план посадите куст, который выше 1,5 метра, то ваш кустик, который 30-50 сантиметров, он будет за ним в тени, и вы его не увидите. Вот так, дорогие друзья, если что-то осталось непонятным, заходите, пожалуйста, на канал «Садовый мир». Там можно в комментариях задавать вопросы, мы обязательно вам ответим.
1: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
2: Если у вас нету тети.
1: Автор.
2: Музыка Микаэл Таривердиев. Слова Александр Аронов.
1: Песня «Если у вас нету тети», известная также как «Песня о собаке», была создана на основе стихотворения известного поэта-шестидесятника Александра Аронова. Композитором музыки выступил Микаэл Таривердиев. Это известный композитор, автор музыки ко многим фильмам и спектаклям. А мелодию для фильма «Ирония судьбы» подобрал Сергей Никитин. Хотя в титрах автором музыки указан Микаэл Таривердиев, существует версия, что Сергей Никитин сам придумал музыкальное сопровождение. Тем не менее, в официальных титрах это не отражено. Песня появилась в фильме неожиданно для автора, который и не рассчитывал на такое широкое признание, получив в итоге авторский гонорар и любовь зрителей. В фильме Ильдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» главного героя Женю Лукашина озвучивал Сергей Никитин. Он же исполнил в картине песню. Стихотворение Аронова стало одним из самых известных произведений фильма, а его исполнение Сергеем Никитиным стало культовым.
2: Исполняет Сергей Никитин.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: В детстве многие из нас вырезали из дерева рогатки. Некоторые предпочитали их покупать в магазине. Зато снаряды для них можно было найти буквально на каждом шагу. От мелких камешков до орехов. Но мало кто задумывался о том, для чего истинно нужна рогатка и кто ее изобрел. Если просто посмотреть на рогатку, по ее форме можно догадаться, что называется она так в честь своих рогов. Авторство изобретения рогатки приписывают самому Леонардо да Винчи, который и так изобрел множество механизмов. К сожалению, в 15-16 веках резина еще не была изобретена, поэтому в своей рогатке итальянский гений использовал обыкновенную веревку. В изделии да Винчи был собран сложный механизм, состоящий из роликов, веревок и пружин. При натягивании рогатки веревка вытягивалась из рожек за счет гибкости пружин, а при выстреле пружины возвращались в исходное положение, дергая веревку вперед и придавая начальную скорость метательному снаряду. Сами видите, что конструкция у нее была слишком сложная, чтобы стать популярной. История современной рогатки началась лишь в начале 19 века. Это было связано с открытием процесса вулканизации каучука. Изобрел данный способ получения резины американский ученый Чарльз Нельсон Гудьер в 1839 году. С этого времени рогатки приобрели хорошо известную нам двуроговую форму с рукояткой и резинкой, привязанной к рогам. Аналогичные рогатки-механизмы применялись диверсантами во время Второй мировой войны. Это были так называемые резиновые арбалеты. В них с целью снижения веса и габаритов конструкции вместо пружин использовали резиновую тетиву. Современная рогатка имеет простую конструкцию, состоящую всего из двух составляющих элементов. Рогатчик, так называют корпус рогатки, который служит для ее удержания и прицеливания, и резиновой тетивы, которую также называют жгут или тяга. Она используется для придания метательному снаряду ускорения и прицеливания. Кроме того, на тягу надевают кожиток, его еще называют седло или пята. Он позволяет удобно удерживать метательный снаряд перед выстрелом. Благодаря простоте устройства рогатку можно изготовить из крепкой ветки дерева за пару минут. Для тех, кто не хочет полагаться на природу, есть спортивные рогатки с удобной рукояткой и прицелом. С помощью такой рогатки можно даже охотиться. И вообще, рогатка может служить человеку для развлечения в любом возрасте. Но лучше, конечно, без вандализма.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии протоиерей Василий Спирин. Мы читаем с вами книгу «Исход», и в прошлой программе начали тот раздел, который посвящен дарованию Синайского закона. Мы рассмотрели с вами обстоятельства, которые предшествовали этому важнейшему событию в истории Древнего Израиля, и начали рассмотрение той части закона, которая именуется «Декалогом Моисея», «Десятисловием», или, как мы привыкли этот текст называть, «Десять заповедей». Действительно, мы рассмотрели первые две заповеди, но я все-таки подумал, что не лишним будет еще раз обратиться к самым первым стихам 20 главы книги «Исход», для того, чтобы еще раз прочитать все заповеди, рассмотреть их подробно и, собственно, продолжить чтение книги «Исход». Итак, 10 заповедей изложены в первой части 20 главы книги «Исход». И очень важный момент, на который я уже обращал ваше внимание, это то, что эти 10 заповедей произносит народу непосредственно сам Бог. Событие это было настолько чудесным и настолько величайшим, что память о нем сохранилась в израильском народе. И, собственно, вот само дарование этих 10 заповедей таким образом было призвано к тому, чтобы внушить определенный страх израильскому народу, для того, чтобы они неукоснительно соблюдали эти заповеди. Поэтому, собственно, не Моисей является таким посредником в передаче этого десятисловия, этих 10 нравственных принципов, а народ получает их непосредственно от Бога. «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Вот первая заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим», и на этой заповеди, собственно, основан весь дальнейший закон, и, собственно, основан и завет, то есть договор между Богом и древним Израилем. Собственно, это та заповедь, на которой строится все остальное. Если народ будет чтить каких-то иных богов вместе с Богом Яхве, если народ будет поклоняться каким-то вымышленным божествам или божествам других народов, то, конечно, вот эта уникальность библейского Бога, уникальность Бога-Творца, конечно, будет разрушена. И, собственно, никакого общения между богоизбранным народом и самим Господом уже становится невозможным при нарушении этой первой заповеди. Эта заповедь подчеркивает, что равных библейскому Богу нет. К сожалению, как мы знаем из Священного Писания, Израиль очень часто нарушал эту самую первую заповедь. Он начинал поклоняться и служить другим божествам, богам ханаанским, например, уже после завоевания ханаанской земли. И за это, в конце концов, был уведен в плен в Ассирию и в Вавилон. Собственно, это нарушение этой первой заповеди для древнего Израиля закончилось очень печально в будущем. Мы говорили о том, что против каждой заповеди, конечно, есть определенные грехи, и если абстрагироваться от исторического контекста этой первой заповеди, то в настоящее время эта заповедь может нарушаться совершенно разнообразным образом. И, может быть, главный грех против этой заповеди – это атеизм, когда человек вообще не признает над собой Творца и Создателя, и управителя собственной жизни. И очень часто люди не признают учение о Боге, как оно дано в Священном Писании, в Библии, как оно дано в Церкви, и измышляют себе какое-то иное представление о Боге. Например, говорят, что верят в разум или еще в какие-то высшие, так сказать, космические принципы. Некоторые говорят, что Бог у меня в душе, и на этом основании не следует Священному Писанию и не ходят, например, в Церковь. Все это могут быть вот такие варианты нарушения этой первой заповеди, заповеди непочтения, непочитания единого и истинного Бога. Далее, вторая заповедь не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на небе, на земле внизу и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Здесь в качестве продолжения первой заповеди запрещается кумирослужение, то есть поклонение идолам, рукотворным изображениям языческих божеств. И мы должны понимать, в каком контексте, собственно, эта заповедь дается, да и все, собственно, заповеди. Это контекст грубого язычества. Сами древние евреи еще несут на себе отпечаток пребывания в Египте, в языческой среде, и это язычество не выветрилось еще в их сознании. Они вступают в ту область, в землю обетованную, которая наполнена различными языческими культами, где идолы, кумиры, всевозможные рукотворные образы языческих божеств – это просто повседневная часть жизни людей. Вот все это активно запрещается второй заповедью. Поклонение изображениям того, что на небе вверху, то есть, может быть, это какие-то астрономические объекты, солнце, луна, звезды и другие космические, метеорологические явления, гром, молния, например, да, все это у язычников вызывало священный трепет и определенный культ, определенное поклонение того, что на земле внизу изображение различных животных, предположим, или в воде ниже земли, почитание каких-то морских животных, тех же, может быть, крокодилов, если говорить о Египте, откуда евреи только что вышли. Вот все это могло служить основанием для создания рукотворных ложных богов. И, к сожалению, и эта заповедь Израилем активно нарушалась. Мы знаем, что они впадали в идолопоклонство, они строили себе изображения других богов, поклонялись, например, Ваалу и другим хананским божествам впоследствии. И, конечно, за это тоже наказывались Господом, вразумлялись путем наведения на Израиль и каких-то военных, политических, социальных бедствий. Поскольку мы видим на протяжении всей священной истории Ветхого Завета этот принципиальный момент, как только Израиль уклонялся от почитания истинного Бога, уклонялся в язычество и в идолопоклонство, так сразу случались политические и социальные бедствия в народе. Это были вещи совершенно взаимосвязанные. Посредством этих бедствий Господь вразумлял свой непокорный народ и направлял его вновь на исполнение 10 заповедей. Современные протестанты упрекают православных христиан в том, что мы, православные, нарушаем эту вторую заповедь, якобы сотворяя неких кумиров и почитая их. Протестанты имеют в виду прежде всего практику иконопочитания, которая является органичной частью православного вероучения. Конечно, в отношении святых икон, Святого Креста, эта заповедь не имеет ни малейшего отношения, поскольку в первую очередь здесь запрещается почитание каких-то существ, стихий мира сего, животных или неодушевленных объектов в языческом смысле слова. Православная икона или Святой Крест никак не могут быть ни кумиром, ни рукотворным идолом, а являются священными изображениями, которые в том числе разрешаются в Ветхом Завете. Мы знаем, например, что по повелению Господа сам Моисей создает изваяние херувимов на ковчеге Завета, и эти херувимы, конечно, имели определенные, скажем так, физические очертания. Мы знаем, что Моисей также по повелению Бога отливает медного змея для того, чтобы спасти народ в пустыне. И народ, взирая на медного змея, который станет прообразом креста животворящего, креста Христова, народ получал исцеление и не умирал. То есть не все изображения запрещаются Ветхим Заветом. Кроме того, мы должны учитывать, учитывать не только контекст Ветхого Завета в отношении этой заповеди, но прежде всего контекст Нового Завета. А в Новом Завете мы видим, что воплощенное Бог Слово, Единородный Сын Божий, принял человеческую плоть, воплотился и был человеком таким же, как и мы с вами, кроме греха. Господь пришел в телесном образе, в телесном облике на землю. И таким образом, как сказано в Священном Писании, наши очи видели Его, и наши руки осязали Его. Таким образом, Господь дает нам некий видимый образ Бога, который, может быть, далее изображен на каком-то материале, на иконе, на холсте, предположим, или еще каким-то образом, и может служить молитвенным напоминанием человеку о самом Спасителе. И догмат иконопочитания как раз и гласит, что мы, взирая на образ, восходим своей мыслью и молитвой к первообразу. Мы не кланяемся ни доске, ни краскам, ни каким-то иным материальным стихиям. Наше почитание святых икон исключительно умственное, исключительно духовное. Икона нужна для сосредоточения нашего ума в молитве. И в этом смысле заповедь «не сотвори себе кумира и никакого изображения» никак не может быть распространена на почитание святых икон или на почитание животворящего креста Господня. И икона, и крест – это образ, который возводит нашу мысль к первообразу. Поэтому критика, протестантская критика православного учения о святых иконах вот с использованием этой второй заповеди, она несостоятельна. Переходим к чтению третьей заповеди. Собственно, первые две мы уже кратко рассмотрели в прошлой программе. Вот сейчас, начиная с третьей заповеди, мы начинаем изложение этого материала вновь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Итак, в той же книге «Исход», как мы знаем, Господь открывает Моисею свое имя. Имя – это «Сущий» или «Яхве», тот, в ком находится его собственное существование. «Я есть тот, кто есть». Так можно перевести это имя с древнееврейского. Это священное имя Бога, которое было табуировано, то есть фактически запрещено для произнесения в Древнем Израиле. Действительно, заповедь в первую очередь, конечно, касается того, чтобы святое имя Божие не использовалось для бытовых пустых разговоров, для клятв или для каких-то иных чисто человеческих нужд, даже в качестве некого красного словца, некого междометия, связки речи. И, собственно, это имя было табуировано, то есть запрещено для произнесения. Впоследствии даже мы видим, что оно было забыто, забыто именно в том отношении, как произнести его, так как древнееврейский алфавит не содержал в себе гласных букв, то при письме использовались только согласные буквы, и нужно было обладать мастерством огласовки текстов. Поэтому священное имя Бога сохранило в себе только четыре согласных буквы, так называемый тетраграмматон, то есть буквально четырехбуквие. И как произносить это имя? Собственно, как произносить это имя, большая часть народа даже забыла. И поэтому возникли разные варианты произнесения этого священного имени, но сейчас библейская наука склоняется к тому, что это имя было все-таки Яхве. То есть настолько имя Божье, открытое Моисею, было сакрализировано, табуизировано в народе. Но, конечно, эта заповедь имеет и расширительный смысл, и говорит о том, что мы, в принципе, не поминали имя Господа напрасно, то есть не клялись бы именем Божьим, не использовали божественные имена и атрибуты в праздных разговорах или, тем более, в кощунственных, в полушутливых или каких-то саркастических разговорах. Все это запрещается третьей заповедью, поскольку мы знаем, насколько важно в библейском контексте, насколько важно отношение к слову как таковому, и уж тем более к имени Божьему. Мы знаем, что сам Бог сотворил мир посредством слова, как сказано об этом. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. И поэтому пусть никакое слово неподобающее не прорывается из наших уст, и уж, конечно, такое слово, которое бы как-то оскорбляло Господа. В этом смысле заповедь «Не произноси имени Господа твоего напрасно или всуе» имеет актуальность и в настоящее время. Мы должны хранить свой язык от того, чтобы не склонять имя Божие в пустых и праздных разговорах. «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Вот так в четырех стихах довольно пространно формулируется четвертая заповедь «Помни день субботний», чтобы светить его. Заповедь эта не оказывается какой-то новой для слушателей, для еврейского народа в момент произнесения Господом всех десяти заповедей, поскольку, в принципе, почитание субботы уже стало устанавливаться и утверждаться в израильском народе сразу по выходе из Египта. Мы знаем из книги «Исход», что, например, манна небесная, которой питались в это время израильтяне, выпадала шесть раз в неделю, а в седьмой день не выпадала. И, соответственно, накануне седьмого дня нужно было эту манну запасать вдвое больше, поскольку на следующий день выпадения манны не было. Таким образом, древние израильтяне уже были готовы к тому, что один день из недели выделен специально для богопочитания. И действительно, это можно объяснить несколькими обстоятельствами. Во-первых, евреи находятся в походных условиях, и, как мы знаем, их путешествие в землю обетованную растянется почти на 40 лет. Да и завоевав ханаанскую землю, они не сразу построят постоянный храм в Иерусалиме. Все это дело отдаленного будущего. И для того, чтобы каким-то образом отличаться от других народов, которые имеют некие священные места для поклонения Богу или богам, древний Израиль получает не священное место, какую-то географическую точку, а получает священное время, один день в неделю, который почитается как святой, предназначенный исключительно для служения Господу. То есть, раз нет какого-то места на этой земле, где можно было бы совершить молитву, поклонение. Впоследствии, конечно, евреи построят скинию, переносной храм, но, тем не менее, он тоже не будет привязан географически к какому-то месту. Они будут переносить эту скинию в процессе своего путешествия. Так вот, вместо этого они получают не священное место пока, а некий священный день. Это один день в неделю, и не случайно здесь основание этой заповеди увязывается с тем, как творился этот мир. Бог творил его в течение шести дней или в течение шести периодов времени, а в седьмой день почил от всех дел своих. И таким образом, это день покоя, когда сам Господь отдыхает от своей творческой активности, и человек не должен делать никакой работы, но это не значит, что день этот становится исключительно днем ничего не делания. Это день, который целиком освящается и посвящается Богу. Это день, когда люди собираются на молитву, когда они совершают богопоклонения. И, конечно, этот день должен быть выделен из череды других дней. Выделяется он прежде всего, конечно, тем, что в нем запрещена любая работа. В том числе это требование распространяется и на рабов, и на пришельцев, которые находятся в жилищах еврейских. То есть те странники, путешественники, которые могли прийти остановиться в еврейском доме, тоже должны были выполнять требования о субботе. Это единственная заповедь из десяти, которая нигде не повторяется в Новом Завете. Все десять заповедей в Новом Завете в той или иной форме и даже напрямую имеют свое подтверждение. И только заповедь о субботе в Новом Завете не повторяется. Таким образом, нигде не говорится, что христиане должны соблюдать субботу. Но, собственно, из Священного Писания Нового Завета мы знаем, что так как Господь воскрес в первый день недели, то есть в воскресенье, по тогдашнему счету дней, то днем Господним и стало воскресенье, первый день недели, который древние христиане, начиная с апостольских времен, и стали почитать. И впоследствии, собственно, заповедь о субботе, так же, как и заповедь об обрезании, которая, кстати, не перечислена здесь, среди десяти заповедей. Эти заповеди остались в прошлом, и для христиан не требуется исполнение этих двух важнейших иудейских предписаний. Ни обрезание не требуется для христиан, ни соблюдение субботы в том виде, как она соблюдалась в Ветхом Завете и сейчас соблюдается иудеями. Обрезание заменило водное крещение, а почитание субботы заменилось почитанием Дня Господня, первого дня недели, то есть воскресенья, когда мы вспоминаем еженедельно это величайшее для нас событие – воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, те христиане, например, адвентисты седьмого дня, которые настаивают на почитании субботы для христиан, конечно, ошибаются, поскольку впадают в определенного рода иудейство и вырывают из контекста эту исключительно ветхозаветную заповедь и навязывают ее для исполнения христианам. Поэтому все-таки таких христиан-субботников, если взять все христианские конфессии, в том числе многочисленных протестантов, все-таки христиан-субботников очень мало. Большинство христиан все-таки согласны с тем, что заповедь о субботе имела приходящее значение. Или же можно перетолковать это таким образом, что заповедь о субботе сейчас всецело распространилась на воскресенье. И действительно, мы днем Господним, днем почитания, днем поклонения выбираем первый день недели, воскресенье, который, собственно, и является для нас таким святым и освященным днем. В конце концов, если читать эту заповедь буквально по-еврейски, получается, что шесть дней работы, а седьмой день – день покоя, потому что шаббат или суббота буквально означает покой. Поэтому столь уж ли важно, каким днем будет день покоя – суббота или воскресенье. Здесь привязываться к словам не имеет смысла. Поэтому эта заповедь о субботе может быть по-другому названа о почитании вообще седьмого дня, одного дня, который мы посвящаем Господу, посвящаем молитве, посвящаем делам милосердия. Итак, первые четыре заповеди образуют так называемую первую скрижаль, и посвящены они правильному богопочитанию. Начиная с пятой заповеди, с пятой по десятую, начинаются заповеди второй скрижали, которые регламентируют отношения людей друг с другом. Об этом мы продолжим разговор сразу после выпуска новостей на Радио Образ.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
2: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
5: Дорогие друзья, продолжаем чтение 10 заповедей. Я напомню, что 10 заповедей делятся на две скрижали. С первой по четвертую заповеди, которые мы уже рассмотрели, регламентирует правильное богопочитание, то, как человек должен чтить Господа. С пятой по десятую, это так называемая вторая скрижаль или вторая часть десятисловия, эти заповеди трактуют взаимоотношения людей друг с другом. И все эти заповеди, опять-таки, актуальны для христиан, и мы посмотрим, какой они имели исторический контекст, когда провозглашались Господом, и какой контекст они могут иметь сейчас, в настоящее время. Итак, читаем пятую заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Итак, пятая заповедь о почитании родителей и в целом о почитании старших. Эта заповедь, как впоследствии скажет о ней апостол Павел, единственная заповедь с обетованием. То есть за нее обещана награда сразу же, если мы эту заповедь будем исполнять. И награда эта заключается в том, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Действительно, почитание родителей, то есть прочность внутри семейной иерархии, является залогом прочности и государства тоже. И таким образом можно перенести отношение детей к своим родителям, почитание детьми своих родителей, перенести на общественную ситуацию, на почитание народом власть придержащих. И действительно, устойчивое государство возможно, если только эта внутрисемейная иерархия будет устойчивой и прочной. И, собственно, это обетование, которое обещается за исполнение этой заповеди, может быть распространена и на существование народа в целом. Действительно, если будет соблюдаться внутрисемейная иерархия и прочность вот этих отношений, почитание детьми своих родителей, то, конечно, будет обеспечена и нравственная устойчивость самому государству и народу в целом. И таким образом продлятся дни и будут долголетными не только отдельные граждане, но в целом весь народ целиком. И действительно, грехи против этой заповеди – это не только непочитание родителей, но и непочитание старших, власть придержащих, начальников, представителей власти. Поэтому заповедь, конечно, имеет актуальность и для христиан. Что касается исторического контекста этой заповеди, то надо отметить, что в древности эта заповедь очень строго каралась. И в книге «Исход» в дальнейшем мы увидим, что всякое умышленное проявление неуважения к родителям каралось смертной казнью. Настолько вот эти отношения почтения к родителям были важными для израильского общества, и, конечно, не менее важными они являются и для любого христианского общества. Действительно, если порассуждать об этом, конечно, родители являются непосредственной причиной нашего бытия. И благодаря им и, конечно, благодаря Господу мы вошли в эту жизнь и получили эту жизнь. Поэтому, собственно, почитание родителей как раз и основано на том, что они есть причина нашей жизни, а мы – следствие. Вот что пишет по этому поводу святитель Иоанн Златоуст. «Как они родили тебя, ты не можешь родить их. Поэтому, если в этом мы ниже их, то превзойдем в другом отношении, посредством уважения к ним, не только по закону природы, но преимущественно перед природой, по чувству страха Божия». Вот так пишет об этом святитель Иоанн Златоуст. Действительно, эта заповедь является своего рода краеугольным камнем всей второй скрижали, то есть всех заповедей, которые перечислены после нее. Если человек не имеет почитания к собственным родителям, то он может быть неполноценным и во всех остальных нравственных смыслах, и в отношении других заповедей. А эти заповеди мы, собственно, сейчас рассмотрим. Следующая, шестая по счету, заповедь «Не убивай». Она охраняет право человека на жизнь. И действительно, эта заповедь запрещает убийство и показывает, что Бог придавал человеческой жизни высочайшее значение. Действительно, в древних обществах, в тех, которые окружали древний Израиль в то время, человеческая жизнь, в общем-то, ведь запрещает убийство.

могли быть вырезаны целые родовые общества людей, и могли начаться войны, например, из-за этого. Здесь же мы видим, что человеческая жизнь ценится очень высоко, и ни один человек не имеет права отнять у другого жизнь, потому что каждый создан по образу Божьему. И наказание за нарушение этой заповеди является симметричным, то есть за убийство человека положена смертная казнь, но только, собственно, смертная казнь самого убийцы. И это является таким прогрессивным элементом ветхозаветного закона по сравнению с теми языческими обычаями, которые царили в то время. Смертной казнью должен быть наказан за убийство только сам убийца. И никакие другие люди, например, его родственники или его дети, не должны нести наказание за его злодеяние. Таким образом, ветхозаветный закон своего рода ограничивает вот это распространение зла, строясь на принципе такой определенной нравственной симметрии. Эта заповедь также, конечно, запрещает и самоубийство, и это тоже очень важный момент, поскольку убийство человеком самого себя, то есть самовольный уход из жизни, является, конечно, нарушением этой заповеди. И, конечно, уже если использовать христианский контекст, то мы считаем самоубийство одним из самых страшных грехов, поскольку человек в этом грехе уже не сможет покаяться, а покаяния за гробом нет. И в этом смысле самоубийство можно назвать и хулой против самого Бога, против Духа Святого. Человек намеренно отвергает данный Богом дар жизни, отвергает и отказывается от него. И убивая самого себя, убивает, конечно, не только тело, но и душу, которая лишается возможности покаяния и возможности встречи с Богом уже после смерти. Таким образом, заповедь «Не убивай» имеет и этот оттенок, и этот аспект, запрет самоубийства. Но заповедь эта имеет исключения, которые мы видим из самого контекста Ветхого Завета. Прежде всего, она не распространяется на смертную казнь, которую совершает праведный суд в отношении людей, совершивших какие-то особо тяжкие преступления. Таким образом, смертная казнь в контексте Ветхого Завета не осуждается и не является нарушением заповеди «Не убий». Кроме этого, не является нарушением этой заповеди и неизбежное убийство во время военных действий. Когда убивают неприятеля на войне за Отечество, как об этом пишет святитель Филарет Московский, не всякое отнятие жизни оказывается законопреступным убийством. Действительно, солдат на войне изымается от соблюдения этой заповеди, поскольку мотивы его убийства являются исключительно христианскими, а именно – нет выше той любви, кто душу свою положит за друзей своих. Таким образом, человек берет на себя эту тяжкую ношу для того, чтобы защитить жизни своих близких. Так что у этой заповеди есть определенные исключения. Следующая заповедь, седьмая, «Не прелюбодействуй», запрещает нарушение брачного благословленного Богом союза. Действительно, брак является установлением божественным, и нарушение брачной верности, нарушение брачных отношений через измену, через прелюбодеяние одного из участников брака с другим человеком, конечно, разрушает этот богоустановленный союз. И поэтому прелюбодеяние считается великим злом, и, собственно говоря, также ветхозаветными предписаниями супружеская измена должна была караться смертной казнью.
Мы знаем, например, такой сюжет из Евангелия, когда Господу нашему Иисусу Христу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. И тогда Господь говорит ее обвинителям: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». И никто не осмелился это сделать. Бросить камень – это не фигура речи, это наказание, которое было предписано

0: за нарушение супружеской верности, за нарушение брачного союза, побиение камнями, то есть смертная казнь. Ну и, конечно, расширительно толкуя эту заповедь, можно считать грехами против нее любые грехи, связанные с неподобающим сексуальным поведением, и блуд, то есть сексуальные отношения вне брака, и прелюбодеяние как нарушение брачного союза, супружеская неверность, и любые другие отклонения на этой почве, ну, а также и то, что не имеет, может быть, непосредственного воплощения физически, но является, тем не менее, преступным в отношении этой заповеди. Это всевозможные развратные изображения, песни, соответствующие, может быть, какие-то фильмы или театральные представления, реклама с соответствующим, так сказать, скабрезным элементом. Все это, конечно, вызывает у человека определенные дурные помыслы, и таким образом человек прегрешает или нарушает эту седьмую заповедь. Следующая заповедь, восьмая, «Не кради», она охраняет собственность ближнего. И действительно, это тоже очень важный, может быть, в некотором смысле прогрессивный элемент ветхозаветного закона, показывающий неприкосновенность частной собственности, которая является результатом, прежде всего, конечно, труда, и поэтому должна быть под защитой закона. Человек имеет собственность на богоустановленных принципах, и эта собственность неприкосновенна. Никто не вправе посягать на нее. Опять-таки, заповедь эта является, как я уже сказал, таким прогрессивным элементом ветхозаветного права, если сравнивать это с обычаями языческих народов, где как человеческая жизнь ничего не стоила, так и присвоение чужого имущества было в порядке вещей и могло быть причиной как раз и убийств, и других социальных бедствий, исключительно потому, что кто-то пожелал завладеть имуществом другого человека. Но, тем не менее, в ветхозаветном законодательстве нарушение этой заповеди «не кради» не карается смертной казнью. И это подчеркивает такую мысль, что имущество не может быть выше, чем почитание родителей или почитание человеческой личности, ее неприкосновенности, или почитание брачных отношений. То есть имущество ниже всего этого. Вот пятая заповедь о почитании родителей, шестая «не убий» и седьмая «не прелюбодействуй», все они карались, нарушение этих заповедей каралось смертной казнью, а вот заповедь «не укради» не имеет такого предписания карать человека, если он нарушает эту заповедь, карать его смертной казнью. И это как раз подчеркивает, что имущество, конечно, все-таки ниже вот этих важнейших нравственных норм почитания родителей, неприкосновенность человеческой жизни и личности и неприкосновенность брачного союза. Но, тем не менее, человек должен был за воровство внести компенсацию и таким образом компенсировать, оправдать свое прегрешение. Собственно, конечно, эти предписания и эта заповедь является актуальной в настоящее время, и грехами против этой заповеди является не только умышленное воровство, кража, например, грабеж и какие-то подобные вот проявления присвоения чужого имущества, но и любые формы сребролюбия, жадности, скупости или, наоборот, мотовство и расточительность могут быть грехами против этой заповеди. Привязанность к деньгам, к материальным благам, накопительство – все это может быть приравнено к нарушению, так или иначе, этой восьмой заповеди. Далее, девятая заповедь – «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Заповедь эта переносит нас уже из сферы действий, поступков в сферу человеческих слов. Фактически, это заповедь, запрещающая лжесвидетельство, то есть некое нарушение ущерба репутации человека. Вот если заповедь «не кради» регламентирует неприкосновенность частной собственности, то заповедь «не лжесвидетельствуй» запрещает наносить человеку такой репутационный вред. Конечно, в буквальном смысле слова нельзя было произносить ложного свидетельства на человека во время судебного процесса. Заповедь, конечно, говорит об этом лжесвидетельстве в ходе юридических судебных процедур. Но, конечно, может быть, эта заповедь и понята в расширительном значении, как всякое нанесение человеку любых, скажем так, репутационных потерь, осуждение ближнего, какие-то наговоры, наветы, любая клевета, которую мы говорим очень часто в отношении другого человека за глаза, в его отсутствие. То есть любое осуждение, конечно, является нарушением этой девятой заповеди. И, наконец, десятая заповедь, последняя, запрещает нам уже не столько поступки или слова, сколько неправедные мысли в адрес другого человека. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Итак, от запрещения неправедных дел и слов закон переходит в десятой заповеди к запрещению плохих завистливых желаний и помышлений. И, конечно, мы понимаем, что, собственно, источником нарушения всех остальных заповедей второй скрижали как раз и может быть зависть, когда человек завидует другому человеку и лишает его жизни на этом основании, присваивает его имущество, присваивает его жену и таким образом нарушает собственный брачный союз. Таким образом, зависть становится своего рода источником грехов, источником преступлений в отношении остальных заповедей второй скрижали. И, что очень важно, в этой десятой заповеди из сферы поступков мы переходим в сферу намерений. И Ветхий Завет намекает нам на то, что важно не только, собственно, воздерживаться от злых дел, но и от самих злых помышлений. Эта мысль впоследствии будет раскрыта Спасителем в его нравственном учении. Например, в Нагорной проповеди мы увидим, что Господь очень расширительно толкует некоторые заповеди закона. Вот, например, из Нагорной проповеди можно привести такие слова. «Вы слышали, что сказано древним? Не убий, а я говорю, что всякий гневающийся на брата своего напрасно уже нарушает эту заповедь». То есть не просто не убий, но не допускай источник убийства, гнев в своей собственной душе. Или еще один пример из Нагорной проповеди. Господь говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Я же вам говорю, что всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». То есть это означает, конечно, что не только надо воздерживаться от самого физического прелюбодеяния, но от самих мыслей, которые являются источником этого поступка. И преподобный Федор Студит очень афористично выскажет эту мысль такими словами: «Бегай помышлений злых, как самих дел». Действительно, источником самих дел этих злых являются наши злые помышления. Вот в Ветхозаветном законе, в десяти заповедях, эта мысль еще только дана неким полунамеком. А впоследствии Господь Иисус Христос в своем нравственном учении вот так расширительно будет толковать все предписания закона. И, конечно, если говорить о том, актуальны ли эти заповеди сейчас для настоящего времени, то мы прекрасно понимаем, что эти заповеди не утратили с приходом Господа Иисуса Христа, с эпохой Нового Завета, своей актуальности. Они продолжают быть необходимым элементом нравственной жизни для всех христиан. И В этом смысле, конечно, соблюдение 10 заповедей также необходимо, как и соблюдение иных заповедей уже Нового Завета. Вот, собственно, пример такого расширительного понимания ветхозаветного закона я уже привел в Нагорной проповеди. Но для совершенства соблюдение этих заповедей совершенно недостаточно, и учение о нравственном совершенстве изложено в заповедях блаженства, опять-таки в Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Если мы хотим быть совершенными, нам недостаточно соблюдать эти 10 заповедей. Нам нужно еще так устроить свой внутренний мир, свое собственное сердце, чтобы, двигаясь по этой лестнице совершенств, о которых говорит Господь в заповедях блаженства, достичь состояния богоподобия. Соблюдение ветхозаветного закона это состояние не могло дать человеку. А вот соблюдение христианского закона по нашей вере в нашего Искупителя, Господа Иисуса Христа, дает христианам такую возможность подлинного нравственного совершенства, которое мы называем богоподобием. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы рассмотрели Деколог Моисея, Десятисловие, 10 заповедей. В следующей программе мы продолжим чтение книги «Исход». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истили немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Те блаже, и ангельскую песнь вопием Те сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна воздвигл меси, Господи, умы просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, Твое же утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, Себо беззаконий их зачат есть мы во грехе родимя мати моя, Себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся омывши мне и по чеснегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца.
и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во семи день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедше время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавши к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешений,
страны муки всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом,

0: и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал ему, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащите его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как ты приказал, и есть еще место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина. Ибо много званных, но мало избранных“. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священноисповедника епископа Виктора Островидова. Блаженная Матрона Московская, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова, родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка от рождения была слепой. По преданию, родители сначала хотели оставить ее в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон. Белая птица, необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Житие сообщает, что уже в 8 лет Матрёна лечила больных и обладала даром прозорливости. В 18 лет у девушки отнялись ноги. С 25 года Матрона жила в Москве. Она находила приют у друзей, знакомых. К пророчице потянулись верующие за советом, исцелением духовным и телесным. Сохранилось множество свидетельств, как ее молитвенная поддержка помогла людям. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. Словно сбылись ее слова: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Почитание блаженной Матроны росло. По молитвам к ней совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 1998 году мощи старицы были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: пою Богу моему.
1: Авторский цикл регента Анастасии Прохоровой.
2: Дни, когда все празднуют победу над фашистской Германией 1945 года, хочется вспомнить патриотическое песнопение Дмитрия Степановича Бортнянского на стихи Жуковского «Певец восстания русских воинов». В конце жизни, как и в юности, Дмитрий Степанович Бортнянский продолжает писать романсы, песни, кантаты, не только духовные произведения, но и светских достаточно много. Он пишет гимн «Певец восстания русских воинов» на слова Жуковского. И посвящен он событиям войны 1812 года. Написан он для солиста, хора и оркестра. Итак, 1812 год, Наполеон приближается к Москве. Принято непростое решение сдать Москву. Все находятся в достаточно подавленном состоянии. И Бортнянский не остается в стороне от этих событий. Он создает нечто новое, то, что трудно поставить рядом со всем остальным созданным им. То была новая музыка, не похожая на традиционную музыку XVIII века. В августе 1812 года в один из ополченских московских полков записался молодой известный поэт Василий Жуковский. На Бородинском поле в составе этого полка он принимает участие в знаменитом сражении 26 августа. Еще некоторое время спустя Жуковский оказывается при штабе главнокомандующего в походной типографии. Сюда он был переведен со следующей формулировкой: «Для лучшего употребления таланта поэта в канцелярии, нежели во фронтовой службе». Чуть ранее Жуковский начал писать свое большое поэтическое произведение «Певец восстания русских воинов». Текст Жуковского подхватили очень многие музыканты и композиторы, однако популярность, основную популярность он получил как раз на музыку Дмитрия Степановича Бортнянского. И в музыкальную историю вошел именно в этом изложении. У Дмитрия Степановича Бортнянского это произведение называется точно так же «Певец восстания русских воинов». Бортнянский создал хоровую застольную песню. Исполнять ее можно было и хором, и вдвоем, и даже одному. С одной стороны, он похож на патриотический гимн, с другой стороны, похож и на гусарскую песню. Поэтому этот общехоровой припев придавал песне огромную силу, поднимающую дух патриотизма в эти тяжелые для страны дни. И эта песня становится настолько популярной, и в особенности среди военных, несмотря на то, что по за песню. Поэтому

0: она становится такой застольной гусарской песней. Это потрясающее свойство композитора сделать песню такой, с одной стороны, красивой, гимнообразной, но с другой стороны, это простая в обиходе гусарская песня, очень полюбившаяся народу. Хочется зачитать несколько строк оттуда. «Отчизне кубок сей, друзья, страна, где мы впервые вкусили сладость бытия, поля, холмы родные, родного неба милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки, что вашу прелесть заменит. О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя». Песня эта идет следующим образом. Куплет поет солист, как певец, а хор олицетворяет собой вот этих воинов, которые ему подпевают припев.
1: Произведение композитора Дмитрия Степановича Бортнянского «Певец восстания русских воинов» на стихи Василия Жуковского звучит в исполнении хора Всесоюзного радио. Солист Дмитрий Тархов.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Итак, сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем разговор о жизни и деяниях святой равноапостольной княгини Ольги и застаем ее осенью 959 года, когда она, не сумев получить епископа и священников для обращения в православие русской земли от византийского императора Константина Багрянородного, вынуждена была обратиться к его политическому конкуренту, германскому королю Оттону I. И вот осенью 959 года из земли Ругов, то есть из Руси, к Оттону прибывает посольство от русской княгини по имени Елена. Еленой, как мы с вами помним, княгиню Ольгу нарекли при ее крещении. Вот от Ольги Елены в Германию приходят послы, которые просят направить на Русь епископа и священников, которые могли бы обратить в христианство весь русский народ. Такое обращение Ольги к германскому королю сегодня может вызвать недоумение и даже некоторое отторжение в силу того, что между православной Восточной Церковью и Западной Католической Церковью уже многие-многие столетия лежит пропасть разделения, пропасть раскола. Но в 959 году, о котором мы с вами сейчас ведем речь, раскола, по крайней мере формально, еще не было. Это была еще единая, неразделенная церковь. Это была церковь, в которой Константинопольский Вселенский Патриарх все еще признавал Папу Римского своим братом и достойным и равным себе предстоятелем перед лицом Господним. И поэтому тогда, в конце X века, ничего удивительного и уж тем более ничего предосудительного с церковно-религиозной точки зрения в этом посольстве из Руси к германскому королю не было. Тем более, что католическое духовенство, в отличие от духовенства греческого, проявляла серьезную миссионерскую активность, можно сказать, миссионерское рвение в привлечении новых народов в лоно христианской церкви. Вот на это, очевидно, и рассчитывала святая княгиня Ольга, когда обратилась к королю Оттону I с просьбой прислать на Русь епископа и священников для крещения всего русского народа. Оттон эту просьбу встретил с радостью и в качестве епископа для страны Ругов, то есть для Руси, был назначен монах Либуций из обители святого Альбана близ Майнца. Однако Либуций как-то долго тянул с отъездом, год никак не мог собраться для того, чтобы выехать на Русь, а через год скоропостижно скончался. И пришлось назначать нового епископа. Им теперь стал монах Адальберт. И он тоже без восторга принял это назначение. Ему тоже не очень хотелось ехать в далекую и неизвестную, и, как ему казалось, опасную землю Ругов. И он тоже тянул с отъездом, тоже больше года никак не мог собраться и доехал до Киева только осенью 961 года. И вот эти затяжки, отложившие на 2 года прибытие церковников из Германии в Киев, привели к тому, что эти церковники на Руси оказались и не ко времени, и, что называется, не ко двору. Слишком сильно изменилась за эти 2 года политическая ситуация. Дело в том, что к этому времени уже умер император Константин Багрянородный, правитель Византийской империи, который очень холодно относился к идее крещение Руси. Престол в Константинополе занял его сын, император Роман, который нуждался в русской поддержке, который зависел от поддержки из Руси. В частности, ему жизненно необходимы были русские воины, которые воевали за Византийскую империю на многочисленных фронтах, которые тогда окружали это государство. И Роман более благосклонно смотрел на просьбы киевлян прислать им священника и епископа. То есть с Константинополем отношения налаживались. А вот германский король Оттон 2 февраля 962 года принял в Италии императорский титул. Этот титул, конечно, не признал император Роман в Константинополе, и между двумя императорами возникла вражда, и в этих условиях германское посольство, представители имперского католического духовенства в Киеве действительно были уже не нужны. Они осложняли налаживавшиеся отношения между Русью и Константинополем, между Русью и Византией при новом императоре Романе. Ну и реакция не заставила себя ждать. Уже весной 962 года Адальберта изгнали из Киева. Но дело здесь, видимо, было не только во внешнеполитической ситуации, не только в том, что Русь сделала выбор в пользу Византийской империи в ее противостоянии с нарождающейся Германской империей, а дело было и во внутренней ситуации на Руси. Видимо, на Руси в 60-е годы IX века поднималась языческая реакция. А вот о том, что это была за реакция, к каким последствиям она привела и чем все это кончилось для нашей героини, об этом, обо всем, уважаемые радиослушатели, мы с вами поговорим уже в следующей нашей встрече.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священноисповедника епископа Виктора Островидова. Священноисповедник епископ Виктор, в миру Константин Островидов, родился в 1878 году в Саратовской губернии. Он с отличием закончил духовное образовательное учреждение и в 1903 году принял монашеский постриг. Свое служение он начал в родном крае как настоятель Свято-Троицкого подворья Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. В это же время он прочел в Саратове серию блестящих лекций по актуальным социальным вопросам. В числе публики был губернатор края, будущий премьер-министр Петр Столыпин. После революции архимандрит Виктор стал епископом Уржумским, помощником епископа Вятской епархии. Он сразу же не понравился властям своей образованностью, открытостью и проповедническим талантом. В середине 20-х епископ Виктор оказался втянутым в интриги и дискуссии, которые навязала церкви советская власть, стремившаяся расколоть ее. Он пережил несколько арестов, заключений, ссылок, но не оставлял своего участия ни в жизни церкви, ни в помощи пастве. Его письма духовным чадам и публицистика на тему современной церковной жизни стали заметны властям. В 28-м году епископа Виктора приговорили к ссылке на Соловки, а когда ее срок закончился, отправили еще дальше, вглубь Коми. Там владыка скончался в 34-м году. Его мощи сейчас хранятся в Преображенском монастыре в Вятке, ставшей священноисповеднику родной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко Егожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси с обеззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси. Во еже утрем Ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконий их зачат есть мы во грехе родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся омывши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Божий спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца.
и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедше время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара,
да мяне явивши бесом радование и же многим грехом повинника, ново сотворимя обетшатшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи имя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянные мои души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом,

0: веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
2: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугующе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благогоже родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых, настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, о девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них допети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе тому будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущей душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас. Тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Все взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, а же грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя, о корми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю, Дева душевные, смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бога Невестная, начальника тишины Христа родилась, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас! Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можеши, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас! Лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, ты ми помози, и средней бы неоскудное тебя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражие избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение. Но ты, наставничий мой, не остави меня погибающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пейте, пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми меня от враг, озлобляющих меня. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святые, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От любви душевной вопию ти, хранителю моей я души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная, пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еси от девы не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еси всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдись от всех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас! Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствия Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас! Страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная! Пресвятая Богородица, спаси нас! Милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих Тя! Пресвятая Богородица, спаси нас! Наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь! Пресвятая Богородица, спаси нас! На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино присно Дево! Пресвятая Богородица, спаси нас! Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущий Тя, всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранитель мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гие не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялась и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данными ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящими о злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Марии, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражие возношение не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю тебя, милостивый владыко, свободи меня от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, яко же ас, яко же бо свинья лежит в колу, тако и ас греху служу. Но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаяны человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью моя естество ято бывшее, Деву моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействиями избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и на пасти решащу молвы, и на логи бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, отли недуг востави мя. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своводи, и от печали спаси, молюся ти, святый ангел, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангел, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моя горький час смерти, и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесть, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорбями ходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валителя милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси. Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови преступления и дверь

наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей я окаянная, убите разбойником, святый ангели, я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысла дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради верою вопиющих, Отец наших, Боже, благословенный си. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся бо твориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать еси, когда помышляю смерть, видя бо во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящусь аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри, Дева, поющей и превозносящей Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни, Деву, да Тебя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление и богатство изливающие верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие из страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый Ангели Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Ангела тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будем и покров и забрало в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будем и помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельстей взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир. Да помилует мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всякую слезу отъемшего, Дева Христа,

0: Отче, Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву. Я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас. Света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас. На месте озлобления немощи смирившегося, Деву, исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Деву, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми своими страсти мои исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с раствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святый, к Тебе припады и молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скот и бессловесней не творят. Да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрище на мя, оплечшися зле во гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим, и лукавым деянием, в ниже впадаю, по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после великого освящения Успенского собора Саровской пустыни и божественной литургии в новоосвященном храме 31 июля 2019 года.
2: Были сказаны эти слова: стоило ли разрушать для того, чтобы потом созидать? Вот что означает этот государственный исторический катаклизм? Что означают разрушенные храмы и потом в большем еще великолепии восстановленные? Ведь в этом открывается подлинный смысл божественного промысла. Господь не насилует человеческую волю, ведь Он мог не допустить ни взрыва этого храма, ни храма Христа Спасителя, ни уничтожения многих храмов на земле. Своей божественной силой Он мог приостановить все мгновенно, как Слово Божие говорит: из камней сих соделать детей Авраама, и могли бы послушными овцами все эти гонители выстроиться в очередь, чтобы приложиться к святыне и войти в храм. Но это бы означало, что сила Божья преодолевает их злую волю, а Господу это не угодно. Господь создал нас свободными и ждет от нас свободной веры, свободной любви, без всякого принуждения. И когда народ наш во множестве оступился и стали взрывать храмы, Господь своей волей не остановил эти деяния. Но это не значит, что Господь навсегда, как бы своим неучастием в тех исторических злодеяниях, запечатлел саму возможность этим злодеяниям существовать до скончания века. Да совсем не так. Но Господь ждал, когда народ наш снова обратится к Нему, когда снова люди захотят иметь храмы. И вот такое время наступило. Народ наш, пройдя через тяжелейшие испытания 20 века, в конце того 20 века, начал малу-помалу обращаться к Господу. И последующие 20 лет были периодом реального возрождения в церковной жизни. И не только с точки зрения строительства храмов и открытия монастырей, с точки зрения изменения сознания людей наших. Храмы никогда не строятся по приказу сверху. Храмы никогда не строятся просто так, потому что кому-то что-то захотелось. Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти сущие. Но храм поднимается тогда, когда это воскрешение храма или его создание вновь поддерживается молитвой, духовной силой благочестивого народа. Мой отец родом совсем поблизости от этих мест. И в детстве, а родился он в 1907 году, так вот в детстве еще мальчиком с благочестивыми родителями пешком он паломничал из нынешнего Ичалковского района, который сейчас находится на территории Мордовии. Вот пешком они шли сюда несколько дней, в Саров, для того, чтобы помолиться. И отец рассказывал мне о том душевном, духовном состоянии, которое переживали сотни паломников, простых людей, которые иногда босыми шли по дороге, преодолевая вот эти многие-многие километры, чтобы войти под сень, в том числе и этого святого храма, и помолиться святому преподобному Серафиму Саровскому. Ну вот, а сегодня все то, о чем даже мечтать не могли, осуществляется. По милости Божией, в ответ на вашу веру, мои дорогие, не было бы возрождения веры, не было бы этих замечательных строек. Потому что храмы никому бы не были нужны. Храмы строятся, открываются именно потому, что они нужны народу.

0: Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священноисповедника, епископа Виктора Островидова. 6 мая церковь будет вспоминать святого Георгия Победоносца. В дни, когда он претерпевал выпавшие ему мучения, многие свидетели его мужества и веры тоже провозгласили себя христианами. Некоторые последовали на казнь раньше, чем вдохновивший их великомученик. Церковное предание с любовью хранит их имена, а верующие обращаются за их молитвенной поддержкой. Среди них святые мученики Христофор, Фиона и Антонин. Они жили на рубеже 3 и 4 веков и служили в войске императора Диоклетиана копьеносцами. Однополчанам выпало стать очевидцами страданий и подвига святого Георгия Победоносца. Воины тоже уверовали в Спасителя и объявили себя христианами. Их тут же бросили в темницу. На другой день Диоклетиан стал уговаривать Христофора, Фиону и Антонина отречься от Христа. Потом воинов пытали и приговорили к казни. Но, вдохновленные примером святого великомученика Георгия, они твердо исповедовали свою веру.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивая же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, Твое же утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишуся, омыши мя, и по чеснегу убелюся. Слуху моему дасть радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятый гражданный при понтистем Пилате, и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца.
и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Те спаси и припады и вопию Те. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте прайме настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радования, и же многим грехом повинника,
ново сотворимя обетчатшего нечувственными при непорочные согрешении, страны муки и всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные сине небесные духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные и все непрочные, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащего дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю я тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом,

0: веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Песнопение Божественной Литургии.

0: ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Иоанна с 17 стиха 15 главы по 2 стих 16 главы. Давайте послушаем.
2: «Сие заповедую вам, да любите друг друга».
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
2: Да всякий же убиет, выманится службу приносите Богу.
1: Сегодня, в день памяти святого великомученика Пантелеимона, читается отрывок из Евангелия от Иоанна, прощальная беседа Иисуса на Тайной вечере, незадолго до предательства и ареста. Эти слова были сказаны Христом как предупреждение и одновременно утешение и поддержка. Его ученики чувствовали, что-то произойдет. Злоба раздраженных фарисеев, книжников, священников просто так не исчезнет. Но никто из них не мог предположить, что буквально через несколько дней увидят собственными глазами. Желая поддержать их, дать им хотя бы несколько точек опоры, когда в прямом смысле земля под их ногами поплывет от ужаса перед происходящим, Спаситель вкладывает в их сознание простые, но бесконечно важные понятия. Самое главное – это не то, что происходит, а как вы относитесь друг к другу. Именно об этом данная им заповедь о любви. Как мудрый врач, Иисус исцеляет их от болезненного мессианства, жажда изменить вокруг себя весь окружающий мир. Не пытайтесь. Для мира вы все равно никогда не станете друзьями, какие бы благие цели вы ни ставили, какую великую пользу вы бы не хотели принести этому миру. Будьте на самом деле моими последователями, и этого более чем достаточно. Но главный показатель того, что это не просто лицемерное внешнее подражание, а настоящее, это любовь между вами. Готовность прощать, терпеть, уступать, искать не своих интересов, а заботиться о другом. То, что для мира, неэффективно и вообще безумно. Мир будет вас постоянно подталкивать к другому, ради высокой цели переступить через человека, ради великой правды совершить маленький обман, вынудить, заставить другого подчиниться не по свободе, а по неизбежности. Такую модель поведения мир готов принять с легкостью. Но не вздумайте так себя вести, даже ради проповеди Евангелия по всему миру. Спаситель прямо говорит своим ученикам: «Я уже приговоренный, уже не жилец в этом мире, и вас ждет та же самая участь. Поэтому не держитесь за этот скоро приходящий мир. Не превращайте его в самую главную ценность. Заранее, сразу осудите сами себя на смерть. И вы обретете такую внутреннюю свободу, о которой даже не мечтали. Свободу говорить правду, не озираясь, вне всякой зависимости, слушают ли тебя или нет. И эта свобода от мирских привязанностей даст возможность действовать в вас не житейской мудрости, но сам Дух Божий будет вами руководить, поддерживать, утешать. Отказавшись от житейских шаблонов, вверив себя без остатка Отцу Небесному, вы станете живыми свидетелями действия Бога в этом мире, Его представителями, Его проводниками, чистыми и незамутненными. И условие, или точнее цена такого высокого призвания – ваша смерть ради меня, с которой вы уже заранее согласитесь. Первые века христианства – это время постоянного подтверждения слов Христа Спасителя. Мученики в большинстве своем не были ни искусными риторами, ни просвещенными богословами, ни закаленными в аскетических трудах подвижниками. Но они настолько были увлечены Христом и Евангелием, что их души открывались нараспашку для действия в них Святого Духа. И они обретали такую силу слова и примера, что эта очевидность присутствия в них Бога становилась заразительной для окружающих. Сколько случаев в житиях, когда сами мучители, глядя на то, как претерпевают невыносимые страдания христианские святые, сами объявляли себя христианами и тем самым подписывали себе смертный приговор. Вот о чем нам, дорогие братья и сестры, следует всегда помнить. Добрые, наполненные любовью отношения между нами – это самое главное условие, при котором Бог может реально войти в нашу жизнь. И церковь – это не стенные богослужения, а та любовь высокой, неземной концентрации, которой напитаны души тех, кто дерзает именовать себя христианами.
0: Евангелие, день за днем.

Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священноисповедника, епископа Виктора Островидова. Святитель Трифон, патриарх Константинопольский, жил в X веке. Он рано принял монашеский постриг и много лет прожил в одной обители. Про Трифона говорили, что он отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман. Ему очень захотелось возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта. Но тому было всего лишь 16 лет. Император предложил Трифону стать патриархом Константинопольским до возмужания Феофилакта. Инок кротко принял волю императора и мудро управлял церковью. Но уже через 3 года Роман решил, что сын вырос и достоин занять патриарший престол. Трифон возразил императору, что юноша еще слишком молод и неопытен, и отказался подвергнуть риску церковь. Роман пытался найти предлог, чтобы лишить Трифона патриаршества. Но жизнь и дела владыки были безупречны. Тогда он прибегнул к хитрости и выманил у патриарха пустой лист с его титулом и росписью. Позже туда были вписаны слова о добровольном сложении патриаршества. Трифон со смирением принял обман и вернулся в свой монастырь. После смерти святителя подлог был раскрыт. Его мощи с почестями перенесли в гробницу патриархов в Константинополе.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем
0: В студии

жены кроткие, ибо они наследуют землю. А четвертая заповедь гласит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Ну, вроде здесь все понятно, и эти слова сами по себе как каких-то трудностей для истолкования не представляют. Да, но вот все-таки есть некоторые затруднения. Это только в слове «правда». Потому что правда может быть разной. Какой правды жаждут и алчат вот те, кто может стать блаженным? Что они ищут? И в контексте вот, заповеди блаженства этот термин имеет такой подчеркнуто религиозный смысл. В переводе с греческого это слово обозначает, ну, для нас ведь правда – это очень такое широкое понятие, а вот здесь в переводе с греческого конкретно обозначает праведность, правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и повелениями, и прежде всего следование заповедям Божьим. Как всегда, коротко об этом и достаточно ясно об этом высказался преподобный Амвросий Оптинский, цитируя его: «Блаженно сказано алчущие и жаждущие правды, то есть усердно ревнующие исполнять божественные заповеди. Блаженны не те, которые алчут хлеба и жаждут воды, ибо вкушение хлеба и воды еще не есть блаженство. Блаженны не те, которые алчут земного счастья, почести и богатства, суетного, ненужного знания. Не в этом состоит блаженство души человеческой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, добродетели, исполнение Христовых заповедей, оправдание перед Богом. Не сказал Господь просто «ищущие», но алчущие и жаждущие, то есть те, которые с усилием ищут Божьей правды, ищут себе самих и потом всячески стараются, чтобы и все люди жили по правде Божией, по закону Христову. Воля Божия – вот та пища, которой алчут они». Хотелось привести в этом отношении еще и высказывание митрополита Илариона Алфеева. Такое: «Праведность – это качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили ему. На Тайной вечере, обещая ученикам послать им Святого Духа, Иисус снова заговорил о правде. Он им обещает послать Утешителя, Святого Духа, и Он, этот Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Правда Божия имеет вневременный, вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, которые горячо стремятся исполнить заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Так об этом говорит митрополит Илларион. Мне бы хотелось еще и привести евангельский отрывок от Матфея, 21 глава, где в притче Христовой видно, о какой праведности идет речь. Иисус говорит первосвященникам и старейшинам притчу, из которой видно, что такое праведность, исполнение воли Божией. Вот этот отрывок. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему, это вот те же, к кому обращается Христос. Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот что главное заключается в этой заповеди, что исполнение воли Божией, достижение этой праведности. Так понимали ее и святые отцы. Тут у них полное согласие, то, что называется консенсус патрум. Вот, например, святой Дмитрий Ростовский, что говорит, цитирую: «Правда здесь, разумеется, та, которую пришел сотворить Христос.
правда вечна.

0: совершенное через ходатайство Его за нас к Богу Отцу, когда Он смертью Своей удовлетворил за грехи мира и гнев Божий претворил в милость. Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога милосердия, оставление грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой правды, то есть даров Духа Святого для совершения добрых дел». Вот очень емко и четко святитель Дмитрий определил, растолковал эту заповедь, что же она имеет в виду. «Кто ищет праведности и жаждет ее, тот насытится», то есть получит желаемое. И вот еще в одно высказывание приведу святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Как насыщаются алчущие и жаждущие правды? Подобно тому, как насыщаются алчущие и жаждущие телесно. Насытившийся телесно не чувствует боли голода и жажды и ощущает подкрепление тела, принятое пищей и питьем. Насыщение души состоит в мире и успокоении душевных сил. Вследствие сердечного покаяния во грехах и очищения их благодатью и в применении силы делать добро, которое мы прежде не имели, когда работали греху, и которую подает нам Иисус Христос, мир наш, правда наша и сила наша. О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели, и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невозвратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный». Вот так вот это определяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И еще вот одна важная вещь из понимания этой заповеди. Кто насытится? Желающие правды, то есть те, кто ее ищет, то есть неравнодушные. И вот это равнодушие, ведь не случайно он сказал, даже не просто ищущие, это мы так, ну, как бы для себя определяем, ищущие правды, алчущие, то есть вот с таким вот действительно усилием, старающиеся ее обрести. А вот равнодушие, когда человек ко всему равнодушен, не ищет истины, а таких апостол Иоанн Богослов от лица самого Бога говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это в Апокалипсисе, Откровение, 3 глава. Это послание Лаодикийской церкви, но и всем нам. Оно подразумевает: опомнись, человек, ищи правды Божией, блаженство бессмертной душе.
1: Заповеди блаженства.

Вечная мудрость. Трудно учиться жить по-христиански, а надо. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священноисповедника епископа Виктора Островидова. Блаженная Матрона Московская, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова, родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка от рождения была слепой. По преданию, родители сначала хотели оставить ее в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон. Белая птица, необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Житие сообщает, что уже в 8 лет Матрёна лечила больных и обладала даром прозорливости. В 18 лет у девушки отнялись ноги. С 25 года Матрона жила в Москве. Она находила приют у друзей, знакомых. К пророчице потянулись верующие за советом, исцелением духовным и телесным. Сохранилось множество свидетельств, как ее молитвенная поддержка помогла людям. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. Словно сбылись ее слова: «Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Почитание блаженной Матроны росло. По молитвам к ней совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 1998 году мощи старицы были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Веру», в студии ведущая Ирина Вдовина. Журналистика. Первая черновая страница истории, говорил Филипп Лоуренс. Филология и журналистика не соперники, а союзники. Филология дает глубину, историческое понимание языка, журналистика – практику, связь с реальностью, возможность действовать и быть услышанным. Быть филологом, журналистом – значит выбрать путь, где каждый день работа с величайшим даром человечеством – словом. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Поговорим о проблемах современной журналистики и русского языка в программе «Верую» с директором Института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Ларисой Жуковской. И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Лариса, здравствуйте, добрый день.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Непростой путь вы выбрали. Большая на вас лежит ответственность привить любовь к слову и профессии журналиста, авторитет которой, как мне кажется, не только мне, в последнее время, немножечко, скажем так, упал. Вот служение профессии, что претерпевает в наше время?
4: Начну с начала вашего вопроса. Безусловно, это служение, но это служение огромного количества людей, потому что наш институт – это то содружество людей, которые понимают и знают, что они делают. У нас работают и блистательные профессора-теоретики, и профессионалы практики, поэтому мне кажется, что это образование, которое мы даем, оно такое всеобъемлющее. И совершенно верно вы сказали, что и филология, и журналистика, безусловно, не конкуренты. Да? Мы учились на филологии, это не мешало нам работать в журналистике. И я знаю журналистов наших, которые прекрасно работают в других сферах. Потому что в журналистике главное, как мы уже говорили, это два столпа, мне кажется, журналистики. Это коммуникация, возможность общаться с человеком так, чтобы человек хотел с тобой разговаривать. И второе – это, безусловно, объем знаний. Объем знаний и такое интеллектуальная сила. Потому что человек, который не знает ничего и задает, вопросы, которые не имеют под собой смысла, если человек не готовится к встрече...
3: Ваши творческие планы.
4: Да, да, понимаете, абсолютно точно. Можно задать вопрос, который не имеет никакого смысла, не дает никакого отклика, и поэтому, безусловно, научиться коммуникации и приобрести объем знаний, кроме того, филологическое образование, на мой взгляд, это лучшее образование вообще. Если была моя воля, я бы всем сначала давала филологическое образование, а потом любое другое. Потому что вначале было слово.
3: Все начинается, я думаю, с любви к слову еще в школе, а может быть, даже и раньше, в детском саду. Как вы оцениваете современное состояние преподавания русского языка в школах и какие, на ваш взгляд, существуют основные проблемы и пути их решения? Ведь как важно, учитель русского языка
4: абсолютно
3: и литературы.
4: Ирина, это не просто важно, это основа. Это основа, потому что мне кажется, что учителя русского языка и литературы – это учителя, которые дают и воспитательный, и духовный вектор детям, которые приходят в школу. Они учат читать, понимать прочитанное. Это невероятно важно. У нас, кстати, есть преподаватели в УЗИ. У нас есть доктор наук Ирина Юрьевна Гранева. Она работает в школе. Она работает у нас и преподает в школе в старших классах, потому что, ну, она считает это важным. Вот она считает это своим служением. У нас есть Елена Александровна Жданова, кандидат наук, которая тоже преподает в школе. У нас есть наши магистры прекрасные. Вот там Елизавета Михайловна Русинова, чудесная умничка, тоже преподает в школе русский язык и литературу. Мы как бы не готовим преподавателей, да, но у нас очень много детей есть, которых после педагогической практики понимают, как важно прийти в школу. Дети сразу откликаются, как они это чувствуют, как они понимают это. У нас там для детей, для журналистов в частности, да, мы практику в школе журналистам дать не можем, но мы заставляем их, прям заставляем, например, пойти в театр юного зрителя, посмотреть спектакль, посмотреть, как дети реагируют, разобрать его, подумать о том, как произведение классическое, например, было бы интересно преподать, что об этом можно спросить. Понимаете, если учитель не заинтересован, если ему самому не интересно, ничего не получится. Сама вот когда училась в школе, у меня была блистательная Татьяна Санна Корнева, к сожалению, вот ее нет уже в живых, но она была моим другом, вот, да, собственно, до ее последних дней.
1: Ну, то есть благодаря вот этой учительнице русского языка и литературы любовь к слову, любовь к книге привела она. Ведь это очень важно.
4: Конечно.
1: Да? То есть мы можем делать выводы, когда дети не хотят учиться, когда им неинтересно открывать книги. Значит, виноват кто, учитель?
4: Ну, нет. Есть еще семья. Нельзя перекладывать на учителя ответственность. Но я могу сказать, что заинтересовать может учитель. Вот у меня муж учил сына читать. Он начал читать в 4 года. Он брал интересную книгу, читал и на самом интересном месте переставал читать. И говорил, ну ты же знаешь буквы. И он мучительно, Игорь, пытался прочитать, ну что же там дальше, потому что была интрига. И он научился читать, и любит читать, и читает.
1: Итак, вот вы выпускаете филологов, да? У нас сегодня будет две части.
4: Мы выпускаем филологов, лингвистов, журналистов,
1: класс.
4: Пиарщиков.
1: Лариса Игоревна, вот смотрите, вот филолог, да, вот ты выходишь с дипломом филолог, лингвист, журналист. Но мне больше сейчас вот про филологов-лингвистов интересно. Вот какая практика, куда ты можешь идти работать с этим дипломом сейчас? Каким вы видите будущее вообще филологов в современном мире?
4: Значит, сейчас... Вы знаете, да, что у государства есть две ипостаси важных. Это цифровизация, искусственный интеллект и все, что его наполняет. Вот люди, которые занимаются филологией, лингвистикой, то есть пониманием разных языков, люди, которые умеют поставить задачу языком, словом поставить задачу, это люди, которые в так называемых современных креативных индустриях могут делать все. И сейчас-то они все трудоустраиваются неплохо. Но пройдет еще немножко времени, и их будут разбирать, как горячие пирожки.
1: Ну вот хорошо, разбирать. Но в школу, между прочим, при этом не все стремятся попасть после окончания вуза.
4: Вы знаете, мы уже у лингвистов сделали двойные дипломы. Вот принципиально сделали двойные дипломы, чтобы люди, которые преподают языки, могли пойти в школы.
1: Угу. Вот смотрите, сегодня большая кадровая проблема с учителями в школе. Вот по данным на 26-й год, средняя зарплата учителя в Нижнем Новгороде составляет 38 365 рублей. При этом, по данным на 26-й год, проходной балл на направление журналистика в Институте филологии и журналистики Лобачевского на очном отделении составляет 276 баллов для поступления на бюджет.
4: Балл, да.
1: Очень высокий. То есть вот смысл, да, вот так рваться, чтобы получать потом на выходе вот эти копейки. Не кажется ли вам вот здесь какой-то перекос?
4: Не кажется ли вам, что это вопрос не ко мне?
1: Ну да, конечно, мы уже можем порассуждать.
4: Нет, нет, это важный на самом деле, Ирина, это очень важный вопрос. И это действительно... Вот ситуация такая, даже когда дети остаются в науке, у них больше шансов заработать деньги, как это странно бы ни звучало, потому что есть премии различные, президентское, правительственное, по направлениям разным, там и у физиков, у математиков, у биологов, у гуманитариев, там есть стипендия в аспирантуре, есть, понимаете, есть возможность мозгами заработать. А школа как будто бы на отлете, понимаете?
1: Угу.
4: И это очень обидно, неправильно. И честно, вот, ну, например, вот то, что я сказала вначале, что наши преподаватели совмещают и преподают в школах. Вы знаете, это, наверное, неплохой вариант. Вот сейчас у нас с 25-й гимназией давняя дружба. Вот. И Калмыкова Татьяна Владимировна, директор школы, как-то энное количество лет пришла ко мне и говорит: слушай, да, как-нибудь вот она наша выпускница тоже, давай как-то вот организуем образование, нам так хочется, мы школа пушкинская, нам хочется гуманитарный класс, но у нас своих сил как будто бы не хватает на это. И мы сделали такой гуманитарный класс. И у нас там русский язык, литературу, английский язык, там журналистику преподают наши преподаватели университетские. И, честно скажу, никакого особого финансового удовольствия они от этого не получают. Но они получают от этого другое удовольствие. Они общаются с детьми. Ну, у них это, так сказать...
1: Но это служение.
4: Как общественная работа, да.
1: Это когда вот люди идут, да, не ради
4: денег. И у нас наши профессора, достойнейшие люди, которые знают там, чего мы не знаем, да, они приходят к детям. У нас есть, например, там по истории языка. Ирина Юрьевна Абрамовна приходит и читает там две пары по истории языка. Конечно, это школьный учитель не даст. Может быть, вот сейчас говорят, знаете, что вот среднее образование, оно невероятно важно. Оно вообще невероятно важно для детей, потому что вот это последние два года обучения, 10-11 класс, это как раз, мне кажется, должно быть по-хорошему профильное, понимаете? Это дети, которые, если они уже сформировали в голове свой путь, они должны сейчас получать, набирать знания, выбирать какие-то варианты своего пути. И может быть, вот такое сотрудничество с вузами принесло бы, потому что, конечно, вузовские преподаватели зарабатывают лучше.
1: Угу. Лариса Игоревна, ну вот как вам кажется, каких навыков, по вашему мнению, не хватает сейчас современным именно журналистам?
4: Ну, во-первых, это давняя моя тема, честно скажу. Вот я 10 лет назад стала директором института, и первое, что я сделала, я вела журналистам сценическую речь. Потому что люди, которые работают на телевидении и радио с дефектами речи, вызывают во мне просто холод по спине. Это не может быть в профессии. Это не значит, что все должны говорить. Да, у кого-то есть... Кто-то там рэнь выговаривает, кто-то шепелявит. Но тогда не надо заниматься этой профессией. Либо надо заниматься собой так, чтобы это исправить. Это первое. И второе, ну, конечно, это позиция. Обязательно... У любого журналиста, о чем бы он ни писал, должна быть гражданская своя позиция. Он должен точно знать, что у него за спиной.
1: Лариса Жуковская, директор Института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета Лобачевского, сегодня героиня программы «Веру». И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: Лариса Игоревна, сегодня мы говорим о русском языке, о проблемах современной журналистики. И какие вот новые форматы подачи материала, например, там вот сейчас модные там лонгриды или наоборот не лонгриды, видеожурналистика, подкасты, вы считаете наиболее сейчас, ну, интересными, эффективными, что ли?
4: Ну, начнем с того, что уныние – страшный грех.
1: Конечно.
4: Унывать нельзя. И даже если что-то не нравится, надо думать, как это исправить. Я очень долго привыкала к коротким видео, к рилсам, да. Сейчас я могу сказать, что в этом есть польза. Если это хорошо сделано. Вот у нас у ректора есть рилс. Да, он
1: Давайте для наших радиослушателей чуть поподробнее. Что такое рилс? И почему это не по-русски, нельзя это перевести на русский?
4: Можно. Это интервью одного вопроса. Приблизительно, да, когда есть
1: коротенький
4: вопрос, коротенький ответ и вывод. Хороший вопрос. К следующей нашей встрече наши специалисты, которые занимаются новообразованием в русском языке, они, конечно, придумают это название. Чем хорошо? Тем, что есть интересные люди, злободневные темы, но нет времени. И все, что сейчас ты хочешь донести, скажем, для молодого поколения, ну, мы с вами понимаем, что человек вынужден делать то, что есть в социальных сетях. Это та самая возможность достучаться. И если это хороший вопрос, хороший ответ, пусть будет так.
1: А вот в эпоху фейков, информационного шума, вот сейчас есть повод печалиться о русском языке, что с ним делают, что, как его трансформируют, и качестве журналистики в том числе.
4: Значит, тоже у нас есть такое занятие, как факт-чекинг, то есть проверка информации. Знаете, вот это то, чему нужно учить всех людей, потому что вот то, что сейчас, чем, можно сказать, завален интернет, вот непроверенной информацией, каким-то бредом. Меня, например, знаете, больше всего раздражает то, что печатают стихи и подписывают Пушкиным, Давидом Самойловым, Цветаевой. Это не имеет к ним отношения. Это даже стилистически, вот человеку опытному видно, но написав один раз и подписав Цветаева, через некоторое время это полетело, и даже на каком-то, так сказать, более серьезном уровне, на студенческой конференции можно услышать цитату. Это вот как-то у нас было, это вызвало у меня просто гнев.
1: То есть вот проверять информацию.
4: Проверять информацию, конечно.
1: Копипастом не заниматься, мгновенно скопировать на свою страничку.
4: Абсолютно, абсолютно. Понимаете, вот очень удивительно, что с одной стороны, вот у вас шикарное название «Верую», понимаете? «Блажен, кто верует, тепло ему на свете», да, сказал классик. Нельзя верить всему подряд и не верить основному. Я не знаю, как это сейчас уживается. Мне кажется, что верить можно тому, что есть на самом деле. Но нельзя верить просто вот тому, что ты прочитал и сразу поверил. Как так?
1: Цитату Ивана Александровича Гончарова. «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык. Это достояние, это великое богатство, и его надо беречь». Вот, Ларис, от чего, как вы считаете, надо его беречь? Вот кто нападает на наш язык, самый великий и могучий? Сейчас ведь много говорят о вызовах времени, о том, что вот язык, и он-то претерпевает какие-то страшные гонения, изменения и так далее.
4: Угу. Язык изменяется всегда. Язык – это живой организм. И то, что он изменяется, в этом нет ничего страшного и плохого нет. У нас появляются неологизмы, мы к ним привыкаем, через какое-то время они становятся нормой русского языка. Это не страшно. А вот то, что язык запрещают, это, конечно, за грань добра и зла.
1: А еще с какими вызовами сейчас сталкивается наш русский язык?
4: Сейчас очень много англицизмов, да. Ну, с другой стороны, когда-то было много французских слов, мы их переварили, и они стали для нас родными.
1: Вы директор филологии и журналистики. Все равно есть слова, эти англицизмы, без которых мы уже сами рилсы, те же факт-чекинги, да, уже подкасты, там,
4: Я говорю, менеджер, что русский язык, он такой могучий, он все переварит. Понимаете? Он переварит и сделает по-своему. Я за русский язык не боюсь, вот честно вам скажу, он все победит. А вот когда его запрещают, и когда человек, который думает на русском, не может на русском говорить, вот это отвратительно. Никакой язык нельзя запрещать. И человек, который думает на языке, вот этот человек русский. Вот что хочешь делай. Если человек думает на английском языке, он уже другой человек.
1: А вот влияние социальных сетей и цифровых платформ на современный язык и журналистику. Вот какие вызовы это представляют?
4: Безграмотность. Безграмотность. Понимаете? У нас вообще ушли запятые, у нас ушли знаки препинания вообще почти все. Вот. У нас появились сокращения, которые, вроде бы все понимают, да,
1: Но это среди молодежи или даже взрослых людей?
4: Безграмотность есть.
1: Безграмотность у всех.
4: Вот что страшно.
1: Вот, кстати, результаты тотального диктанта 26-го года. Угу. Диктант прошел 18 апреля. Текст был посвящен детству Александра Пушкина и его семье. По данным организаторов, в акции приняли участие почти 3 миллиона человек в офлайн и онлайн форматах. Среди распространенных ошибок, которые допустили участники, эксперты отметили: написание «не» со словами разных частей речи, ошибки в написании «н» 1 и 2 в прилагательных и причастиях, потом ошибки в правописании непроизносимых и непроверяемых согласных, а также непроверяемых гласных, например, аннулировать.
4: Шестой класс, вторая четверть.
1: Ассоциация, масштаб. Ошибки в устаревшем слове «лейб-гвардия». И, конечно, пунктуационные ошибки, вот о чем вы говорили, без запятых, без многоточий, не умеют оформлять прямую речь и так далее, и так далее. Но вообще, о чем говорит вот этот тотальный диктант? Что, вот какие выводы делаете как руководитель института филологии?
4: Мы грамотностью тоже занимаемся, и к нам приходят дети с хорошим высоким баллом, которые... Я, например, честно скажу, что есть, так назовем, тексты, которые дети пишут там на занятии, И вот иногда для меня важен жанр, но я просто делаю замечание, что есть ошибки, а иногда я принципиально снижаю оценку за безграмотность. И говорю: учите русский язык.
1: Вы добрая училка или принципиальная?
4: Ну, вы знаете, как я не знаю, как с точки зрения студентов, но я всегда в пользу студента, вот честно.
1: Я обратила внимание, когда была у вас в университете, с любовью к вам бегут, с любовью вас встречают, как-то по-доброму.
4: Потом, понимаете, иногда важно дать ребенку поверить в себя. Это вот иногда важнее, чем все остальное. Потому что сейчас дети, они так замучены. Вот мне первокурсников от души жалко. Вот они приходят после этого ЕГЭ. Мне кажется, они за эти 2 месяца, июль и август, даже выдохнуть не успевают. Они приходят, у них волосы дыбом, и мы их учим, учим, учим. Ну, надо, им тоже надо давать вдох.
1: То есть вы с пониманием отнесетесь, или он просто не выучил, плохо сдал зачет, говорит: ну я устал, ну не успел, работаю,
4: знаете,
1: по ночам.
4: Вот не буду называть имя, вот у нас была история, значит, у нас один молодой человек не сдал сразу 4 предмета. Вот. И хотя сейчас по закону год можно пересдавать, тем не менее я там ярых двоечников вызываю всегда на собеседование. Вот. А у него первый семестр первого курса. И вот пришло несколько человек, и все болели, конечно же, да, у всех вот была температура, поэтому они, значит, не могли учиться. Вот. Ну, это, а этот сидит, молчит один. Все ушли, я говорю: останься. Говорю: что такое? И он у меня только что не плакал. Он говорит: я никак не могу смириться с тем, что меня не поддерживают родители. Родители математики.
1: А мальчик выбрал
4: филологию. Я ему говорю: ну так тебе надо, наоборот, показать, что ты орел, что ты правильно выбрал. И вот мы с ним посидели, поговорили. Он все сдал на 4-ке, на 5-ке. Отличный парень. И все говорят: да, он такой умненький. Правильно. Ну, они пребывают сейчас все в стрессах. Эти дети бедные после этих ЕГЭ.
1: Угу. Как важно, да, понимаете? Слово, доброе слово.
4: Их просто надо иногда пожалеть. Нет, есть, конечно, тех, кому надо дать ремня. Тоже полезно. Вот. Но иногда надо просто пожалеть.
1: Ларис, тема искусственного интеллекта, потому что касательно вашего сегмента, он очень мощно сейчас интегрируется во все сферы: филологию, написание там работ, дипломов. Патриарх Кирилл в своем докладе на 34-х образовательных чтениях подчеркнул, что неконтролируемое расширение области применения ИИ, на мой взгляд, может привести к ослаблению интеллекта естественного. Вот нужны ли будут журналисты, когда так активно используется искусственный интеллект? Он же за них все придумывает, думает, анализирует. Вот ваше отношение к искусственному интеллекту именно в вашей сфере.
4: Жалко, что я не знала этого вопроса, когда к вам шла. Я бы вам принесла 2 работы и дала бы вам прочитать. Вы бы точно мне сказали: Ир, в вас не сомневаюсь, потому что мы видим это сразу. Искусственный интеллект, его видно. Понимаете, нет такого искусственного интеллекта, который написал бы, и, например, было бы непонятно, что это искусственный интеллект. Знаете, у меня много дипломников, раньше я дипломников вычитывал, начиная там с теории, теперь я начинаю, знаете, откуда? С библиографии. А знаете почему? А искусственный интеллект сочиняет. Пишет Вася Сидоров название, которое соответствует диплому, а нет такой страницы, указывает. А нет, такой работы не существует. И когда библиографию проверил, ты сразу видишь, пользовался человек искусственным интеллектом или нет.
1: А сейчас еще молодежь...
4: Проще простого.
1: Сейчас, говорят, искусственный интеллект... Вот надо, например, поздравление написать с днем рождения или там с каким-то событием, да, закидывают там технические задания в эти Алисы или там гигачаты. И как определить, кто это сочинял текст? Там молодежь определяет по длинному тире, который стоит между слов. Вот это длинное тире все выдает, что это писал искусственный
4: интеллект.
1: Есть
4: очень много. Я принципиально, вдруг нас будут слушать наши студенты. Поэтому на всякий случай не будем говорить, как мы проверяем. Ну, 90% из 100 этот искусственный интеллект просто выпирает.
1: Нет,
4: что касается вообще искусственного интеллекта, Ирина, искусственный интеллект учит человек. Это не интеллект, это набор знаний. Даже не знаний, а набор информации. Поэтому я не скажу скептически. Нет, я просто скажу, что я не боюсь и не особенно верю в искусственный интеллект. Кроме того, искусственный интеллект, может быть, можно создать, а искусственную душу? Нет, невозможно.
1: Ну, просто в работе, в профессии журналиста, да, по крайней мере, журналист искусственный интеллект может заменить. Составить вопросы, написать эссе, написать сочинение, я не знаю, проанализировать статистику, выдать итого. Все это он может делать за человека.
4: Проанализировать может, если ему правильно поставить запрос, и если нужные показатели этого анализа в нем заложены. А иначе он сочинит.
1: И цифры сочинит,
4: и все сочинит,
1: и цитаты, конечно, сочинит, и
4: конечно,
1: все надо проверить.
4: Конечно, искусственный интеллект, когда проверяет та же проверка информации, то, что написал искусственный, очень часто камси-камса, как говорится.
1: То есть мы можем говорить о том, что душу, талант не заменит
4: никакой искусственный интеллект.
1: Искусственный интеллект. И филологи, лингвисты, журналисты могут быть спокойны.
4: Абсолютно. Знаете, вот я бы, например, сказала, что, наверное, стоит как раз заволноваться тем, кто учится точным наукам. Потому что ты заложил условия задачи, показал решение, это решение будет применяться. А что касается слова, что касается оборотов речи, как бы мы ни старались научить искусственный интеллект, человеческий мозг, он не переплюнет это точно.
1: Ну так унывать не будем, значит?
4: Абсолютно. Патриарх Кирилл абсолютно верно сказал, ну, не надо увлекаться. Лихачев, наш с вами любимый, Дмитрий Сергеевич Лихачев, умнейший человек. Я, например, счастлив, что я слышала его лекции, потому что это, ну, кладезь. Просто человек, у него талант Богом данный, именно вот такой гуманитарный и такой человеческий талант. Вот он говорил, что прогресс технический, он, конечно, в какие-то сферы жизни человеческой улучшает, но, к сожалению, духовную жизнь часто разрушает. И это действительно так.
1: Лариса Жуковская, героиня программы «Веруем», директор Института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета, сегодня героиня нашей программы и наша следующая глава «Терпение».
2: Терпение.
1: Сегодня большое количество источников информации, включая блоги, подкасты. Вот как сегодня журналисту начинающему можно выделиться на фоне этого многообразия и сохранить свою уникальность? Мы говорим про терпение, поиск себя и обретение себя.
4: Верить в себя и идти своим путем, найти то, что ты знаешь, любишь и понимаешь.
1: Современный русский язык. Вот мы начинали уже говорить про вызовы временем, про его чистоту, про неправильное использование каких-то слов и вот проникновение заимственных слов из английского языка, да, вот пресс-релиз, инфлюенсер, таргет. В то же время сленг и жаргон сейчас очень активно используются, да, в русском языке среди молодежи. Вот вайб, кринж, чилить. Я даже слышу во многих рекламах сейчас на радио, хотя и говорят, и запрещают, переходим на русский, все заменяем, рилс, короткий вопрос, короткий ответ и так далее. А вот мне интересно, вот вы пытаетесь говорить с молодежью, которая сейчас учится русскому языку, журналистике, на их языке, или вы их ориентируете на свой язык? Они должны подстраиваться под вас или вы под них?
4: Нет. Значит, давайте договоримся так. Есть образование. Образование – это возможность научиться чему-то, что ты не знаешь. Прекрасно знать сленг молодежи, но учиться будем на классическом языке. У нас с вами тоже был сленг.
1: И у Пушкина он был тоже.
4: И у Пушкина был, у всех был сленг. Это нормально. Кроме того, вы знаете, я очень, еще когда начинала только преподавать, и всегда говорила, что знание во всех сферах нужно журналисту, я давала журналистам такой тест, в котором были вопросы про классические произведения в музыке, в живописи, в литературе. Ну, кто-то отвечал очень хорошо, кто-то плохо. И вот как-то раз, значит, на вопрос там о классической музыке мне написал мальчик, хороший, умный, в классических произведениях написал там Pink Floyd. Ну, совершенно другие, ну, как бы не то, что
1: вы
4: я ожидала.
1: Чайковского, Баха,
4: конечно,
1: Бетховена,
4: конечно. А он написал Депеш Мод,
1: да,
4: там, да?
1: Да, да, понятно.
4: Вот. И я сначала, значит, взяла, у меня рука поднялась это зачеркнуть, а потом я подумала, Лариса, ты ведь вот это все не так хорошо знаешь, а может, это действительно классика уже. Для него это может быть уже классика. Понимаете? Я этот тест убрала. Да, я какие-то вещи там заставляю читать, смотреть, писать, там, сходить в театр, посмотреть выставку. Но у детей тоже есть знания, свои знания. Их надо совмещать с нашими. Не надо отрицать. Есть, конечно, что-то, что нужно выбивать палкой. Безграмотность, хамство. Это да, согласна.
1: Языковая лень.
4: Языковая лень, да. Вот это... Надо все убирать, конечно.
1: А вспомните какие-нибудь примеры из прошлого, настоящего, показывающие, что владение словом открывает любые двери. Вот сейчас про ваших учеников-воспитанников или про ваше прошлое.
4: Знаете, я скажу нетипичный пример абсолютно, но он очень меня удивил. У нас был китайский студент Эдгар, очень своеобразный, он очень трудно учил русский язык. Очень трудно, очень своеобразно отвечал. Мне он задавал экзамен раз 6, наверное. Потому что я ему говорю, ну как же ты будешь журналистом, миленький? Ты, ну, ты не можешь мне... Ты не спрягаешь, не склоняешь. Но он упорный. Он учил-учил. Он закончил у нас сначала 4 года бакалавриат, потом 2 года магистратуры. И сейчас он работает на Первом канале. У нас есть хорошая, умная девочка Арина Щембелева. Она сейчас тоже работает на Первом канале. Она студентка 4 курса. У нас есть Илюша Западенец, который всегда хотел заниматься чем-то ярким, вести какие-то мероприятия. Он ведет «Квартирный вопрос» на НТВ. У нас очень много детей. Ну, с одной стороны, к сожалению, уехали в Москву. С другой стороны, ушли на верхушку. У нас блистательный Рома Фельцов, который возглавляет крупную компанию «НАИЦ». Вы знаете, ну, много примеров, когда... Именно владение словом ребят вывело, ну, вот не на то, о чем мы начинали говорить, да, как на это жить, на зарплату учителя, да. И, кстати, у нас есть учителя, которые работают, наши учителя русского языка, которые работают в Сириусе. Это вообще государство в государстве. Шикарное место, потрясающие дети и возможности. Я уж молчу про море.
1: Ну, хорошие примеры вы привели в главе терпения, значит, терпение и труд.
4: Все, перетруд, это однозначно. И вера. Вера.
1: Без нее никуда. Наша следующая глава – милосердие.
2: Милосердие. Милосердие.
1: Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро, говорил Антон Павлович Чехов. Вот, Лариса, вы как директор Института филологии и журналистики Университета Лобачевского, объясните нам ваше понятие, расшифровку этого слова «милосердие».
4: Хороший вопрос. Ну, прежде чем это скажу, очень рада, что вы сослались на цитату моего любимого Антона Павловича Чехова. У меня даже в кабинете висит портрет Чехова, и меня все время спрашивают, а почему Чехов? И я с упорством, достойным лучшего применения, все время всем рассказываю, что он был потрясающий человек. Он бесплатно лечил людей, будучи врачом. Он строил школы, библиотеки. Он переписал остров Сахалин, чтобы об этих людях узнали. Один составил перепись острова Сахалин. И при этом его пьесы самые популярные во всем мире. Потрясающие пьесы, рассказы. Ну, что говорить? Он уникальный человек. А все почему? Потому что у него было доброе сердце. Понимаете? Он, будучи сам человеком нездоровым, вот не молодым и сильным, а был человеком далеко нездоровым, он всю, как он говорил, каждую минуту думать о человеке. Вот он думал о людях. Это, кстати, никогда не сделает искусственный интеллект. Никогда не подумает о людях. Помочь человеку, который близко, далеко, должно быть... Вот милосердие – это то, что ты делаешь от сердца. Понимаете? То, что ты делаешь, не задумываясь. Не потому, что это надо или модно, или вот хорошо. Нет, а потому что этого хочешь. У нас есть целая группа детей, которые помогают приюту животных. Мы никогда в жизни не то, что их не заставляли, мы даже этого не предлагали. Но они проводят, они только приходят. Можно мы вот там устроим вот такой вот там мы сбор? Хотим вот там корма для животных. И они сами делают эти листовки. Мы им только печатаем. Ну, помогаем, чем можем, как говорится. Захотели, другие там дети захотели, хотим делать окопные свечи. ради бога. Говорю, а вы знаете, как делать? Мы научимся. Ну, понимаете, вот то, что идет от сердца, от желания. У нас есть ребята, которые ездят в дом престарелых не только на праздники, но и вот там в свои каникулы, например, с концертами. Конечно, это простые концерты, скажем так, да, но это их порыв. Это вообще ни в коем случае нельзя останавливать.
1: Вот как раз мой был следующий вопрос про современную молодежь, какая она сейчас. Да, и я хотела услышать, наоборот, что он черствое думает о себе.
4: Абсолютно нет. Ну, во-первых, Ир, давайте говорить прямо. Молодежь разная, и взрослые разные. Все разные.
1: Но которые хорошо поступают на филфак и журналистику.
4: Ну, у нас, ну вот я скажу, знаете, у нас учатся еще некоторые факультеты, ну, внутри нашего корпуса. Вот. Я могу сказать, что наших детей видно сразу. Знаете почему? Они здороваются. Они говорят «здравствуйте» взрослым людям. Это нормально. Это правильно. Но это уходит из жизни. И то, что сейчас можно идти по вузу, идут студенты, и они идут мимо тебя, это невозможно. А наши дети все здороваются. Мы с 1 сентября на первой линии говорим, вы хотите, чтобы вы были такие же, как мы все, чтобы мы друг друга кучкой узнавали? Надо просто здороваться.
1: И говорить спасибо.
4: И говорить спасибо обязательно.
1: Вот хотела еще узнать про духовные ценности и ориентиры нашей современной молодежи.
4: Сидит девушка, значит, в телефоне. Дети взрослые, магистры. Говорю, ну уж можно на паре без телефона? Она мне говорит, сейчас я свечку поставлю, уж извините. Говорю, в смысле свечку поставили? Оказывается, есть приложение, где можно написать записку в церковь, поставить свечку, и дети это делают.
1: Вот современные
4: Понимаете, с одной стороны, казалось бы, да, надо сказать, ну как так? Пойди в храм, да, поставь свечку. А с другой стороны, душе-то это надо. И если это делается так, ну и слава богу, пусть так. Ну, это тоже здорово. Владыка Николай, которого я очень любила и знала, на всю жизнь показал мне пример того, как вообще надо вот к молодым относиться в церкви. Мы снимали перед приездом патриарха в Дивеево, снимали, значит, там разные подсъемочки. Ходили матушки, и какая-то бабушка, не монахиня, а какая-то бабушка стояла и что-то там протирала тряпочкой. И заходят две девочки в брючках, в маечках, без платков, и она начала их отчитывать. И владыка Николай ее остановил и говорит, душа моя, они ведь не к тебе пришли, а к Богу. И девочки тут же вернулись, надели платки, завернули, значит, на эти юбки и пошли. Так
1: вот
4: и должно быть.
1: На каких примерах действительно взращивается и милосердие, и любовь.
4: Понимаете? Ну вот по поводу вот этого всего, вот там молодежь, она там плохая, или там она там такая-сякая. Так вы дайте им возможность быть хорошими-то. От того, что мы будем их критиковать, жать и ничего им не давать. Нет, покажи примером.
1: Ларис, а вот хороший пример провели про владыку Николая как пример истинного милосердия и любви. А вот если из истории есть какой-то ориентир в милосердии?
4: Ну, Антон Павлович, естественно. Угу. Да, вы знаете, милосердных людей на самом деле много. И от того, что вот сразу не приходит в голову, это говорит о том, что оно не всегда публичное. Очень часто мы даже не знаем, как много доброго делают какие-то люди, которые, даже не хотят об этом говорить.
1: Спасибо. Я абсолютно с вами согласна. И добавить здесь нечего. Тогда поговорим о любви.
4: С удовольствием.
2: Любовь.
1: Ларис, как вы думаете, что сегодня может вдохновить молодого человека выбрать профессию филолога или журналиста, где, в общем, не сильно высокие зарплаты, конкуренция, нагрузка значительные?
4: Невозможность пойти в другое место. Вот я вам рассказала про пример. Вот понимаете, у мальчика родители...
1: Математики,
4: причем не просто математики, папа профессор. Есть другие дети, которые тоже занимаются точными науками. Он переживает, его семья не понимает.

0: Мы еще открываем новые направления, которые тоже все задают вопрос, а что это такое? Литературное творчество. Да?
1: Вот, то есть это будет прям, можно поступить?
0: На можно поступить прям прямо на литературное творчество. Вот, это есть в Литинституте, еще там в двух или трех вузах только страны. Это специальности группы А, то есть это редкая специальность, которая... И, конечно...
1: Это будет специальность 26-го, вот сейчас вот вступительный экзамен.
0: Да, в 26-м году, да,
1: отлично,
0: будем набирать.
1: Литературное творчество.
0: Да, это как раз для... Вы знаете, сейчас очень много детей пишущих. И они очень востребованы, потому что писать не журналистский текст, который на чем-то основан, а писать творчески, придумывать какие-то там...
1: Ну,
0: праздники,
1: рассказы, сказки,
0: праздники, мероприятия, сценарии. Рассказы, сценарии. Да-да-да-да-да. Вот именно да. Такая фантазия.
1: А выходить кто будет у вас в дипломе, что будет написано?
0: Так и будет написано. Литературное творчество, литератор, да.
1: Литератор.
0: Да.
1: То есть вот откуда мы будем квалифицированных поэтов,
0: ну, извините,
1: сценаристов.
0: У нас первый, значит, почетный профессор – это Алексей Максимович Горький. Угу. Да, сейчас у нас блистательный совершенно член Союза писателей Алексей Валерьевич Кровашко, у которого прекрасные вообще книги. У нас есть чудесный поэт Евгений Евгеньевич Прощин. У нас есть Центр эффективного чтения. Аня Курочкина чудесная возглавляет его. Которая...
1: То есть это будут эксперты, которые преподавать
0: конечно,
1: на литературном творчестве.
0: Захар Прилепин, наш выпускник. Вот. Ну, у нас там Елена Николаевна Крюкова, член Союза писателей, тоже известная писательница, тоже преподает у нас. И, конечно, будут преподавать профессионалы.
1: Но вот не все становятся звездами, да? Вот из выпускников, скажем, вот какой процент вот ярких журналистов, например, из 10, 2, 1 или 6, 7, какой процент ярких, талантливых?
0: В разное время разное количество, честно говоря.
1: Сегодня,
0: абсолютно.
1: Вот последнее время.
0: Последнее время много детей, которые ушли, стартанули в Москву и работают в центральных изданиях.
1: Ну, так это все равно звезды, это все равно
0: на центральных
1: каналах.
0: Да, да, да.
1: Но все-таки процент, ну, как бы 50 на 50, или которые растворяются это... в пучине, их не видно.
0: Я вообще не люблю проценты, потому что это люди конкретные. Как-то их в проценты переводить не очень хочется. Но могу сказать только одно, что, ну, например, да, Светочка Ануфриева, министр молодежной политики, наша выпускница, умница, красавица, видите, стал министром молодежной политики Нижегородской области. У нас есть там дети, которые работают в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот у нас сейчас есть девочка, которая уехала работать в Владивосток, ее пригласили тоже в телекомпанию Владивостока.
1: А вот считаете ли вы, что вообще профессия филолога, журналиста сегодня это акт сопротивления, сопротивления упрощения потребительскому отношению к языку и индифферентности?
0: Ну, наверное, да. Я, честно говоря, об этом не думала. Я вообще как-то вот считаю, что самое главное сопротивление – это сопротивление внутри себя. Это вот заставить себя не делать плохо, заставить себя помогать, заставить себя там, обучаться. Вот.
1: Бывает ведь очень скучно учиться, правда, и неинтересно. А это нужно пройти, это тоже работа мощная.
0: Ну, понимаете, вот скучно и неинтересно. У нас есть, конечно, предметы, которые вызывают у детей оторопь. Конечно, это тяжело, да, там, в тот же старославянский язык. Тяжело. Ну, это круто, потому что, вот, например, я когда учила старославянский язык, Ольга Юрьевна Шавлюк тоже меня долбила, ай-яй-яй как. Ничего выдолбила. Зато теперь, если я открываю, например, там любую
1: церковную
0: книгу или даже там, не знаю...
1: То есть вы все молитвы можете какой-то. Спокойно
0: я
1: читать
0: могу
1: на
0: читать,
1: старославянском?
0: У меня вообще не возникает даже вопроса.
1: А вы понимаете, о чем
0: конечно,
1: читаете?
0: Конечно, естественно.
1: Я поняла, что вот если что, мы можем к вам обратиться и за переводом, и за
0: конечно,
1: правильным
0: конечно.
1: Прочтением. Лариса, а вот какие качества, по вашему мнению, должны быть у филолога и журналиста к 2030 году, чтобы он оставался востребованным и нравственно устойчивым? То есть картина недалекого будущего.
0: Он должен иметь образование, желание, гражданскую позицию, веру.
1: В общем, ничего не меняется.
0: Абсолютно. А что может измениться?
1: Да.
0: За столько веков ничего не изменилось.
1: Ничего не меняется. Все то же самое. И давайте немножечко в этой главе о вас поговорим, потому что директор филологии, журналистики такого гиганта, как наш Нижегородский университет, хочется о вас чуть больше узнать. Вы долгие годы работали журналистом на нашем Нижегородском телевидении. Какие программы вы делали? В каком жанре работали?
0: Делала много программ, и начинала с новостей.

0: с Мишей Доновым. Потом делала программу «Не грусти», такую развлекательную. Вот. Делала вместе с Натальей Трефиловой, с Сережей Блохиным «Жили-были» программу.
1: Она такое... про что была?
0: «Жили-были» — это была программа, в которой были и гости, и сюжеты такая. И 10 лет делала медицинскую программу. Вот так как-то получилось, что вот ее, ну, как попросили меня делать. И так я увлеклась, что 10 лет ее проделала, энциклопедию здоровья. Вот. И на радио работала когда-то. Прекрасная, кстати, работа. Люблю радио. Я в машине всегда слушаю радио. И очень часто, кстати, слушаю радиообраз.
1: Прекрасно.
0: Прекрасное, прекрасное радио, прекрасные гости. У вас бывают вообще такие прям уникальные люди.
1: Спасибо, вот. Борис, спасибо. Так что... И мне очень радостно и приятно вот поговорить. Я помню, мы же были коллегами, работали в одном здании на разных, правда, телеканалах. Но есть что вспомнить. Можете сказать, что именно тогда вот была настоящая журналистика, а сейчас...
0: Да нет, сейчас работать гораздо тяжелее. Сейчас журналисты – герои. А знаете, кстати, вот... к 30-му году, вы говорите. Я тут задала ребятам вопрос. Задала абсолютно не для там статистики, ничего. Я преподаю основу журналистской деятельности. Давайте вы мне скажете. Вот я там хочу культуру освещать. Я там, предположим, хочу социалкой заниматься. Я говорю, мне просто нужно, потому что в программе, кроме лекций, есть практика. Чтобы вы, например, это посмотрели. Потому что мы водим детей там и в разные там, и на телекомпании, и на радио. Там.
1: Вот, кстати, к нам приводите, пожалуйста, журналистов. Православная журналистика.
0: У нас есть конфессиональная журналистика, есть кто хочет. И меня удивило, это в этом году это было впервые. У меня 4 человека сказали, что мы хотим быть военными корреспондентами. У меня девочка и 3 мальчика. А мы хотим быть военными корреспондентами. До этого у нас было... У мальчиков у всех спортивная журналистика в приоритете или социалка. Вот. Видите, время, оно само диктует.
1: Ларис, вот вы, как вы считаете, на 100% состоялись в своей профессии? Счастливый вы человек?
0: Ну, не знаю, я бы еще хотела поруководить театром. У меня все-таки театральное училище, первое образование.
1: Вы актриса? Вот.
0: Да. Да, по первому образованию, да.
1: Никогда не работали в театре?
0: Работала.
1: Немножечко расскажите об этом.
0: Ну, я совсем недолго работала, 2 сезона в театре драмы. Вот.
1: А почему тогда не сложилось?
0: Нет, могу сказать, что можно это расценивать как слабость. У меня был маленький ребенок, было тяжело очень финансово. И тогда еще на телевидении работала Ирина Валентиновна Преображенская, которая, кстати, в школе тоже была учительницей, в которой я училась. Вот мы с ней встретились, и она меня позвала на телевидение. Я пришла и думала, что я буду это совмещать, ну, как бы буду работать на 2 работах, как положено, да? Вот. А совмещать не получилось.
1: Телевидение перетянуло.
0: Ну, а телевидение, вы же сами знаете, это дело круглосуточное, поэтому...
1: На что то есть мечта не... есть еще как бы найти себя, ну, в театральной, да, да, да, сфере, да, как режиссер или как, да, организатор, да, продюсер?
0: Скорее, меня устроил бы любой вариант.
1: Но здесь уже тоже совмещать, наверное, не получится.
0: Конечно,
1: журналистику.
0: Нет, нет, я абсолютно не претендую. Вот, потом, ну, конечно, у меня вообще практически сейчас, к сожалению, очень мало времени остается на науку, а мне интересно этим заниматься.
1: Состоялись вы как женщина, у вас 2 детей.
0: Да, да.
1: Дочь,
0: у меня уже
1: театральный...
0: и внуков 2.
1: 2 внуков.
0: 2 внучки, да.
1: 2 внучки. А дочь, я слышала, что тоже пошла по театральной линии,
0: да,
1: учится,
0: да, да,
1: в ГИТИСе.
0: Да, она в учится, да, на сценографии. Мечтает... Она мечтает быть художником-постановщиком в театре. Она очень хорошо рисует, и вообще у нее такой художественный взгляд на все.
1: Коммуникации – наше все.
0: Наше все, абсолютно. Наше все. И когда человек умеет, это очень важно. Это, наверное, важнее нет ничего. Люди должны общаться друг с другом, договариваться. И то, что общение должно быть много.
1: Кто владеет
0: это
1: словом,
0: важно.
1: Тот владеет миром.
0: Абсолютно,
1: да,
0: верно,
1: с чего,
0: видите,
1: мы начали. Благодарю вас, Лариса Игоревна, за добрую, хорошую, светлую беседу, обнадеживающую, что у нас хорошая молодежь, что у нас...
0: Хорошая.
1: Хорошие на выходе получаются специалисты. Я тоже хочу в это верить. Когда к нам приходят ребята молодые, да, на практику, я не скажу, что они прям вот чистые листы, приходят такие,
0: да, конечно,
1: не готовые.
0: Я говорю, что они очень-очень-очень многогранные. Многие из ребят сейчас занимаются в своем возрасте, в свой период, даже больше, чем, например, мы занимались. Например, у нас не было нужды участвовать в ВУЗе, подрабатывать деньги. А они работают, работают, учатся, ходят на концерты. Ну, не знаю, мне кажется, хорошие
1: еще время
0: дети.
1: Для... На любовь должно оставаться.
0: На любовь
1: голова-то
0: обязательно.
1: У нас любовь.
0: Конечно, на любовь обязательно. Ну, вы знаете, на любовь она всегда останется. Если любовь есть, уж от нее, как говорится, не спрятаться, не скрыться.
1: Любовь ведь двигатель процессов.
0: Безусловно, безусловно. Бог есть любовь.
1: Благодарю. Благодарю вас, Лариса Игоревна. Надеюсь, что мы будем встречаться, общаться.
0: Да. Я надеюсь, что вы тоже придете к нашим студентам, потому что им тоже очень полезно,
1: я бы очень
0: когда приходят настоящие практики. А уж практики у вас, Ирина.
1: Спасибо.
0: Хоть отбавляй.
1: Благодарю.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, сегодня героиня программы «Верую» была директор Института филологии и журналистики Лариса Игоревна Жуковская. Слушайте нашу программу каждую пятницу в 14:18 часов.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: «Радио Образ» представляет личные впечатления с Сергеем Мазиным.
2: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
1: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на «Радио Образ».

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Евгений Худин, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Светлана. Здравствуй, Настенька.
6: Здравствуйте, батюшка.
7: Здравствуйте, батюшка, благословите.
5: Господь да благословит всех нас. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим разговор о воскресении Господа нашего Иисуса Христа.
8: Мария Магдалина с Марией Яковлевой, вошедши к 11 ученикам и всем прочим плачущим и рыдающим, возвестили великую радость. Но они, услышав от них, что Иисус Христос жив, и они видели Его, не поверили. После этого Иисус Христос явился отдельно Петру и уверил его в своем воскресении. Только тогда многие перестали сомневаться в действительности воскресения Христова, хотя и остались еще неверующие между ними. Но прежде всех, как свидетельствует от древности Святая Церковь, Иисус Христос обрадовал Пресвятую Матерь Свою, возвестивший ей через ангела о своем воскресении. Об этом так воспевает Святая Церковь. Ангел восклицал благодатной Божьей Матери: «Чистая Дева, радуйся!» И опять говорю: «Радуйся! Твой Сын воскрес из гроба на третий день после смерти и воскресил мертвых! Люди, веселитесь! Прославляйся! Прославляйся, христианская Церковь! Потому что над тобою воссияла слава Господня! Торжествуй ныне и веселись! Ты же, чистая Богородица, радуйся о воскресении тобою рожденного».
7: Батюшка, в Законе Божьем сказано, что Мария Магдалина с Марией Яковлевой, вошедшие к 11 ученикам, куда они вошли?
5: По всей видимости, это была Сионская горница, где ученики снова собрались вместе, переживая и плача о страшной смерти своего учителя, спасителя Иисуса.
7: Это было то же самое место, где была Тайная вечеря?
5: Да.
6: Батюшка, а вот Жен Мироносец, их же ангел послал возвестить апостолам благую весть, вот великую радость. То есть, соответственно, я предполагаю, что они обладали особым, как это сказать, настроем, да, чтобы донести эту благую весть до апостолов. Почему им не поверили?
5: Начну, пожалуй, издалека. Даже и сейчас мы, считающие себя людьми верующими, православными христианами, до конца вряд ли можем сами для себя объяснить это величайшее чудо воскресения из мертвых. На то время даже верования такого не было, было лишь ожидание пришествия Мессии. И вот это ожидание свершилось. Свершилось самым невероятным, чудесным образом. И женщины, да, я с вами совершенно согласен, конечно же, весьма эмоционально эту добрую, благую, спасительную весть донесли до апостолов. Мужчины, обладая мышлением мужским, как нам кажется, несгибаемой железной логикой, и рады были бы, наверное, поверить в эту радостную весть, но что-то их останавливало. Конечно же, потом пришло и понимание, и вера, и радость. Но вот они первый раз услышали о том, что умерший человек вольно, как Бог, воскрес. Наверное, в это действительно было сложно поверить. При всем их практически духовном родстве с Иисусом, а учитывая время нахождения рядом с Ним, внимая его словесам благой вести, но все-таки вот это чудо случилось, и поверить в него, мне думается, было им достаточно сложно, и сразу это принять.
6: Несмотря на то, батюшка, что, скорее всего, они обладали знанием всех писаний, да, то, о чем говорилось, и то есть они знали, что факт этого должен произойти.
5: Ну, Господь им это открывал. Открывал это не только им, своим ученикам, но иносказательно и вообще всему народу. «Я разрушу храм и тремя днями воздвигну». Иносказательно он говорил о себе, и вот это свершилось. Свершилось то, из-за чего, собственно, он был осужден, распят и умерщвлен. Человеческому разуму сложно это принять. Но однако же в том и заключается, что мы уповаем на невидимое, как видимое. И вот оно, казалось бы, невидимое, явно ощущается. Ну и смотрите, ведь Спаситель являлся не единожды.
6: Да.
5: И однажды он, явившись своим ученикам, не застал Фому. И Фома не поверил не только женщинам, но и своим братьям, апостолам. И уверовал лишь только тогда, когда Христос и ему явил свою воскресшую плоть.
6: То есть в то святое время важно было, чтобы вот этот как бы огонь веры, он во всех зажегся напрямую, что ли? Явился ко всем Христос? Ко всем своим близким, кто хотя бы чуть-чуть сомневался?
5: Ну, конечно. Конечно же, он укреплял. Укреплял, вдохновлял, воодушевлял, чтобы они не пребывали в унынии или недоумении, а своими собственными глазами его увидели воскресшим, ощутили эту радость в себе от обещанного и свершившегося чуда. Чудо спасения всего человечества, которое произошло в маленьком государстве на невысокой горе.
6: У меня вопрос в следующем. Откуда, например, у меня, как у человека, я думаю, что не только иллюзия, что я, например, вот верю в это событие. Как так получается, что присутствующие там не верили, а я вот через 2000 лет как будто бы верю?
5: Спаситель об этой ситуации сказал практически там же. Ты, Фома, уверовал, потому что увидел. Блажен, не видевший, но уверовавший. То есть ситуацию доверия, ситуацию веры Господь предполагал. Он же знает, что после апостолов будут жить многие-многие поколения. И вот, наконец, мы живем в начале 21 века.
6: Да.
5: Так мы и веруем тому, что было действительно на самом деле. Это не миф, это не сказка, это не фэнтези-рассказ. Это то, что было на самом деле. И глубина нашей веры, ну, глубина, может быть, я тут уж размахнулся,
6: ну,
5: конечно,
6: да.
5: Но некая способность нашего ума, нашего сердца и, конечно же, нашей души довериться Богу, а, соответственно, поверить всему тому, о чем мы читаем из Священного Писания, что нам передает Священное Предание. Надеюсь стать блаженным, по слову Спасителя, уверовавшим, не видя.
7: Батюшка, в Законе Божьем сказано, что Господь явился Петру отдельно. Что это за третье явление?
5: Предлагаю вспомнить момент евангельского повествования о троекратном отречении Петра.
7: Помню.
5: По всей видимости, состояние, душевное, духовное состояние Петра было настолько расстроенным, что поверить в явное чудо сразу Петру было достаточно сложно. О Петре евангелист Лука, в частности, говорит следующее. Что, побывав у гробницы Спасителя, он «отыдя в себе дивяся бывшему». То есть даже видя очевидное, он все-таки пребывал в состоянии некого изумления. Я могу предположить, могу быть неправ, что это отчасти следствие вот его уныния, расстройства, после того, как он осознал, что действительно по пророчеству Иисуса трижды от него отвлекся. Это глубочайшая душевная духовная рана, которая требовала времени и каких-то внешних воздействий к исцелению. И вот, может быть, и по этой причине, при возвращении его от гроба, Господь своей милостью, явив очередной раз свое милосердие, явился ему в утешение и в умиротворение, в спокойствии его сердца, о чем Лука упоминает достаточно кратко. Здесь у меня есть пометочка, 24 глава, 34 стих. «И явися Симону». И апостол Павел также это явление упоминает в своем послании к Коринфянам. В первом послании к Коринфянам. Как видно из этих мест, Господь явился Петру наедине и прежде других апостолов. Вознаменование, опять же, предположу, ну, даже не предположу, а мы уже являемся свидетелем обещанию Спасителя, что именно на этом камне я созижду церковь, которую не одолеют врата ада.
6: Батюшка, и поэтому Слободской говорит о том, что тогда, именно после явления Петру, многие перестали сомневаться.
5: Вполне возможно. Вполне возможно. А ведь Петра, а чуть позже и Павла, мы с вами называем первоверховными апостолами. по всей видимости, в то время, вначале Петр, а потом и Павел, имели особый авторитет, к которому можно было прислушаться, и люди прислушивались. И уж тогда, когда действительно Петр обрел веру в воскресение такого глубокого качества, то и окружающие перестают сомневаться, поскольку видят перед собой образ действительно глубоко верующего человека.
7: Так же, как многие люди начинали верить после того, как встречались со святыми?
5: Да, Настенька, совершенно верно. Когда человек, здесь живущий на земле, которого можно увидеть, потрогать, поздороваться, попрощаться, являет собой образ веры, образ кротости и послушания, как мы поем о некоторых святых, то действительно человек, видя добрый пример верующего человека, и сам становится на путь веры.
7: Батюшка, о том, что ангел явился Богородице, нам говорит Евангелие?
5: Нет, Настенька, о явлении ангела Божией Матери в воскресных событиях ничего не говорится, но священное предание доносит до нас такие сведения.
6: Батюшка, то есть канонический текст богослужебный, который мы в Пасху поем, вот «Чистая Дева, радуйся, твой сын воскресе», это составлено на основе предания, да?
5: Начну издалека. Матери Божией, ангелы, являлись не единожды. Угу. И тому есть подтверждение как в Священном Писании, так и в Священном Предании. Конкретно этот текст взят из тропарей пасхального канона, и в нем соединено и Священное Писание, и Священное Предание. Священное Писание здесь нам свидетельствует о тридневном воскресении, о радости благодатной, которую мы также читаем в Евангелии от Луки. Ну и если этот гимн возвещается от лица ангела в адрес Божией Матери, то отчасти, конечно, это и Священное Предание.
6: Батюшка, текст тропаря, который нам говорит, он возвещает нам, получается, что вот об этой благой вести, о радости. И мироносицы идут с радостной вестью, и тропарь. Ну, то есть вообще это важно об этом говорить, вот что это радость. Но это какое-то что-то новое вообще в истории, что вот центр вот этого всего — это радость.
5: Батюшка Серафим Саровский именно радостью встречал всех к нему приходящих. И не просто радость от хорошего настроения, но радуйся в воспоминании воскресения Христова. Конечно же, вот давайте опять обратимся к Священному Евангелию. Мироносицы шли ко гробу Спасителя, к запечатанному гробу, в расстройстве, в скорби, чувствуя свою обязанность исполнить последний погребальный долг, а возвращаются с совершенно другим настроением. Видят пустой гроб, видят ангела, видят явление Спасителя. Это совершенно все переворачивает в их сердце и душе, с глубокой скорби до неописуемой радости. В чем ее можно выразить? Да даже еще до воскресения Христова псалмопевец Давид говорил о некой радости, которую встречают с какаши играя. То есть чувства переполняли сердца любящих Иисуса людей. И верующих людей исполняют и переполняют до сих пор.
8: Между тем воины, охранявшие гроб Господень и от страха разбежавшиеся, пришли в Иерусалим. Некоторые из них пошли к первосвященникам и им объявили о всем, что произошло при гробе Иисуса Христа. Первосвященники же, собравшись со старейшинами, сделали совещание. По своему злому упорству враги Иисуса Христа не хотели поверить Его воскресению и порешили скрыть это событие от народа. Для этого они подкупили воинов. Дав много денег, они сказали: «Говорите всем, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда вы спали. А если слух об этом дойдет до правителя Пилата, то мы похлопочем за вас перед ним и избавим вас от неприятности». Воины взяли деньги и поступили так, как были научены. Слух этот пронесся между евреями, так что многие из них и до сего времени этому верят.
7: Батюшка, а сколько воинов охраняли гроб Господень?
5: Точное количество воинов в Священном Писании не указано. Однако мы можем предположить, поскольку это было некое подразделение для охраны порядка, то их должно было быть 8-10 человек. По римскому военному регламенту, по-моему, это называлось контуберний. Почему 8-10? А для того, чтобы часть могла отдыхать после службы, а часть охранять. И таким образом обеспечивалось круглосуточное несение службы.
6: Отец Евгений, вот в Евангелии говорится о страхе, который постиг воинов во время событий этих. Я хотела спросить, а с чем можно вот как бы сравнить, например, этот страх? Откуда он? Что это за страх? Это страх чего-то непонятного, неизвестного. Как вот вы можете это объяснить?
5: Вы имеете в виду эмоциональное состояние воинов?
6: Ну, вообще, вот почему вот воины, насколько я способна понимать, там такой контекст, что они же не видели ангела. Они увидели только в одном из Евангелий есть вот про землетрясение, отваленный камень. То есть они стали не видящими участниками событий, а как бы просто вот эмоционально пережили некую, как сейчас называется, там, паническую атаку. Вот что это, как вы можете объяснить, что это вот за чувство у них?
5: Ну, пожалуй, состояние необъяснимого и вызывает состояние страха. Части, может быть, даже паники или даже истерики. Как так случилось? Взрослые мужчины, ответственные, под присягой, знающие тяжесть наказания за проступки на воинской службе, вдруг увидели отваленный камень, для охраны которого они и были поставлены. Они не поняли, кем и как и когда он был отвален. Конечно, это вызывает недоумение, а как следствие и страх. Страх необъяснимости самого состояния и страх перед грядущим возможным наказанием по своей воинской службе. И, конечно же, они в замешательстве и недоумении, что происходит и что с этим делать.
7: Батюшка, первосвященники поверили воинам в то, что Христос воскрес, если они их подкупали?
5: Была ли вера у первосвященников в воскресение Христова, однозначно сказать не могу. Но, пожалуй, я уверен твердо в том, что первосвященники попали в логическую ловушку, которую сами пытались расставить Спасителю и его помощникам. Почему, собственно, они и просили Пилата установить стражу? Поскольку действительно они опасались, что могло произойти воскресение, но они подали это под соусом кражи тела. Но еще такой момент. В иудейском народе того времени считалось тяжким осквернением прикоснуться к телу умершего человека. И несмотря вот на тяжесть этого проступка для любого иудея, тем не менее первосвященники настаивают на охране. Не было ли это их предположением о том, что Христос, Иисус, может воскреснуть? Пожалуй, было. Они же грамотные люди. Они читали Священное Писание, в том числе пророчество о пришествии Мессии. И вот он пришел, но он оказался не таким, каким они ожидали. И даже если он воскрес, получается, что он воскрес неправильно. Такой спаситель им не нужен. И вот эта юридическая, каноническая, богословская казуистика привела их в тупик. Поэтому они вынуждены были искать разные пути закамуфлировать свою ложь, свое лукавство, свою клевету на спасителя. И таким еще и способом – дать денег стражникам, чтобы они говорили то, что на данный момент выгодно первосвященникам.
7: Понятно.
6: Батюшка, я вот хотела уточнить про вот эти, как это вы сказали, ловушки, которые книжники и фарисеи сами себе ставили. То есть объясните мне, пожалуйста, еще раз, вот про печать. Первосвященники запечатали гроб Господень, чтобы было явлено какие-то события, и Христос выходит, не нарушив печати. А при этом, когда камень отодвинулся, то есть вот эта печать, она все-таки нарушилась или не нарушилась?
5: Христос покинул гроб, не нарушив печати. И это не первое в этом смысле его перемещение в пространстве. Помним, что и из чрева Пречистой Богородицы он также вышел, не нарушив печати ее девства. И эти два события, они между собой связаны. Что касается Синедриона, беречь во гробе тело мертвого человека, это до какой-то меры и степени тоже нонсенс для того времени, поскольку кража мертвеца, кража тела усопшего, это неслыханное дело.
6: То есть такого не может быть? Ну, не бывало в те времена?
5: Ну уж не знаю, бывало или нет, но во всяком случае это можно считать просто чем-то неслыханным и невероятным. Украсть мертвое тело. То есть это само по себе, без всякой охраны, считалось большим преступлением и даже осквернением. А в данном случае первосвященники не просто опасаются кражи, что было запрещено, но более того, они даже ставят охрану. То есть практически они не доверяют и самим себе, и последователям иудаизма, никому не доверяют. То есть они считают, что правоверные иудеи могут себе позволить утащить мертвое тело, несмотря на грех осквернения. Поэтому в дополнение к религиозным страхованиям они ставят еще и военную охрану.
7: И поэтому они стараются хлопотать за них, чтобы их оправдали.
5: Да, конечно. Ведь римских воинов могли запросто наказать по служебной линии за то, что они, спустя рукава, исполнили возложенные на них обязанности.
6: И получается, что воины распространили слух, что тело украли, и иудеи поверили в то, во что не могли поверить, что тело можно украсть.
5: Здесь тоже некая казуистика присутствует. Но действительно, им проще было уверовать в то, что их соплеменники осквернили себя кражей мертвого тела, нежели признать того, что Христос воистину воскрес.
6: Ну, то есть они условно признали, что нарушили их закон, да? Ну, то есть это уму проще.
5: Согласен с вами. Конечно, это проще. Лучше наговорить на себя до какой-то меры и степени, до самой смертной казни, чем признать свои ошибки.
6: Да, спасибо.
7: Батюшка, а поведение первосвященников доказывает то, что они проиграли?
5: Ну, я бы сказал так. Делать хорошую мину при плохой игре. Торжество воскресения состоялось. Не признать этот факт становится совершенно невозможным. Но и отказаться от своей собственной лжи и клеветы для них тоже совершенно невозможное дело. Поэтому они продолжают упорствовать.
6: Да.
5: Для нас, конечно, все эти обстоятельства доказывают поражение первосвященников, фарисеев и всех замысливших этот неправедный суд и казнь Иисуса Христа. Но в то же время получается, что все действия заговорщиков, которые зафиксированы и в Священном Писании, и в Священном Предании, сами по себе уже явствуют, что все эти события, как минимум, были на самом деле, и результатом их действительно стало воскресение Христово. А все их инсинуации, в общем-то, получились не в унижение Иисуса, его Пречистой Матери, учеников, а в подтверждении славы Божией и истинности тех слов, событий, о котором говорил нам Иисус Христос.
8: Обман же и ложь этого слуха видны каждому. Если воины спали, то не могли видеть, а если видели, значит, не спали и задержали бы похитителей. Стража должна бодрствовать и стеречь. Нельзя себе представить, чтобы стража, состоявшая из нескольких лиц, могла уснуть. А если все воины уснули, то подлежали строгому наказанию. Почему же их не наказали, но оставили в покое и даже наградили? А напуганные ученики, от страха запиравшиеся в своих домах, могли бы разве решиться без оружия против вооруженных римских воинов на такое отважное дело? А к тому же, для чего им это было делать, когда они сами потеряли веру в своего Спасителя? Кроме того, могли ли они отвалить огромный камень, никого не разбудив? Все это невозможно. Наоборот, сами ученики подумали было, что кто-то унес тело Спасителя. Но увидев пустой гроб, они поняли, что после похищения так не бывает. И, наконец, почему же начальники иудейские не искали тело Христова и не наказали учеников? Так враги Христовы старались затмить дело Божие грубым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильными против истины.
6: Батюшка, а вот можно утверждать, что люди, которые копаются с научной точки зрения в мельчайших каких-то фразах евангельских, пытающихся говорить о событиях, которые были или не были, они в попытках поиска информации и знания о прошлых событиях, как фарисеи, не относятся как бы к верующим людям? Верно ли такое утверждение?
5: Вопрос в целеполагании. Зачем мы это делаем? Вспомнилась притча об атеисте и предполагаемом ученике атеиста. Жил-был атеист и в спорах с верующими одерживал очень много побед логических. К нему напрашивается в ученики некий человек и говорит, что он тоже атеист, но хочет стать учеником вот этого знаменитого человека, славящегося своей крепкой верой в отсутствие Бога. На что атеист задает несколько вопросов своему предполагаемому кандидату в ученики. «Назови 12 апостолов». «Я не знаю, мне это не нужно». «Назови имена малых или великих пророков». «Зачем мне это нужно? Мне это не интересно, я атеист». «Растолкуй мне притчу о сеятеле из Нового Завета». «Да что вы меня мучаете бестолковыми вопросами? Я атеист, мне это не нужно, мне это не интересно». «Вы, молодой человек, не атеист, вы дурак». Поэтому снова вернусь к вашему вопросу. Вопрос в целеполагании. Укрепиться в вере? Пожалуй, да. Нужно изучать Священное Писание, ознакомиться с толкованиями святых отцов на Священное Писание, знакомиться с историей русской церкви, историей христианской церкви вообще, знакомиться с основополагающими канонами, догматами иных конфессий религиозных верований, проводить сравнительный анализ. То есть быть человеком ищущим, искать истину. А она, по одному из утверждений, рождается в споре. Дай Бог, чтобы этот спор был не только с окружающими, но и с самим собой. И в этом споре находить точки опоры, от которых можно оттолкнуться и к духовным высотам воспарить, в том числе через знания, а не только чувства.
7: Батюшка, почему самое главное событие в Евангелии — воскресение Христова — не видел никто, но при этом верят многие, а многие не верят? Почему? Может быть, потому что никто не видел?
5: А все-таки предлагаю поразмышлять. Совершенно точно, что никто из живущих в сегодняшнее время, родившихся в 21 веке или в 20 веке, не бывал на браке в Кане Галилейской, на котором присутствовал Иисус Христос. Никто из нас не был у Голгофы в то время, когда распинался Иисус Христос. Никто из нас не был в Иерусалиме, когда совершилось сошествие Святого Духа. Но, возвращаясь к твоему вопросу, о факте воскресения, которое мог кто-то видеть или не видел никто. Если воины спали, то не могли видеть. А если видели, значит, не спали. И могли бы задержать либо похитителей, либо того, кто, пофантазируем, изнутри вдруг каким-то чудом сдвинул камень огромный, стал оттуда выходить. Но ведь стража должна бодрствовать и стеречь. Нельзя себе представить, чтобы стража, стоявшая из нескольких стражников, которые меняли друг друга, могла уснуть. А если все воины уснули, то, как они и предполагали, подлежали очень серьезному наказанию. Почему же их не наказали? И даже по просьбе первосвященников наградили.
6: Да.
5: Почему же начальники иудейские не искали тело Христа? Уж если это было предположительно совершено преступление. И не наказали учеников или других виновных лиц, которые могли бы выкрасть тело. Так, собственно, вот с плетением интриг, лжи, клеветы, прямо скажем, враги Христова старались затмить дело Божие, но, увы, оказались бессильны против истины. А истина в том, что Христос воскрес. А если Христос не воскрес, то вера моя тщетна, она пуста. Но вот мы с вами живем в эпоху Нового Завета, мы, я имею в виду всю Церковь Христову, уже около 2000 лет. Разве это одно не является свидетельством истинности нашей веры, твердости нашего упования и в буквальном смысле осязаемости нашего спасения? А сонмы мучеников, которые шли на самые ужасные страдания добровольно, лишь бы не отказаться от веры во Христа. Значит, они духовными очами, умным деланием, а может быть, даже и чувствами соприкасались с такой степенью божественной благодати, что все земные страдания были ничто по сравнению с радостью, о которой мы говорили чуть ранее, о воскресении Христовом.
7: Батюшка, а правильно ли я думаю, что воскресение Спасителя — главное событие не только Евангелия, но и Библии?
5: Да, Настенька, ты верно думаешь, только я позволю себе несколько пояснений. Это не просто главное событие Евангелия, а краеугольный камень христианства. Это основа основ. Весь Ветхий Завет — это ожидание Христа. Евангелие — рассказ о Христе. А в состав Нового Завета, кроме Евангелия, входит также еще и послание апостолов. Так вот, в них вообще о жизни Христа можно узнать лишь одно. Он жертвенно умер и воскрес. И если вычеркнуть весть о воскресении, то получится, что апостолам вообще было нечего сказать о Христе. Христианство — это не учение, извините, не моралистика, а рассказ о факте бытия Иисуса на земле. Апостолы и проповедуют факт, событие, очевидцами которого были. Ни разу за пределами четырех Евангелий они не говорят, как учил нас Господь. Не пересказывают Нагорной проповеди и не передают из уст в уста рассказы о чудесах Христовых. а лишь только повествуют то, что ими было видено здесь на земле. А если бы и хотели рассказать о всех чудесах, то, как говорит апостол-евангелист Иоанн, то весь мир не вместил бы книг, которые бы описывали те чудеса, которые совершил на земле Иисус. И вот то главное событие, о котором ты задаешь вопрос, Настенька, снова повторюсь, это краеугольный камень, это основа основ нашей веры, и это самое главное, неприходящая радость. Христос воскрес!
9: Воистину воскресе!
5: Спасибо вас, Господи, дорогие друзья! Сегодня мы поговорили о главном, центральном, краеугольном событии Евангелия, о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Милость Божия да пребудет со всеми вами. Спасибо вам, Светлана. Спасибо тебе, Настенька.
6: Спасибо, батюшка. До свидания.
7: Спасибо. До свидания.
5: С Богом.

0: эфире «Радио Образ». Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет. Нижегородские авторы детям.
1: Ирина Казанская, Нижний Новгород. Рассказы и стихи для детей.
2: На крыльях весны. Жаворонки, ноги тонкие, пойте песню звонко-звонко в лучезарной вышине о красавице весне, чтобы травы зеленели, чтобы цветики алели, чтобы яблоньки цвели, ну а мы быстрее росли. Даша, принеси скорее ручку или карандаш. Надо записать новый стих, а то потом забуду, у меня все руки в тесте. Мама, у меня тоже все руки в тесте. С нескрываемым удовольствием ребенок показывает свои, словно белым пластилином заляпанные ладошки. Одежда в муке, нос и щеки в муке, волосы в муке, только глаза сияют. Сегодня 22 марта. В этот день на Руси издавна отмечали праздник жаворонки, сороки, день встречи весны. «Я знаю много названий перелетных птиц», — начинает Даша новую игру. «Лебеди, гуси, утки, самые быстрые — это стрижи». «Жаворонки тоже перелетные, да? А, кстати, как они выглядят? Интересно, что это за птица такая?» В одной старинной легенде рассказывается, что как-то раз Бог подбросил высоко вверх комочек земли, и из него появилась на свет птичка. Серая, как земля. Эта крохотная, неприметная с виду птичка больше живет за околицей села, в поле. А почему о жаворонке стихи слагают? На заре, ранним утром, жаворонок буквально взвивается, ввинчивается в небо, зависая высоко над землей, маленькой точкой на одном месте. И звенит на всю округу его заливистая песня, так что душа радуется, слыша ее. Говорят, поднявшись высоко в небо, жаворонок проводит время в молитвах, потом, внезапно смолкнув, взмывает вверх и летит на исповедь к Богу. Люди, даже дети, их не трогают. Божья птичка, как и ласточка. Вот бы услышать, как она поет. Мы с Дашей впервые пытаемся испечь печенье в виде жаворонков. На 40 святых в старину каждая хозяйка пекла пироги, пончики или иное постное печенье в форме птичек с клювами, гребешками, хвостиками и обязательно с раскрытыми, как бы летящими крыльями. У наших предков повсюду существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетают птицы и приносят с собой весну, и первый из них – жаворонок. «Я знаю еще много-много названий перелетных птиц», – продолжает Даша, разделяя тесто на маленькие комочки. «Жаворонки – это раз, скворцы – это два, мама, помогай – это три. Жаворонки, кулики, журавли, грачи и солнышко лучи. Даша, скорее, скорее, дай мне карандаш. У нас сейчас сочинится веснянка». «Что такое веснянка?» «Веснянки, веснушки – это весенние песенки». «Ой, не могу, веснушки!» – смеется Даша. «Веснушки же проявляются, когда светит солнышко. Вот теперь и пойми, то ли это веснушки на лице, то ли это песенки». Солнечные песенки, которыми встречали приход весны. И нам сегодня не обойтись без весенних песен. Слушай. Вместе с радугой и ливнями, да из райских, из светлиц, из-за моря, моря синего, прилетели 40 птиц. Жаворонки, кулики, журавли, грачи, славки, пеночки, стрижи и солнышко лучи. И жар птицы, гостьей сказочной, возвратилась в край весна, и земля вновь стала красочной, разноцветных нот полна. Зелень яркая, капель, в лад звенят ручьи, перелетных птиц, артель и солнышко лучи, из-за моря море синего, да из райских и светлиц вместе с радугой и ливнями прилетели 40 птиц. Гуси, лебеди, скворцы, сойки, дергачи, ласточки, щеглы, чижи и солнышко лучи. Я смотрю, как Даша ловко завязывает кусочки теста узлом, втыкает изюминки на место глаз, на хвосте делает надрезы, вся в бабушку. Моя мама, Лидия Петровна, была родом из деревни Галузина, что стоит на правом берегу реки Сухона рядом с Великим Устюгом. В источниках начала 17 века сообщается, что деревня находилась во владениях местного Ефимьева монастыря. В ней был построен монастырский двор. А название Галузина происходит от древнерусского слова «галуза», что значит «шалун», «проказник», «сорванец». Мамин род в деревне называли «медведи». Когда я маму спрашивала, почему, она отвечала: «Сильные были люди, крепкие, все хорошие охотники, радивые». Знаю, что во время революции их раскулачивали. «Даш, а помнишь, бабушка рассказывала, как в школу за 5 километров туда и обратно каждый день в любую погоду ходила?» «Конечно, помню. Я помню, как она однажды с волком повстречалась, как красная шапочка. Бабушка шла лесом в школу, а волк дорогу переходил». «Да, помню», — она говорила, — остановился, посмотрел в мою сторону и пошел своей дорогой в лес, а я своей в школу. Бабушка еще говорила, что это случилось в мае, и серый волк сытый был, наверное. Ха-ха, еще смеялась совсем как девчонка, вспоминая, как улепетывала оттуда. Ну что, Дашенька, ставим жаворонков в духовку минут на 15-20, как написано в рецепте». «А бабушка все без всяких рецептов делала. Я помню, как мы вместе пирожки пекли и большую сладкую ватрушку. А еще я колобки в муке катала. Да, наша бабушка была большая мастерица. Про таких хозяек говорят, что у них золотые руки, любая работа в ее руках спорилась. Даша, и у тебя очень хорошо получается». «Я люблю тесто. Люблю лепить, печь что-нибудь. Это бабушка меня научила». Слушаю и думаю: Даша младше моей мамы на 60 лет. Всего-то. А какие глобальные перемены. Моя мама родилась в телеге среди поля. Да, в поле, где моя 18-летняя бабушка Наталья по мере сил, будучи уже на сносях, помогала 60 лет. Всего.

0: и пироги печь, и полотенца до одежды петухами вышивать. Став экономистом, все это с детства умела делать моя мама.
1: Ура! У нас получилось! Ой, какие чудесные же воронята! К нам прилетела целая стайка птиц!
0: Комментирует Даша наше творение, когда я вынимаю противень из духовки. Мы сажаем несколько птичек на подоконник и распахиваем окно настежь. В кухню тут же врывается синее-синее небо, яркое солнце, свежий весенний ветерок, повсюду звенят ручьи, слышатся веселые трели капели и птичий гомон. Я рассказываю Даше, как в старину дети прикрепляли печеных жаворонков к длинным палкам и выбегали с ними на пригорки. Сажали птичек на ветки деревьев, на изгороди и плетни, забрасывали на крыши, подвешивали на ниточках. Жаворонки раскачивались от ветра, и создавалось впечатление, что они летят. Первые вестники весны – это крылатые птицы. А еще птица – это образ души христианской и символ Святого Духа. Весной пробуждается от зимнего сна природа, наполняется живительным соком деревья, всюду жизнь. Весна окрыляет все вокруг, и наши души, конечно. И хочется говорить вновь стихами о вечной весне. Небозвон, малиновый звон, перезвон, небозвон, пасхальный, воскресный. И мир озарен, и Русь полетела, и Русь поплыла в пасхальном трезвоне, как лебедь бела. Парят колокольни, соборы летят, и ангелы благословляют ребят, реют меж ними в день полный чудес, и всем возвещают: Христос воскрес! Звонницы радостно машут крылами, звонко веселыми колоколами. Все отзывается, поле и лес, звенит Русь святая, Христос воскрес! Парят купола крестами сияя, Божий покров, благодать золотая, весь мир обнимая, сходит с небес в пасхальном трезвоне. Христос воскрес! Душа, будь крылата, воскресни и ты для Бога, для радости, для доброты.
2: Вы слушаете стихи и рассказы для детей Ирины Казанской, город Нижний Новгород.
0: Живая вода. Ясный погожий вечер. Мы с Дашей шагаем по главной единственной улице деревни Кашникова в последний дом у самой околицы, к Авдотье Ивановне за парным молоком. Под ногами пыльная дорога, да мелкие камешки, которыми Даша с удовольствием играет в футбол. Мама, пас, лови, промах, гол! И опять все сначала. Ведь один камушек лучше другого. Дочке хорошо играть, она в кроссовках. А я, как бы сказали в деревне бабушки, вырядилась. В босоножках, в белом с цветами сарафане. Какой из меня вратарь? Я смотрю на небо. По нему плывут разноцветные закатные облака. И вдруг понимаю, что это я плыву, а они стоят. Неподвижно и низко в звенящей тишине небес. Над самой моей головой. Облака так близко, кажется, протяни только руку, и коснешься их, и прикоснешься к тайне мироздания. Безветрие, безмолвие, все вокруг словно застыло на века. Явственно ощущаю себя стоящей внутри грандиозной картины, созданной кистью Творца, самого гениального художника. Только слышно, как сердце стучит тук-тук в прозрачности бытия.
1: «Мам, ты чего остановилась посреди дороги? Догоняй!» Спускает меня с небес на землю дочь, а сама, как маленькая пружинка, как резвый белый кролик, уже торопит

0: двигаться дальше, по ходу осваивая окружающий мир, соприкасаясь со всем, что встречается на пути. На ее футболке и шортах там и тут уже прицеплен репейник. «Мам, как тебе мои брошки?» «Хороши!» «Хочешь, я тебе такие сделаю? Секунда, и я вся в репье». «Какая ты у меня красивая!» «Стой, стой! Я тебя хочу сфотографировать! Сейчас только сотик из кармана достану!» Через 5 минут заинтересовалась огромным блестящим жуком. «Что это за зверь такой?»
1: «Жук».
0: «Такой слон не может быть просто жуком!»
1: «По-моему, майский, но я не уверена».
0: «Смотри, он в цветке шиповника! Я его тоже сфотографировать хочу!»
1: Мы фотографируем и фотографируем. Стоп-кадр!
0: Древняя изба с резными наличниками стоит, словно сказочный терем. На широких лентах оконных подзоров цветочные узоры, завитушки, взлетающие птицы. Стоп-кадр! Даша сидит на краю колодца в обнимку с бадьей. Стоп-кадр! Яблонька, вся усыпанная наливными яблочками, склонила свои ветки до самой земли. Стоп-кадр! Гуси и лебеди, переваливаясь, идут гуськом друг за другом. Стоп-кадр! Барышня-крестьянка. Даша кормит семечками курочек-пеструшек. И вот уже бабушка Авдотья поит Дашу парным молоком. Наливает целый стакан. «Пей, Дашенька, пей! Оно сладкое, как мед, и целебное. Коровки травушку, клевер целый день жуют. И молочко поэтому такое душистое. Авдотья Ивановна, а почему вы корову метелькой назвали?»
1: «Так она на святках родилась. В ту ночь сильная метель была. Ой, как мело! Двери хлева снегом завалило. На силу откопали, а там нас уже наша радость ждала. Вот метелькой и кличем. А она зимняя».
0: «Я тоже зимняя», — говорит Даша. «Я на крещение родилась, в большой праздник». «Ой, на крещение!» — всплескивает руками бабушка Авдотья и молодеет на глазах. «Везде Христос купается, везде водичка святая на крещение. А у нас ее еще называют живой. Мы в детстве ходили слушать крещенскую воду. Живая вода как-то играет, колышется, шумит. Мать так учила: беги, доча, смотри, как вода перевернется, набирай. Господь крестится, вода сплеснется. Пей, пей молочко, Дашенька, сил для учебы набирайся». Распрощавшись с Авдотьей Ивановной, выходим за околицу, на высокий пригорок. И аж дух захватывает от восторга. Впереди, словно русская песня, разливается уходящая за окоем бесконечная синяя даль. Поля, леса, луга, перелески. То тут, то там мелькают озера, серебрится лента реки, а еще дальше, там, у самого горизонта, где земля встречается с небом, обронила райское перо золотая жар-птица. И оно горит и переливается всеми цветами радуги. Мы с Дашей долго любуемся на закат. «Мама, я всегда думала, что живая вода только в сказках бывает».
1: «Да, Даша, я тоже так думала. А она, оказывается, на крещение живой становится».
0: «Ой, мама, я совсем забыла! Через несколько минут мы уже несемся, как угорелые, обратно на турбазу «Кристалл». Сегодня наши с деревенскими мальчишками волейбол играют. Бежим скорее. Давай бутылку с молоком, я сама понесу. И Света будет, и Максим, и Сашка, и Оля, и Ваня, и Вася».

0: агиасма, святыня. Вода живого света, агиасма, богоявленская, крещенская вода. Иисус Христос пришел в мир не напрасно, любовью победил смерть навсегда. Так лейся и шуми, звени ручьями, раскатом волн дроби уступы скал. Играй на солнце, как тогда, на Иордане, когда Господь тебя благословлял. Млечный путь. Ровно в полночь, когда все дети на турбазе «Кристалл» сладко спят, или, по крайней мере, уже тихо лежат в своих кроватках, Даша тащит меня, сонную, смотреть на звездное небо. На европейскую часть России сегодня обрушится метеорный поток «Персеид». Сходу выпаливает ребенок с горящими, как звезды, глазами, врываясь в комнату, где я, как всегда, днем тихо и мирно читала книгу. Только что по телевизору сказали: «Я не лягу ночью спать, я пойду смотреть «Звездопад». «Мама, ты ведь мне давно обещала», — продолжает дочь. «Но всегда у тебя находились отговорки. Ты еще маленькая, сейчас не август, мало звезд. Так вот, во-первых, я уже выросла. Во-вторых, сегодня август, 12 число. В-третьих, поток Персеид. Ведь это веский аргумент, правда?» Поток сознания перевесил все. Смеюсь я и соглашаюсь на эту авантюру. Ровно в полночь, прихватив с собой на всякий случай карманный фонарик, выходим из главного корпуса на улицу. Зябко. Я кутаюсь в большую вязаную кофту. Даша тоже ежится от холода, но держится бодро. Смотреть на звездное небо полагается, соблюдая инструкцию. Во-первых, должны быть выключены все фонари на территории турбазы «Кристалл». Во-вторых, должен быть погашен свет во всех окнах главного корпуса и домиков. В-третьих, нужно обогнуть корпус, пройти темной-темной дорогой мимо темного-темного леса на смотровую площадку, стоять в кромешной тьме, не бояться, запрокинуть голову вверх и... огромная, бездонная вселенная, сверкая мириадами звезд, открылась нам во всей своей красе. Аж дух захватывает. «Мама, мы шли и шли и шли и шли и нашли клад с сокровищами. Уму непостижимо. Даша, смотри, вон прямо над сосной висит ковш. Видишь? Это созвездие Большой Медведицы». «Мам, это известно даже дошкольнику. А я вижу крошечную звездочку. Ой, еле-еле светится рядом со средней звездой в ручке ковша». «Даша, у тебя отличное зрение. Это Алькор и Мицар, что в переводе с арабского значит «всадник и конь». Это двойная звезда. А вон та, ярчайшая, большая, это знаменитая полярная. Ориентир для путешественников и мореплавателей. Полярная звезда всегда показывает на север. А теперь посмотри направо. Видишь, над нашим корпусом опрокинутая небесная буква «М». «Ой, как здорово! Вижу, вижу! Она напоминает букву «W». Да, это созвездие Кассиопеи. Название созвездия было дано древними греками в честь хвастливой мифической царицы Кассиопеи. В очертаниях этого созвездия они видели трон, сидящий на нем царицей. Много мифов и легенд придумали люди, глядя на звездное небо. «Мама, а что это такое рядом с созвездием? Белеет, белая полоса, на широкий пояс похоже. Даша, я тебя поздравляю! Ты только что, как древние греки, совершила открытие! Они сравнили эту белую полосу с пролившимся молоком и назвали ее Млечный, Молочный, Млечный Путь. Это гигантское скопление звезд. И это галактика, в которой мы живем. Наш адрес во Вселенной звучит так. Метагалактика. Галактика Млечный Путь. Солнечная система, планета Земля». Говоря это, я вдруг на мгновение почувствовала, как почва уходит у меня из-под ног, и к концу фразы мысленно я уже качалась на высоких волнах в бескрайних просторах Вселенского океана. «Ну и адресок, закачаешься!» — засмеялась Даша, словно прочитав мои мысли. «Надо будет запомнить». Мы садимся на единственную лавочку, как на спасительный плот, на самом краю смотровой площадки, и долго молчим, пытаясь постичь непостижимое, вглядывая в серебристую, туманную, мерцающую тайну, протянувшуюся от одного края неба до другого. «А Млечный Путь? Что там за ним, мама? Куда он нас ведет?» Издавна люди считали Млечный Путь дорогой ангелов, по которой те могут спускаться с небес на землю и потом обратно подниматься на небеса. «И мой ангел-хранитель спускается ко мне по Млечному Пути? Может быть, у него серебряные крылья? И как звезды сияет его одежда? Да-да-да! И он по пути набирает мне небесного молочка из молочной реки, у которой кисельные берега, глядя на покрытую туманом реку Ветлугу, которая слегка виднелась внизу, предположил ребенок. Мне нравится так думать». И вдруг темноту неба осветила блестящая вспышка. «Звезда упала! Ты видела?» — закричала Даша на всю Вселенную и вскочила на скамейку, словно пытаясь поймать летящий свет в ладони. «Нужно успеть загадать желание, и оно обязательно сбудется!» Всполохи один за другим, распускаясь как цветы, появлялись откуда-то из-за небесного свода и, расцвечивая ночную тишину, мгновенно гасли. В небе зажглись сотни падающих искр. На землю обрушился звездопад. Мы стояли с Дашей под звездным ливнем, окрыленные и счастливые, широко распахнув свои руки навстречу прекрасному космосу, а впереди простирался наш Млечный Путь, небесная дорога веры, надежды и любви.
1: Вы слушали стихи и рассказы для детей Ирины Казанской, город Нижний Новгород.

0: и в сказке.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы Протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, спрашивайте, что вас интересует на тему христианства. Стараемся дать ответ. А я пока отвечу на те вопросы, которые были раньше заданы. Такой у нас есть вопрос. 6 мая Православная Церковь празднует память великомученика Георгия Победоносца. Вот, в иконописной традиции принято изображать в виде его всадника, такого змееборца. Георгий Победоносец совершил, как известно, немало чудес, которые описаны в житии. Вот. Но самое известное чудо об избавлении отрока из плена, например. Сюжет получился таким сказочным, пишет нам вот автор этого вопроса. Поэтому сложно поверить, что в те далекие времена существовали драконы и огромные змеи. А почему именно победа над змеем получила широкое распространение в иконографии? Вот почему. Открываем Библию и читаем. Третья глава книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь». В образе змея, как известно, выступает дьявол, который искушает прародителей. После грехопадения Господь выносит ему приговор. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот эта книга Бытия нам рассказывает, что постигнет вот змея и в его образе сатану. Библейское сказание вот и послужило потом уже в дальнейшем сюжетом для изображения победы Бога над сатаной. Так, кстати, изображали не только Георгия Победоносца, но и архангела Михаила, вот, который низверг дьявола, вот, и святых, и Георгия, как победоносца, как мы говорили, Дмитрия Солонского. Вот змей с раннехристианских таких времен, он иконографически являлся олицетворением темных сил, символом коварства, свирепости, зла. И вот его побеждает на белом коне вот, христианский воин. Вот почему такое изображение. Так, не мешает ли земное богатство, спрашивают нас, да, и благополучие достигать вершин духовной жизни? Не случайно подвижники благочестия вставали на путь аскезы, намеренно лишали себя всех земных благ, жили в режиме строгих ограничений в пище, в одежде, в общении. Так святой Алексей, человек Божий, сын сенатора, он раздал остатки имущества, оделся в лохмотье и всю жизнь питался подаянием. Вот, конечно же, мир в душе – это идеал не только современных людей, а к нему человек, в общем-то, с момента грехопадения всегда старался как-то вернуться. Мы же знаем, что Адам плакал о потерянном рае, и не только как о месте, где мог он добывать пищу, не в поте лица своего, или все же о чем-то большем, не только вот о том, что он лишился вот этого места, да, а о чем-то большем. А действительно, вот об этом идеале мира в своей душе вместе с Богом, когда мог общаться с Богом. Вот. Потому что вместе с местом пребывания Адам потерял и возможность бессмертия, и прямое общение, как говорилось, да, с Творцом, и свое совершенство, тот самый мир в душе, гармонию, гармонию воли, чувства, разума. Вот. Обретением потерянного рая озабочен, то, осознавая или нет, подсознательно и богатый, и бедный человек. При условии, конечно, что он хоть как-то, но все-таки живет вот духовной жизнью. Блаженный Августин когда-то говорил так: «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе». Вот оказывается, что нам нужно для мира в душе. Господь Бог, который создал нас со стремлением к Себе, со стремлением к Богу. Вот, а может его обрести богатый человек? Может, хотя трудно, да, Спаситель говорит, что богатому войти в Царство Небесное. Так трудно, что проще верблюду в игольные уши, вот в этот, вот эту трещину в скале, которую называют игольными ушами. Кто был в Иерусалиме, знает, там обычно паломники проходят через это, через эту, что ли, трещину, в которую действительно верблюд уж точно не войдет. Вот. Поэтому трудно, но возможно. Да, вот другое дело, чтобы он захотел этого. Мы вспоминаем евангельский сюжет, когда юноша, значит, спросил, как он может совершенство достичь. Вот, и огорчился, когда услышал, что для этого нужно раздать все имение нищим и идти за Христом. Огорчился и ушел, не пошел за Спасителем, потому что пожалел свое богатство. Иисус сказал ученикам: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Ну вот, и это ведь касается не только материальных ценностей, но и любой внешней привязанности, мешающей человеку следовать за Христом. Мы знаем немало примеров, когда подвижники оставляли все и следовали за Иисусом, неся свой крест. Вот. А можно ли при этом оставаться человеком состоятельным, ну или там богатым, как угодно назовем? Да, в общем-то, можно. Почему же нет? Все дело в отношении к своему достоянию, как оно приобретается, как используется, как им дорожит хозяин, как ценит и что для него главное в жизни. Вовсе не обязательно, подобно Алексею, человеку Божию, оставить дом, молодую жену, и даже не успев с ней пожить, и под лестницей лежать. Вот он такой избрал вот подвиг. Ну, странный, но избрал, это его право. А Господь всякому подвижнику укажет свой путь, если искренен этот подвижник. Он может быть и как у человека Божия, а может быть и другим. Скажем, Василий Великий. Да, он был богатым человеком, имел рабов даже. Вот. А в состоянии ли достичь, если с другой стороны посмотреть, достичь мира бедный человек, и он тоже имеет это право. Но опять же, при одном условии, если он сам к этому будет стремиться, и в сердце не пустит зависть. Потому что это не редкий случай, когда человек вот видит, что кто-то живет лучше и начинает роптать на Бога. Вот, роптать на Бога, почему у соседа вот все, а у меня ничего, и так далее. Если этого не будет, потому что это сделать нелегко. Но нам никто легких путей не обещал. Господь не говорил, что мы тут будем все благоденствовать на земле. Совсем другое нас ожидает, если мы идем за Христом. Вот, такой у нас вопрос есть. Как вы думаете, стоит ли состоятельным людям, вот снова о состоятельных людях, чтобы не искушать ближних, скрывать свое имущественное положение, одеваться просто, скромно, без лишних прикрас, особенно когда они идут в храм? Ну, в храм, конечно. Мне бы, вот, знаете, хотелось только сказать, чтобы наши слушатели, кто нас сейчас вот слышит, не подумали, что я тут имею право какое-то, или учу их, как надо жить, или знаю какие-то рецепты вот этой правильной жизни. Нет, таких ни намерений, ни права, ни способностей у меня нет. А вот напомнить, как учил Христос, ну, это вот право всякого священника. А в данном случае он учил нас не быть фарисеями, не быть лицемерами, быть такими, какие мы есть, и желать большего, стремиться стать такими, какими хотел бы нас видеть сам Христос. В храм мы идем на встречу с Богом, поэтому одеваемся не так, как на садовый участок, да, и не в шлепанцах каких-нибудь там или в шортах, но и не как на прием губернатору там, или на какой-нибудь званый обед. И скрывать ничего не надо. У каждого свое место определено в обществе. Уж какой Господь дал по способностям, по труду, по образованию. Вот. Кто неправедным богатством нажил это свое состояние, так он едва ли в храм-то и пойдет. Вот. А вот от нас-то требуется достойным быть на том месте, которое нам определено. А испытание богатством всегда тяжелое, как мы уже и говорили. Ну, вот, да. Ну, достаточно вот сейчас даже посмотреть, что творится с нашими, что нам показывают, ну, с нашими актерами, детьми, внуками, какие ценности у представителей, у отдельных, да, представителей шоу, там, бизнеса, олигархов и так далее. Вот. Ну, не у всех, конечно, произошло помутнение разума, но я думаю, что у многих, судя по всему, вот. Ну, а я думаю, что нужно ли показывать это все, и показ их жизни вот по телевизору – это искушение для других людей. Кто-то, да, не будет смотреть, кто-то посмотрит и рассмеется, не обратит внимания, а кто-то позавидует. И мы видим, что и этого полно, когда хотят получить вот какой-нибудь, какой-то достаток, не заработав его там каким-то своим умением, своими способностями, честным трудом, а вот вдруг ни с того ни с сего сразу и еще не испачкав руки там в каком-нибудь мазоте у станка, а вот так сразу белую рубашку с галстуком и автомобиль и все остальное. Вот. Но мы же можем не смотреть эти передачи и не интересоваться той жизнью. Но, а потому что имеем право выбора, и у нас есть еще сила воли, в отличие от животных. Мы ведь, кроме того, что имеем бессмертную душу, еще и волю имеем, и вот эту свободу выбора, и ответственность за свои поступки, как в этой, так и в грядущей жизни. Животное, да, живет по, согласно инстинктам каким-то, а человек-то? А человек, в общем, он может выбирать, что ему полезно и что для души спасительно. Вот очень распространенный вопрос есть такой. Зачем нужно ходить в храм? Можно ведь, веруя в Бога, молиться дома. Разве Бог обитает в храме, а не в душе? Ну, если посмотреть на это, то Бог действительно всегда рядом с нами. Он сам сказал нам об этом при Вознесении: «Я с вами во все дни до скончания века». И молиться Ему можно в любом месте. И дома, и в лесу, и там на воде, и где угодно. Вот. И все-таки мы смотрим, почему-то уже не одно тысячелетие люди посещают, не только христианские, но строят храмы, посещают их, да, и считают, что это место, где предполагается особое присутствие Бога. Уже потому, а почему? Потому что сам Бог так заповедовал. Но я об этом скажу чуть позже. У нас вопрос есть по телефону. Слушаю вас, говорите.
0: Добрый день.
6: Добрый.
0: Михаил Михайлович. Отец Владимир.
6: Да.
0: Вот смотрите, мы говорим, молитва — это разговор человека с Богом. Но ведь мы то, когда Евангелие читаем, мы же тоже как бы разговариваем с ним. Но в Евангелии очень много таких вещей, с которыми человек не согласен. Вот, например, зачем Господь вселил бесов в свинью, а потом погубил этих свиней, уже вред принес и вызвал гнев на себя. Или там, допустим, виноградари, разная, одна и та же плата за разное время работы. В общем, там много таких вещей, с которыми вот я, например, не согласен. И вот это вот несогласие, является ли это грехом? Или все-таки рассуждать можно? Спасибо.
6: Знаете, Алексей Михайлович, кажется, да, я не совсем расслышал. Вот, вопрос-то закономерный, конечно, мы встречаем, но надо всегда, всегда еще помнить, что Бог говорил притчами. Говорил притчами для своих, для тех людей, которые жили в то время и в том месте. Да, вот там есть, например, «приобретайте друзей богатством неправедным». Ну-ка, как вот мы сумеем это... Как мы сумеем это там объяснить? Очень тяжело. Ну, возможно, это другой вопрос. Поэтому и это надо учитывать. И еще то, что мы... Вы правильно сказали, что непонятно. Так чтобы было понятно, нам ведь советуют, если мы все-таки члены христианской церкви, православной церкви, то читать толкование Я ничего нового не скажу, я думаю, что это вы прекрасно знаете. Но толкований на Евангелие очень много, да, и у протестантов, и у католиков. И причем, так как теория спасения у всех разная, юридическая такая вот у католиков, там, отличающаяся, значит, у протестантской христианской церкви, да, вот, и у православной тоже, совершенно разное. И исходя из этого, что наше понимание разное, и толкование евангельских каких-то сюжетов и высказываний Христа тоже разное. И если мы принадлежим к православной церкви, а читать будем толкование католиков, ну, мы запутаемся. Или будем считать, что мы сами понимаем, И начинаем толковать так, как нам хочется. И здесь ведь запутаемся. Я думаю, вы знаете примеры даже Льва Николаевича Толстого. Он же вот сначала не согласился с тем, что стало ему непонятно, потом он с этим не согласился, потом он решил, что он и сам все правильно понимает. Вот так, такие умы заблуждались, что уж куда нам, да ведь? Поэтому мы берем толкование, а православное... Сколько тоже их немало, самых разных, да? Какое вам ближе? Ну, они отличаются тем, что некоторые, что ли, вот наиболее духовное, такое эмоциональное, там, Феофилакта Болгарского, да, вот... У Лопухина по-другому в его толковой Библии, да, архиепископ Аверкий Таушев в Четверо Евангелия, он вот так трактует, вот. Но, тем не менее, они не отступают от православного понимания того или иного высказывания Христа или притчи, которые он рассказывает. И тогда нам будет понятно, мы с этим, когда, вот поверьте мне, ведь я также читал их, и когда-то, и сейчас читаю, но когда толкование вы прочитаете, то станет все на свои места, и некоторые вещи мы, ну, как-то не видим, а вот святые отцы сумели это разглядеть и нам донести в понятных словах. Вот что можно сделать, а просто несогласие, да, нет того, что это грех или не грех, я вовсе не хочу вас там напугать, что грех, и вам надо бежать каяться, нет, вы же просто внимательно читаете, да, пытаетесь разобраться, ну, пока не поняли, да, не согласились, попробуйте поискать, как на это смотрели другие святые отцы, и с кем-нибудь из них, я уверен, вы обязательно согласитесь». Ну, вот так. Да, так вот, мы говорим о том, что во все века люди молились не просто в любом месте, где они могут молиться. В машине вы едете, да, собираете грибы или там еще что-то, вы можете возносить молитву к Богу, конечно же. Да, а вот в определенных местах, да, так сам Бог так заповедовал. Мы говорим, что там особое присутствие Бога. Да, заповедовал Он сам. Пожалуйста, мы читаем в Ветхом Завете, книга «Исход». «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все сделайте, как я показал тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее». То есть Бог сказал Моисею, как нужно построить вот эту скинию, этот походный храм. Вот вплоть до там размеров, столько-то локтей сюда, столько-то сюда, такие-то ткани, такое-то, из чего могут быть сделаны херувимы, там, и все сосуды и так далее. Вот. Ну, наверное, это очень важно, не наверное, ну, а точно, верно, это важно. Вот. В храме совершается ведь общая молитва, и для которой мы должны вместе собраться, по примеру апостолов. Читаем от Луки Евангелие. «И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». То есть даже апостолы в Иерусалимском храме, они его не игнорировали, они его посещали и пребывали там. Вот. А вот нам ведь лень. Да, вот я не раз приводил, отвечая на этот вопрос, на некоторые другие, народную пословицу. Храм близко, да идти склизко. Кабак далеконько, да дойдем полегоньку. Вот получается так, что вот нам просто лень туда идти. Помолюсь дома, да. Вот. И поэтому это оправдание чаще всего лени. Конечно, бывают определенные другие случаи, когда человек и дома помолится, не сможет по каким-то причинам в храм пойти. А если он болен, если он лежит и не встает там, или ему вообще трудно идти, ну, понятно, что, да, А если он не обращается к Богу, то какой вере? Ну, остается дома. Да, Бог-то ведь в душе у меня присутствует, поэтому он всегда со мной, я могу не молиться. Вот. Тут как-то сомнительно вот это присутствие в душе этого человека божества. Может ли об этом идти речь? Мы говорим, что любим Бога, а любовь всегда жертвенна. И вот наша малая жертва заключается в том, что мы отдаем свое время хотя бы, вот это вот усилие делаем и посещаем Дом Божий, где мы учимся жертвенной любви. Образец этой любви нам дал сам Спаситель, который принес себя в жертву за нас. Да? И еще один момент. Только в храме совершаются таинства, прежде всего Евхаристия. Здесь каждый день Христос зовет: «Вот тело мое и кровь моя, причащайтесь». И кто отказывается, сидя дома? «Кто не со мной, то против меня», вообще-то он сказал. 12 глава Матфея. Вот так, да, у нас звонок. Слушаю вас.
2: Батюшка Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Благословите.
6: Бог благословит.
2: Раба Божия Лариса.
6: Да.
2: Батюшка Владимир, я очень ценю ваше мнение. Подскажите, пожалуйста, вот если вспоминаются старые забытые грехи, но серьезные, нужно ли их называть на исповеди, если я много раз перед этим соборовался, и как бы забытые грехи уже прощены? Скажите, пожалуйста. Благодарю за ответ.
6: Да, вопрос ваш тоже нередкий. Вот это очень часто и на исповеди, во время таинства исповеди, когда подходят, называют грехи, которые совершили очень давно. И вот если подойти к этому, давайте сначала с некоторой формальной стороны подойдем. Если вы покаялись, ну, даже и неформально, если вы покаялись искренне, то вы знаете, раз вы это сказали, что они давно прощены. Дело не в том, что вы соборовались или не соборовались. Ваше искреннее покаяние, нежелание повторить этот грех, да, там действительно вы слезы пролили, но тогда едва ли они будут вспоминаться. Или будут вспоминаться как нечто, ну, такое вот тяжелое. Но это ведь полезное воспоминание. Ну, неприятное, но полезное. Потому что и не все лекарства сладкие, бывают и горькие. Вот так к этому подойти нужно. А если вы как-то, ну, назвали грех, а раскаяния не было, то они вспоминаются для того, чтобы вы это раскаяние такое, что ли, серьезное получили. Тогда вспоминаться не будет. Ведь в православном понимании не раз, да, я говорил, и вы, я думаю, знаете, что Исаак Сирин говорил: грех — это рана, которую грешник наносит сам себе. Вот в нашем понимании, в отличие, вот католическое понимание греха — это проступок, это, то есть преступление, за которым следует наказание. А в православии это понимание как рана, которую грешник сам себе нанес, и она у него болит. Он покаялся, да, ну, как-то начал лечить начал свою рану, да, и все-таки она продолжает болеть, потому что она ведь рана, и рана и есть, потому прощен грех, но она продолжает, в общем-то, о себе напоминать, наверное, еще и для того, чтобы мы не забывали, что мы совершили, и не повторили этот грех заново. Вот так. Мы сейчас прервемся на некоторое время, потом продолжим, вернемся в студию.
5: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник «Лестница». Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
1: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
2: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
0: Знак вопроса.
3: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот нам и прислали в это время у нас два вопроса. Так, «Христос воскресе, воистину воскресе». Так, рассказать про праздник Троицу. И второй вопрос, равны ли мужчина и женщина перед Богом? Спасибо. Ну, я думаю, что вот автор этого вопроса немного подождет, потому что о Троице скоро будет передача, потому что этот праздник приближается у нас, в приближении. А что касается, значит, равны ли перед Богом мужчины и женщины, то они как творение, конечно же, равны какого-то. Но другое дело, что был первым сотворен мужчина, да, вот некоторое первенство у него присутствует, да, и только потом, когда оказалось, что нет помощника ему по такой, который бы действительно был настоящим помощником, тогда Господь сотворил, причем используя для этого тоже, так сказать, материю, как взятую у человека, как он говорит, ребро, вот. Но с духовной стороны вот это слово, древнееврейское слово, которое обозначает ребро, оно обозначает еще и, ну, ребро как часть человеческого тела, да, еще и означает сторона, то есть некоторая духовная такая вот сторона. Богословы так объясняют, что если мужчина разум, то женщина вот другая сторона чувства. Вот так. Еще вот такой вопрос есть. Сейчас мы посмотрим. Как церковь относится к донорству крови? Спасибо. Спокойно она относится к донорству крови и не воспрещает. Если вы слышали о том, что кто-то запрещает донорство крови, это касается вот секты у нас запрещенные, свидетели Иеговы. Они противники донорства. Вот. И, ну, много писали об этом и случаи приводили, когда люди даже погибали из-за того, что там девушка, помнится, одна в Риге умерла, потому что родители были вот приверженцы этого учения, и они не допустили крови. Они считают, что вот как в Ветхом Завете говорится, кровь — это жизнь, и вот чужую кровь нельзя переливать человеку другому. Вот. А православная церковь к этому так не относится, поэтому донорство благословляется. Ничего тут страшного нет. Так, вот еще такой вопрос. Так, можно ли указывать в записках о упокоении прабабушек, прадедушек, которых достоверно известно, что они были крещены? Родились они до революции. Заранее спасибо. Да, ну, знаете, мы можем предполагать, что если они родились до революции, да, русские люди, ну, конечно, были крещены. Это, ну, наверное, было бы что-то удивительное, если бы нашелся некрещенный человек в те времена. Рождался человек. Причем вот я так как-то смотрел, некоторые родословные крестили. Мы сейчас вот строго, ну, стараются люди строго крестить 40-й день или после. И знают, что если младенец очень слабый, то можно крестить и до 40-го дня. А так придерживаются вот этого правила. Вот. Ну, это хорошо. Вот. А посмотрел я эти родословные, что там крещен человек почти сразу. Или такие слабые рождались. Ведь сейчас другие условия для рождения и, ну, подготовки к родам там, и обследуется и будущая мать, и она там витамины, все, что нужно, там может употреблять. Поэтому рождаются более младенцы. И то, конечно, немало разных заболеваний. А вот слабый выживет, не выживет, вот с этой стороны, видимо, тогда было больше вот такой вот смертности детства. детской. Поэтому я посмотрел, там крестили, ну, чуть ли не сразу же. Как сейчас, вот экстремальные условия. Вот приходилось, я думаю, что каждому священнику приходилось крестить. Я как-то один раз крестил младенца двухнедельного, у него кожи не было совсем. Вот в реанимации все-таки, да, там, когда разрешают, священник вот, совершает чин страх смертного ради крещения, такое короткое. Вот, если не разрешают, ну, хотя бы там врачи или родители покропили водой, произнесли крестильную форму, формулу «крещается раб Божий такой твое имя». Потом, если он выживет, и такое случалось, вот у меня в практике раза два или три такое было, уже не надеялись, покрестили в реанимации, а потом ребенок выжил. Вот, и потом завершается крещение, дополняется то, что было не сделано. Пострижение волос, там, воцерковление и так далее. Вот. Вот такая, такие вот у нас правила. Еще у нас звонок есть по телефону. Да, слушаю вас.
4: Батюшка Владимир.
3: Да.
4: Христос воскрес.
3: Воистину воскресе.
4: Раба Божия Таисия.
3: Да.
4: У меня месяц назад умерла дочка, 51 год. Она увлекалась не тем, чем надо. Она просила, когда просила помощи, я много раз ей помогала. А сейчас я больная сама после инсульта. Не могла я до нее доехать, до Заречки. И я ей деньги не переслала на проезд. Она говорила, у меня нет. Она вот говорила, приезжай, я тебе дам денежку. И вот если грех, что я ей не помогла в этот момент, мой грех. Как мне за нее? Ну, молюсь я, псалтырь читают, я сама не вижу, я после инсульта.
3: Понятно.
4: Читаю.
3: Своими словами помолитесь. Но тут, знаете, мне вовсе не хочется вас обидеть, но вопрос-то возникает. А чем вы ей раньше помогали? Денежками? Она вот хотела приехать за денежками. И раньше помогали денежками. Тогда вы сказали, что она вот занималась не тем, чем надо. Но возникают вопросы, чем же она занималась и чем вы ей помогали. Понимаете, может быть, грех больше в том, что вы помогали ей денежками, а не то, что вот вы не смогли приехать и дать. Я надеюсь, вы понимаете меня. Я вам сочувствую что, о смерти вашей дочери. Но... Тут ведь нужно тоже смотреть ну, непредвзято, в чем ваш грех. В том, что я думаю, что теперь уж не нужно вам об этом думать. Сможете сказать это на исповеди, если будете, скажете. Молиться вы можете, если не видите, и своими словами. Но молитесь, я надеюсь, она своей смертью умерла. 51 год, конечно... Вот, если не своей смертью, то молиться вы можете только дома, я думаю, что вы это знаете. А если своей, то молитесь и в храме записку в алтарь передайте. Сами можете, да, или не сами, тогда кто-то из ваших знакомых передаст в храм, чтобы молились за нее в храме. Вот это все, вот так не ответишь, пока вас не увидишь рядом, чтобы расспросить все детали, как же вам правильно, что считать грехом, то или другое. Извините. Так, вот такой вопрос нам прислали. Надо ли бояться порчи и колдунов? Бояться вообще ничего не надо. Совершенно. Вот, знаете, с нами Бог. Если с нами Бог, то кого же нам бояться? Колдунов каких-то? Порчи, да, вот что-то навыдумывают, да. Ну, такие, цыганский гипноз. Первым делом сразу девушка, да на вас порча, у вас глаз там такой. Девушка сразу в трансе, ой, да, снимает колечки там и все остальное. Да, ну, вот даже термин такой существует, цыганский гипноз. Да, могут они. Вот. Какая порча? Ну, что вам кто-то желает зла, вполне, и мне тоже этот человек от этого не застрахован. И может привести какое-то плохое действие для нас? Может. Вот. Но это не значит, что если вы верующий человек, на вас крест, вы исповедуетесь, причащаете, что он может внести какое-то, принести вам вот таким вот способом болезнь там или еще что-то. Ну, давайте будем это самое. Если мы христиане, так христиане. А то вот из этого испуга и начинают искать, кто снимает порчу. Тут, да, и спрашивают даже это. Вот вы священник, говоришь, да, священник. Порчу снимаете? Нет, не снимаю. И даже не берусь за это. И вернее, ну... Вот, поэтому вопрос-то был простой, бояться или не бояться. Я однозначно вам отвечаю, бояться не надо. Если вы христианин или христианка, если вы верующий и причащающийся, то есть воцерковленный человек. Вот. А вот бояться Бога, это надо. Только как бояться? Не как какого-то, скажем, кто нас наказывает там как-то или так далее. Бояться, боязнь Бога святыми отцами понимается по-другому. Это боязнь обидеть любящее существо. То есть вот Бог есть любовь, говорит Иоанн Богослов. И вот эта вот всеобъемлющая любовь, вдруг вы своими поступками, святыми отцами,

0: вот этого бояться надо, как бы, ну, не обидеть нам Бога. То мы знаем все заповеди Его, знаем, да, и все равно Он говорит, там, не воруй, там, воруем, там, и, ну, про убей, не убей не буду уж говорить, а много других и в десятисловии, и в десяти заповедях Моисея, закону Моисея, закону Божьего, и в девяти заповедях блаженства, все-таки мы как-то их понимаем и знаем их, а вот соблюдаем ли, это вопрос другой. Не всегда соблюдаем, к сожалению. Вот так, вот этого бояться можно, а вот колдуна какого-то, да. А вот, знаете, все-таки тут, наверное, стоит добавить, что когда мы не защищены, вот, да, вроде меня когда-то крестили, человек говорит, ну, а я вот в храм не хожу, крест не ношу, молитвы не читаю, но не защищен он. Может, добро чувствуем мы, так мы же и зло можем почувствовать, да, поэтому вот себя защищать-то, это ведь тоже нужно. И тогда Господь, который сказал, что я всегда с вами до скончания века, ну, с теми, кто с Ним, а кто не с Ним, Он говорит, тот против меня. Да, вот еще про храм у нас есть тут вопрос. «Бываю в храме нечасто, хожу по велению души. Но из всех молитв знаю наизусть только Отче наш и Богородицу. Поэтому, стоя перед иконой, просто мысленно разговариваю со святым. Благодарю, порой прошу о помощи. Можно ли так? Слышат ли меня?» Да, всегда слышат. Это да, не, так сказать, даже бесспорно. Слышит нас Господь всегда. Вот другое дело... отзывается, но вот иногда мы, да, получаем молчание, ответа нет, как нам кажется, что ответа нет, хотя молчание тоже ответ, значит, не того просим, да, благодарить Бога мы всегда призваны, да, славословить, благодарить, и имеем право просить у Него что-то, как у Отца Небесного, да, можем просить, но мы ведь иногда можем такое попросить, что не только не ответит, но еще и подзатыльник даст, как отец-то любящий. Вот. Это так. Для этого и существуют молитвы, которые нам даны, вот молитвословие, не просто как заклинание, не просто как какие-то вот обереги, что если я эту молитву читаю вот 17 раз, то обязательно вот буду защищен. А если вот 15 раз прочитаю, то бесполезно. Но вот это вот эти вот такие вот оккультные глупости надо, конечно, оставить. Вот те образцы молитвы, которые нам святые дали, они как раз нам показывают, о чем мы можем просить Бога, как с Ним разговаривать. Учимся на этом. А высшая стадия, когда мы, конечно, уже своими словами можем, пройдя вот эту школу, можем разговаривать с Ним. У нас звонок есть. Слушаю вас.
1: Алло, здравствуйте, отец Владимир.
0: Добрый день.
1: Меня зовут Александр. Благословите.
0: Бог благословит. Слушаю вас, Александр.
1: А скажите, пожалуйста, а кто такие царебожники?
0: Царебожники? Так, ну ладно. Я скажу только, где... Вот иногда вот в радиопередаче, когда мы друг друга не видим, можно легко ответить на какие-то вопросы, а на какие-то трудно, потому что нужно бы увидеть человека, вот как вот с той Таисией, которой дочь умерла, 51 год. Вот. И вот тут тоже, где вы услышали это слово, где вы его прочитали? Вот. Которые, ну, я вам коротко скажу, кого называют царебожниками. Те, которые обожествляют царя, называя его искупителем. Надеюсь, вы понимаете, да? Это не православное понимание, потому что искупитель у нас один, Господь наш Иисус Христос. И царь, как старостатерпец, как причислен к лику святых, этого достаточно. Но вот это вот обожествление живого человека присутствует в некотором таком вот движении определенных людей внутри вот православной церкви, они находятся, вот их называют иногда царебожниками. Так, ага, да, ну так вот, что касается молитвы, что нам нужно научиться сначала Конечно,

0: Дети знают и Отче наш, и Богородицу. Они, может быть, еще не вникая в смысл этих молитв, их знают наизусть, произносят там, когда мы говорим, помолиться надо, они слушаются и молятся там перед едой, перед каким-то делом. Вот. А нам-то уже не только эти две молитвы знать и понимать надо. Никто не говорит, что надо учить наизусть там весь псалтирь или весь молитвослов. Но многие люди, которые молятся, кстати, вот так вот внимательно, да, через определенное количество времени они уже утренние и вечерние молитвы, да, знают наизусть. Им уже книжка не нужна. Но еще ведь и понимать эти молитвы надо, да, и понимать не механически повторять эти слова, а как-то в них думаться. И дело, опять же, должен сказать, Христос говорит своим ученикам, когда они спросили, а как молиться? Что он им сказал? Он сказал, что не думайте, что вы, как язычники, в многословии найдете спасение. А язычники, значит, вот очень много молитв и в то время, видимо, читали, произносили, да. А молитесь так, и дает нам молитву, которую мы называем молитвой Господней, Отче наш. Да, все там сказано. Да, даже «Господи, помилуй», я вот не раз об этом, отвечая на вопросы, говорил, «Господи, помилуй» содержит, в общем-то, очень-очень много. Мы иногда не задумываемся, да, а ведь это вот перевод с греческого «Кирия Элейсон», «Элейсон», слышите, да, «Елей», да, то есть такой вот, если взять такой вот полный перевод, что «Господи, пролей на мои раны свой исцеляющий елей». Вот что значит «Кирия Элейсон». Ну, не нашлось в русском языке такого глагола, поэтому «помилуй» нам кажется, что только вроде как «прости», но за этим стоит большее, что не только «прости мои грехи, что я вот такой», но еще и «исцели», потому что я знаю, что грех — это рана, я сам себе ее нанес. Вот, ты еще и вылечи меня вот от этой раны, чтобы я не повторял больше такого. Вот так, что касается молитвы. А вот такая вот еще, такой у нас еще вопрос есть. Благословлю Господа на всякое время. Как понимать эти слова? Да. Разве Господь нас... Не Господь нас благословляет? Ну, конечно, Господь нас благословляет. Вот. Но мы встречаем, да, вот в Священном Писании, и не раз причем встретим выражение «благословить Господа». Например, в 33-м псалме читаем «благословлю Господа на всякое время», да. Замвонная молитва священника на литургии, она тоже начинается «благословляю благословящее тебя, Господи». Да. Как может человек благословлять Бога? Вот, надо посмотреть этимологию слова «благословлять», и тогда станет все понятно. А «благословлять» — это слово обозначает «одобрять». То есть, когда мы произносим «благословляю Господа», тем самым мы одобряем Его действия в мире. Обо мне ли это, и в целом этом. Вот что значит «благословлять». Вот, еще одно значение — «разрешать», «позволять», «делать что-нибудь». Я позволяю Господу, говорю, благословлю Господа на всякое время. То есть я одобряю Его действия, я позволяю Ему делать со мной все, что Он считает нужным, потому что я Ему доверяю полностью. Вот. Но еще есть одно устаревшее значение слова «благословлять» — это выражать чувство признательности, благодарить. Ну, понятно же, что мы благословляем, благодарим Бога, вот, хвалим Его. Вот, и все приведенные, в общем-то, значения, вот этот глагол «благословлять», они дополняют друг друга, выражая наше вот такое отношение к Богу Творцу и нашему Спасителю. А этому чувству, конечно же, нужно учиться. Там вопрос у нас есть по телефону. Слушаю вас. Говорите. Алло. Говорите.
1: Батюшка. Да. Христос воскресе!
0: Воистину воскресе!
1: Раба Божия Александра!
0: Да.
1: Вот сейчас разговор был о детях, младенцах крестить, а вот когда выкидыш бывает, что делать в это время с выкидышем?
0: Ну, врачи там знают, что делать, если говорить вот об этой стороне. А что касается молитвы, то есть вы приходите в храм, говорите священнику, что случился вот такая вот такое вот недоразумение, такое болячка, что ли, вот, случился выкидыш, и вам читается молитва, та, которая читается и при аборте, если сделал женщина аборт, но не вся, там до определенного, в общем, когда не произносятся слова, что волей или неволей был убит этот младенец, потому что тут действительно не по воле той женщины, у которой случился выкидыш. Поэтому хоть убийством это и называется, но оно все-таки невольное. Вот, и священник вам прочитает эту молитву, и, в общем-то, вот этого достаточно. Вы можете, пройдет какое-то определенное время, но он там скажет вам, может быть, что-то почитать. Это уже зависит от священника, к которому вы подойдете. Вот. Но молитва читается вот именно та же, что и при аборте. Ну, потом, ведь еще в отличие в чем? Если женщина сделала аборт, то есть самовольно, она, в общем-то, по своей воле убила младенца, как считает православная церковь, то ей назначается, ну, то, что мы называем епитимией, да? Значит, определенные правила, что, например, там в течение столько-то, ну, в древние времена было строгое правило, там, да, сделавшее аборт, или, как говорится в тех книгах, вытравило младенца, то там до 20 лет запрещение причастия, 20 лет. Правило Василия Великого. Вот. А сейчас, ну, не настолько строго, на 20 лет никто не отлучит от причастия, но на какое-то время отлучит. А скажет священник, вот дома читайте вот этот, например, канон покаянный Господу нашему Иисусу Христу, делать такие поклоны в течение такого-то времени. Это тоже определит он сам вам скажет. Вот. А в отличие от когда случился выкидыш, тогда епитимия не назначается, просто для молитвы, чтобы утешить эту женщину, которой вот такое несчастье случилось. Так, вот, прислали нам еще. Так, об отчитке. Ну, вот, в каких случаях обращаться к отчитке? И второй вопрос о нецензурной брани на фронте. Воюющий считает, что эти слова мобилизуют против врага, придут решимости. Без этих выражений размягчается, труднее убивать себе подобных человеков. Угу. Так, об отчитке сразу скажу, что не суть. Вот, знаете, вот такое положение у меня сейчас. Сказать, что этого в православной церкви нет, вы скажете, да как же, знаю даже, куда нужно ехать. Ну, да, но это берет на себя священник, который рискует и вот занимается вот такой отчиткой. Мы пользуемся словами Спасителя: «Сей род изгоняется постом и молитвой». Вот так он сказал ученикам, которые сказали, не можем мы, вот ничего не получается вот изгнать из этого человека беса-то. Он говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Вот что нужно делать человеку, поститься, молиться, и тогда он сможет победить, если какое-то воздействие на себе почувствовал. А второй вопрос там... Да, вот эти слова матершина на фронте, это, конечно, знаете, оправдание. Мало того, я хотел в одной из передач даже об этом рассказать. Известный психолог, пока не буду говорить, кто говорит о том, что это вообще психическое заболевание. И даже у него термин есть, название, когда человек не может просто разговаривать, а материться. Ну, знаете, наверное, таких людей, у которых через слово мат, оказывается, это не просто по желанию, а это психическое заболевание. Поэтому, чтобы оно помогало убивать, едва ли. А вот если мы будем помнить, что наша заповедь «возлюби не только ближнего своего, но и врага своего», как интересно христианин этот понимает, находящийся на фронте. Ему же убивать приходится, как он его возлюбит? Так вот, объясняют святые отцы, что главное, ты не стань таким, как он. Вот ты, да, ты призван защищать Отечество, но не пускай свое сердце, не, чтобы в нем не было вот этой ненависти, когда ты можешь там, ну, в общем, убивать страшным образом. Вот в чем дело. А чтобы мат понимал, это придумка и оправдание тому, что не нужно делать. Все, будем прощаться. До следующей встречи. Храни вас Господь.
2: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: так будет Россия. Победа будет за нами.
1: Герой Великой Победы. Освобождение Ленинграда от вражеской блокады. История и значение события 27 января 1944 года. Военная блокада Ленинграда, Санкт-Петербурга, немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны длилась долгие 872 дня. Она началась на третий месяц войны, 8 сентября 1941 года, и завершилась только 27 января 1944 года. Ленинград – единственный город в мировой истории, который почти 900 дней героически противостоял вражескому окружению. По словам священника Павла Флоренского, прошлое не проходит. Эта память должна жить в каждом из нас и обязательно передаваться дальше следующим поколениям.
2: Фронтовые сводки.
3: 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. По плану Гитлера город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его, уничтожены. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо. Противник вышел к Ладожскому озеру, захватив Шлиссельбург, взял под контроль исток Невы и блокировал Ленинград с суши. Были разрушены все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. В окружение попало 2 544 тысячи гражданского населения города, в том числе около 400 тысяч детей, 343 тысячи жителей пригородных районов, войска, защищавшие город. Продовольствие и топливные запасы были ограничены только на 1-2 месяца. 8 сентября 1941 года в 18 часов 55 минут вражеской авиации впервые удалось подвергнуть город массированному налету.
2: Блокадные дневники.
4: И пока я работаю, пока рука держит карандаш, я буду рассказывать о своих согражданах, о родных моему сердцу ленинградцах, написала художница Елена Оскаровна Мартилова в 2006 году в первом выпуске журнала «Нева». В юности она пережила блокаду Ленинграда, которая стала основной темой ее творчества. Перенесемся в тот далекий военный год. июня 1941 года у Леночки был выпускной бал по случаю окончания школы. Она училась в 12-й школе на 13-й линии Васильевского острова. Торжественные речи, напутствие учителей, дружеские шаржи Елены на своих наставников, шампанское в первый раз. После бала стайки шумных и веселых девушек и юношей выпорхнули из своих школ в безоблачную белую ночь, последнюю мирную ночь. По набережным Невы гуляли счастливые выпускники, еще не обремененные взрослыми заботами. Впереди вступительные экзамены в институты и увлекательная студенческая жизнь. В мечтах виделась Академия художеств. Девочка ощущала в себе дар художника и все-таки сомневалась в успехе. А между тем успехи уже были. В 11-летнем возрасте Елена победила на первом всесоюзном конкурсе детских рисунков и была принята в школу юных дарований при Академии художеств. Война нарушила лучезарные мечты и надежды бывших школьников. взрослые, Елена Оскаровна Мартилова вспоминает, что с началом войны она внезапно почувствовала, что ее собственного «я» больше нет. Есть только мы. Мы непременно победим. Военная опасность пробудила острое чувство гражданской ответственности за Ленинград и ленинградцев. Мысль об эвакуации даже не возникала. В первый же день войны многие юноши и девушки, выпускники ленинградских школ, пришли в райком комсомола в надежде попасть на фронт. Мальчиков направили в военкомат, девочек определили на курсы Красного Креста для военной подготовки и затем на ускоренные курсы медицинских сестер. Мальчики ушли на фронт. Девочки обороняли город, рыли траншеи и строили блиндажи. Работали в госпиталях, в 40-градусные морозы, разбирали развалины домов, то и дело впадая в голодный обморок, теряя сознание. Это был трудовой фронт. И Елена работала на этом фронте наравне со взрослыми ленинградцами. Из трагического поколения выпускников ленинградских школ живыми остались единицы, всего 4%. На фронте погибли все мальчики из Лениного класса. Многих одноклассниц убили лютый голод и промозглый холод застывших улиц и промерзших квартир. Им было всего лишь по 17-18 лет.
2: Блокадные храмы Ленинграда. О том, как вера православная помогла выстоять и победить, написаны книги, сняты фильмы. Это не оставляющее никого равнодушным повествование о том, как Ленинград в годы Великой Отечественной верил и молился, об удивительных судьбах священников, чьи личные дела сохранились в архиве Санкт-Петербургской митрополии, о духовной и патриотической работе Русской Православной Церкви. Это поистине свечи памяти о многочисленных жертвах блокады, во время которой в ленинградских православных храмах не прекращалась литургическая жизнь, приносилась бескровная жертва. Сохранилось множество трепетных человеческих историй, воспоминания о тех людях, которые напрямую были связаны с жизнью блокадного Ленинграда. Одна из таких историй о 72-летнем протоиерее Иоанне Горемыкине, настоятеле церкви святого Дмитрия Солунского в Коломягах, который каждый день пешком приходил в свой храм с петроградской стороны, чтобы совершить литургию. Даже совсем обессилев от голода, священник не отказался от совершения богослужений. Прихожане привозили его в церковь на санках. Отец Иоанн, который потерял на фронте 4 сыновей, сам нуждался в помощи, но нередко отдавал голодающим собственный паёк в буквальном смысле, жертвуя последним. Ведь священнослужители получали в блокаду паёк по самой скромной иждивенческой карточке. И их ряды тоже редели из-за голодных смертей, особенно первой блокадной зимой. Певчие пели в пальто с поднятыми воротниками, закутанные в платки, в валенках, мужчины даже в скуфьях. Вспоминал о декабре 1941 года один из прихожан, князь Владимирского собора. Также стояли и молились прихожане. Посещаемость собора в блокаду нисколько не упала, а возросла. Служба у нас шла без сокращений и поспешности. Много было причастников и исповедников. Целые горы записок о здравии и узопокое. Нескончаемые общие молебны и панихиды.
5: По инициативе митрополита ленинградского Алексия уже с 23 июня 1941 года начался сбор пожертвований от верующих в Фонд обороны страны. И участие ленинградских верующих в годы блокады в сборе этих средств было весьма активным. Хотя конкретная благотворительная деятельность все еще запрещена, приходы получили возможность перечислять деньги в общие фонды. Одним из крупнейших вкладов верующих в оборону страны был сбор средств на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского. Общины Ленинграда перечислили в этот фонд более 2 миллионов рублей, то есть больше четверти всех собранных по стране денег. На собранные православными верующими средства на Челябинском заводе было построено 40 танков Т-34, которые были переданы Красной Армии в 1944 году. По материалам статьи Николая Головкина «Блокадные храмы Ленинграда».
2: Детям о блокаде Ленинграда.
6: Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы, писал поэт, журналист и общественный деятель Юрий Воронов, который сам пережил блокаду, будучи ребенком. Книг о детях военного Ленинграда много, очень много. И большая часть из них достойна внимания и ребят, и их родителей, и учителей. Ведь в них раскрывается не только хроника событий, но и те особые механизмы, что двигали людьми, большими и маленькими, помогали им даже в нечеловеческих условиях голода, холода и обстрелов заботиться о ближних. Именно поэтому город и выстоял. «Кирюшка» – книга, которую можно смело читать детям с 6 лет. 10 рассказов. Читаются они легко и быстро. Вера Карасева, ее автор, сама пережила блокаду, и маленькие герои – это ее знакомые, соседи, друзья. Это дети, которые жили рядом, в соседних квартирах. Это дети, совершавшие большие поступки, которые не каждому взрослому по плечу. Удивительные это были дети. С одной стороны, такие же, как их современные сверстники, бойкие, живые, смешливые. Например, Кирюшка, девочка, именем которой названа книга. «Сорвиголова», вечный товарищ мальчишек по их играм и шалостям, она совершенно изменилась, когда началась война. Отказавшись ехать в эвакуацию, Кирюшка не только взяла на себя хозяйство, мама ее работала в госпитале, но и стала ухаживать за дочкой соседки, малышкой Леночкой. Как, изможденная голодом, 11-летняя Кирюшка смогла выходить полуживого 5-месячного младенца? Как смогла она выпросить в яслях соевое молоко и рис для малютки? Но она смогла, потому что в том промерзшем доме под обстрелами правил не голод, правила любовь. Об этом же рассказ «Новогодний подарок». Небольшой кусок сахара девочка Галя делит между соседями. Кому для больного ребенка развести в кипятке с сушеной малиной? Кому порадовать малышей, завернув в блестящую обертку, будто это конфеты? Галя не думает о себе. Она находит радость в том, чтобы радовать других.
2: Лирика суровых дней.
7: 8 марта 1942 года Ольга Бергольц написала пронзительное стихотворение «Ленинградке», которым бы нам хотелось закончить нашу сегодняшнюю передачу.
8: «Еще тебе такие песни сложат, так воспоют твой облик и дела, что ты, наверное, скажешь, не похоже. Я проще, я угрюмее была. Мне часто было страшно и тоскливо, меня томил войны кровавый путь, и я не мечтала даже стать счастливой. Мне одного хотелось — отдохнуть. Да, отдохнуть от всего на свете, от поисков тепла, жилья, еды, от жалости к своим исчахшим детям, от вечного предчувствия беды, от страха за того, кто мне не пишет, увижу ли его когда-нибудь, от свиста бомб над беззащитной крышей, от мужества и гнева отдохнуть. Но я в печальном городе осталась хозяйкой и служанкой для того, чтобы сберечь огонь и жизнь его. И я жила, преодолев усталость. Я даже пела иногда, трудилась, с людьми делилась солью и водой. Я плакала, когда могла, бронилась с моей соседкой, бредила едой. И день за днем лицо мое темнело, седины появились на висках, зато привычная к любому делу, почти железной, сделалась рука. Смотри, как цепки пальцы и грубы, я рвы на ближних подступах копала, сколачивала жесткие гробы и малым детям раны бинтовала. И не проходят даром эти дни, неистребим свинцовый их осадок. Сама печаль, сама война глядит познавшими глазами ленинградок. Зачем же ты меня изобразил, такой отважный и такой прекрасный, как женщину в рассвете лучших сил, с улыбкой горделивою ясной? Но не приняв суровых укоризн, художник скажет с гордостью, с отрадой, затем, что ты сама любовь и жизнь, бесстрашие и слава Ленинграда. 8 марта 1942 год.
7: В создании цикла передач «Герои Великой Победы» принял участие творческий коллектив «Радио Образ». Заслуженный артист Российской Федерации Владимир Ганин, Виктор Петров, Олег Демин, Анастасия Шохина, Марина Дружкова и Елена Дементьева.
2: Герой Великой Победы.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем разговор о судьбе святой равноапостольной княгини Ольги. В прошлый раз мы оставили ее в трагические для нее дни осени зимы 945 года, когда в древлянской земле, в земле племени древлян, живших чуть западнее Киева, был убит ее муж, князь Игорь. По летописи мы знаем рассказ о том, как Ольга, вставшая во главе киевского государства, улаживала этот конфликт с племенем древлян. В летописи зафиксирована история про знаменитые три мести княгини Ольги. Ну, на самом деле их там оказывается не три, а четыре. Первая месть была связана с ладьей, когда от древлян к Ольге пришли послы, которые сообщили ей о том, что они, древляне, убили ее мужа, князя Игоря, и предложили ей выйти за своего древлянского князя Мала. Ольга сказала, что она примет их предложение, но посоветовала послам требовать для большей чести, чтобы их несли к Ольге в ладье. Посадили в ладью, и ладью на руках несли на княжеский двор. Послы согласились, решили, что действительно так им будет больше чести, и их действительно на ладье принесли на княжий двор, но там, на княжем дворе, бросили в заранее выкопанную яму и живьем забросали землей. Так было погребено первое древлянское посольство княгини Ольги. Потом пришло второе посольство, которое повторило предложение выйти Ольге замуж за древлянского князя Мала. И Ольга снова сказала, что она примет это предложение, но для того, чтобы почтить послов, предложила им попариться в бане. Послы и на этот раз приняли это предложение за чистую монету, поверили в то, что Ольга хочет оказать им честь, пошли в баню, где были заперты и сожжены по приказу Ольги. Наконец, Ольга сама приехала с дружиной в древлянскую землю, сама обратилась к древлянам, к их старейшинам и князю Малу и сказала, что она примет их предложение, примет сватовство князя Мала, но просит по языческому закону, по обычаю, принятому в те времена, сначала справить тризну по ее прежнему мужу, князю Игорю. Древляне сочли такое требование вполне разумным, согласились на это. Лучшие мужи вышли пировать на курган, под которым был погребен убитый князь Игорь. Ну и после того, как пирующие приняли изрядную дозу хмельных медов, Ольга приказала своим дружинникам, своим отрокам перебить лучших мужей древлян, что и было сделано. Ну, летопись называет цифру в 5000 убитых древлян. Цифра, конечно, завышенная, но, видимо, Ольга действительно могла предать смерти какое-то количество лучших древлянских мужей. Потом был поход на город Искоростень, столицу древлянского княжества. Поход этот затянулся на целый год, будто бы город никак не могли взять. В конце концов, после годовой осады древляне попросили, чтобы Ольга приняла у них капитуляцию. Ольга на это согласилась. И опять же, будто бы для того, чтобы капитуляция была максимально почетной, для того, чтобы не накладывать на потерпевших поражение древлян тяжкой дани, Ольга попросила у них по голубю и воробью от каждого дома, от каждого двора. Ну, а потом к лапкам этих птиц привязали тлеющую паклю, отпустили, птички вернулись в родные гнезда под стрехи деревянных домов Искоростеня, и город вскоре запылал и сгорел дотла. Вот это легенды, которые записаны в нашей летописи, легенды, которые все мы, наверное, знаем с детства и можем друг другу пересказать, но строгий исторический подход требует на эти легенды взглянуть с критической точки зрения. Во-первых, любой орнитолог, то есть специалист по жизни и поведению птиц, скажет вам, что птица, если привязать к ее лапкам тлеющую паклю, никогда не полетит в родное гнездо. То есть вот эта история о птичьей дани и сожжении искоростени – это легенда, это книжная легенда. Скорее всего, легендами являются и рассказ о трех предыдущих возмездиях, совершенных Ольгой в ладье, в бане и на перу тризни. Это история о жестокой, мудрой, но беспощадной языческой правительнице, которая должна впоследствии превратиться в мудрую, но кроткую, справедливую и любящую христианку. Это обычная метаморфоза, которая происходит со святыми на протяжении их жизни. Это духовные превращения, которые переживают множество святых. И древнерусские книжники, которые составляли рассказ о жизни княгини Ольги, они должны были показать ее вот в такой ипостаси. Ипостаси языческой, жестокой, непримиримой, ничего не прощающей, готовой проливать кровь. И нужно сказать, что с этой задачей древнерусские книжники справились вполне. Эти истории, сочиненные летописцами, действительно стали неотъемлемой частью литературной биографии княгини Ольги. А вот, видимо, реальная княгиня Ольга этими злодеяниями, этими пролитиями крови своих рук, скорее всего, не марала. Ну, а через некоторое время в ее жизни наступают новые перемены, начинается новый этап, о котором мы с вами, уважаемые радиослушатели, поговорим уже в следующей нашей передаче.

0: Вечная мудрость.
1: Любовь к человечеству – словесный блуд. Любовь к человеку конкретному на нашем жизненном пути Богом данному – дело практическое, требующее труда, усилия, борьбы с собой, своей леностью. Так что не смущайтесь, трудитесь. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
2: Радиообраз. Доброго вам дня.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Монашество и брак. Я никогда не сожалел о выборе монашества, потому что такова была воля Божия о моем пути. Заканчивая семинарию и размышляя, быть мне женатым священником или монахом, я решил, что если Господь благословит мне встретить такую девушку, которая составила бы счастье всей моей жизни, то я пойду с ней под венец, а если такой встречи не произойдет, значит, Господь желает моего иночества. Так в 22 года и определился мой жизненный путь. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене, говорит апостол Павел. В этой формуле и заключено, на мой взгляд, представление апостола о преимуществе монашеского пути. Церковь понимает монашество как духовный подвиг и нескончаемый духовный труд. Но все люди не могут и не должны становиться монахами, равно как все они не обязаны быть женатыми. В момент великого выбора своей судьбы человек должен прислушаться, к чему его призывает Господь. У Отца Небесного обителей много, и верующий женатый человек всегда найдет такую модель существования, которая позволит ему честно служить Богу, своему семейству и ближним, жить по заповедям Божьим. Женатые состояния православного или его иночество имеют равную честь в глазах церкви при наличии твердой и деятельной веры. Интервью газете «Труд» 27 декабря 2006 года.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

доколе есть день. День за днем. Дневник православного священника. 2 мая. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 4. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого, и узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное зло, а доброе слово «увещевание», своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак, грозящий вечной тьмой. Ребенок находился подле нас. Повлияли ли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет, и ребенок вырос неверующим. Блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы вовремя не остановили его. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе к безжизненному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания, но поздно, закрытые глаза на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает. Мы видим неумолимо ясно все, что упустили, сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, своевременной помощью, искренним поощрением, а мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. О, будем друг ко другу добры, сострадательны. Первое послание Петра, глава 3, стих 8. Не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим. Будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день.

0: Пора читать.
1: Тайны Библии. Научные открытия, находки, факты. Библия – удивительная книга, ставшая важной частью фундамента, на котором построена европейская цивилизация. И все же, что такое Священное Писание? Это сборник ближневосточных мифов или подлинное свидетельство бытия Божия. Сотни ученых по всему миру бились над загадками главной книги христиан. Самые яркие и интересные плоды этой научной работы собраны в книге «Тайны Библии. Научные открытия. Находки. Факты». Составитель Евгения Павлычева. Это совместное издание «Радио Вера» и издательство «Никея». Книга рассказывает о 70 невероятных открытиях, которые подтверждают достоверность изложенного на страницах Ветхого и Нового Заветов. Все описанные в ней события имеют четкую привязку ко времени и месту. И самое удивительное, что благодаря научным открытиям мы из 21 века имеем возможность прикоснуться к тем вещам, к тем событиям, к тем людям, которые описаны в Библии. Исследования археологов, биологов, генетиков и лингвистов, а также 100 уникальных иллюстраций оживят для читателя мир библейской истории. Книга «Тайны Библии» рассказывает об открытиях в разных сферах науки. В первую очередь, это археология, которая благодаря многочисленным находкам приоткрывает завесу тайны над событиями давно минувших эпох. Как и чем жили первосвященники и простые люди? В какую одежду они одевались? Какими предметами пользовались? Какие законы и налоги их беспокоили? Монеты, географические названия, технические детали, культурные, бытовые и политические особенности того времени – обо всем этом идет речь в новой книге. Кому будет интересна книга «Тайны Библии. Научные открытия, находки, факты»? Прежде всего, людям воцерковленным и желающим лучше разобраться в историческом контексте библейских событий, всем, кто ищет свой путь к Богу, скептикам и сомневающимся, всем, кто хочет найти аргументы в защиту своей веры, любителям археологии и истории, ценителям научно-популярной литературы.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Недавно мы ездили с нашей съемочной группой в Иксу. Приходим. Там такой уютный дом, налаженный быт, детская площадка во дворе. А это реабилитационный центр осознания. Туда женщины приходят, когда совсем уже не видят для себя другого выхода. И одна такая подопечная этого реабилитационного центра нам рассказывает. Ей 19 лет. Потребляла наркотики, родила ребенка, молодой человек ее ушел добровольцем на спецоперацию. Хотела и дальше употреблять, но вдруг поняла, что чувствует отвращение к своему ребенку, что не хочет рядом с ребенком находиться, с дочкой сидеть, воспитывать ее. И вот тут, как она сама говорит, поняла, что нужно выздоравливать, потому что до употребления наркотиков дочку любила и помнила, что любила же, поняла, что происходит что-то страшное, ненормальное, и пришла в реабилитационный центр. Другая участница реабилитационного центра рассказала, как почти погубила себя. Ей уже за 40. Была нормальная жизнь, семья, муж, двое детей, а потом стала выпивать. Сильно, запоями. Муж ушел, дети отвернулись. Попыталась остановиться, но сорвалась. И срыв длился около года. Опустилась на самое дно, как сама говорит, практически умерла. И вот тут решила, что так жить не хочу. Что из успешной нормальной женщины превратилась в непонятное существо, которое ведет безобразный образ жизни. Это все цитата, она сама так рассказывает о себе. И вот этот момент, как нам рассказал консультант реабилитационного центра, очень важен. Увидеть проблему. Многие употребляющие просто не понимают, что гибнут. И второе, обязательный шаг – научиться просить помощи. Без этого выбраться невозможно. Реабилитационный центр осознания работает в Иксе Нижегородской области. Это социальный проект в Иксунской епархии Нижегородской митрополии. Особенность его в том, что здесь участницы программы могут жить со своими детьми. И вот там женщины проходят ресоциализацию, то есть они заново учатся жить в социуме и уже вот в таком трезвом состоянии. Им помогают искать работу. Это православный реабилитационный центр. В его программе фундаментом заложено духовное преображение человека. Без изменения себя выздороветь только телесно не получится. Как опять же нам сказал консультант, зависимость – очень коварная болезнь. Она проникает не только в тело, физически покоряет человека. Это болезнь духовная в первую очередь. А лечить духовное заболевание можно только духовными средствами. Нет такой таблетки, которая избавит от этой болезни. Есть только желание жить и желание изменить свою жизнь. Программа рассчитана минимум на 6 месяцев. Чаще участницы проекта живут в центре до года. Для них реабилитация бесплатная. Правила, правда, очень строгие. Агрессия запрещена, покидать центр нельзя, необходимо соблюдать расписание и передвигаться только вместе с группой. Таких правил больше 20, наверное, 30. Дисциплина необходима, чтобы перестроить свою жизнь. Очень важной составляющей реабилитации является духовное окормление. Это беседы со священниками, регулярное посещение божественной литургии в храме. Ведь нередко в этот реабилитационный центр приходят люди, которые до этого не заходили в храм. И для них в этой программе открываются новые важные двери в православие и в здоровую жизнь. В реабилитационном центре осознания могут жить одновременно до 10 участниц программы. С комфортом. Недавно они получили грант от президентского фонда. Есть у них тренажерный зал новенький, вводятся элементы арт-терапии. Впереди у участниц паломнические поездки. Для них открывается не просто новый мир православия. Они начинают видеть небо, дышать и молиться, выбираясь из черной бездны, в которую зашли сами. Помоги, Господь. Берегите себя и своих близких, как говорится.
0: Личные впечатления.
1: Во второй части программы хорошая новость, без драмы, без трагедий, но немножечко с детективом. Итак, история такая. Евангелие второй половины XIX века передано Вознесенскому храму Нижнего Новгорода. И мы поехали это Евангелие снимать. Настоятель, отец Михаил Сторонкин, почти сгибаясь, вынес нам старинную книгу из алтаря. Там не только сама книга большая, там оклад шикарный, латунь с позолотой, смотрим данные. Евангелие было напечатано в 1872 году в синодальной типографии в Москве. Однако, хотя напечатана книга в Первопрестольной, есть обоснованные предположения, что это самое Евангелие изначально печаталось именно для этого Вознесенского храма на Ильинке. Оно было выкуплено местным антикваром в начале 2000-х годов неподалеку от этой церкви в переулке Плотничном. Но и это не главный аргумент. На обратной стороне оклада чеканка и изображено Вознесение Господне. Нам отец Михаил рассказал, что, как известно, чаще всего на обратной стороне напрестольного Евангелия изображается или крест, или образ Рождества Христова, или Святой и Живоначальной Троицы, а вот Вознесение отец Михаил за 25 лет диаконства и священства не видел ни разу, ну, до этого случая. И, как он говорит, это именно изображение такое же, как на нашей же старинной иконе, которая была написана для нашего же храма и у нас хранится. Еще даты интересные. Каменный Вознесенский храм на Ильинке осветили в 1875 году. И, возможно, Евангелие вот как раз к освящению нового храма и напечатали. В 1932 году храм закрыли, переоборудовали под продовольственный склад. Не сохранилось ни церковной утвари, ни старинных икон, ни старопечатных книг. Именно этого прихода с дореволюционных времен святыни возвращаются буквально по крупицам. Вот и это Евангелие в начале 2000-х находилось в антикварном салоне, потом в частной коллекции, и только в конце 2025 года оно при помощи благотворителей было выкуплено и передано в храм. Евангелие хорошо сохранилось. Поразительное впечатление производит массивный чеканный оклад из латуни с золочением. На застежках оклада размещены образы апостолов Петра и Павла, Евангелие оформлено подобно древним рукописным книгам с использованием таких элементов, как рамки, обрамляющие текст, заставки, орнаментальные изображения, которые помещались в начале отдельных частей текста, инициалы, узорные буквы. Текст снабжен гравюрами. Сейчас Евангелие участвует в богослужениях, в великие праздники, книга старинная, ее берегут. Планируется, что в будущем при Вознесенском храме появится свой музей, частью экспозиции которого и станет это напрестольное Евангелие. Если вы захотели увидеть эту книгу после моего рассказа, приглашаю посмотреть наш сюжет на площадке ВКонтакте, Нижегородская епархия или телекомпания «Образ». Такая вот история, обретенное Евангелие. Где было это Евангелие до 2000-х годов? Кто и как его спасал в 30-е годы? Интересно и непостижимо, неизвестно. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
2: Женщина, несущая мир.
3: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
4: Ответить непросто, заглянем по-соседски к знакомому доктору.

0: Здравствуйте, дорогие мои. Алтай, поздоровайся. Алтай – моя собака. А я дядя Миша, Михаил Гаврилович. В прошлом врач, сейчас на пенсии. Сижу дома, читаю, гуляю с Алтаем, помогаю храму. Он у нас тут неподалеку. Как-то встретил на прогулке брата и сестру, Веру и Фому. Ребята замечательные, любознательные, толковые. Теперь приходят ко мне в гости на чай. Беседуем, вопросы друг другу задаем, учимся друг у друга. Вот сегодня тоже должны прийти. Они, Алтайка, встречай.
1: Михаил Гаврилович, здравствуйте. Алтай, дай лапу.
0: Привет, Фома.
2: Здравствуйте, дядя Миша. А я в вашем платочке.
0: А я уже заметил. В том самом, который я тебе подарил на праздник жен Мироносец в прошлую нашу встречу. Мне очень приятно. И тебе идет.
2: Ага. Я потому его сегодня и надела, что мы опять будем разговаривать про женщин, как в тот раз. Будем ведь, правда?
1: Не как в тот раз, Вер. Потому что доктор обещал не только про женщин, а и про войну еще. Ведь совсем скоро День Победы.
0: И про женщин поговорим, и про войну. Вы проходите за стол, руки помойте и давайте чай пить с вареньем. Варенье из имбиря и апельсинов.
2: Ничего себе! Это вы сами, что ли, сварили?
0: А то кто ж, Алтай еще не научился.
1: Ух ты, никогда такого не пробовал. Так пахнет. А я его сейчас на хлеб намажу.
2: Давай, намазывай скорее и начнем серьезный разговор.
1: А на чем мы остановились, доктор?
0: На том, что во все времена жили великие женщины. Отважные, готовые к самопожертвованию, милосердные. Такие, как жены мироносицы.
2: И сейчас такие есть.
1: Про умных женщин вы мне столько в прошлый раз наговорили. Одних ученых на целую книжку. Я ее до сих пор читаю.
2: Умные – это одно, а отважные – другое.
1: Ну, наверное, отважные во все времена бывали. Не такие, конечно, как жены мироносицы, но...
3: Почему ты так считаешь, Фома?
1: Да потому что те-то были... Ого! Ха! С Девой Марией дружили даже. Их сам Иисус учил. Они ничего не боялись. Вот поэтому им даже целый праздник посвятили. Неделю жен мироносиц. Таких женщин, конечно, никогда больше и не было.
2: Дядя Миша, опять он начинает.
1: Чего начинает?
2: Не верить в нас, в женщин.
0: Ты что ж, Фома, и вправду считаешь, что за всю человеческую историю со времен Иисуса не было женщин, достойных жен мироносец, подобных им по деяниям, и отважных, думаешь, тоже не было? Ну, Фома...
1: А что, были, что ли?
0: Конечно, были. Великое множество.
2: Дядя Миша, а пример можно этих женщин, подобных по деяниям?
1: Только чтобы они были наши. Ну, в смысле, на нашей русской земле жили. И чтоб с войной были связаны.
0: Ну что ж, хорошо. Кого бы вспомнить? Может быть, Иулианию Лазаревскую? Или Ефросинию Московскую? Или, к примеру, Анну Кашинскую? Ты кого выбираешь, Верочка?
2: Я вообще-то люблю истории про принцесс.
1: О, девчонки! Мы тут серьезно разговариваем про святых, про войну. Она про принцесс каких-то.
0: Ну, отчего же, можно и про принцесс. Жила-была дочь шведского короля. Настоящая принцесса. Звали ее Ингегерда. Она получила прекрасное образование. Много путешествовала. Воинским искусством, кстати, была обучена. Хорошо владела оружием, скакала верхом, умела сражаться не хуже викингов.
1: Вот это да! Викинги – это, конечно, здорово, но, Михаил Гаврилович, мы же с вами про русскую землю договаривались, а вы нам про шведскую принцессу рассказываете.
0: Я помню, но терпение, мой друг. Итак, шведская принцесса Ингегерда приехала на русскую землю, приняла православие с именем Ирина и стала женой русского князя Ярослава Мудрого.
1: Ярослава? Того самого знаменитого? Нам про него в школе рассказывали. А, теперь понятно.
0: Да-да, и родила она ему 10 детей.
2: 10? Ого!
1: Прям мать-героиня. В наши дни ей бы орден дали.
0: Ирина помогала мужу во всех делах. строила храмы и монастыри, заботилась об образовании народа.
1: Да, а про воинские искусства, небось, и думать забыла.
0: Ошибаешься. Когда против великого князя Ярослава, который был хром и болен, выступил с ратью его брат Мстислав Тьмутараканский, Ирина вызвала его на поединок, предложив решить спор на мечах.
1: Вот эта женщина!
2: Ой, я уже боюсь. И что же было дальше?
0: Мстислав не ожидал такого поворота. Смутился, сказал, что с женщинами бороться не привык, и покорился брату.
2: Ага, испугался.
1: Да, вот и дядя Валера всегда говорит, что победить женщину – позор, а проиграть ей еще хуже.
0: Уже в преклонных летах Ирина приехала в Новгород на закладку собора Софии Премудрости Божией, и там стала монахиней Анны.
2: Можно прям фильм снимать. Дочь короля отважная, настоящий воин.
1: Владеет оружием, а еще жена русского князя. И родила 10 детей. О!
2: А потом еще стала монахиней.
1: Только, доктор, это все было уже давным-давно. А хочется услышать какую-нибудь историю, чтобы она была, ну, ближе к нам по времени.
2: И про принцесс чтобы.
1: Да что ты заладила? Нет таких историй. Чтобы и принцесса, и святая, и чтобы у нас жила недавно, и чтобы ее жизнь была связана с войной.
0: А вот и есть. Но я вам ее не расскажу, а покажу.
4: Ура! Путешествие!
0: Ура, путешествие! Да. Алтай, иди сюда. Ошейник принес? Отлично. Ребята, вставайте рядом. Беремся за поводок.
2: Закрываем глаза. Ой, это мы где?
0: На Хитровском рынке в Москве.
1: Ой, жара.
2: И грязно как.
1: Какие-то подворотни, мусор везде, пылища, фу, как на помойке.
2: И покупатели с продавцами страшные какие, на бандитов похожи. Я бы у них ничего не купила.
0: Осторожнее, Вер, не испачкайся. Там лужи позади. Алтай, фу.
2: Смотрите, в старом доме открылась дверка, и оттуда вышла женщина.
1: Как она тут странно смотрится. Такая вся аккуратная, чистая, среди грязи.
2: Как будто ангел выводит за руку мальчишку худющего.
1: О, а там в стороне еще несколько таких же маленьких грязнуль. С другой женщиной, вон. Теперь эти монахини мальчишек куда-то уводят.
0: Не монахини, а матушка Елизавета и ее помощница Варвара Яковлева.
2: А почему они тогда одеты, как монашки?
1: Не, Вер, не как монашки. Я перепутал, а теперь вспомнил. Вот такую похожую одежду и платки на головах я уже видел на старых фотографиях. Примерно про Первую мировую войну. Так одевались медсестры, да, Михаил Гаврилович?
0: Да, это уже ближе. Ты имеешь в виду, как сестры милосердия?
2: Точно, точно! Вон у них крест на груди.
0: Матушка Елизавета и насельницы обители, которые она основала, действительно оказывали медицинскую помощь, как сестры милосердия, но еще занимались и благотворительностью. При этом приносили обеты, как монахини, но монахинями не были. По желанию, послужив в обители, они могли потом выйти из нее и создать семью.
1: Дядь Миш, а зачем эти эти сестры? Как они?
0: Ты можешь называть их крестовыми сестрами.
1: Ну да, в общем, зачем они здесь на рынке мальчишек отлавливают?
0: Не отлавливают, а собирают. Они ищут по притонам сирот и безнадзорных ребятишек. Уговаривают их родителей, которые совсем опустились, отдать их детей в обитель на воспитание.
1: Но ведь сестер же тут и ограбить могут, и убить. Вон у тех мужиков за углом вид прям вообще уголовный какой-то.
0: Полиция не раз предупреждала Елизавету Федоровну, что не может гарантировать ей безопасность. Но она отвечала, что ее жизнь в руках Божьих. Но, между прочим, даже разбойники уважали матушку и сестер и никогда их не трогали.
2: А куда потом сестры девают этих детей, ну, которых здесь собирают?
0: Мальчишек устраивают в общежитие. Из одной группы таких недавних беспризорников образовалась артель посыльных Москвы. А девочки идут в закрытые учебные заведения или приюты. Там следят за их здоровьем, учат.
1: А кто этим сестрам поручил собирать детей?
0: Никто не поручил. Они сами так решили. Ведь матушка Елизавета не просто настоятельница обители сестер милосердия.
1: А кто?
0: Перед вами, ребята, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского, вдова великого князя Сергея Александровича, сестра императрицы Александры Федоровны.
2: Матушка Елизавета? Значит, она и есть принцесса?
1: О, дождалась! Надо же, а я ведь и правда не верил.
0: Да, дети, это настоящая принцесса из немецкого княжества. И таких домов презрения для сирот, инвалидов, больных она организовала много.
1: Осторожней, доктор! О, эта пьяная компания вас чуть не снесла.
0: Спасибо, Фома. Знаете что, давайте переместимся в более благопристойное место, где мы о святой Елизавете побольше узнаем.
1: Да, пора. Алтайка, ты где? Ты здесь? Лапы не испачкал?
2: Беремся скорее за поводок.
1: О, вот тут гораздо лучше. Вот мы у ворот каких-то. А за ними что?
0: Оставим здесь Алтая, а сами зайдем внутрь.
2: Дорожки, клумбы, кусты цветущие.
1: А церковь какая красивая! Белая с черными луковками и золотыми крестами.
2: А как это место называется?
0: Марфа-Мариинская обитель.
2: Марфа-Мариинская? Марфа и Мария – это сестры Лазаря, которого Иисус воскресил.
0: Точно! Вот вам и связь с женами-мироносицами. А другая связь – в жизни основательницы обители и ее сестер, которые решили служить Господу и людям, как Марфа и Мария, и добрыми делами, и молитвой.
1: А вот же она, о, Елизавета! Выглянула на секундочку в окно. О, и уже спустилась, вышла во двор монастыря. Торопится куда-то.
0: Из своей кельи спешит в больницу. Заглянем в келью, а потом последуем за ней.
2: Да здесь и нет ничего почти. Маленькая комнатка, кровать деревянная.
1: Даже без матраса. А вы говорили, что она принцесса. Ха, разве принцессы так живут?
0: Елизавета и у себя дома в немецком княжестве жила скромно. И в России старалась избегать роскоши. А после смерти мужа и вовсе раздала все драгоценности. А все свои деньги отдала на постройку Марфо-Мариинской обители.
2: Дядя Миша, а что случилось с ее мужем? Ну, почему он умер?
0: Великого князя Сергея Александровича убил революционер Каляев.
2: Ой-ой-ой, наверное, Елизавета очень страдала.
1: Представляю, что она думала про этого убийцу.
0: Не уверен, Фома, что ты представляешь. Алтай, ко мне. Перенеси-ка нас на несколько лет назад в канцелярию Пятницкой части.
2: Канцелярию? А это где?
0: В тюрьме, Верочка, в тюрьме.
1: О, кабинет. Решетки на окнах. И человек в арестантской одежде. Смотрите, сидит на стуле, а рядом военный. А два жандарма еще у дверей его охраняют.
2: Смотрите, входит какой-то важный господин.
0: Городоначальник.
2: А за ним матушка Елизавета в черном платье. Красивая и печальная.
1: А что, этот арестант и есть Каляев, да, доктор? Он встал ей навстречу. Но сейчас Елизавета ему покажет.
2: Говорят о чем-то. Елизавета такая грустная и бледная очень.
0: Я жена того, кого вы убили. Скажите, за что вы его убили? Спрашивает великая княгиня. Про то знают те, которые поручили мне это исполнить, отвечает Каляев.
5: Зная доброе сердце покойного, я прощаю вас. говорит Елизавета.
1: Прощает.
2: Она еще о чем-то спрашивает у Каляева.
5: Вы верующий?
2: Он кивает, и принцесса протягивает ему маленькую иконку.
1: Смотрите, убийца плачет.
5: Бог будет судьей между князем и вами, а я буду ходатайствовать о сохранении вам жизни. Вот слова вдовы.
1: Надо же! Каляев ее мужа убил, она его простила.
5: А помните, как Иисус на кресте говорил о своих убийцах? «Отче, отпусти им, не ведают Бог, что творят». Эти слова Елизавета Федоровна написала на кресте, воздвигнутом на месте убийства мужа.
1: А Каляев?
5: А Каляев все-таки отказался перед казнью от исповеди. Но после встречи с великой княгиней Елизаветой он весь день лежал на кровати, смотрел на икону, подаренную ею, и плакал.
2: Ясно. Давайте к Алтайке возвращаться.
1: Вот мы и снова в обители, у больницы. Какое-то тут место необычное. И церковь, и больница, и приют.
5: Здесь еще есть бесплатная столовая для бедных, аптека, библиотека. Обитель получала от неимущих до 12 тысяч прошений о помощи в год.
1: Доктор, но ведь это все было не во время войны. А вы говорили, что жизнь принцессы Елизаветы была связана с военным временем.
5: Да, была связана. Во время русско-японской войны в госпитале, который устроила матушка Елизавета, лечили раненых. На свои средства великая княгиня сформировала несколько санитарных поездов и открыла даже санаторий для раненых. Так, а вот и Алтайка.
1: Алтай, привет! Заждался.
5: Возвращаемся домой.
1: Прибыли. Ух, чаю хочу.
2: Я тоже, с пирогом.
5: И я тоже. Сейчас поставлю, скоро вскипит.
2: Дядя Миша, а где матушка Елизавета похоронена? На ее могилку можно прийти?
5: Сейчас мощи ее и инокини Варвары на святой земле, в Иерусалиме. А умерла Елизавета Федоровна трагически. Приняла мученическую смерть от рук большевиков. Ее и еще несколько человек сбросили в шахту. В шахте Елизавета была еще жива. На уступе, уже будучи смертельно ранена, до самого конца она делала перевязки одному из тех, кто был сброшен вместе с ней. И все это время пела молитвы.
1: Как же у нее хватило сил?
2: Это потому, что она в Бога верила.
5: Верочка, ты права. Господь дал ей силы. А с той поры, как она вошла в небесное царство, ее молитвы помогают и всем нам. И в войне победить помогали. И веру православную вернуть на нашу землю. Ну и вообще, Господь дает силы всем, кто страдает за правду. Не только православным, а всем людям.
1: И неверующим.
5: И им тоже. Так было во время Великой Отечественной войны. Миллионы людей, и мужчин, и женщин, в те тяжелые годы защищали родину от фашистов, отдавали свои силы, свои жизни за родную землю.
2: А они все были верующие?
5: По-разному, Верочка. И верующие были, и атеисты. А кто-то и верил в Бога, но не говорил об этом. И героев было много, и среди неверующих в том числе.
1: Вот Зоя Космодемьянская, нам про нее рассказывали в школе.
2: А что она сделала?
1: Зоя пришла в одну деревню, занятую фашистами, ну, чтобы выполнить задание. А фашисты взяли ее в плен. Знаешь, как мучили, допрашивали ее. Она им сказала: ничего вы от меня не добьетесь.
2: О, какая храбрая!
1: Да, ее босую вели по снегу. А перед казнью, прямо посреди деревни, она всем жителям сказала: все равно им нас не победить.
2: И мы победили, да?
5: Да, Верочка, победили. Фома, молодец, что вспомнил Зою. Она настоящий герой. Герой Советского Союза. Между прочим, дедушка у Зои был священник.
2: Наверное, это дедушка за Зою молился?
5: Он принял мученическую смерть за веру. Большевики его расстреляли в 1918 году. И Зоя тоже погибла как мученик. Мы, христиане, верим, что ее дедушка у престола Всевышнего просил укрепить свою внучку на подвиг, помиловать ее душу.
1: Доктор, а разве за неверующего человека можно молиться? Даже если он или она герой?
5: Можно. В Евангелии сказано: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот Зоя положила душу за своих друзей, за свой народ, за свою родину. Даже наш святейший патриарх Кирилл говорил о том, что с таких героев, как Зоя Космодемьянская, нужно брать пример, потому что любовь выше всего.
2: Вера, надежда, любовь. И любовь главная? Даже больше, чем вера и надежда?
5: Больше. Об этом еще апостол Павел говорил.
2: Это хорошо.
1: Доктор, я так понимаю, что женщины служили в медицинских разных службах и были партизанами, а в других войсках воевали мужчины только?
5: Женщины во Второй мировой войне воевали наравне с мужчинами. Были летчицами, зенитчицами, снайперами и даже танкистами. Была даже гвардии полковник, командир морской пехоты. Звали ее Евдокия Завалий.
1: Морской пехоты? Ничего себе! Я думал, морпехи – это только мужчины.
5: Ошибаешься.
2: Я тоже думала, что женщины на войне служили только медсестрами. А которые не медсестры, те с детишками сидели, ну, пока мужчины воевали.
5: Верочка, ты права в том смысле, что героини были не только на передовой, но и в тылу.
2: В тылу? Это где?
1: Ну, это не на фронте, где стреляют, а там, куда враги не добрались.
5: В тылу женщины работали и за себя, и за тех, кто ушел на фронт. На заводах и фабриках делали снаряды, растили хлеб, шили солдатам шинели. И с детьми, конечно, сидели, и не только со своими.
2: А с какими еще?
5: С теми, которые остались без пап и мам. Вспомнить, к примеру, такую замечательную женщину Токтагон Алтыбасарову.
2: Ой, какое имя необычное.
1: Она, наверное, откуда-то из другой страны, что ли?
5: Правильнее сказать, из другой республики, из Киргизии, которая тогда входила в состав Советского Союза.
2: И что же сделала этот Токтагон?
5: В Киргизию во время войны эвакуировали больше 140 тысяч детей со всего Советского Союза. Многие из них были из блокадного Ленинграда.
1: Из Ленинграда? Это где все голодали?
5: Да, где почти 900 дней был голод. Многие дети остались без родителей. Их эвакуировали в Киргизию. Токтагон было тогда всего 17 лет, но она взяла себе на попечение 150 детишек.
2: 150?
1: Целая школа! И как же она с ними управлялась?
5: Фу, непросто. Дети были голодные, перепуганные, с тоненькими шеями. Многие даже ходить не могли. Токтагон заходила к сельчанам, рассказывала о малышах. И люди несли детям молоко, сыр, овощи. Иногда последнее, что было в доме.
2: Бедненькие!
5: Сразу малышам нельзя было давать много есть. И Токтагон понемножку поила их молоком с ложечки. Иногда выбегала на улицу и рыдала. Так ей было тяжело и жалко детей. Но потом вытирала слезы, возвращалась и продолжала их кормить.
1: Не могу. Они хоть выжили, дядь Миш?
5: Выжили. 10 лет Токтагон заботилась о детях. Благодаря ей ленинградские ребятишки выросли, получили образование, разъехались по всей стране.
2: Вот это да!
1: Правда, удивительная женщина. Настоящая мироносица.
2: Вот какие у нас были героини.
1: Точно. За границей-то, небось, таких не было.
5: Почему ты так считаешь? А как же Жанна д'Арк? Как же мать Тереза?
1: Ну, мы-то, доктор, про Вторую мировую войну говорим.
5: Ну что ж, расскажу-ка я вам об одной моей коллеге, тоже докторе, которая жила в Польше. Хотя что рассказывать? Сами все увидите.
2: Мы отправимся в путешествие?
1: Прямо на войну, на фронт?
5: Не на фронт, а за линию фронта. В занятую фашистами Варшаву, столицу Польши. Алтай, ко мне! Беремся за поводок, закрываем глаза. Фу, Алтай, фу!
2: Ой, какие злющие собаки! Скалятся, рычат, с поводков рвутся. Алтайка, Алтайка, успокойся, тихо, тихо. Они нас не видят.
1: Но, видимо, чуют. Колючая проволока. Фашисты в форме ходят.
2: Охраняют.
1: Ну, эсэсовцы. Самые страшные из фашистов, самые злые. А что там за колючей проволокой, Михаил Гаврилович?
5: Варшавское еврейское гетто.
1: Вер, ты сейчас все равно спросишь. Поэтому я тебе сам расскажу. Гетто — это место, откуда никого не выпускают. Например, какой-нибудь район города огораживают, туда всех сгоняют и не выпускают.
2: Ой, как холодно. И дождик такой противный.
5: Вот, накинь плащ. Мама, ты прав. Фашисты удерживали в гетто десятки тысяч евреев и увозили их отсюда в лагеря смерти.
2: Целая толпа людей за колючей проволокой. Какие они все худые.
1: Ну да, прямо кожа и кости. Мужчины, женщины, дети. У них такие лица печальные и круги под глазами.
2: Осторожно, Фома, отойди в сторонку, ворота открываются. Заезжает медицинская машина.
1: Ну, фашисты расталкивают всех, пинают, от машины отгоняют. Смотрите, из нее выгружают всякие коробки, ящики, сумки. Это лекарства.
5: Да, медикаменты и нужные людям вещи. Фашисты очень боятся эпидемий, заразных болезней, и поэтому позволяют врачам приезжать в гетто, чтобы проверять санитарные условия в домах.
2: Из машины выходит молодая женщина в одежде доктора с большой сумкой. И другие люди в медицинской одежде. Ой, у них тоже собачка.
1: Только не такая злющая, как у эсэсовцев.
2: Все врачи расходятся по разным домам.
5: Пойдемте за той, которая с сумкой. Это Ирена Сендлер.
2: Она зашла в подъезд старого дома. Тут темно. Фома, Фома, ты здесь?
1: Да, я здесь. Я по лестнице поднимаюсь. Алтай, не отставай.
2: Дверь в одну квартиру открылась. Тут женщина с ребенком.
1: Ой, совсем малыш. Спит так крепко.
2: А в комнате у женщины еще детки. Перепуганные такие. Жмутся друг к дружке.
1: Доктор, что происходит? Мама задергивает занавески, дает своему ребенку попить из бутылочки.
2: Дожидается, пока малыш крепко уснет.
1: Смотрите, она отдает его завернутого в одеяльце Ирене. А Ирена его в сумку прячет, прям как куклу.
2: Ирена о чем-то шепчется с женщиной, показывает на других детишек и уходит. А как же малыш? Он не задохнется? Ирена его что, украла?
5: Вера, малыш не задохнется. Ирена его спасает.
2: Спасает?
1: О, Ирена выходит из подъезда и спешит обратно к машине. А туда уже другие врачи тоже идут. Несут какую-то коробку с дырочками по бокам. Из-под лекарств, наверное. Только она что-то тяжелое у них. Алтай, ты что?
2: Он чувствует, Фома. В коробке, наверное, тоже спрятан ребеночек.
1: Точно. Смотри, как они эту коробку бережно несут. И оглядываются по сторонам.
2: Ой, ой, а если он заплачет?
1: Не дай бог. Там же фашисты рядом с машиной стоят, с автоматами. Правда, доктор, а если они заметят, что врачи прячут детей в машине?
5: Если заметят, расстреляют Ирену и ее помощников, и их близких.
2: Малыш, не плачь, пожалуйста. Сейчас тебя вывезут подальше. Там ты можешь проснуться и кричи, сколько вздумается. А пока...
5: Ну, у Ирены в сумке ребенок спит крепко.
2: Ой, что это? Это же другой малыш, который в коробке проснулся. Ой, что же теперь будет?
1: Эсэсовцы оглядываются. Автоматы вскинули, доктор.
2: Собачка, собачка, которая с врачами, залаяла громко-громко.
1: Я понял, понял. Она не просто так лает. Это чтобы не было слышно, как ребенок плачет.
2: Точно, фашисты засмеялись. На собаку показывают, она прыгает, кружится, отвлекает их.
1: Ох, слава богу, не догадались. Махнули рукой, отошли в сторону.
5: Да, эта специально обученная собачка спасла не одну жизнь. А Ирена и ее помощники наладили целую систему спасения детей из гетто. Выносили их в коробках, чемоданах, на тележках. Маскировали под видом багажа.
1: Ну давайте уже, открывайте ваши ворота. Поехали. Ух, все, уезжает санитарная машина. Слава богу.
2: А как же те другие детки, которые с мамой остались?
5: Сейчас увидим. Алтай, перенеси-ка нас сюда же, в гетто, но ближе к ночи.
2: Опять тот же дом. Совсем темно.
1: Не, смотри, там прожекторы включили. Ой, прямо глаза слепит. Часовые ходят с автоматами.
2: Смотрите, смотрите. Несколько человек крадутся вдоль стены.
1: Это дети. Трое. Их ведет женщина.
2: Ирена?
5: Не знаю, или она, или ее помощница.
1: Тихонько, тихонько.
2: Самая маленькая девочка споткнулась и упала. Коленку, наверное, ушибла. И вскрикнула. Их нычет.
1: И собаки, как назло, рядом нет, чтобы заглушить плач ее.
2: Часовой с автоматом оглянулся. Бежит к дому от ворот. Зовет других.
5: Фома, отцепляй быстро Алтая. Алтай, вперед, голос.
2: Надо же, фашисты Алтая не видят. А как он лает, слышат.
1: Останавливаются, оглядываются. Ура! Бегут в другую сторону, от детей в другую.
2: Молодец, молодец, Алтайка. Отвлек фашистов.
1: А дети уже спускаются в подвал дома, который стоит возле колючей проволоки.
5: Давайте и мы за ними.
1: Из подвала залезаем в какой-то темный туннель.
2: Даже не в туннель, а в трубу.
5: Да, мне тут и не разогнуться.
2: А под ногами сыро, что-то хлюпает.
1: Идем, идем. Ну когда же конец? Ребята маленькие впереди, держатся за руки. Ничего, молодцы, не плачут. Темно так.
2: О, свет впереди, сверху. Там люк. Ребятки, поднимайтесь, вот так, по лестнице, по очереди.
1: Надо и нам выбираться на воздух. Ох, это мы через водосточную трубу вышли в город, что ли?
2: А где колючая проволока?
5: Она осталась позади, детей вывели, спасли.
2: Ура! Как хорошо, что детки спасены.
1: Как хорошо, Вер, что война кончилась и что фашистов победили.
2: А как же эти дети потом смогут найти своих мам и пап?
1: Правда, некоторые же даже разговаривать не умеют.
5: Имена детей и настоящие, и те, которые им придумывали на воле, чтобы фашисты не догадались, кто они, Ирена записывала, складывала в банки и закапывала под деревом в саду у своей подруги.
1: А, делала тайники! Здорово придумала!
5: А после войны она эти банки откопала. В списках Ирены Сэндлер было 2500 человек.
1: Сколько? 2500?
2: Не может быть!
5: Я бы тоже сказал, что это невозможно. Но это так. А потом Ирена разыскала почти всех спасенных, чтобы узнать, как сложилась их жизнь.
1: Я представляю, сколько людей теперь за нее молятся.
2: Да ей же надо было дать какой-нибудь самый-самый лучший орден.
5: Но ей дали, Вера, самый-самый лучший. Польский орден улыбки. Единственный в мире орден, который дети присуждают взрослым. А еще ей присвоили звание «Праведник народов мира».
2: Надо же! Она прямо как мироносица. Такая же отважная и смелая, и милосердная.
1: Мира носится, потому что несет мир.
5: Вы правы, ребятки. Ну давайте уже возвращаться домой.
2: Да, пора.
5: Беремся за поводок. Да, путешествие не из легких.
1: Алтай, как ты их? Уважаю.
5: Да, молодец. Иди-ка, дружок, ложись на свой коврик, отдыхай. Я в кресло сяду, с вашего позволения.
1: Садитесь, садитесь. Отдыхайте, доктор. Чайник я сам поставлю.
2: А я чашки ополосну. Вот. Так, а платочек мой где? Белый.
1: Ну, вон он, ты же его сама оставила на полке.
2: Точно. О, дядя Миша, а у вас тут на полке в уголке стоят две иконки. На них женщины. И тоже в белых платочках. Можно посмотреть?
5: Конечно.
1: Да, две святые. Необычные. Одна с палочкой, а у другой глаза закрыты.
5: Это, ребята, великие женщины. Ксения Петербургская и Матрона Московская. Пожалуй, самые почитаемые святые женщины в России.
2: А вы нам о них расскажете?
5: Обязательно. Святая Матрона родилась в семье бедных крестьян. Девочка, слепая от рождения, росла слабенькой, но доброй и ласковой.
2: Она просто не видела ничего? Или у нее глазок не было?
5: У нее, Верочка, не было глазок, но душа ее была зрячая. С 7 лет девочка стала исцелять больных, оберегала людей, предсказывая, какие события предстоят в их жизни, давала мудрые советы.
1: Маленькая девочка? Чудеса!
5: А в 16 лет у нее отнялись ноги, но девушка смиренно приняла болезнь и продолжала помогать людям.
1: Ничего себе! Слышь, Вер, а мы простудимся и тут же ныть начинаем.
2: Угу. А тут и слепая, и ножки отнялись, а помогала людям все равно.
5: И во время Великой Отечественной войны тоже.
1: А как именно, доктор? Она же не могла на фронт пойти?
5: Не могла. Но ей открывались судьбы людей, которые сражались на фронте. Святая говорила, что хранит бойцов, невидимо пребывая в окопах.
2: А-а-а, наверное, как ангел-хранитель была. Молилась за воинов.
5: Да, спасала их своими молитвами. До последних дней блаженная Матрона помогала людям. В день к ней иногда приходило по 40 человек, а сейчас приходят тысячи.
1: В смысле? Как это сейчас? Она что, жива до сих пор?
5: Фома, вспомни, у Бога все живы, особенно святые, которые помогают нам и после окончания своей земной жизни. Мощи блаженной Матроны находятся сейчас в Москве, в Покровском монастыре. К ним выстраиваются огромные очереди.
2: Зачем выстраиваются?
5: Люди приходят, чтобы помолиться Матронушке, попросить ее о помощи, об исцелении. То же самое происходит и в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, у часовни блаженной Ксении.
1: А, это та, которая вторая святая на вашей иконке? Ксения Петербургская?
5: Да, к ее мощам люди приезжают издалека.
2: И тоже исцеляются?
5: Исцеляются.
1: Расскажите про Ксению. Она тогда же жила, когда и Матронушка?
5: Нет, Фома, раньше, в 18 веке. Родилась в дворянской семье. Вышла замуж за придворного певчего. Но через некоторое время муж Ксении умер. И так внезапно, что не успел перед кончиной покаяться.
1: А это что было так важно?
5: Для христиан очень. Ведь каким ты уходишь в иной мир, таким и предстанешь перед Господом. И Ксения решила вымолить у Бога прощение мужу и для этого стала юродивой.
2: Какой?
5: Юродивой. Юродивыми, блаженными, божьими людьми, Вера, называли тех, кто избирал нелегкий путь добровольного безумия.
1: А зачем?
5: Чтобы победить в себе гордыню, стяжать высочайшее смирение.
2: И Ксения стала такой?
5: Стала. Она раздала все свое имущество. Днем бродила по городу, обличала людей или их благословляла, а по ночам непрестанно молилась.
1: И долго Ксения так жила?
5: 45 лет. Но и много позже Ксения продолжала помогать людям, в том числе и воинам во время Великой Отечественной войны.
2: Но как же такое может быть? Вы же сказали, что она давно жила.
1: Да, доктор, тут у вас какое-то противоречие.
5: Противоречие, говоришь? А ну-ка, Алтай! Вставайте, ребята, рядом. Беремся за поводок, закрываем глаза.
1: Какой-то подвал! А наши солдаты стреляют из автоматов.
5: Мы в Праге. 1945 год. Война заканчивается. Наши войска освобождают город от фашистов.
1: Смотрите, женщина в белом платке. Откуда она здесь взялась?
2: Да, только что ее не было.
1: Местная, наверное, в этом доме живет.
5: Нет, Фома, она обращается к воинам не по-чешски, а по-русски. Вы немедленно должны покинуть подвал, ибо сюда попадет снаряд, и вы погибнете.
1: Но кто она?
5: Кто ты? Спросили солдаты. Она обращается к

0: Ребята, они тоже выбегают из подвала.
1: Скорее, скорее, бежим от дома.
2: Ух ты! Дом взорвался и обрушился.
0: В него и правда попал снаряд. Получается, Ксения нас всех спасла?
1: И нас, и солдат. И так спасала многих и многих. Возвращаемся домой, ребята. Алтай!
2: Ох, дома! Ничего не грохочет, не стреляет. Хорошо.
0: Угу.
2: Я, доктор, очень, конечно, удивился.
3: Чему, Фома?
2: Да всему, что и в прошлый раз, и сегодня услышал и увидел. Женщины, оказывается, и это могут, и то. Хм, странно. И воины они, и героини, и святые. Во всем почти как мужчины.
0: А чего ты говоришь «почти»? Почему «почти» как мужчины?
2: Ну, все-таки, Вер, согласись, не может же женщина быть священником.
0: Дядя Миша, это правда? Не может?
3: Нет, Верочка, не может.
0: А почему?
2: Вот сейчас тебе Михаил Гаврилович скажет, почему нельзя.
3: Ну, потому что священник не просто так одевается в длинные одежды, не просто так облачается в сияющие ризы. Знаешь, кого он изображает?
0: Кого?
3: Самого Христа. Поэтому подумай, странно будет, если женщина станет изображать Иисуса.
0: Но ведь в других странах священницы есть.
2: Удивительно.
3: Вот и мне удивительно. Богородица, которая выше всех святых, священников, епископов и патриархов, выше ангелов, не была священником. Как же обычные женщины могут дерзать на это?
0: А-а-а, это потому что священник – это образ Иисуса?
3: Да.
0: Теперь поняла. А все-таки жалко, что нам нельзя, как мужчинам.
2: Да что ты завидуешь, Вер? Мужчины тоже ведь много чего не могут.
0: Чего, например?
2: Например, быть мамами, детей рожать.
0: А-а-а, да, этого вы не можете.
3: Молодец, Фома. И правда ведь, все святые, все великие ученые, все самые-пресамые умные люди появились на свет благодаря кому?
0: Мамам!
3: Точно. Если бы не было мам, то не было бы ни святого Николая, ни Иоанна Предтечи, ни Богородицы, ни даже самого Христа.
2: И мамы, получается, это самое главное на свете. Это их такое служение, давать людям жизнь. Правильно, доктор?
3: Да, Фома. Ну кто еще, кроме мам, может давать жизнь?
0: Бог может.
3: Совершенно верно. И значит, мамы, женщины, являют собой
2: образ Бога? Вот это да!
0: Значит, мы, женщины, тоже служим Богу. И это так же важно, как служение мужчин, только по-другому. Потому что мы можем давать жизнь.
3: Именно так. Просто это разные виды служения, разные виды уподобления Творцу. А вместе мы друг друга дополняем.
0: Да, я помню, мы про это говорили, про две половинки.
2: И про то, что семья создается во образ Святой Троицы.
0: Точно.
3: Вот как раз скоро будет другой праздник, День Святой Троицы. И мы обязательно встретимся и еще раз про это вспомним.
2: Мы тогда к вам придем, Михаил Гаврилович, через месяц где-то и поговорим.
3: Ну, погодите, ребят, почему через месяц? Мы же увидимся с вами раньше, на День Победы.
2: Точно! Надо встретиться в День Победы.
3: Непременно. Вы же, надеюсь, выйдете на бессмертный полк?
0: На бессмертный полк?
2: А, это где все с портретами идут, да?
3: Да, с фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной.
0: А у вас, дядя Миша, кто из близких участвовал?
3: И дед мой, и бабушка Катя. Бабушка была медсестрой. Дед с ней в госпитале и познакомился.
2: О, Вер, а мы тоже можем выйти с фотографией прадедушки Васи. Он же герой войны.
0: Точно! И маму с папой с собой возьмем.
2: И бабушку, и дядю Валеру.
3: Ну, значит, до скорой встречи.
2: До встречи! До встречи!
3: И со всеми праздниками вас, дорогие! С прошедшим днем жен Мироносец, с предстоящим великим днем Победы. И Христос воскресе!
4: Воистину воскресе!
5: В гостях засиделись.

0: Конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
1: Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
2: О дальнем, о вечном,
3: о личном и сердечном,
2: о жизни, о вере,
3: о мире бесконечном
1: мы будем беседовать вновь.
0: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше.

0: эфире «Радио Образ».
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
3: Александр Куприн. Пасхальные колокола.

быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и великой ночи. Плащаница в суровой холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения, дорога в церковь в тишине и теплоте апрельского синего вечера, заутренне, крестный ход, ликующая встреча восставшего из гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная и радостная служба, клир в светлых сияющих парчевых ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи, чудесная дорога домой, когда так нежно сливаются в душе усталость и блаженство. Дома, огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и две рюмочки сладкого портвейна. Глаза слипаются. В доме много народа, поэтому тебе стелют постель на трех стульях, поставленных рядком. Погружаешься в сон, как камень падает в воду. Утром проснулся я, и первое еще неосознанное впечатление большой, нет, огромной радости, которой как будто бы пронизан весь свет. Люди, звери, вещи, небо и земля. Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в неудобном положении на жесткой подстилке, на своей же кадетской шинелке с медными пуговицами. Но что за беда? Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату, расплескиваясь на обойном узоре. Господи, как еще велик день впереди со всеми прелестями каникул и свободы, с невинными чудесами, которые тебя предупредительно ждут на каждом шагу. Как невыразимо вкусен душистый чай Лянсин императорский, с шафранным куличом и с пасхой, в которой каких только нет приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки. Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо зовет улица, полная света, движения, грохота, веселых криков и колокольного звона. Скорее, скорее! На улице сухо, но волнующе. По-весеннему пахнет камнем тротуаров и мостовой, и как звонко разносятся острые детские крики. Высоко в воздухе над головами толпы плавают и упруго дергаются разноцветные воздушные шары на невидимых нитках. Галки летят крикливыми стаями. Но раньше всего на колокольню. Все ребятишки Москвы твердо знают, что в первые три дня Пасхи разрешается каждому человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. И даже в самый большой колокол. Вот и колокольня. Темноватый ход по каменной лестнице, идущий винтом. Сыро и древне пахнут старые стены. А со светлых площадок все шире и шире открывается Москва. Колокола. Странная система веревок и деревянных рычагов педали, порою повисших совсем в воздухе, почти наружу. Есть колокола совсем маленькие, это дети. Есть побольше, юноши и молодые люди, незрелые, с голосами громкими и протяжными. В них также лестно позвонить мальчугану, как, например, едучи на извозчике, посидеть на козлах и хоть с минуту подержать вожжи. Но вот и он, самый главный, самый громадный колокол собора. Говорят, что он по величине и по весу
второй в Москве после Ивановского, и потому он – гордость всей Пресни. Трудно и взрослому раскачать его массивный язык. Мальчишкам это приходится делать артелью. 8, 10, 12 упорных усилий, и, наконец, такой оглушительный, такой ужасный, такой тысячезвучный медный рев, что больно становится в ушах и дрожит каждая частичка тела. Это ли не удовольствие? Самый верхний этаж, и вот видна вокруг вся Москва, и Кремль, и Симонов монастырь, и Ваганьково, и Лефортовский дворец, и синяя изгибистая полоса Москва-реки, все церковные купола и главки, синие, зеленые, золотые, серебряные. Подумать только. 40 сороков. И на каждой колокольне звонят теперь во все колокола восхищенные любители. Вот так музыка! Где есть в мире такая? Небо густо синеет и кажется таким близким, что вот-вот дотянешься до него рукою. Встревоженные голуби кружатся стаями высоко в небе, то отливая серебром, то темнее. И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест колокольни, пухлые, серьезные, белые облака, точно слегка кружась на ходу.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Божий дар.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: И в эфире программа «Божий дар». Передача традиционно разделена на две части – дарование и дерзновение. При этом дарование – это некий аванс, способность и талант, данный человеку от Бога свыше. Нечто такое, что он, как некое доверие, получает свыше.
2: А вот знакомое всем нам выражение «не зарывай свой талант в землю» как раз больше будет относиться ко второй части нашей программы под названием «Дерзновение». Человеку мало получить талант, дар. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить. Есть данность дар, а есть дерзновение, желание и усилие человека усовершенствовать то, что дано ему свыше.
1: Классическая гитара – это один из самых популярных инструментов, который имеет богатейшую историю. Гитара – это маленький оркестр, она полифонична. У каждой струны свой цвет, свой голос, говорил испанский виртуоз Андрес Сеговия, которого считают отцом современной академической гитары. И сегодня возможности гитары воистину безграничны. Мы слышим ее в соло, в ансамбле и в оркестре. Этому прекрасному инструменту подвластны как классические, так и современные произведения.
2: Уже с гордостью можно сказать, что сегодня Нижний Новгород по праву считается одной из столиц исполнительства на гитаре в России. На кафедре народных инструментов Нижегородской консерватории в последние десятилетия сформировалась современная гитарная школа.
1: И класс классической гитары в Нижегородской консерватории, я прочитала, был открыт в 1982 году, не так давно, на кафедре народных инструментов. Радостно осознавать, что на нашем Нижегородском небосводе зажигаются новые звезды. И это мы с Виктором вам не просто так голословно заявляем. Сейчас у меня в руках диплом нашего гостя. Признание всероссийского уровня от экспертов, оценителей. Итак, герой нашей передачи. Лауреат 4-го всероссийского музыкального конкурса в номинации «Гитара». Учащийся Нижегородской консерватории Павел Махначев. Это человек, для которого гитара не просто инструмент, а способ разговора с миром.
2: И сейчас Павел начнет разговор с нами именно вот с такой с гитарной такой композиции. Пожалуйста, Павел.
0: Дарование.

0: Итак, замечательно, по-моему, прозвучал такой фрагмент. Аплодисменты. Павел, как музыкант, начал сначала играть, и только потом уже будет, видимо, говорить. Итак, Павел, здравствуйте. Очень рад видеть вас сегодня, Павел, в нашей студии.
1: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне очень-очень приятно.
0: Итак, дорогие радиослушатели, дарование нашего сегодняшнего гостя, учащегося Нижегородской консерватории, Павла Махначева, очевидно, он... уже, можно сказать, талантливый музыкант, виртуозный гитарист. Не случайно думается, что Никола Паганини однажды воскликнул: «Я король скрипки, но гитара моя королева». Ваша королева гитара, Павел?
1: Определенно.
0: Определенно. С юности?
1: Любовь с детства и на всю жизнь наверняка.
2: А мне вспомнилась шутливая испанская поговорка: «Нет ничего лучше гитары, за исключением двух гитар». Часто говорят, что музыкант выбирает инструмент, но иногда кажется, что это инструмент выбирает человека. Павел, было ли у вас ощущение, что гитара действительно вас нашла? Когда вы впервые ее услышали, что вы испытали?
1: Я думаю, что впервые услышав гитару именно в своих руках, я влюбился в этот инструмент, потому что перепробовал я большое количество разных инструментов. Я играл и на скрипке, и на фортепиано, и на различных шумовых инструментах.
0: Павел, скажите, пожалуйста, а как можно вот перепробовать все? Вот я бы хотел бы перепробовать все, но вот мне положи передо мной скрипку, гитару, может, поставьте фортепиано. Я попробую на всем, но у меня не получится, видимо, ничего. Вот как это можно так быть, что я вот играл на всем? Как получалось так? Вы учились этому или вас
2: или
0: кто-то учил?
2: Шло?
1: Так как мои родители, в общем-то, тоже музыканты, и они всю жизнь свою, в общем-то, отдали и отдают одной музыкальной замечательной школе, я с детства, с самого раннего детства находился в стенах этой музыкальной школы. И они хотели найти для меня более интересный, да, опять же, для меня более перспективный инструмент. И они отдавали меня к различным педагогам. Я занимался какое-то время и выносил свой вердикт, в общем-то.
0: Угу. Это когда поступили в музыкальную школу, или это до того
1: это
0: еще
1: было
0: просто вас родители брали с собой, да, так что ли?
1: Да, это было перед основным образованием. Это
0: перед
1: было
0: основным.
1: Дошкольное. Да,
0: дошкольное даже было. Ну, раз уж мы сказали о ваших родителях, что они музыканты, можно немножко о них тоже рассказать?
1: Да, конечно. Мои родители, оба, и мама, и папа, закончили нашу Нижегородскую государственную консерваторию. Папа Аркадий Александрович Махначев, директор музыкальной школы номер 15, а мама преподаватель этой же школы по классу фортепиано. Папа баянист, пианист, в общем, он... мультиинструменталист.
0: Понятно теперь, да? То есть вот, да, папа, да, мультиинструменталист, и он вам предлагал на выбор. Зачастую родители хотят и отдают своих детей в музыкальную школу, при этом их не очень даже интересует, а насколько дети сами хотят туда идти. Ну, считается, надо, ну и правда нужно, да, немножко повысить как бы уровень, кругозор,
2: ну,
0: да, увеличить навыки ребенка, может быть, действительно раскрыть его таланты какие-то, которых никто, может, не знал. А в вашем случае это было уже как бы изначально предписано, то есть вы уже вполне ожидали и осознавали, что вы пойдете учиться в музыкальную школу. Вам хотелось этого или, может быть, нет? Или как это вот получился этот момент вот?
1: Знаете, я попал в музыкальную школу, думаю, потому что родители проводили все свое время там. Вот. И так как родители все равно хотели проводить со мной хоть сколько-то времени, я находился вместе с ними на работе, угу, посещая различные занятия просто-напросто.
0: Угу. Ну, интерес был?
1: Интерес был 100%. Ну, это было заметно, ну, как рассказывают мои родители, опять же.
0: Угу. То есть они заметили, да, ваш интерес? Вот,
1: да,
0: видимо.
1: Да.
0: Ну, конечно, каждый родитель, наверное, хочет, чтобы у ребенка раскрылся какой-то дар. Но в данном случае, ну, если родители музыканты, наверное, можно предположить, что у ребенка тоже где-то, наверное, где-то заложена какая-то вот такая музыкальная стезя. Но это все равно надо увидеть и раскрыть. А не помните вот эти первые ваши посещения, первый инструмент, который вы взяли в руки или, может быть, не взяли? Какой это был инструмент? На чем вы пробовали?
1: По-моему, изначально я все-таки пробовал на фортепиано, потому что мама пианистка.
0: Да,
1: да,
0: mm-hmm.
1: У нас дома всегда было фортепиано какое-то или синтезатор.
0: Ну, одним пальчиком, наверное, да?
1: Да, что-то такое я играл, да. Конечно же, пел, потому что все равно начиналось все с сольфеджио, например, да, с такого раннего сольфеджио, опять же. Хора, например, и что-то такое. И родители, наверное, заметили, что есть слух там, например, да, какая-то музыкальность, может быть, переживание. И поэтому, да, всерьез занялись мною как юным музыкантом.
0: Но фортепиано не пошло, да, это, судя по всему?
1: Фортепиано, да, причем я занимался достаточно долго, лет до 8, наверное, я занимался.
0: Скольки? 6?
1: Лет с 4.
0: А, с 4, то есть, ну, раньше, чем,
1: да. И на скрипочке, да, там успел поиграть чуть-чуть.
0: А сейчас бы смогли вот на фортепиано, на скрипке не пробовали никогда
1: больше?
0: Ну, на
1: фортепиано приходится? Тяжело себя заставить, честно скажу, потому что...
0: Приходится, почему приходится?
1: Потому что приходится сдавать какие-то зачеты, например, в консерватории. Ага.
2: Очень... А второй инструмент, да?
1: Да, тоже? Да, да, как общее фортепиано. Очень люблю этот инструмент, но слушать, не играть.
2: Ну так мы подступаем сейчас к гитаре. Где вы впервые ее услышали? Как она вас нашла?
1: Так получилось, что мой крестный, родной человек, друг нашей семьи очень близкий, Георгий Иванович Мустафин, также преподаватель музыкальной школы номер 15, и он как раз-таки преподает гитару. Но изначально он был домристом, он закончил консерваторию как по классу домры на народном отделении, переучился на гитару и преподает по сей день в нашей музыкальной школе гитару. И, естественно, все вечера, что ли, да, все какие-то праздничные события сопровождались звуками гитары, песнями и так далее. И это гениальный, честно сказать, музыкант. Я про своего первого педагога, про Георгия Ивановича. Такого слуха, как у Георгия Ивановича, я не такого человека с таким слухом я больше не знаю, конечно. Он может абсолютно любую песню, он воспитывался на прекрасных песнях, и любую абсолютную песню он может сыграть сходу со всякими импровизациями крутейшими, в общем. Играет это максимально интересно, вкусно и красиво.
0: То есть очаровал вас.
1: Очаровал.
0: Крестный, да, очаровал вас собственной игрой на гитаре.
1: С первых звуков.
0: Ну, действительно, гитара это мобильный инструмент такой, да. То есть, действительно, гитара часто появляется в разных компаниях, в разных местах.
2: Всенародно любимый инструмент.
0: Да, то есть, действительно, такой всенародно любимый инструмент. И, видимо, вас и это тоже каким-то образом подкупило, да? Ну, а гитара, вы как, первую гитару помните свою? Или она как? Крёстный, наверное, подарил, да? Мне вообще так вот кажется,
2: наверное,
0: нет.
2: Он и подарил.
0: И вы сами так, пошли. Нет, я вот свою первую, господи, она все одна у меня и была. И я ее сам пошел в магазине и купил, потому что все друзья, мы все пытались что-то играть.
2: А МДМ, ну, вот я сразу скажу, что все пытались играть.
0: Мы пытались играть, что-то подбирали, какие-то песни пели, учили все вместе. Было очень... Даже несмотря на то, что хотелось стать музыкантом, не хотел, просто это был элемент общения очень шикарный.
2: Да.
0: То есть мы все время собирались вместе, что-то изучали, и очень было здорово. То есть для меня это тоже вот гитара, хоть я сейчас и не играю, но вот я с трепетом отношусь к этому инструменту, потому что, ну, действительно, наверное, трудно не влюбиться в гитару.
1: Чудесные воспоминания, да. Нет.
0: Ну и...
2: Как она попала?
0: Как гитара первая ваша, как появилась у вас?
1: Так получилось, что мой старший брат родной, он также гитарист, но он старше меня на 5 лет. И он первый попал к Георгию Ивановичу, и, в общем-то, сначала гитара появилась у него. По мере развития его навыков и при поступлении меня в музыкальную школу, при моем поступлении в музыкальную школу, ему просто родители купили инструмент повыше уровня, а мне достался его первый инструмент, Honor, как сейчас помню, фабричная, простенькая гитарка, но до сих пор стоит вот у нас дома тоже.
0: Известная история, да, нашим за старшим братом.
1: Да, да, вот так все получилось.
0: Одежда, да, в случае гитару.
1: Так получилось, что и со следующей гитары, и потом еще и с третьей гитары было то же самое.
0: Брат просто совершенствовался, а за ним спешили и вы.
1: Да, да.
0: Ну и тут как бы выбор был сделан, да, собственно говоря, уже после этого. А музыкальная школа тоже гитара, да, по классу гитары?
1: По классу гитары параллельно еще занимался в других классах вокалом и ударными инструментами. Вокал не удалось закончить.
0: Почему?
1: Не знаю, почему-то как-то...
0: Желания не хватило или способности, или времени?
1: Сломался голос.
0: Голос сломался? Да, просто это было же, ну, детство буквально, да?
1: Ну, вот это, да, я вот как раз закончил где-то в подростковом возрасте,
0: ну,
1: лет,
0: да,
1: в 13.
0: Это важный момент, конечно.
1: А на ударных я проучился до самого конца, получил диплом также. Вот. И закончил еще.
0: То есть вы и гитарист, и ударник. У меня сразу такая ассоциация возникает, когда говорят гитара, ударные, вот прям какая-то рок-группа представляется на сцене.
1: Да.
0: Не пробовали вот в этой стезе себя как-то проявлять? То есть, ну, не с классикой, не с классической музыкой, а вот какие-то такие вот, не знаю, там, рок-композиции, группы.
1: Удавалось поиграть в нескольких бендах, но последний раз это, такой опыт у меня произошел на первом курсе музыкального училища, и как-то я в тот момент уже потерял к этому интерес. Вот, в основном это происходило в музыкальной школе, и также по случаю мы собираемся с моими родными братьями, они тоже очень...
0: А сколько у вас братьев?
1: Двое братьев.
0: Старший был музыкант, которого гитару... А еще какой брат?
1: Младший.
0: А еще младший, да, вы уже ему отдаете.
1: Так получилось, что...
0: Гитары уходят дальше.
1: Он закончил по аккордеону, то есть он играл на аккордеоне когда-то.
0: Гитара, видимо, уже не доходила в хорошем состоянии.
1: Гитара, да, не дошла. Вот, и также по ударным. И просто он самый, наверное, талантливый, так получилось, из всей семьи. И, в общем, он и поет, и все замечательно. И вот мы собираемся нашим семейным кругом и музицируем иногда.
2: Родители, наверное, счастливы.
1: Родители в такие моменты, да, абсолютно счастливы.
2: Готовясь к эфиру, узнала, что есть различия между семиструнной гитарой и шестиструнной. Я думаю, для наших радиослушателей тоже интересно. Объясните нам эту разницу про две разные школы, западноевропейскую, российскую, так, чтобы всем нам стало понятно, почему такое разделение случилось.
0: Ну, вот сразу бросается вот в глаза, что разница между шестиструнной и семиструнной гитарой просто есть определенная, хотя бы там на одну струну
2: спросим
0: больше.
2: Спросим у гитариста, да, у эксперта.
0: У нас на шестиструнной, да, конечно же.
1: Да, да, многого рассказать не смогу, к сожалению, потому что сам в эту тему не очень углублялся. Но самое очевидное отличие — это, опять же, то, что добавлена одна струна, и строй на классической шестиструнной гитаре — строй ми-минор, а на семиструнной русской гитаре — соль-мажор. На ней мне удавалось поиграть, я участвовал в нескольких проектах по возрождению традиции игры на семиструнной русской гитаре нашими современниками. И немножечко освоил небольшое количество репертуара, написанного для этой гитары. Также существует, я знаю, да, и бразильская семиструнная гитара, там, очевидно, другой какой-то строй. Я представляю, что они параллельно просто в разных мирах таких развивались, поэтому...
0: Русская и репертуар... бразильская, да, в России, да, в Бразилии, да, наверное, редко пересекались,
1: да, наверняка.
0: Наши музыканты. Вообще, вот берешь семиструнку, и там, это как другой инструмент, абсолютно.
1: На гитаре, да, на шестиструнной там один строй, одни ноты, да, открытые там. Ми, соль, си, ре.
2: Ну вот цыгане на чем играли? На семиструнке?
1: На семиструнке.
2: А вот она, да, русская.
0: Ну, слушай, они из Бразилии.
1: Нет, я говорю разные. Русская и бразильская, вот, которые я знаю.
2: А вам самому какая больше по душе? Шестиструнка, семиструнка?
1: Конечно, шестиструнка.
2: Удобнее, привычнее?
1: Удобнее, привычнее, больше написанного репертуара. Конечно, можно делать различные переложения, можно перестраивать семиструнную гитару, как делают многие, для исполнения каких-то определенных произведений. Это очень даже удобно, возможностей наверняка больше, но так сложилось, что самая популярная, самая востребованная оказалась шестиструнная гитара.
0: Павел, вот еще такой вопрос, который я часто задаю нашим гостям, но все равно интересно, вот в какой бы сфере человек ни находил себя, в музыке, в сочинительстве стихов или прозы, ну, неважно, ваши детские увлечения, вот неужели вот как в 4 года пошли в музыкальную школу с родителями сидеть, так в продленке, так скажем, да, так и все, и замкнулись на гитаре, на музыке. Были какие-то другие увлечения в детстве, которые, ну, может быть, могли бы у вас с этого пути немножечко вот выбранного вами сейчас свернуть, и вы, может быть, рассматривали какие-то варианты? А вот из меня, ну, грубо говоря, там, из меня футболист хороший получится, я буду теперь только в футбол играть и в музыкальную школу никогда больше не пойду. Не было таких?
1: Были моменты, когда мне просто хотелось... Может быть, это были моменты протеста, там, максималистского, подросткового,
0: да?
1: Да, да, против родителей, что вот они настаивали на том, чтобы я двигался по музыке, а я хотел. Мне достаточно неплохо получалось учиться в школе, и математический склад ума, я так думаю, что хорош. И так получилось, что я думал связать свою жизнь с программированием в какой-то момент вообще. Вот. Но это было уже под конец обучения в школе, в 8-9 классе.
0: Сейчас считается перспективной весьма, да, сфера, да, то есть IT, да, вот соблазн был велик, наверное, да,
1: да,
0: как бы.
1: Именно из-за того, что оно просто...
0: Ну, к тому времени вы уже, наверное, ну, не наверное, уже точно много занимались музыкой,
1: да,
0: вы уже были практически
1: результаты.
0: Готовый музыкант, и тут надо было все бросить.
1: Ситуации бывают разные, но мне очень-очень повезло, я благодарен своим родителям очень-очень сильно за то, что они настояли на том, чтобы я продолжил свой путь по музыке, потому что действительно это было заметно, наверное, с детства, что у меня это получается, и что в этом я могу чего-то достичь. А это самое главное, наверное, реализация, какое-то признание. И сейчас, конечно, когда это все начало складываться потихонечку, я согласен, я абсолютно благодарен родителям.
0: Ну, замечательно, что так. Я думаю, что родители Павла нас сейчас слышат, и им будет очень приятно услышать вот такое вот от своего сына, вот такое вот признание, так скажем, вот. А ваши братья тоже вот в музыку и тоже... Ну...
1: Так получилось, что старший брат преподает в музыкальных школах нескольких и также играет в серьезной группе, вот, то есть прям работает. А младший брат не... пошел учиться по музыке. Он поступил в вуз технический.
0: Так он же самый талантливый, по вашим
1: словам. Вот так и получилось, да,
0: ну,
1: да.
0: Но родители устали уговаривать уже,
1: да,
0: всех,
1: да,
0: наверное.
1: Да. Он просто самый категоричный из нас, из всех, самый, ага, такой характер, жесткий, да, да, характер у него очень стойкий, и он просто не согласился и решил, что вот я пойду по такому пути. Но в итоге сейчас он начал выступать в своем университете, тоже собрал группу, начал играть. И поет, и на гитаре играет, в общем, хотя сам аккордеонист. И сейчас также попал в серьезную группу, кавер-группу, и там также выступает, ездит по стране, в общем-то. Вот, и да, ему нравится.
2: То есть все реализованы, все музыканты?
1: Да, так получилось, что потихонечку не реализовано.
0: Ну, реализован еще второй курс, да, консерватория, если не ошибаюсь. Да. Вам еще учиться и учиться. Но вот так, в принципе, уже как музыканту есть какие-то выходы, вот где себя показать? Ну, вот мы сказали, что вы взяли премию, да? Ну, или как?
2: Да, лауреат, да, сами нам сейчас российского расскажете. Конкурса, возможно, да? Еще были какие-то победы.
1: Да, побед достаточное количество, но все это не прям такие серьезные конкурсы мировые, да? У большей части международной статус, и получалось выигрывать гитары и премии и различные. Эта гитара у меня тоже куплена на деньги, которые выделил губернатор, если я не ошибаюсь, то есть тоже на конкурсе.
0: Такой грантовый какой-то, да?
1: Да, грант получил.
0: А вот интересно, а можно вас спросить, а вот сколько гитара хорошая стоит?
1: Сейчас ценники очень серьезные, но, наверное, студенческий вариант, да, для консерватории стоит в районе 300 тысяч. Мастеровой инструмент обязательно, да.
0: То есть, это только у студента, да?
1: Это у студента.
0: А вот у уже ну, там, мастера?
1: Там, а, в смысле?
0: Ну, который человек вышел с мастером, виртуоз. Не который делает, а виртуоз, он, да, он, скорее того.
1: Да, у исполнителей мирового масштаба, у них уже инструменты, наверное, переваливают по цене за миллион рублей. Миллион. Конечно, там уже все в евро высчитывается, но вот... Угу. Да, я думаю, что
2: а так. Я что-то
1: но
2: сейчас подумала, когда они на гастроли международные отправляются в аэропорту, для этих гитар какое-то отдельное...
1: Отдельное место покупается.
2: Да. Я просто не представляю, как собой, человек наверное, может спокойно да. сидеть в самолете.
0: Ну, вы как посмотрите, как разгружают багаж в самолёте, мне кажется, там даже гитару за 20 гитара рублей за будет жалко отдать.
1: Там ни в коем случае, да, в багажное отделение нельзя отдавать гитару. Я знаю, что Аэрофлот, если договориться заранее, предоставляет как ручную кладь. Точнее, предоставляет возможность... Да, провести гитару как ручную кладь. А во всех остальных авиакомпаниях приходится покупать отдельное место.
0: Вот мы до эфира немного пообщались, да, и вот мельком сказали так, что у вас гитара мастера, конкретно сделанная мастером.
2: Нижегородским
0: даже. Да. Расскажите вот в двух словах буквально нескольких. Как вообще обучающийся студент консерватории вот эти гитары достают? Что за мастера? Вот это совсем для меня незнакомый мир. Я думаю, что многим слушателям тоже будет интересно, потому что у нас, ну как, инструмент, пошел в магазин, купил, пошел в другой, там еще купил, по объявлению там посмотрел. А здесь как происходит все это, когда серьезная более так тема?
1: Все это происходит, на самом деле, вот в этом узком кругу. Все равно классическая гитара — это не сильно распространенная какая-то область, и поэтому каждый между собой делится своими впечатлениями. Там, вот я, например, заказал у этого мастера, такие-то у меня. Можешь поиграть, на, посиди, попробуй. Также зачастую люди, точнее, студенты покупают у других студентов. Великие музыканты также покупают у других музыкантов инструменты. Существуют различные коллекционеры старых, например, мастеровых гитар. То есть можно к ним приехать и попробовать поиграть на различных инструментах разных абсолютно стран, разных мастеров, разных годов. Как они попадают? Ну, опять
0: вот
1: же...
0: Вот ваша гитара, так скажем. Моя... Вот как вы ее нашли и... Вот что за для меня было как-то интересно, что нижегородский да. мастер оказался. У нас есть нижегородские мастера?
1: Да, у нас есть нижегородский мастер,
0: один?
1: Достаточно известный. Ну, их несколько, но классические гитары.
0: Один.
1: Да, и классические гитары классические. Профессионально делает вот один Дмитрий Владимирович Разумов. Его мне посоветовал мой второй педагог, Алексей Петропавловский. У него я обучался в училище. Он играл на гитаре этого мастера, мой старший брат играл на гитаре этого мастера. И мне тоже просто посоветовали, сказали, что вот замечательный инструмент. Я тоже попробовал, я не особо в то время понимал еще что-то в звучании гитары, угу. что ли. Просто, да, так получилось, что я же заказал ее и ждал полгода, чтобы мне ее сделали. То есть мне предоставили уже инструмент, а я не знаю, как он звучит. То есть я заказал и уже как кота в мешке немножко взял. Но мне очень-очень повезло, я благодарен тоже Дмитрию.
0: То есть не было возможности попробовать, да?
1: Не было возможности, да. Была возможность только, когда инструмент был готов. Вот. И мне очень повезло с инструментом. Он звучит намного больше, намного мощнее, намного, как сказать, достойнее. своих денег, тех, которых он стоит. Намного дороже, опять же.
0: Звучит дороже, чем
1: стоит. На самом деле.
0: Ну, стоит, мы так поняли, недешево. А еще вопрос тоже по гитаре, что по технический вопрос.
2: Я думаю,
0: а
2: может быть, потом еще и сыграть на ней хотя бы небольшой фрагмент.
0: Да, а из чего делают гитары вашу конкретно?
1: Мою гитару сделали из ели, основная, ну, то есть верхняя дека из ели, нижняя дека палисандр, обечайка, соответственно, тоже. В основном гитары делают из кедра или из ели, вот. Ель отличается более теплым, более податливым тембром, звуком, более чувствительная она.
0: Итак, сейчас мы попросим Павла еще раз сыграть нам композицию на гитаре, и мы послушаем, как же звучит гитара нижегородского мастера, которую сделали на заказ. Попробуем услышать вот это мастерское, авторское звучание. Пожалуйста.

0: Спасибо большое.
1: Благодарим. Я думаю, похлопать уместно.
0: Да. А, Павел, скажите, пожалуйста, а что сейчас прозвучало?
2: Сейчас прозвучало произведение Дмитрия Шостаковича под названием «Русский вальс». Это аранжировка моего профессора, моего шефа из консерватории Владимира Митякова. Он переложил это произведение с оркестра, симфонического оркестра, на гитару.
0: А что вы на конкурсе, вот, который вы стали дипломатом, конкурс, вы что там представляли?
1: Вот
0: вы там
1: в Петербурге,
0: что играли? Да, в Санкт-Петербурге был финал, да, это был финал конкурса.
2: Там достаточно большой, там было 3 тура. Ой, даже 4 тура. Отборочный онлайн-тур, то есть запись 3 произведений. Как раз-таки этот вальс я играл на этом туре. 3 очных тура. 2 тоже также серьезная программа сольная. И 3-й тур, финал, произведение, исполняемое с оркестром. Обязательное произведение.
0: То есть это туда отправляли записи, да? Вот это,
2: да, да. Сначала происходил отбор, и потом я уже туда ехал каждый тур. Первый тур очный, если проходил, то играл во 2-м туре и дошел до 3-го. Вот.
1: Чтобы играть быстро, нужно сначала научиться играть медленно. Есть такое важное правило у всех музыкантов. Павел, это действительно так? И вообще, сколько нужно времени, чтобы вот так разучить и отшлифовать произведение?
2: Да, именно все дело в отшлифовке произведения, в доведении до идеала. И все это делается в медленном темпе, определенно. Убеждался в этом множество раз с различным уровнем произведений. Абсолютно все. Большую часть времени играется в медленном темпе, ну, лично у меня. И дело не в том, чтобы просто медленно отработать все движения до автоматизма, а в том, чтобы расслабить руку, чтобы в быстром темпе движения были легкие, точные и, в общем-то, звучные.
0: Ну вот, например, а сколько времени требуется, чтобы вот, ну, выучить, разучить, да, вот отыграть без запиночки, что называется, вот такое вот произведение, например, чтобы на конкурс его представить?
2: Я думаю, серьезная подготовка именно в плане разучивания произведения занимает около месяца, то есть отработка всех технических сложностей, выстраивание какой-то формы, раздумья над музыкальным образом входит вот в этот месяц, а потом идет серьезная подготовка к выступлению. Да, то есть она, естественно, зависит от уверенности на сцене, поэтому также это все происходит на сцене. Нужно побольше играть на концертах и так далее.
0: А я вот тоже сейчас заметил, вообще, в принципе, часто замечаю, вот музыкант играет, неважно даже на каком инструменте, он как будто погружается куда-то, как будто улетает куда-то отсюда, его как будто здесь нет. И вот я даже смотрю, вы сейчас играли перед эфиром, да, вы играли, как, ну, там показали просто буквально так для разминки что-то. А сейчас вы как бы вот играли более серьезно, что называется, да? И я тоже вижу, что вы как будто куда-то улетели. Вот о чем думает музыкант в это время? Ни о чем не думает.
1: Он
0: это образы. Вот,
1: играет,
0: вот что
1: да,
0: у вас в этот момент происходит?
1: Он же что-то передать должен.
2: Да, я думаю, что это самая главная задача. Это самый важный критерий оценивания игры музыканта, чтобы было интересно слушать. Конечно, у всех это все индивидуально, у каждого музыканта по-разному. Кто-то не думает об образах, о какой-то истории, может быть. Кто-то думает о звуках, как красивее извлечь звук. Кто-то думает о построении музыкального произведения, да, вот, например, экспозиция, разработка реприза, и только об этом. Мне помогает, всю жизнь помогало, и как-то так получается, что возникают образы от музыки, от исполнения какой-то
1: музыки. Несмотря на то, что вы сказали, что у вас математический склад ума.
2: Да, да, да, я в этом не уверен. Я так подумал когда-то. В общем...
0: Ну, там не цифры, да, в любом случае.
2: Там не цифры, определенно.
1: Образ — это все же образ.
2: История, да, да, да. В общем, какая-то история. Я стараюсь, в последнее время мне очень помогает придумать сюжет и складно его наложить на музыкальное произведение.
0: То есть, работая над произведением, да, над его исполнением, вы придумываете сюжет какой-то определенный, да. И вы его видите, и вы выстраиваете под эту музыку, подкладываете, да?
2: Да, каждый кусочек.
0: И каждый раз, когда вы играете это произведение,
1: это
0: этот сюжет у вас перед глазами,
2: да,
0: прокручивается.
2: Да, так оно и
0: как
2: есть.
0: Кино.
2: На самом деле, да.
0: Очень интересно.
2: То есть, когда... И это самое сложное, отработать это до автоматизма, чтобы он появлялся. Конечно же, он возникает не с пустого места. В любом случае, при первом проигрывании даже, например, в темпе произведения появляются какие-то картинки, и уже на основе этих картинок я выстраиваю музыкальный образ.
3: Дерзновение.
1: И мы переходим ко второй части нашей программы. Душа наша подобна музыкальному инструменту. Как настроишь ее, такие сообразные настроения будет она издавать звуки, говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. И сейчас во второй части нашей передачи «Дерзновение» поговорим об ответственности музыканта, о том, как сохранить свой дар, как его приумножить, отшлифовать и только в таком максимально очищенном виде преподнести слушателю. И раз уж мы об ответственности, такой вопрос к вам, Павел. Талант – это дар свыше или это все-таки ответственность?
2: Я думаю, что это и то, и другое. Талант не возникает из ниоткуда. Талант – это дар свыше, но также человек, наделенный талантом, несет определенную ответственность, чтобы просто-напросто не пропустить такое дарование, которое ему пришло. Я думаю, что это очень высокая, очень большая ответственность перед Всевышним, перед Господом.
0: Ну вот в музыкальных школах все-таки, ну, многие, наверное, относительно многие пытались учиться или заканчивали. А вообще вот в консерватории, это совсем, или даже сначала музыкальное училище, ведь, да, вот ваш путь как складывался? Музыкальная школа, да, мы поняли, что вы с 4 лет вместе с родителями начали посещать школу, там пробовали вместе с ними играть на чем-то, нашли, наконец-то, то, что вам нравится, отучились в музыкальной школе, закончили ее. Дальше, вот куда идет дорога музыканта?
2: Далее я поступил в музыкальное училище. Это среднее специальное образование после 9 класса. 4 года музыкальное училище, и после поступления в консерваторию еще 5 лет высшего образования.
0: И сейчас вы на втором курсе, да? То есть
2: да.
0: Вам еще учиться, учиться, учиться и учиться. В консерватории труднее учиться, чем в училище?
2: На самом деле, я думаю, что нет. Намного легче, потому что там все понимают...
0: Куда пришли, да?
2: Куда собственно. Пришли, во-первых.
0: А училище, наверное, не все.
2: Абсолютно другие люди. Да, в училище не так сложно поступить, на самом деле. Там очень много общеобразовательных предметов, что уже немножко надоедает после школы. А в консерватории этого нет. В консерватории все завязано вокруг музыки. И там достаточно свободно можно заниматься тем, что тебе нравится.
0: Павел, я думаю, что вот путь любого человека творческого, неважно, да, чем человек занимается, а вообще творческие люди, они достаточно ранимы и достаточно, наверное, сильно переживают какие-то неудачи, какие-то такие вот моменты, когда что-то не складывается. Вот были у вас такие моменты, когда, ну, вот, казалось бы, все у вас вроде идет хорошо, и вдруг вы чувствуете, что нет, вот надо мне сейчас я это все это брошу, ничего у меня не получается, и я устал, и не могу больше. Было так?
2: Конечно, это происходит постоянно.
0: И... Постоянно?
2: Да, да, да.
0: Так получилось, уже, что... уже 10 лет.
2: Так получилось, что я действительно очень ранимый по своей натуре, не только из-за музыки. И также думаю, что музыка развивает это качество, не знаю, хорошее или плохое, потому что постоянное проживание в эмоциональной такой среде, ну, как не напряженной, а чуткой, получается, что у человека все его качества
0: обостряются.
2: Да, и поэтому по-любому пустяку можно словить, я не знаю, какую-то, как это называется, апатию, не знаю. Вот, ну, получается, да, частенько так, что кто-то что-то сказал, расстроился, день плохой. А потом на следующий день проснулся, пошел заниматься, и все как бы стало хорошо обратно.
0: Ну вот, путь выхода из таких состояний, которые, на самом деле, мне кажется, очень... Ну, с одной стороны, может, они полезны, да, чтобы человек там не думал, что он царь и бог, да, и что все ему возможно,
1: совершенно
0: и всего достиг, да, и он уже достиг всего. А с другой стороны, все-таки вот тяжело, наверное, такие вещи, ну, не предъявлять, а чувствовать. Как вы выходите из таких ситуаций? Или есть какие-то собственные рецепты? Или можете что-то посоветовать нам, нашим слушателям?
2: Я думаю, что очень важно переключиться на что-то другое. Творческий человек, он... не может быть, я думаю, творческим в чем-то одном. Он занимается различными видами там, искусства, может быть, и различными видами деятельности. И самое важное – это переключиться. Не забрасывать, конечно же, основную творческую деятельность, но...
0: Отвлечься, да?
2: Отвлечься 100%.
0: А вы на что переключаетесь? Вы еще какой-то в себе такой талант или какие-то способности раскрыли?
2: Да, на самом деле все очень просто. Меня успокаивает спорт.
0: Вот
2: я просто занимаюсь спортом, да, то есть, ну, регулярно, и как вот в мою жизнь пришел спорт, в общем-то, регулярный, у меня стало намного меньше этих тяжелых душевных состояний.
1: Это рабочий совет.
0: Я так представляю себе так, кто-то плохое что-то сказал, пошел побил грушу,
2: побил
0: грушу, успокоился.
2: Просто как-то по-другому голова работает на самом деле.
0: А чем вы занимаетесь?
2: Просто в спортзале занимаюсь, тренируюсь. Тренажерный зал. Также, ну, на улице люблю побегать, например. Это вообще самое классное. Самый классный
0: метод. Пробежку, да?
2: Разгрузить голову, да, от лишних мыслей. сразу все становится.
1: Потому что когда
2: спокойнее.
1: Ты тело нагружаешь, получается, ты не можешь думать о тонких вещах. Да. И ты думаешь только о теле. Видимо, это так работает.
2: Голова отдыхает в эти моменты, по-настоящему.
0: А пробежка у вас регулярная? Вы постоянно или когда вас только кто-то чуть не так скажет?
2: Нет, конечно, постоянно. В сезон хорошей погоды. И зимой я тоже тренировался на улице, бегал по стадиону. И сейчас я бегаю по стадиону с определенной регулярностью. И также посещаю, спортивный зал.
0: А вот по поводу, зал часто ведь связан там гантели, штанги, тренажеры, там тянуть где-то, что-то прищемить, где-то можно уж...
1: Ты же имеете в виду, что палец рабочий инструмент,
0: не грубее, только руки надо же беречь, это ничего нормально.
1: Я приведу здесь одну цитату. Гитара – это инструмент души, а не пальцев.
2: Угу. Точно.
0: То есть пальцы как бы ни при чем, но играть придется пальцами.
2: Это правда. Приходится очень-очень осторожно относиться к своему инструменту главному, своим рукам. И нужно их очень сильно беречь. И бывали моменты. Слава богу, ни разу ничего с ними критичного не происходило. Но бывали моменты, когда прищемил или перенапряг. Но самом деле зал, работа с железом, даже больше, чем с тренажерами, работа с железом расслабляет руки.
0: Полезно, да?
2: Я думаю, что если не фанатично к этому относиться, не брать какие-то сумасшедшие огромные веса, то это только на пользу.
0: Скажите, а вот в консерватории часто приходится разучивать вот так упорно что-то новое, часто приходится превозмогать какие-то лишения и, в общем-то, работать над собой?
1: Там по 5 часов, по 7.
0: Сколько в день вы занимаетесь? Каждый день, наверное, занимаетесь?
2: Занимаюсь каждый день, у меня есть определенное количество часов, которые я должен высидеть, это всего 2 часа минимум такой.
0: Минимум 2 часа в день?
2: Да. Это тогда я нахожусь в хорошей форме исполнительской. Так, конечно, когда идет подготовка к какому-то серьезному конкурсу, например, концерты, это уже немножко другой уровень, но если к конкурсу идет подготовка, то программу нужно поддерживать просто на высочайшем уровне, и приходится заниматься по 3-4 часа в день. Но это тоже немного. Многие великие музыканты-виртуозы занимались по 8 часов, конечно же, но у меня до такого не доходило.
0: Все еще впереди, я думаю.
1: Кто ваши, нельзя сказать, кумиры, но кто вас вдохновляет из исполнителей?
2: Вот на днях думал, что меня вдохновляют уже мои сверстники даже. Сейчас все равно выходим с ними на такой уже серьезный уровень потихонечку. И приезжали как раз наши друзья из Москвы. Меня впечатлил очень сильно, вдохновил на занятия, опять же, Михаил Коротков. Мой ровесник, но учится он в РАМ имени Гнесиных в Москве. Удивительный музыкант, удивительный человек, чудесный. В последнее время вдохновляет мой сверстник, получается.
1: Совершенство — это не когда нечего добавить, а когда нечего убрать. А вообще, каков предел совершенства в гитарном исполнительстве? И, может быть, его даже и нет?
2: Определенно, предела совершенствованию.
1: У нас есть вот какие-то мировые виртуозы, чтобы радиослушатели могли погуглить, послушать?
2: Да, конечно. Начну, конечно же, с наших российских. Это Равшан Мамедкулиев, удивительный музыкант в плане подачи материала, в плане образности, опять же. Замечательный гитарист московский Роман Зорькин, виртуознейший исполнитель. Работает немножко в другом стиле, исполняет, точнее, музицирует, но тоже великолепный гитарист. Все очень разноплановые. Дмитрий Илларионов, Яман де Кошта, это уже латиноамериканский музыкант. Это тех, кого я очень-очень люблю, часто слушаю.
1: Дорогие радиослушатели, мы теперь знаем, как проведем сегодняшний вечер.
0: А есть произведения, которые вы очень хотели бы исполнить, разучить и выступать с ним, но пока это либо только мечта, либо это очень сложно, или что-то есть такое?
1: Достижимая
0: цель. Такая маяк такой впереди светящий.
2: Как и у многих, у меня цель когда-нибудь осмелиться и выучить сыграть аранхуэсский концерт Хосе Родриго с симфоническим оркестром. Это сумасшедшие сложности произведения в техническом плане, и также звучать даже перезвучать оркестр, это дорого стоит, это нужно огромное мастерство. И, конечно же, я двигаюсь к такому уровню.
1: Хочется пожелать вам удачи, уверена, что все у вас получится.
2: Спасибо
1: и мы будем
2: большое.
1: Присутствовать на таком концерте с Виктором, и все услышим своими ушами.
0: Павел, скажите, а вот, ну, учиться это как бы одно, да, то есть это как мы все чему-то учимся постоянно или в школе, или где-то, то есть, а вот когда вы достигаете уже определенного уровня, бывают уже и конкурсы, да, как мы уже говорили, и концерты. Концерты, кстати, бывают вот такие,
2: да,
0: в таком понимании. А как вас приглашают, да, или вы...
2: Сейчас уже, да, дошло до того, что приглашают, я очень этому рад. Вот на днях, ну как на днях, через неделю поедем в Москву играть концерт. Творческий вечер композитора гитарного Сергея Кравчука. После поедем в Петербург, тоже на его же концерт. В Нижнем Новгороде сейчас очень активное движение именно классических гитаристов. Они тоже множество различных фестивалей и концертов устраивают. Вот буквально позавчера закончился фестиваль «Грани», который устроил мой друг, студент Нижегородской консерватории. Это фестиваль современной гитарной музыки, который прошел в Доме архитекторов. И меня также пригласили там сыграть. Мне было очень приятно. Вот, так что да, сейчас и приглашают. И сам я, конечно, стараюсь устраивать концерты, чтобы обыграться перед каким-то конкурсом, серьезным концертом также и так далее.
0: Но ведь концерт совсем другое, да? То есть это, опять же, зритель, это зал, да? То есть это, можно сказать, непривычная обстановка, особенно, наверное, поначалу. Влияет ли это как-то на вас, в частности, да? То есть трудно было выйти первый раз на сцену? Ну, как говорят, вот вышел в стихотворение, да, считается, слова забыл, да? Вот так действует зал обычно. Вот конечно. Как на гитариста, как на вас, в частности, действует такой вот зритель, зал заполненный?
2: Огромное волнение, очень сильное, конечно же, для того, чтобы выступить качественно, нужна серьезная подготовка. И в любом случае первый блин будет комом, я думаю, что как бы ты ни готовился, на первый концерт выйдешь, и все равно будут достаточно большие потери. Но это все сейчас... Есть разные методики подготовки к выступлению. Одна из таких интересных — это записать себя на видео просто много-много раз. То есть сыграть от начала до конца произведение, постараться вжиться, да, прослушать это произведение, прожить. И также, конечно же, представлять, да, то есть работа с головой, представлять, что вот находишься в зале, играешь перед публикой.
0: А, то есть эту ситуацию моделировать как
2: да,
0: бы, да?
2: Да,
0: и чтобы
2: можно
0: когда действительно в зале, для тебя тоже было привычно.
2: Да.
0: Первый раз было для вас тоже сложно, да?
2: Сложно, да. Ну, осталось даже тоже иногда переслушивать, получается. Достаточно хорошо получилось первый раз сыграть на гитаре, на публике.
0: Получилось все равно хорошо, да?
2: Да,
0: просто волнение было этим большое.
2: Да, видите, волнение всегда огромное.
1: Напоминаем, что сегодня у нас в гостях лауреат 4-го всероссийского музыкального конкурса в номинации «Гитара», учащийся Нижегородской консерватории Павел Махначев. И мы переходим к нашей любимой рубрике «Подарок».
3: Подарок.
0: Рубрика «Подарок», любимая нами, любимая нашими слушателями, надеюсь. Она заключается в чем? Мы, в частности Анастасия, каждому нашему гостю пишет стихотворение. Вот. В данном случае, Павел, стихотворение будет адресовано вам. От вас, как от гостя, подарок заключается в следующем. Хотелось бы услышать от вас такой совет, напутствие для нас, наших радиослушателей. Как поступать со своим талантом, как его беречь, как его развивать, и что надо делать, чтобы он просто не был зарыт в землю. Итак, подарок.

0: может извлечь только красивая душа. Сложно с этим не согласиться. Поэтому сегодня стихотворение о красоте и о звуке, и оно будет предварять романс про гитару. В этом романсе будет и цыганка у костра, и гитара такая цыганская, которая играет. Возможно, мы послушаем фрагмент, возможно, весь романс. Но вот предварить хочется вот таким стихотворением, которое, конечно, в общем-то, обо всех гитаристах. «Красив и ладен ты, цыганский перебор, романс старинный, что звучит в тиши, и про него пойдет наш разговор в исповедальной музыке души. Пусть звуки льются и живут для нас, и русский продолжается романс».
1: Очень здорово.

0: теперь мы переходим к вам, как к нашему сегодняшнему гостю и собеседнику. Очень приятно было с вами сегодня пообщаться.
1: Спасибо вам.
0: И хотелось бы от вас, как от начинающего музыканта, надеюсь, что с большим будущим, услышать несколько добрых, напутственных слов, советов.
1: Я думаю, как же не закопать свой талант в землю? Нужно слушать свой внутренний камертон, слушать свое сердце. Главное, слушать и услышать в итоге. Потому что много различных сейчас, тем более в современном мире, каких-то пороков, которые могут отвлечь от цели, от пути. И я все-таки думаю, что да, самое важное – это прислушиваться к себе, к внутреннему камертону. Вот тогда все будет замечательно. Тогда будете заниматься тем, чем вам нравится.
2: Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию «Радио Образ», подарили интереснейшую беседу и показали свое мастерство. Если у нас еще есть пару секунд, может быть, вы снова нам его покажете, что-нибудь еще сыграете.

0: Павел, просто восхитительно. Хотелось бы узнать, что за произведение и откуда.
1: Анастасия, спасибо большое. Это вторая часть гитарной сонаты номер 3 нашего современника, композитора Сергея Адамовича Кравчука. Это из Санкт-Петербурга композитор.
0: Спасибо, Павел. Вот на этой лирической, красивой ноте мы заканчиваем нашу программу. Полный вдохновения, полный новых мыслей и чувств.
2: Спасибо, Павел, что пришли к нам сегодня и подарили нам интересный разговор и замечательную музыку, которую, я надеюсь, будет очень приятно услышать
0: всех и, нас и
2: нашим радиослушателям. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое, Виктор. Спасибо, Анастасия. Спасибо, дорогие слушатели, за чудесную программу, за интерес. Всего доброго.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Вечная мудрость.
1: Есть очень хороший навык, который дается с трудом и очень легко по невнимательности из нашей жизни уходит. Это навык все в своей жизни предавать Богу. Вот обидел меня кто-то. Можно сказать, что с этим надо разобраться, и так мы чаще всего и поступаем. А можно поступить гораздо мудрее и милосерднее по отношению к самим себе. Можно сказать: «Да, меня обидели». Но с этим Господь разберется. Когда же мы сами пытаемся отплатить за то худое, что нам сделали, то Господь лишает нас своей помощи, и потом нам еще достается за эту нашу самочинную расплату. А если мы оставим все на Его волю, на Его усмотрение, Он, безусловно, все и устроит Сам, к нашей пользе и нашей радости. У нас для этого не хватает терпения, поэтому мы этого и не видим. Игумен Нектарий Морозов.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: «Русская и классическая гитара». Авторский цикл профессора Нижегородской консерватории Владимира Митякова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В сегодняшней передаче цикла «Русская классическая гитара» я хочу продолжить тему семиструнной гитары и рассказать, пожалуй, о самом ярком и непревзойденном семиструннике, своеобразной вершине стиля, Сергея Дмитриевича Орехова. Если у кого-то возникнет сомнение в том, справедлива ли гитара причислена к плеяде русских народных инструментов, прикосновение к творчеству Сергея Орехова заставит замолчать самых закоренелых скептиков. Это был подлинно народный музыкант, самородок, покоривший сердца простых людей. Сергей Орехов родился в 1935 году в Москве в семье рабочего. Гитарой он стал заниматься в послевоенные годы, причем овладел сразу и шестиструнной, и семиструнной гитарой. Потом были работы в цыганских ансамблях, аккомпанирование хорам. Также известно, что он аккомпанировал исполнительнице цыганских романсов Раисе Жемчужной. Классический репертуар он, безусловно, изучал, даже сам делал переложения известных классических произведений, но параллельно общался с цыганскими гитаристами, которые хранили секреты народного музицирования, передавая навыки из поколения в поколение.

0: Кстати, именно русские цыгане сделали семиструнную гитару частью своей самобытной культуры. С начала 19 века появились первые цыганские хоры и ансамбли. Одной из жемчужин цыганского гитарного репертуара стала полька, связанная с именем малоизвестного музыканта начала 19 века, руководителя одного из первых цыганских хоров. Это был Иван Соколов. Польку впоследствии так и назвали – Соколовская. Сейчас в исполнении Сергея Орехова прозвучит «Соколовская полька».
1: Сергей Орехов и Вячеслав Сушков.

1783 году Йоганнес Брамс вместе с известным венгерским скрипачом Эдери Меньи совершил концертную поездку по городам Германии. В Ганновере Брамс познакомился с другим выдающимся венгерским скрипачом Иохимом, в Веймаре с Ференцем Листом, в Дюссельдорфе с Робертом Шуманом. Последний высоко отозвался в печати о достоинствах Брамса-пианиста. Брамс же до конца своих дней преклонялся перед личностью и творчеством Шумана. Интермеццо Брамса как музыкальное приношение великому мастеру.

майской порой в деревеньке старинной, где по ночам не увидеть огней, сладко запахло цветущей рябиной возле намокших от ливня плетней. Валерий Шамшурин.

Случается так, что ничем не примечательный день запоминается на всю жизнь. Одно из таких воспоминаний связано у меня с крымским отпуском. Не помню даже точно, какой это был год. Где-то конец 30-х, еще до войны. Жаркое южное солнце прогревает и воздух, и землю. Светлые набережные раскалились бы, как сковородка, если б не легкий морской бриз. Так приятно освежающий в знойный день. Ветер гонит мелкие волны к берегу, и белеют тут и там кудрявые гребешки. Я только что вылез из воды, но уже почти обсох. Под солнцем на ветру это минутное дело. Я даже полотенца не беру. По горячим ступеням я поднимаюсь с пляжа на верхний ярус набережной и вижу двух мальчишек. Я не первый раз встречаю их, и мы по-приятельски киваем друг другу. Сразу видно, тоже купались. Выгоревшие волосы еще не высохли до конца. Они негромко спорят и сосредоточенно смотрят вдаль. Но не темная вода Черного моря так увлекает их. Их завораживает другая стихия. Я присаживаюсь рядом с мальчишками над морем. Летающая лодка отрабатывает маневры. Это чудо техники кажется ослепительно белоснежным. Ребята приходят на набережную и с восторгом смотрят на полеты и на приводнение гидросамолетов. Они спорят о моделях гидропланов, об их технических характеристиках и особенностях конструкции. Мы познакомились и разговорились с ними несколько дней назад, когда я разрешил их спор о модели морского ближнего разведчика. С тех пор мы каждый день сидим вот так и говорим об авиации. Младший смешно чешет облупившийся на солнце нос и постоянно задает вопросы. Старший серьезнее, вдумчивее, больше слушает, чем спрашивает. Ребят интересует и конструкция боковых поплавков, и крепление крыльев, тип шасси и хвостового оперения. Они жадно слушают мой рассказ, не отрывая глаз от чудо-машины в небе, и представляют себя на месте пилота. Как и половина мальчишек в нашей стране, они хотят стать летчиками. Может быть, мне так запомнились эти встречи, потому что со мной поделились самой настоящей мечтой.

0: Увлечение авиацией помогло художнику Александру Дейнеке создать ряд произведений, которые сам он считал самыми удачными и искренними своими работами. Он необычайно интересовался всем, что было связано с полетами. Нередко встречался с летчиками. Воспоминания о первом полете художник сохранил в своей памяти на всю жизнь.
1: Этот старый самолет мне показался тогда прекрасным. Построенный из дерева и покрытый полотном, дрожа и вибрируя, он поднял летчика и меня на высоту версты. Я увидел свой город и залитые солнцем снежные поля. Это было новое и непередаваемое ощущение впервые поднявшегося в воздух и увидевшего родной край в совершенно ином виде. Меня буквально потрясла лавина новых, самых неожиданных впечатлений. Я забыл, что я художник. А впечатления не затронули мои профессиональные качества. Они не были подготовлены к этому событию. И только годы спустя я увидел прямую связь моего творчества с первым полетом.
0: В 1930 году Дейнеке иллюстрирует детскую книгу «В облаках», которая знакомила юных читателей с различными типами самолетов и возможностями применения авиации. Уже в этих иллюстрациях заметна тщательная работа над композицией, способной передать и высоту, и динамику полета.
1: «Композиция – это очищение сюжета от всего лишнего»,
0: – писал художник. На протяжении следующих лет Александр Дейнеке несколько раз приезжает в творческие командировки в Крым. После одной из таких поездок появилась картина, которой суждено было стать одним из самых узнаваемых произведений советского изобразительного искусства, одной из вершин соцреализма. В 1938 году на выставке, посвященной 20-летию рабоче-крестьянской Красной Армии и военно-морского флота, картина была представлена в разделе, посвященном авиации. Большую часть полотна занимает небо. Ярко-голубой цвет в вышине постепенно теряет свою насыщенность и бледнеет к линии горизонта. Снижающийся гидроплан становится центром композиции, объединяя в единое целое небо, море и три человеческие фигуры на берегу. Зритель видит героев картины со спины, но безошибочно угадывается направление их взгляда, их живой интерес к летающей лодке. Изображенные подростки – это дети будущей эпохи, которая уже наступила. Картина стала символом идеи светлого будущего, где органично сосуществуют человек, природа и техника.
1: Картина современности – сон. Яркий детский сон, который разве может уложиться в рамки реальности и ее фотографий.
0: К сожалению, недалекое будущее оказалось отнюдь не таким прекрасным. Хотя мечта ребят о небе вполне могла осуществиться. Ведь накануне Великой Отечественной войны советская авиация стремительно развивается. Открываются десятки авиашкол, сотни тысяч юношей проходят сверхсрочные курсы подготовки. В рассуждениях об этой работе Дейнеке часто звучит мысль о том, что мальчикам должно быть лет 13-15, и несложно посчитать, что произошло с такими ребятами, когда им исполнилось 18.
1: Искусство обладает изумительным качеством. Воскрешать прошлое, показывать завтрашнее. Нет более благородной задачи для художника, чем показать всю красоту нашего завтрашнего дня, не забывая и героику прошлых годов. Но сколько бы искусство ни раскрывало прошлого и не забегало в будущее, оно принадлежит своему времени. И если искусство несет в себе устойчивые, неприходящие идеи, оно будет всегда живое. Искусство должно быть выше правдоподобия жизни. Оно должно быть самой жизнью.
0: Сюжет картины прост, композиция ее лаконична. Главное – это даже не гидроплан и не юные ребята. Главное – это то, с каким вниманием они следят за полетом машины. Взгляд зрителя точно продолжает взгляд героев картины. Мы словно стоим за их спинами и вместе с ними наблюдаем за учебным полетом. Законченность картине придает ее название. В нем раскрыта основная идея произведения – неразрывная связь мальчишеских мечтаний и ослепительно белого, мощного и изящного гидроплана – Перед нами не просто ребята. Перед нами будущие летчики.
2: Александр Дейнеко. Будущие летчики. 1938 год. Государственная Третьяковская галерея.

0: эфире «Радио Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. На словах протест, а на деле сотрудничество с полицией. Предательство американских профбюрократов. Нью-Йорк. Продолжающиеся акты насилия и жестокости полиции против бастующих текстильщиков в Пасейке вызвали протест в левобуржуазных кругах Соединенных Штатов. Должностные лица Американской Федерации Труда сотрудничают с властями и предпринимателями и всякими способами пытаются предложить свое посредничество с целью добиться устранения коммунистов, стоящих во главе забастовки. Лидер забастовки Байсбард, выпущенный на свободу под залог, вновь арестован. В Китае делается попытка заменить старую систему китайского письма, насчитывающую до 10 тысяч письменных знаков, новым алфавитом, содержащим только 30 букв. Новый алфавит построен на основе фонетики. Благодаря ему Китай за последние 3 года очень преуспел в вопросе о ликвидации неграмотности. Новый алфавит делает грамотность доступной для широких масс населения. Для того, чтобы овладеть чтением и письмом по новой системе, требуется лишь несколько месяцев, тогда как для одоления старой китайской письменности требовался упорный и многолетний труд. На острове Майорка недавно была организована грандиозная «Ауто-да-фе», представляющая своеобразную смесь современности и средневековья. О дне торжества было сообщено всеми радиостанциями Испании. Под погребальный звон колоколов процессия из нескольких сотен монахов с зажженными свечами, именитых лиц города, учащихся и педагогического персонала школ и воинских частей проследовала на главную площадь города, где были сожжены на костре «История инквизиции Гальдоса», автора исторических социальных романов, и произведения «Бласко и Баньеса», врага диктатора Прима де Ривера и короля Альфонса.
3: Губернская хроника.
4: Фабрики готовятся к борьбе с наводнением. Вода прибывает. Красная Сормова. 27 апреля у Сормовского завода вода прибывала в среднем от 1,5 до 2 вершков в час. Заводом приняты энергичные меры к уборке материалов и защищению от затопления места. За 27 число переброшено в другие места до 55 вагонов разных материалов. На судостроительной верфи и в затоне установлено наблюдение за судами. Приняты меры к своевременной уборке оборудования лесопилки номер 1. К работам по охране завода привлечена пожарная команда. Заводом 26 коммунаров укреплены трубы нефтепроводной станции. Окна машинного отделения завода заложены до половины кирпичами. Нефть со складов перекачана на завод. Фабрике «Красный Октябрь» наводнение не грозит. На набережной устанавливается временная водокачка, так как постоянная затопляется. Пустяки, о которых надо говорить. О хищениях на станции «Ужовка» Московско-Казанской железной дороги. Подчинковское отделение Губпромсоюза давно уже получает нарекания от клиентов за то, что в кипах, которые им отправляют заказчики, обнаруживается недостаток рогожи. 3 марта сего года один из сотрудников отделения, проходя под гаузами станции «Ужовка», через которую идут все отправления отделения, заметил, что несколько кип находятся в неисправном состоянии. Только после настойчивых разъяснений начальник станции согласился на осмотр. Оказалось, что на 13 кипах сняты средние упаковочные веревки, и в одной недостает несколько рогож. Дальнейший осмотр начальник прекратил и составить акт отказался, сказав: «Мелочь, из-за таких пустяков не стоило и разговора». Несколько рогож, конечно, мало, но если эта мелочь принимает систематический характер. С такими мелочами кооперативная торговля далеко не уедет. Кроме мелочей, бывает и нечто покрупнее. Так, 1 марта сторож отделения заметил, что со склада кто-то тащит кипу рогожи. При поднятой тревоге воры бросили кипу и скрылись. Оказалось, что охраны на своем посту не было. Накануне празднования 1 мая. План празднования 1 мая и маршрут демонстрации в городе Нижнем Новгороде. 30 апреля по окончании работ на предприятиях и в учреждениях летучие митинги, посвященные 1 мая, созывают демонстрации. 1 мая в 12 часов дня на Советской площади парад частей Красной Армии, приветствие и присяга, общегородской митинг и демонстрация. Демонстранты прибывают на Советскую площадь организованными колоннами. Примечание. В случае неблагоприятной погоды учащиеся школ первой ступени и пионеры в демонстрации не участвуют, а физкультурники участвуют в демонстрации с союзными организациями. Все прибывающие организации на Советскую площадь занимают места на площади по указанию командующего парадом. По окончании прохождения Красной Армии и милиции организации покидают площадь. Днем 1 мая – катание детей по городу. Вечером 1 мая – бесплатные спектакли-концерты в гортеатре, в зале Муза и кинотеатрах. Билеты распространяются через профсоюзы в буфетах, клубах и красных уголках. 2 мая – с 12 до 4 часов – бесплатные спектакли для детей. Вечером – концерт в зале Муза. Билеты через профсоюзы. Вечером 2 и 3 мая на Советской площади открытое кино и радио. 3 мая в школах, детдомах и клубах первомайские утренники и вечера.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
5: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Аня, Аня, ну, Ваня, голубчик, да не спишь, проснись, подгони лошадок. Ну, вот так, еще немножечко, и мы...

0: Музыка в литературе.
1: Шестидесятые годы XIX века стали началом нового расцвета гения Федора Михайловича Достоевского. Возможно, причина творческого подъема была и в том, что писатель жил в окружении музыки. Он сблизился с русским композитором Александром Николаевичем Серовым, охотно посещал его музыкальные вечера. Музыка звучала и в доме Достоевского. Его жена Анна Григорьевна неплохо играла на рояле. Кроме того, племянница писателя Мария Александровна Иванова окончила консерваторию по классу выдающегося пианиста-виртуоза Николая Рубинштейна. И о музыкальной атмосфере, царившей в ее доме, близкий знакомый Федора Михайловича Николай фон Фохт писал.
2: Федор Михайлович очень любил музыку. Он почти всегда что-нибудь про себя напевал. И это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа. Музицирование в доме Ивановых оставило свой след и в творчестве Достоевского. С ним связан один из эпизодов «Преступления и наказания».
1: Однажды Николай фон Фохт в присутствии Достоевского сыграл романс на стихи немецкого поэта Генриха Гейне «Du hast Diamanten und Perlen» – «Ты вся в жемчугах и в алмазах». Романс этот очень понравился Федору Михайловичу, и он полюбопытствовал, где Фохт его слышал. Фохт рассказал, что, кажется, слышал, как его играли шарманщики в Москве. Слова именно этого романса произносит в бреду умирающая Катерина Ивановна Мармеладова.
3: Беспокойный бред охватывал ее более и более. Порой она вздрагивала, обводила кругом глазами, узнавала всех на минуту. Но тотчас же сознание снова сменялось бредом. Она хрипло и трудно дышала. Что-то как будто клокотало в горле.
4: «Я говорю ему, ваше превосходительство!»
3: Выкрикивала она, отдыхиваясь, после каждого слова.
4: «Это Амалия Людвиговна! Ах, Леня, Коля, ручки в боки! Скорей, скорей! Глиссе, глиссе! Падебаск! Будь грациозный ребенок! Du hast Diamanten und Perlen! Как дальше-то? Вот бы спеть! Du hast die schossen Augen, Mädchen! Was willst du mehr? Was willst du mehr? Выдумает же болван!»
1: Вообще о музыке, звучащей со страниц «Преступления и наказания», можно точно сказать словами героини другого романа Достоевского «Неточки Незвановой».
4: «Это музыка, которая была не музыкой».
1: Мелодии, звуки, слова песен как будто образуют звуковую среду романа, на миг заглушают мучительные мысли Раскольникова. Сиплые визгливые уличные голоса, отчаянные крики хмельного хора, балалайка и гармошка. Музыкальные эпизоды в романе достигают трагической кульминации как раз в сцене, когда уже безумная, измученная болезнью и нищетой Катерина Ивановна Мармеладова выводит на улицу своих детей, пение и пляска которых в ее помутившемся сознании выражает собой протест против жестокости и оскорблений, служит доказательством того, что дети эти все же принадлежат благородному семейству. Ни разу в основной части «Преступления и наказания» не раздаются звуки народной песни. Ей нет места в мрачном городе, где произошло страшное убийство. Вольная народная песня возникает только в эпилоге романа, когда на смену жестокому и мрачному городу приходит неоглядный простор степей, и вместе с ним рождается другая музыка. Народная песня в романе становится своего рода символом нравственного возрождения главного героя Родиона Раскольникова.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Чернила готовили из сажи, чернильных орешков, которые растут на дубовых листьях, и чернильного мешочка «каракатиц». Еще использовали железные опилки с вишневым клеем, то есть смолой. Варили чернила на квасе или на меду.

0: вам пишу. О чем писали наши предки?
1: В средневековой Руси чтение и письмо были самыми обыденными занятиями. Берестяные грамоты использовались для передачи даже самых незначительных сообщений. К такому выводу пришли ученые, нашедшие в середине прошлого века в окрестностях Новгорода берестяные грамоты. С тех пор все новые и новые грамоты ученые находят и в других древнерусских городах: Старые Русы, Торжок, Псков, Смоленск и другие. Сегодня известны более 1000 таких находок. Дошедшие до нас древнерусские берестяные грамоты относятся к эпохе с XI по XV век. В то время как просвещенные европейские монархи расписывались крестиками и галочками на международных документах, наши предки уже вовсю использовали чтение и письмо в своей обычной жизни. Большинство берестяных грамот представляют собой частные письма, носящие деловой характер. Крестьяне пишут своим сеньорам, а сеньоры – своим крестьянам. Одни бояре пишут другим. Ростовщики переписывают своих должников и исчисляют их долги. Феодалы пишут своим управляющим, ключникам. Ключники пишут своим господам. Ремесленники переписываются с заказчиками. Мужья обращаются к женам, а жены к мужьям. Родители пишут детям, дети родителям. Переписка стала повседневным явлением. Сюда входят и долговые списки, хозяйские записи, поручения и коллективные челобитные крестьян. Обнаружены черновики официальных актов на бересте, завещания, расписки, купчие, судебные протоколы и тому подобное. Вот грамота, написанная в середине 13 века.
2: От Микити Куліану. Пойди за мне. Я с тебе хочу, а ты мне. А на то послух Ігнат Мойсіїв.
1: Это обрывок самого древнего, дошедшего до нас, брачного контракта. Микита просит Ульяну выйти за него замуж, называя здесь же Игната Моисеевича свидетелем со стороны жениха. А вот еще несколько текстов, высеченных на грамотах, которые нашли рядом с древнерусским городищем.
3: Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разгневался. Меня игумен не пустил, а я отпрашивался. Но он послал меня с Асафом к посаднику за медом. А вернулись мы, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всегда твой. Для меня оскорбительно, что ты так плохо сказал. И кланяюсь тебе, братец мой. Ты бы хотя бы сказал: ты мой, а я твой.
4: Поклон от Февронии к Феликсу с плачем. Избил меня пасынок и выгнал меня со двора. Вели мне ехать в город или сам приезжай сюда. Избита я.
3: Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, кланяюс, овса у Андрея, если он продаст. Возьми у него грамоту, да пришли мне хорошего чтения. Да прикажи привести мне, если же не будет овса, то возьми с собою.
1: Сравнительно редкие, но представляют собой интерес следующие типы берестяных грамот. Церковные тексты, молитвы, списки поминаний, заказанные иконы, поучения. Литературные и фольклорные произведения, заговоры, шутки, загадки, наставления по домашнему хозяйству. И записи учебного характера, азбуки, школьные упражнения. Для письма бересту специально подготавливали. Ее варили в воде, делавшей кору эластичнее, ее расслаивали, убирая наиболее грубые слои. Подготовленный для письма лист бересты чаще всего обрезался со всех сторон и имел аккуратные прямые углы.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Борис Адрианович Ильин родился 23 апреля 1925 года в Чувашии. Великая Отечественная война застала его в чувашском селе Хармалы. В 1943 году Ильин был призван в армию. В октябре 1944 года получает перевод в первую отдельную роту 26-го гвардейского Вислинского воздушно-десантного стрелкового полка. В первых числах октября приказом командира полка переведен в штаб полка на должность писаря и картографа. С этого времени Ильин участвует в наступлении на Берлин. Демобилизовался в 1945 году в чине сержанта. Награжден медалями за боевые заслуги, за отвагу, за победу. Воевал на Украине, в Польше, Силезии, Германии. За предоставленный материал благодарим внучку Бориса Ильина Татьяну Фалину.
1: Читает Игорь Савостин. Продолжение.
2: 5 января. Хотя и писать-то особо не о чем, хотя и не случилось ничего из ряда вон выходящего, но от нечего делать запишу кое-чего. В общем, все идет по-прежнему. В отношении планов тех отписались, и все снова заглохло. Снова не видно конца нашему стоянию в обороне. А надоело... Как же надоело сидеть и сидеть здесь, особенно в тех условиях, в каких я нахожусь. Здесь у меня нет близкого друга, с которым можно было бы обо всем поговорить, как в госпитале. Я всех ненавижу, а мне все тем же отвечают. Скоро ли конец всей этой музыки? Радость и утешение нахожу только в одном. Это дневник. И посещение госпиталя, дорогих друзей. Но это случается так редко. А так, все неохота видеть. Надоела эта оперативная часть с ее начальником. Скоро ли выгонит меня отсюда или сам уйдет на худой конец? Тут у нас второй день гостит майор Мальцев, который выписался из госпиталя и который занимал это место до Сабанова. Ершов хвалит майора и убеждает меня, что при нем будет легче работать. И я начинаю питать надежду, что, может быть, хоть это случится. На днях вперед. Завтра на рекогносцировку едет командование полка. Знакомится с участком, который нам выделяется для прорыва фронта. Я усиленными темпами пишу письма. Написал Ваське Терентьеву и Клаве Петровой. Прощайте, мол, дорогие друзья. Не поминайте лихом, если что со мной случится. Кратко опишу события, которые произошли в последние дни. 10 января вышли из Волицы с группой офицеров принимать участок переднего края для нашего полка восточнее города Стопница. Проболтались всю ночь. Часа в 2 ночи, 11 января 45-го, у села Печеноги встретили наши батальоны, которые шли на порядок на свои участки. Уставшие от долгого хождения по полям, сугробам, канавам, присоединились к ним. Остатки ночи, каких-то 3 часа несчастных проспали, вернее провалялись в шалашах санитарной роты. Домов в селе не было, ибо от печенок не осталось камня на камне. Было пустое поле, на котором из-под снега торчало несколько заборных столбов и полуразвалившихся стен. День 11 января провели в суете. Раз 5 из деревни бегал с разными поручениями на командный пункт и наблюдательный пункт полка, расположенные на бугре. Меня все волновало, возбуждало, все было ново, не похоже на наше наступление на Александрию в декабре 1943 года. Весь передний край утыкан артиллерией. Кругом стоят пушки, минометы, куда ни глянь. Нет ни одного свободного квадратика земли. Связисты тянут провода с катушек, подвешенных за плечами. На дороге валяются свежеубитые лошади, и движение идет по кюветам. Я тоже, пригнувшись, бегу туда или сюда. Со свистом проносится пуля. Провизжит мина и лопается где-то неподалеку. В ночь на 12-е долго не мог уснуть. Выпил выданные мне 200 грамм водки, и во мне бурлили чувства. Я не имел явного представления, что должно было случиться. По ночной дороге без включенного света бесконечные ленты идут «Катюши». Прибывает новая артиллерия. Невдалеке слышен гул танков. Чувствуется приближение чего-то грозного. В час 12 января 45 года выходим на наш наблюдательный пункт. Вся оперативная группа – майор Мальцев, Ершов, я и другие. Ночь спать не пришлось. Было холодно. В землянке места мне не нашлось. Ее забили офицеры. Сидел в траншее. Прижимался ко дну ее, когда чувствовал приближающийся визг мины или шипение снаряда. Сдрагивал от их разрывов, хотя и был готов к ним. Удивлялся связистам, как они бегают под таким огнем. «А куда денешься?» Сказали «давай связь» и бегут. А там уж какая судьба кому уготована. Немцы стреляют все сильнее и сильнее. Все небо исполосовано трассирующими пулями и снарядами. Запад то и дело озаряется вспышками ракет. Далеко что-то горит. Багровый отблеск играет на низко нависших тучах. У немцев, слышно, работает скрипун. Шестиствольный миномет. С нашей стороны выстрелов не слышно. Все замерло. И мы в траншеях говорили в полголоса. До немцев рукой подать. 300-500 метров. В 5 утра началась наша разведка боем. По переднему краю немцев был сделан 30-минутный артналет. Я даже не мог сообразить, что творится на белом свете. Дрожь прошибала меня. По спине бегали мурашки. Мне такого не приходилось еще видеть. Вот оно. Немцы отвечали организованно. Они думали, что мы начали наступление. Вскрывали систему своего огня. Вокруг нас рвались снаряды и мины. Наш наблюдательный пункт и траншею засыпали комья мерзлой земли. Поверх траншеи звенели осколки. Я был пришиблен. Я первый раз сидел под таким огнем. Я думал, что сейчас капут. Но постепенно артобстрел прекратился и с нашей, и с немецкой стороны. Брежил рассвет. Наступало утро. Я понемногу пришел в себя. Было около 9:30 утра. Все вокруг молчало и было тихо-тихо. Но вдруг начался рев. Ревела вся земля. Все небо. Весь мир. На западе земля с клубами дыма поднялась вверх. Стало трудно дышать. Воняло порохом. Дрожал воздух. Дрожал весь свет. Небо расчертилось тысячами огненных линий. Это заиграли наши «Катюши». Прошедший в 5 утра артналет показался в сравнении с настоящим детской игрушкой.
3: «Катюшам» подпевали 48-зарядные ракетные установки. Грохотали пушки и гаубицы. Все жалось к земле. Это началась наша настоящая артподготовка. Весь свет бушевал 2 часа. Невозможно описать, что творилось. Солдаты вылезли из траншей. Сидели на брустверах окопов. Курили. Молчали. Смотрели на запад. Вылез и я. Поднялся во весь рост. Смотрел на незабываемую картину. Запад был как бы в черном тумане. Земля перемешалась с небом, и не разобрать было, где находится граница между ними. Клубами вверх вместе с кольями и завитками колючей проволоки поднимался дым. Было черно, и не видно было, что делается за этим дымом. Пасмурный и так день совсем потемнел. Темп нашего огня нарастал. Гулко хлопали самовары, на языке нашего шифровальщика Цимбалова, так назывались минометы. Метались у пушек артиллеристы, почерневшие от копоти с уструящимся по лицу потом, без шинелей, с расстегнутыми воротами гимнастерок, с закатанными рукавами. Но вот все сорвалось с места и двинулось вперед. В полный рост пошла пехота. Вырвавшись откуда-то сзади, ее обогнали танки и самоходки Су-76, Су-152. Над нами низко, почти над землей, на бреющем полете с ревом пронеслись илы. Начался прорыв. Мы тоже пошли вперед. Я бежал рядом с начальником штаба полка майором Сочниковым. Бежал, перепрыгивая через ходы сообщения и траншеи. Успевал поглядывать по сторонам. Поле изрыто воронками. Валяются трупы немцев. Их очень много. Горят развалины домов. Немец стреляет редко. Почти не стреляет. Безостановочно идем вперед. Уже есть пленные. Вот первая группа, человек 8, стоит шеренгой. Вид у немцев растерянный, понурый и испуганный. Солдаты как-то с безразличием смотрят на них. Но тут на танке подъезжает один из наших комбатов, капитан, все лицо в крови. Он спрыгивает с танка, вытаскивает пистолет и идет вдоль трясущихся от страха немцев. Останавливается перед крайним рослым немцем. Тот не успел побледнеть и проговорить «Майн киндер», как капитан всадил ему пулю в живот. Тот осел на колени, а затем повалился на землю. Капитан всадил ему еще пулю в голову. Остальные немцы заверещали, закричали в ужасе, а капитан вложил пистолет в кобуру, повернулся и пошел прочь. Это было сигналом для смотревших на эту сцену солдат. Не всех, конечно, а некоторых. Они как звери кинулись на немцев и стали бить их касками, прикладами. Я не мог смотреть на все это. Меня от таких картин мутит. Я был возмущен безобразным поступком капитана нашего. Жутко было смотреть на это зверство. Но что я, молодой солдатишка, мог поделать? Хорошо, что рядом оказался старший лейтенант Цимбалов. Пока капитан расправлялся с пленным, он тоже промолчал. Но когда тот ушел, Цимбалов бросился в толпу солдат, бледный от бешенства, с криком: «Что вы делаете? Назад! Отставить!» Оттащил за шиворот одного, другого, и все быстро утихомирилось. И люди, совсем было потерявшие в своей злобе человеческий облик, снова превратились в людей. Велика сила офицера. И после этого мое уважение к Цимбалову возросло непомерно. Остальных немцев увели в тыл. А мы делаем несколько остановок, собираем сведения от батальонов, уточняем обстановку и снова идем, бежим вперед. Бесконечные траншеи, блиндажи, крепкие, добротно сделаны. Дощатые нары в землянках, кругом чистота и все аккуратно. Не то, что у нас. Брошено, оставлено немцами много боевой техники, пушки и прочее. Мы не задерживаемся, идем и идем вперед. Видим, на горизонте загорелся наш ИЛ. Уже вечер, быстро темнеет. Опергруппа штаба полка обосновывается в каком-то брошенном немцами блиндаже. Пишу донесение в штаб дивизии. Его понесет Колька Багаев. Мы где-то рядом с прусами. Деревня так называется. Она горит. Метрах в 300 наши самоходки вышибают немцев с бугра. Я страшно устал. Не спал последние 2 ночи. Поэтому едва успел сдать донесение и схему расположения полка на данный момент на подпись начальнику, уткнулся где-то и заснул мертвецким сном.

0: Продолжение следует.
1: Шел в атаку.

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

0: Александр Яшин. «Высота». Исполняет Илья Новиков.
1: Волжские в дымке степной места, желто-зеленые редкие травы, очень красивая высота в 2 километрах от переправы. Утром прозрачные облака, ветер над самой вершиной гонит, как на ладони отсюда река. Город рабочий, как на ладони. В полдень безветренный сводит с ума запахи чобра и молочая, а у подножья балки, дома, крики летящих над Волгой чаек, а у подножья дубы, ручей, заячьи тропки и птичьи гнезда, в тихом течении летних ночей виден струящийся лунный воздух. Все в незапамятной чистоте, словно бои здесь не проходили. Небо без копоти, ветер без пыли, но у меня на той высоте брата родного немцы убили.

Поля весной распахнуты, как души, открыты солнцу и ветрам поля. Я в мае выхожу тебя послушать и подышать тобой, моя земля. И подышать тобой, моя земля.

0: эфире «Радио Образ». Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98 FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад. Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
1: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
2: Церковное слово.
3: Бийца.
4: Бийца – драчун или драчливый задиристый человек – тот, кто раздает удары, сторонник насилия. Пример из первого послания апостола Павла к Тимофею.
5: «Не пьянице, не бийце, не сварливу, не мшелоимцу, но кротку, независтливу, не сребролюбцу». «Не пьянице, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив».
4: Итак, бийца означает задиристый человек, сторонник насилия.

0: Нижегородская историческая мысль. Авторский цикл историка Андрея Кузнецова.
1: Радуется купец, прикуп створив, и кормчиво тише пристав, и странник в отечество свое пришед. Так и радуется книжный писатель, дошед конца, конца книги. Так и я, схудый, недостойный, многогрешный раб Божий Лаврентий. И ныне, позже сия, где буду, описал или переписал, или не дописал, чтите, исправляя Бога деля, а не кляните, за неже книги ветшины, а ум молод не дошел.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем цикл передач «Нижегородская историческая мысль». И сегодня наш рассказ пойдет о малоизвестном ученом, который внес большой вклад в развитие нижегородской исторической науки. Речь пойдет о Надежде Ивановне Приваловой. Начну с интриги. В книге «Горьковский государственный университет. Выдающиеся ученые» соседствуют рядышком две академические биографии Александра Александровича Андронова и Сергея Ивановича Архангельского. И на себя обращают внимание две цитаты в этих биографиях. В первом случае – по инициативе под руководством Александра Александровича Андронова была проведена большая работа по изучению жизни и деятельности Николая Ивановича Лобачевского. Изучение, поиски многочисленных документов доказали, что Лобачевский родился в Нижнем Новгороде. Эти изыскания в немалой степени способствовали тому, что Горьковский университет носит теперь имя Николая Ивановича Лобачевского. И вторая цитата. «На столь же высоком профессиональном уровне вел Сергей Иванович Архангельский свои исследования. Свои научные работы он начал очерком по истории промышленности Нижнего Новгорода в XVII веке, а закончил сборником документов «Нижний Новгород в XVII веке». Казалось бы, противоречат этим сведениям следующие строки из других документов. Письмо некоего Викторова от 1956 года, выпускника Горьковского государственного университета, который стал доктором физико-математических наук. Вот что он писал. В юбилей Лобачевского на нашем институтском коллоквиуме наш дед, академик Андреев, выступил с кратким сообщением о Лобачевском. И я тогда подумал, как хорошо, что тетя Надя с Андроновым вели такую важную и надежную работу, как установление никому ранее неизвестных фактов его рождения. И особенно хорошо, что основную работу, как мне думается, сделала ты. Вторая цитата из письма Пешковой, вдовы Максима Горького, в 61 году. «Вы так хорошо поработали». Очень приятно, что Горьковское издательство выпускает такие монументальные книжки. Это было сказано о книге «Нижний Новгород в XVII веке». Оба письма Викторова и Пешковой были адресованы Надежде Иване Приваловой. И прежде чем ответить на вопрос о заслугах в реализации двух важных академических проектов, надо светить жизненный путь исследовательницы, которая стала первой во многих областях исторического поиска в Нижнем Новгороде и Горьком. Надежда Ивановна Привалова. Годы жизни. 1900-1987. Надежда Ивановна Привалова родилась в Нижнем Ломове, Пензенской губернии. Ее отец Иван Иванович Привалов занимался отливкой и продажей колоколов, что обеспечило ему чуть ли не миллионное состояние. В 1904 году семья Приваловых переехала в Нижний Новгород. Дед, внуки и правнуки предпринимателя Ивана Ивановича Привалова оставили след в разных научных сферах – математике, физике, педагогике, психологии, медицине и истории. Потомством Привалова гордятся жители Нижнего Ломова, Пензы, Ставрополя и других городов России. И укажем еще на один предмет гордости для Нижнего Новгорода. Это Иван Иванович Привалов, годы жизни 1891-1941, о котором в Нижнем Новгороде почти не вспоминают, а зря. В 1909 году он окончил Нижегородскую гимназию, в 1913 году Московский университет, а до этого слушал лекции ведущих математиков в Геттингене. В 1939 году избран членом корреспондента Академии наук СССР. Его труд по теории функций комплексного переменного считается классическим. Причем первое издание вышло в 1927 году, а 14-е в 1999. Это был старший брат Нади Приваловой. Ну а что о ней? Надежда Привалова окончила Сусанинскую гимназию Нижнего Новгорода. А в 1919 году стала студенткой только что открывшегося историко-филологического факультета Нижегородского университета. Одним из ее преподавателей был тогда Сергей Иванович Архангельский. Вероятно, она слушала и лекции ведущего в будущем крупного русского православного философа и филолога Алексея Федоровича Лосева и многих других. Однако факультет был ликвидирован в 1921 году, и Надежда Ивановна Привалова уехала в Москву и поступила на факультет общественных наук Московского университета. В определенном смысле по научной генеалогии ее можно считать внучкой великого Василия Осиповича Ключевского. Ее учили его ученики, которые составили славу советской исторической науки. Академик Михаил Михайлович Богословский – это главный учитель Надежды Ивановны Приваловой. Бахрушин, Алексей Иванович Яковлев, а также специалист по истории Англии Дмитрий Моисеевич Петрушевский. В 1927 году по окончанию основного курса Надежда Ивановна Привалова поступила в аспирантуру к Михаилу Михайловичу Богословскому, который предложил ей изучить социально-экономическую историю города Касимова в XVI-XVII веках. Сама тема истории Касимова в XVI-XVII веках достаточно интересна в силу того, что Касимов представлял из себя город, где столкнулись или сошлись сразу несколько этнических потоков – русского, мордовского, татарского. Но поскольку тема выходит за рамки нашего цикла передач, поэтому пока оставим ее в стороне. Привалова достаточно тщательно исследовал феномен российского города с мордовско-русским населением под властью касимовских царей. Правда, диссертацию защитить не удалось. В 1929 году скоропостижно умер Михаил Михайлович Богословский, а в 1930 году Привалова была репрессирована по так называемому академическому делу. Зная о страшных реалиях лагерной системы 30-х годов, надо сказать, что Надежда Ивановна Привалова легко отделалась. Всего лишь административная ссылка на Урал, где она работала чертежницей, счетоводом, бухгалтером. За это время в Нижнем Новгороде умерли ее родители. По непроверенным сведениям, относительно мягкости условий и быстрому освобождению Надежды Ивановны Приваловой способствовал ее именитый старший брат Иван. В 1934 году Привалова вернулась в Горький. Профессиональные умения и навыки Надежды Ивановны были востребованы в библиотеках, музеях, архивах. Ее единственным специалистом в городе в областях палеографии, архивоведения, источниковедения с 1936 года Сергей Иванович Архангельский привлекал к преподаванию у студентов и аспирантов. В 1946 году декан историко-филологического факультета Горьковского университета Сергей Иванович Архангельский включил Привалову в число первых сотрудников. Она проработала на кафедре истории СССР до 1956 года, передавая традиции Московской исторической школы, у истоков которой стоял Василий Осипович Ключевский. Именно с 1934 года Привалова всячески стремилась вернуться в историческую науку, формализоваться в ней. Попытки опубликовать исследования разного рода в академических изданиях не увенчались успехом. Везде стояло клеймо «Ссылка по академическому делу». Определенной отдушиной стали работы, посвященные творчеству и биографии Максима Горького. Этот этап научного творчества был обусловлен работой Привалова в библиотеках и в музее «Домик Каширина». За 20 лет Надежда Ивановна Привалова собрала комплекс уникальных воспоминаний о Максиме Горьком, написала его биографическую хронику. К сожалению, большинство этих интересных материалов, которые не потеряли своей научной значимости, остались неопубликованными. И сейчас коллеги-историки, коллеги-филологи предпринимают серьезные усилия, чтобы обнародовать эти неизвестные работы, которые должны повлиять на развитие горьковеческой традиции. В 30-е годы обозначилась еще одна тема, которая прошла красной линией через все творчество Приваловой. Это история Нижегородского ополчения 1612 года. Новаторским стал сам по себе метод, предложенный Приваловой, по выявлению конкретных участников ополчения. Она изучила массивы документов 1620-1660-х годов и из них извлекла сведения о конкретных ополченцах, которые освободили Москву в 1612 году. Статья Приваловой на эту тему вышла в сборнике «Великое дело Минина и Пожарского», который был издан в 1943 году в городе Горьком. После войны Привалова провела большую работу в архивах Горького, Ленинграда, Москвы и подготовила статьи, посвященные Кузьме Минину и его семье. И выводы этих статей не поколеблены до сих пор. В 1940 году по заданию Академии наук СССР Надежда Ивановна Привалова первая начала проводить описание Нижегородского корпуса старопечатных и рукописных книг. Эти исследования Привалова вела до 1980-х годов, не прерывая свою работу. И это тоже ее достижение. Описание многих книг, которые она обнаружила в областной библиотеке, обнаружила в архиве, обнаружила в историческом музее, все это она сводила вместе. И теперь у исследователей книжного дела истории книги в России – имеются под руками результаты этой большой работы. Проводя это исследование, в 1941 году в Горьковском краеведческом музее Привалова обнаружила и описала альбом автографов Нижегородской губернской ученой-архивной комиссии. Среди записей особое внимание привлекает автограф деятеля комиссии Владимира Галактионовича Короленко, о котором Привалова написала несколько статей. Уже после Великой Отечественной войны Привалова выявила в горьковских архивах комплекс писем Короленко нижегородцам. И это значительно обогащает наше представление о годах, проведенных Короленко в Нижнем Новгороде, который Максим Горький вообще назвал для Нижнего Новгорода временем Короленко. Середина 40-х годов Привалова осуществляла несколько, как сказали бы сейчас, проектов. В конце войны Надежда Ивановна вошла в состав группы, созданной Александром Александровичем Андроновым для выяснения ряда спорных фактов биографии Николая Ивановича Лобачевского. С 1946 года Сергей Иванович Архангельский привлек Привалову к созданию четырехтомного издания «История города Горького с 13 века по 1947 год». Нужно еще сказать, что в конце 40-х годов Привалов решил защитить диссертацию, которая была написана еще в 29-м году. Она блестяще сдала кандидатский минимум по французскому языку, но потом отказалась от этого замысла. Она не захотела защищать труд по социально-экономической истории города Касимова. Разгадка крылась в том, что ей не хотелось просить и спрашивать, я бы даже так сказал, партийную рекомендацию для защиты диссертации. Таковы тогда были порядки для выхода. На защиту диссертации нужна была характеристика партийной организации. Для Надежды Ивановны Приваловой, видимо, это было унизительно. И, казалось бы, на этом и можно остановить наш рассказ о Надежде Ивановне Приваловой, но, как показывает изучение ее биографии, именно с 40-х годов и состоялся целый ряд научных прорывов, о которых мы начали разговор в самом начале. Но это требует отдельной беседы, которая состоится в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Нижегородская историческая мысль.
2: Спасибо за внимание.

0: Нижегородская историческая мысль. Авторский цикл историка Андрея Кузнецова.
1: Радуется купец, прикуп створив, и кормчий в утиши пристав, и странник в отечество свое пришед. Так и радуется книжный писатель, дошед конца, конца книги. Так и я, схудый, недостойный, многогрешный раб Божий Лаврентий. И ныне, позже сия, где буду описал или переписал, или недописал, чтите, исправляя Бога деля, а не кляните, за неже книги ветшины, а ум молод не дошел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем цикл радиопередач «Нижегородская историческая мысль». Продолжаем его разговором о Надежде Ивановне Приваловой, по научной генеалогии внучки великого русского историка Ключевского, которая в воле судеб оказалась в Нижнем Новгороде, в городе Горьком, и здесь продолжала традиции великого ученого и той школы, которую он создал в Московском университете. Напомню, что Привалова была привлечена к осуществлению сразу двух проектов. Один проект под руководством академика Андронова по изучению биографии Николая Ивановича Лобачевского и второй проект – создание четырехтомного издания «История города Горького» с 13 по 1947 год. И давайте рассмотрим, как шла работа по этим двум проектам. Тандем Приваловой и академика Александра Александровича Андронова оказался весьма результативным. Историк-архивист собрала весь корпус документов по первым годам жизни Лобачевского. Надо напомнить радиослушателям, что эти первые годы пришлись как раз на Нижний Новгород. На основании этих документов Привалова выдвинула версии о годе и доме, где родился будущий великий математик. Андронов, устранив незначительное противоречие этих предположений, представил безупречно логичную схему строгих доказательств этих гипотез. И они до сих пор являются непреложными историческими фактами. По сути, академик Андронов и Привалова стали соавторами открытия и продемонстрировали успешность междисциплинарного исследования «Математик и историк». Нужно сказать, что результаты этого исследования не были в полной мере обнародованы при жизни Андронова. Он скоропостижно скончался, и суждено это было сделать Надежде Иване Приваловой. Она подготовила к публикации в сборнике «Историко-математические исследования» под фамилией Андронова статью «Где и когда родился Лобачевский», а также свою статью «Дом, в котором родился Лобачевский». Эти работы, которые имели большой научный и общественный резонанс, стали основанием для присвоения Горьковскому государственному университету в 1956 году имени великого математика. И в 2016 году Нижегородский университет отмечает 60 лет со дня присвоения этого славного имени, которому университет стремится соответствовать. Привалова потом написала воспоминания об академике Андронову. Упорно, хотя и безуспешно, пыталась сохранить от сноса дом, где родился Лобачевский, где сейчас находится известный нижегородцем Лобачевский плаза. Секретарь Андронова писала Приваловой: «Как я рада, что желание Александра Александровича исполнится, ведь он придавал переименованию университета очень большое значение. Как хорошо, что университет все же получил имя Лобачевского». В 1983 году к Приваловой обращались родственники покойного Андронова и просили опубликовать воспоминания об этом замечательном ученом и академике. И Надежде Ивановне Приваловой с небольшими сокращениями удалось это сделать в записках о краеведах, которые вышли в городе Горьком. Следующий замысел – замысел другого академика, члена-корреспондента Академии наук СССР Сергея Ивановича Архангельского, до сих пор в полной мере невоплощенного, замысел представить полную научную историю города Горького. Мы сейчас скажем Нижнего Новгорода. Вот из этого замысла была реализована лишь маленькая толика. Она выражается в сборнике документов «Нижний Новгород в XVII веке», который является и поныне образцом нижегородской археографии. Появление этой книги на свет стало возможным благодаря сотрудничеству Сергея Ивановича Архангельского и Надежды Ивановны Приваловой. Она вела поиск документов в горьковских музеях, библиотеках, архивах, а также документохранилищах Москвы, Ленинграда, Казани. Весь этот массив Архангельский просматривал и проводил отбор для публикации сборники. В 1958 году Архангельского не стало, но сборник уже был сформирован. На протяжении трех последующих лет Привалова готовила его к научной публикации. Одним из ее требований стало, чтобы ее наставник и старший коллега фигурировал в книге как редактор. С выходом сборника историческая наука обогатилась документами о жизни, хозяйственной деятельности, повседневности крупного города России на протяжении всего XVII века. И эта книга является достоянием исторической науки Нижнего Новгорода и вообще России, и является собой серьезнейший вклад в изучение материальной культуры, повседневной культуры Нижнего Новгорода. И подытоживает то, как Привалова вела исследования, как она распоряжалась их результатами, хочется констатировать и хочется сказать, что для нее в науке главным было провести полноценное исследование. Вопрос об авторстве открытия, признание ее достижений не был для нее главным. Видимо, она руководствовалась принципом своего учителя Михаила Михайловича Богословского, который говорил: «В науке приятно быть и простым чернорабочим». Во второй половине 40-х годов в исторических записках Привалова публиковала статью о торгах города Касимова. Она не вписывалась в требования советской историографии и подверглась жестокой обструкции на страницах центральных исторических журналов. Уже в 90-е годы и в начале 21 века специалистов, которые вели исследования по истории Касимова, но не знали о биографии Надежды Ивановны Приваловой, поражало то, что этот труд предполагал серьезные фундаментальные исследования в этой теме. Другими словами, автор Надежды Ивановны Привалова должна была где-то раньше засветиться своими публикациями по истории Касимова. А их не было. И мы помним, почему их не было. Надежда Ивановна Привалова была репрессирована и потом очень долго не могла вернуться к этому исследованию. Лишь в 2005 году, когда Нижегородский университет издал ее большое исследование «Дело производства касимовских кабаков и кружечных дворов в XVII веке», все стало на свои места. Надо отметить, что эту работу Привалова пыталась напечатать в течение 20 лет. Не удалось. После выхода Приваловой на пенсию во второй половине 50-х годов к ней постоянно обращались за советами, за помощью из архивов, музеев и библиотек, прежде всего города Горького, но уже сдавала здоровье. Стремительно стало ухудшаться зрение. Своей семьи Надежде Ивановне Приваловой создать не удалось. Ей всячески помогали коллеги и родственники многочисленного родословного древа Приваловых, которые проживали в разных городах. К одним из них, которые проживали в Кировской области, Надежда Ивановна Привалова переехала в 1987 году и вскоре умерла. Подытоживая разговор о скромной и великой труженице нижегородской исторической науки, нужно сказать, что в архивном фонде Надежды Ивановны Приваловой хранится много ее неопубликованных работ. Их изучение приводит к выводу, что нижегородская историческая наука только сейчас решает проблемы, которые были поставлены и в определенном смысле преодолены Надеждой Ивановны Приваловой. Издание ее научных текстов, посвященных истории Касимова, семье Кузьми Минина, собранием старопечатных и рукописных книг, нижегородским архивам, их документам, а также биографиям Владимира Галактионовича Короленко и Максима Горького, Нижегородскому Кремлю и многих других, неизменно вызывает большой интерес историков. Еще целый набор исследований Приваловой ждут своей публикации и, несомненно, обогатят историческую науку России. Привалова заложила основы многих направлений гуманитарных исследований в городе Горьком и Нижнем Новгороде. Пусть и не всегда ее имя вспоминается в связи с ними. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Нижегородская историческая мысль. Авторский цикл историка Андрея Кузнецова.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио «Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Давайте будем общаться. Первый звонок уже у меня тут прозвучал. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Батюшка Олег, здравствуйте. Раба Божия Ольга. Христос воскресе.
4: Воистину воскресе.
5: Вот вы мне тогда на второй вопрос не ответили. Я задала вопрос по поводу духовных талантов. Как их определить, как их разузнать и как определить, закопала я их, не закопала. И вот второй вопрос вот спрашивают иногда, вот люди, у которых погибли сыновья на СВО, вот, говорится, одна, я молилась, все равно Бог его забрал. Как вот таким людям, что им вообще отвечать? Спасибо.
4: Благодарю за вопрос. Значит, сразу со второго лучше начать, чтобы он, так скажем, нас больше не тревожил. Дело в том, что люди, как правило, первый момент после известия о кончине своего близкого человека, будь то муж, брат, сын, кто угодно, отец и так далее, они находятся в состоянии шока. Они потрясены и просто-напросто, дезориентированы в жизни. То есть все чаяния, все думы, все мысли были сопряжены с этим человеком. Они его ждали, как-то настраивались и что-то планировали. Но человек так устроен по жизни, что он, не собирается умирать. И мы с детства привыкаем, что мы живы. И, согласитесь, вот кто сейчас из нас думает о смерти, как о чем-то неизбежном? Я не ошибусь, наверное, скажу, если что, это 99,9% всех, кто есть. Единицы, кто об этом задумывается реально. Что действительно смерть — это то неизбежное, что нас ждет на каждом шагу. Я неустанно об этом повторяю и говорю, что кто из вас знает, где его ждет кирпич там наверху, на крыше. Или где его трамвай сейчас едет, и где-то Аннушка, которая уже пролила масло на турникет. Никто ж не знает. Согласны? Но это неизбежность. И святые недаром говорили: «Помни о смерти и не согрешишь». И даже в перечне грехов, когда общую исповедь проводит священнослужитель, не везде, не всегда, но есть такая практика, и у нас в монастыре такое, в случае, если народу много происходит. В перечне грехов там же есть грех непамятование о своей смерти. То есть это грехом считается церковью, если мы о своей смерти не помним, если мы о ней не думаем. Но, как правило, еще раз скажу, никто об этом не задумывается. И для каждого случившаяся смерть какая-то — это, как снег на голову. Как говорится, не было, не было, и вот на тебе вдруг опять. Но на самом деле, согласитесь, что никто ни разу не был на похоронах, никто ни разу не хоронил никого из своих близких до того, как вот это все СВО случилось. Да простите меня, уверен, что 100%. И в этот момент, конечно, понимаем, что мы такие же, что нас всех ждет, но просто мы не знаем, когда. Для этого и надо помнить об этом. Посему, если человек подходит с таким вопросом, как быть, как жить, так нормально быть и нормально жить, жизнь продолжается. Ваша жизнь закончилась, земная жизнь того человека. Но, в принципе, жизнь никуда не делась. Жизнь, она как была, так и осталась. Человек бессмертен. Душа его бессмертна, и тело будет воскрешено в свое время. Но мы же об этом не думаем, опять же. Мы об этом говорим, но смириться с этим, принять это мы не можем почему-то. Вот наше маловерие, неверие, оно нас к этому приводит. Поэтому надо объяснить, что, ну, вспомните, вот Пасха была, Христос воскресе, вот, буквально, и до сих пор еще этот праздник продолжается. Христос воскресе, Христос воскрес. Вот он первый, кто восстал из мертвых. Поэтому, простите, ваш, тот, который погиб, он не умер. Тело умерло, скафандр, упаковка. Ну да, бывает, что покупаем мы какую-то дорогую вещь, да, упаковка рваная, мы ее выбрасываем. Хотя действительно красивая была, дорогая, богатая и все такое. Ну что делать? Ну вот испорченная, пришлось выкинуть, не нужна она уже. Но то, что было в этой-то упаковке, осталось. Не ради упаковки покупали, не ради упаковки приобретали эту дорогую вещь. Ну, выкинули упаковку, а вещь-то осталась. Вот она, дорогая, нужная, которая в использовании, при, так сказать, использованию подлежит. И дальше мы будем ей пользоваться, и она будет там энное количество времени нам служить верой и правдой. Также и душа, лишившись упаковки вот этого человеческого тела, она же никуда не девается, она жива, она просто становится для нас невидимой, но при этом она существует. Личность неуничтожима. Человек бессмертен в плане своей души. Вот это надо объяснить, что человек-то жив остался. Единственное, что действительно мы не видим его своими глазами, потому что мы в этой еще упаковке пребываем. Но когда и мы в свое время этой упаковки лишимся, тела нашего, все станет понятно и ясно, все мы увидим так, как есть на самом деле, не как нам здесь вот представляется грешным делом. Ну, оно тоже есть, но вот в этом ограниченном пространстве, куда мы заперты до поры до времени. А там уже откроется перед нами вечность и бесконечность. Вот тогда эта вот реальность-то наступит, вот та бесконечная, уже вечная реальность, наша вечная жизнь. К чему мы, собственно, стремимся, ради чего все это вот? Ради чего мы здесь живем, в церковь ходим, молимся и так далее? Вот ради этой вечности. Просто кто-то раньше, кто-то позже, у каждого свой путь туда. Вот этому человеку, ну, грубо говоря, будет говорить так, повезло. Через эту насильственную смерть ему грехи простились многие, а то, может быть, и все. А если еще и человек верующий был, еще исповедовался и причащался, ну, стопудово рай. Мы-то еще тут, как говорится, репу почешем, получим, не получим, и что там нам впереди нас ждет. А это-то гарантированно. Поэтому остается только, как говорится, порадоваться, он уже дома. Есть там небольшие нюансы, там неприятности, как говорится, случаются, да. Но для этого мы здесь. Можем за этого человека помолиться, пойти свечку поставить, панихиду заказать, литургию за упокойную и так далее. Поэтому помочь ему надо. Здесь, как говорится, не сумели помочь, давайте там поможем усилиями нашими. И все. Только не надо забывать, что он живой. И точно так же ждет нас и нуждается в нашей помощи, бывает, там, в ряде случаев. Если уж не совсем святую жизнь проводил. Как там Ослябе с Пересветом, с химонахами были. Вот. А тут, если не было такого, ну да, где-то какие-то, может быть, там заковыки и случались там косяки. Ну вот для этого и существует молитва за усопших здесь, на земле. Вот давайте молиться, помогать ему там. И все. То есть надо осознавать, что продолжение жизни, просто она немножечко меняет свой ракурс. Просто мы становимся там на какой-то шажок ближе к тому вот небесному царству посредством вот этого своего близкого человека. Ну, давайте с ним контакт поддерживать. Но поскольку душа, она уже не, тело не имеет, и возможность поддержания контакта имеет другой характер, пожалуйста, вот через молитву, через Бога, через святых, пожалуйста, вот и все. Объясните им вот так, и, думаю, немножечко у человека изменится, если представление о существующих реалиях этого мира, то он начнет к этому и относиться иначе. И ему легче это будет все пережить, если он будет уверен, что человек, которого он как бы потерял, он на самом деле никуда не делся. Он перешел в другое агрегатное состояние. Вода скипела, превратилась в пар, как бы она из емкости исчезла, но она не исчезла как таковая, она стала паром и унеслась туда вверх. Как говорится, стакан оказался пуст, но вода не пропала. Вот и все. Так же человек. Тело, да, оказалось пустым и ненужным, его закопали, а душа ушла, как пар, наверх, и все, она осталась, и можно с ней продолжать общение. Все. Просто мы в это верим. Мы, по большому счету, знаем, Христос воскрес. И нас это ждет в свое время. Вот так. По этому пути и надо двигаться. Вот. То, что касается духовных талантов, на самом деле ничего в этом сложного нет. Всем таланты даются, да, абсолютно. Кому-то больше, кому-то меньше. Это именно касается духовных талантов. Закопал ты его или нет, это вот другое дело, как узнать. Вот тебе дан, любому человеку, дан талант спасти свою душу. Каким образом? Это можно через жизнь в миру, благочестивое соблюдение заповедей, через жизнь семейную, через деторождение, воспитание детей, соблюдение, опять же, тех же заповедей и, так скажем, через исполнение всех церковных требований. Можно через жизнь монастырскую, можно стать священником, диаконом и так далее. Вариантов множество и талантов множество, касающихся, будь то молитвы, милостыни, там, благотворительности и так далее, и так далее. Вот если ты хоть что-то из этого делаешь, и тебе это удается, вот этот талант ты и реализуешь, свой духовный. Спасаешь свою душу. Вот каким образом? Да, вот так вот. Я милостыню подаю, я молюсь, я в храм хожу, исповедуюсь, причащаюсь, там кто-то по святым местам ездит, как говорится, кто-то еще что-то там больных посещает, кто-то в тюрьмы ходит и так далее, кому-то ближним помогает. Вот эти наши таланты, которые нам предстоит реализовать. А вот если кто-то при всем при этом не делает ничего, имея на то возможность, у него и больница в двух шагах, и храм в трех шагах, он ни туда и ни туда не ходит, сидит дома там, и кроме работы и бутылки с квасом, мягко говоря, ничего в жизни не знает. Вот он и закопал свой талант духовный. Ни больного не навестил, ни в церковь не сходил, не исповедился, не причастил, сидит, водку глушит. Вот. И смотрите. Вот он закопал свои духовные таланты, ни один из них не реализовал, хотя имел все же то же самое, что и другие. Вот смотрите, вот таким образом. На самом деле все просто, просто. Ну, давайте думать, рассуждать. Все на самом деле перед глазами. Я ничего заумного, надеюсь, вам не сказал. Далее, ну что же, опять же, касаемо той же самой Ольги, нашей постоянной радиослушательницы. В прошлый раз я немножечко недоответил на вопрос, касаемый причастия и почему в некоторых случаях описываются такие явления, как вдруг кто-то видит вместо хлеба и вина там плоть человеческую, грубо говоря, мясо. Вот что такое. На самом деле факты такие описаны, факты интересные, но вот за последнее время, я не знаю, случались они или нет, у меня в практике моей пасторской был такой один случай. Ну, начнем с литературных моментов. Ага, вот звоночек прошел, значит, я потом продолжу про свое, про Ольгина, точнее сказать. А сейчас слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Христос воскрес.
4: Воистину воскресе. Слушаем вас.
1: Это Сергей.
4: Очень приятно. Вот, слушаем ваш вопрос.
1: А вот какой. Я вот, мы вот сейчас говорим, и вот эти слова, я вот так вот все понял. А вот слова-то откуда у нас появляются? Вот. Сначала было вот слово, и слово было Бог, и слово Бога. А дальше чего? И вот вы без слов-то никуда, ничего. И у вас свои слова, понимаете, жизнь. Так, у меня свои мировоззрение. И мы все вот говорим друг другу и понимаем. А вот я так пришел, что надо воспринимать друг друга. Ты так понимаешь, я так понимаю. И как бы у каждого свой нрав. А делать уже по-своему. А не переделывать человека. А мы вот начинаем нервничать. Вот как понять, откуда они эти слова появляются? Жизнь-то слова показывает, заключается.
4: Благодарю за вопрос. Дело в том, что опять в данном случае возникают моменты, что называется, сложности перевода с греческого на русский. Ну и на церковнославянский в том числе. Смысловая часть, скажем так, расплывается, размывается. Дело в том, что в греческом варианте Священного Писания вот эта вот фраза «в начале было слово, в начале без слова» использована именно, ну, скажем так, термин «логос», который в греческом языке имеет где-то около полусотни значений. Первое значение перевода на славянский и в том числе на русский язык – слово. Ну, там же также это «логос» переводится как «разум», «мысль» и так далее, и так далее. Все 50 значений я перечислять вам тут затруднюсь просто. Но хотя бы это. Поэтому мы получили то, что получили. Просто переводчики с греческого языка, недолго рассуждая, взяли и использовали вот то первое слово, которое стояло в ряду смысловых значений слова греческого «логос». Посему у нас и получилось. Вначале было слово. Хотя, с другой стороны, можно было перевести и так. Вначале был разум. Или вначале была мысль. Или в начале было сознание и так далее. 50 значений. Ну, представляете, одно слово, у которого 50 значений. И любое из них можно было туда подставить. Они подставили первое слово. Так здесь идет речь не о том слове, которое произнесено, а о творческой деятельности Бога. Когда мы говорим, что Бог Троица, мы говорим Отец, Сын, Святой Дух. В прошлый раз я об этом только говорил. Так вот, вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий, Он и есть Бог Слова. О Нем и речь, что вначале был Сын Божий. И Сын Божий был у Бога. И Сын Божий был Бог. И Сын Божий был обращен к Богу. И так далее. Вот всю эту текстовую часть Священного Писания именно так можно перевести, если слово «слово» заменить на «Сын Божий», «логос». Вот Он и есть Сын Божий, Иисус Христос. Вот Он вначале был, но не как воплощенный Иисус Христос, а как Бог Слово, которым было все сотворено. Его же мы еще и называем премудростью Божией. Только другое слово используем – София. Это опять же про это же слово. Он и есть София, он и есть премудрость. Так вот, можно было перевести «в начале была премудрость Божия». Ну, там другое бы тогда было слово – София. Но там логос употреблено, так или иначе. Вот в чем дело, то есть не о каких-то человеческих словах тут идет речь. Поэтому ссылка на это, она всегда некорректна в том случае, когда мы говорим об этом. Но чтобы понять, от чего это взаимное непонимание, опять же, нужно обратиться к истории. Священное Писание иногда почитывать, прям как той песни Высоцкого или кого-то, не помню, а ты давай, газеточки почитывай, а ты давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Так вот, почитывать надо. Священное Писание, там много интересных вещей. Полезных, я должен сказать. Ну так вот, там в одном месте идет речь о строительстве Вавилонской башни. Когда человечество уже достигло такого технического уровня, что могло, способно было построить такую башню, которая, как казалось бы, могла достичь места обитания Бога, то есть фактически до космоса хотели построить, ну, по крайней мере, до ближайшего космоса. И дело шло, представьте, какой был уровень технологий, какие материалы были, что они могли вот при их, так сказать, техническом и архитектурном таланте выдержать такие нагрузки, там, с учетом ветра и всего прочего. И строительство могло быть совершаемо, то есть там не краны работали, там на чем-то другом все эти стройматериалы поднимались наверх, если уж до ближнего космоса, там, до Бога решили добраться. То есть решили доказать, что они тоже как боги, что они тоже там, вот в этой башне, могут быть на той самой высоте, рядом с Богом. И Господь, видя это, видя, как человечество возгордилось и в каком, так сказать, состоянии плачевном находится, Господь взял и разделил языки. То есть до строительства Вавилонской башни все люди на земле, на шарике, все человечество разговаривало на одном единственном языке. Ну вот на котором Адам разговаривал, ну и все его дети, там, до Ноя, и вот разговаривали вот до этой самой Вавилонской башни, все разговаривали на одном языке, и все друг друга понимали. И никто не сомневался, о чем кто говорит, и голову не ломали. Всем все было понятно. Так вот, Господь лишил людей возможности общаться друг с другом и понимать друг друга. Разделил языки, чтобы человечество, возгордившись, не построило эту Вавилонскую башню, символ величия человека. И все, и люди перестали понимать друг друга. Ну и, коль перестали понимать, разошлись каждый в свою сторону. Вот и все. Так и произошло разделение языков, так и перестали люди понимать друг друга. То есть это Божий промысел, дабы не дать человеку возгордиться, дабы не стать еще хуже. Вот что это такое. Вот почему люди друг друга не понимают. Дабы они в какой-то вот такой преступный взговор не попали. Но когда сошел Святой Дух на апостолов, им был дарован вот этот дар языков, возможность разговаривать на всех языках Вселенной и понимать их, для того, чтобы проповедь Евангелия была по всей земле разнесена. Поэтому каждый апостол, не 12 только, которые были, правильно понимаете, там были от 60, я же вам говорил, там, вернее, от 70 апостолов, от 300 и так далее. Их там было очень много апостолов, на самом деле просвещали все, так сказать, человечество Земли. Так вот, каждый из них фактически с этого момента, как получил Святого Духа, стал разговаривать на всех языках Вселенной, на любом языке любого народа, причем без акцента и совершенно четко его понимать, этот язык. То есть в каждом из этих людей, апостолов, реализовалось вот то, что было нарушено во время строительства Вавилонской башни. Они были призваны объединить все человечество вокруг Христа. Вот. Поэтому если мы будем объединены вокруг Христа, то непонимание исчезнет. К чему я это веду разговор-то? Господь дает возможность понимать друг друга, когда он видит, что мы общаемся ради высокой, нужной цели, а не ради гордыни и превознесения самих себя. Вот если мы собираемся очередную Вавилонскую башню так или иначе построить, мы лишаемся возможности понимать окружающих. Как только мы объединяемся для того, чтобы осуществить дело спасения души вокруг идеи Христовой, объединяемся, мы тут же начинаем едиными усты и единым сердцем существовать. Объединяемся, становимся единым телом Христовым. Вот так. Поэтому понимаете, что это не какая-то случайность. Это Богом так устроено специально. Это, если хотите, один из законов духовных. Если мы уходим от Бога, мы перестаем друг друга понимать. Если мы к Богу приближаемся, мы начинаем понимать друг друга даже на разных языках. Вот к этому так относитесь. Я так думаю, я так понимаю. Вот такая вот история про языки и про слова. Ну что ж, дорогие мои, еще один момент. Я тогда вот на вопрос Ольги недоответил. Вопрос касался того, почему, как я уже начал говорить, некоторые ощущали или видели вместо хлеба и вина действительно там человеческую плоть, человеческое мясо, человеческую кровь. Вот у меня есть на памяти два таких момента описаны. Первый – это когда я уже точно не скажу, не помню точно кто, то ли это был прихожанин, то ли это был диакон, то ли это новорукоположенный священник какой-то молодой. Во время литургии, ну, возникло, ну, как он потом признался, сомнение в истинности того, что хлеб и вино становятся телом и кровью. Он причастился, и когда у него частица оказалась во устах, во рту, он почувствовал не хлеб и вино, а действительно сырое мясо, пропитанное кровью. И обмер, и не мог ни выплюнуть, ни проглотить. Ну и священник, который причащал, увидев это, отвел в сторону, спросил, что случилось, ответить он не мог, ну как-то вот так жестами или на бумаге написал, объяснил каким-то образом, что вот такая вот ситуация с ним произошла. Он этого человека отвел в алтарь, поставил на колени перед престолом и сказал ему, чтобы тот раскаивался в этом грехе сомнения, неверия и просил у Бога прощения. Ровно до тех пор, пока это его ощущение не прекратится. Вот он так стоял, молился, наконец, когда Господь его просил, он стоял, молился слезно, просил прощения за свое неверие, за свое сомнение, да, Господь его простил, и у него опять во рту он почувствовал хлеб и вино, и проглотил, все нормально причастился, и это все прошло. Вторая ситуация была, как я понимаю, во времена татаро-монгольского ига, или где-то в примерно такой же ситуации, когда во время божественной службы, во время богослужения в алтарь ворвался, значит, кто-то из мусульман, не знаю, там по национальности там же было много, монгол, татарин там или кто, не знаю, в общем, кто-то из мусульман ворвался в алтарь и хотел осквернить его. И вот он наблюдает, как священник, стоя у жертвенника, совершает проскомизию. Ну, естественно, он не знал, что это такое и прочее. Просто то, что он увидел, его настолько ошарашило, обескуражило, он вообще потерял всякий контроль над собой, упал на колени, истошно заорал: «Поп, стой, поп, что ты делаешь, остановись!» А священник совершенно спокойно совершал проскомидию, готовил агнца для жертвоприношения на литургии. Он, естественно, остановился, обернулся, увидел это, вот тот оружие бросил на пол, там что у него был, палаш, там, я не знаю, сабля. Вот это, он стоял там, чуть не плакал, и только это самое повторял: остановись, прекрати, прекрати. Он подошел к нему, растряса, спрашивает: чего такое, чего такое, что остановить, что я должен остановить, что я такое не то делаю-то? Он говорит: ну как же, ты же вот только что хотел положить на блюдо маленького ребенка и заколоть его копьем. Я такое даже при своей, как говорится, кровожадности воинского дела, я такого и то не могу видеть. когда такого маленького ребенка хотят убить. Он говорит, да что ты, посмотри, никакого ребенка тут нет, ничего нет. Он посмотрел, да, действительно, это вот агнец из просфоры хлебный, и все, больше ничего. Он говорит, ну расскажи, чего ты вдруг увидел? Ну, я, говорит, увидел, как ты берешь маленького ребенка, кладешь его вот на эту тарель и хочешь его проткнуть копьем. И я вот закричал. Тогда священник уже встал рядом с ним на колени и сказал, Господи, я столько лет служу у престола, и ты этому иноверцу открыл вот эту вот тайну, а мне, служителю своему, хотя бы краешком глаза не дал на это при жизни взглянуть. Что я тут на самом деле совершаю. Господь ему ответил там в мыслях-то, ты, говорит, веришь в это и совершаешь это по вере, и тебе нет необходимости это видеть. А вот он, пришедший сюда, чтобы сотворить злодеяние, он не мог иначе уверовать, как увидев своими глазами. Поэтому вот таким образом ему и было показано, что там происходит в духовном мире в этот момент, когда ты совершаешь здесь вот эти священнодействия. Понимаете, вот и тот, и другой человек получили этот, так сказать, дар увидеть за свое неверие. Понимаете? То есть это за грех дается, не за достижение, не за веру большую, а за грех сомнения и неверия. Дабы человек больше об этом так не думал, что мы тут чем-то непотребным занимаемся, непонятным. Что это действительно все происходит только по ту сторону, закрыто от нашего взгляда. Что это действительно тело и кровь, и агнцы мы приносим в жертву именно действительно таким вот образом, как тело Христово. Но опять же, помня о том, что мы не каннибалы и не вампиры, и действительно мы ни плоти, ни крови не едим и не пьем в физическом смысле, а лишь божественности причащаемся Христовой, то, чего мы лишены от грехопадения Адамова. Вот какая вещь. Становясь через причастие телом и кровью Христовыми, единым телом со Христом, через это мы становимся, тем самым всыновляемся Богу Отцу и становимся достойными входа в Царство Небесное. Вот смысл-то какой. Вот ради этого все происходит. А тот момент, который в моей практике был, он немножко другой. Мальчика причащали то ли 4, то ли 5 лет. Отец его на руках поднял. Ну, мальчик достаточно большой, все. Мама-то уж не смогла бы, но низкорослый. И вот папа его на руках поднял, и я причащаю его с лжицы. Ну, и не помню, то ли я, то ли отец заметили, что он так это губы сжал и немножечко отшатнулся. И вот кто-то из нас, то ли я, то ли отец, сказал, рот открывай и давай вот это вот самое вот ешь причастие. На что мальчик сказал такие слова, от которых у меня там серьезный холодок по спине пробежался, когда он сказал, что такой горячий. Ну, отец говорит, нет, ничего страшного, он не горячий, давай. Ну, все, он причастился, отошел. Понимаете, о чем речь? Это вот я так понял, что ребенок увидел то, о чем говорил пророк Исаия, когда херувим клещами взял уголь и ему в уста вложил, и мы это потом в словах молитвы подготовки ко святому причащению говорим, «И да будет мне уголь тела твоего». И честны твоя кровь, освящение, просвящение там и так далее. То есть вот он его увидел как уголь. Поэтому испугался и спросился, что такой горячий. Понимаете, какая вещь? То есть вот даже детям это открывается, но, видимо, опять для утверждения их в вере. Вот, то есть это бывает, это все существует. Да. Но это не правило, это исключение, и не награда, а наоборот, в плане, как бы даже сказать, наказания, вразумление, не наказание, Господь никого не наказывает, это я тоже повторяю постоянно, вразумление, чтобы не было сомнений у человека, чтобы он уверовал действительно, что тут у нас, как говорится, не в игрушки мы играем, не хоровод водим. Понимаете? Вот что. Поэтому не надо сомневаться, и это ничего не произойдет. И вы с этим не соприкоснетесь, не дай бог. Такая вот вещь. То есть это не показатель того, что мы действительно плоти причащаемся, божественности Христовой. Но если кто-то усомнится, тому Господь вот таким образом может вразумление преподать. Вот это запомните. Так, а у нас еще один звоночек мне показывает. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, батюшка Олег. Раба Божия Лариса. У меня вопрос по поводу посмертной участи невинно убиенных людей. Предыстория моего вопроса. Я когда-то давно читала книгу «Не святые, святые». Там есть эпизод, когда монаха из Азарства утопили рыбаки, перевернули лодку. Тело монаха нашли, и когда его погребали, кто-то из старцев Псково-Печерского монастыря, увидевший его, воскликнул: «Убили тебя!» И я тогда подумала, что, наверное, посмертная участь вот невинно убиенных людей иная. И вот сейчас люди мирные гибнут в результате военных действий. Ну и не только военных действий, связанных с этим действием. Действительно у них иная участь загробная. И как нам, родственникам, у которых случилась такая беда, за них молиться?
4: Благодарю за вопрос. Вы знаете, я вас немножечко, наверное, так сказать, расстрою, огорчу. Может быть, вы это воспримете как некое там кощунство или что-то. Но посмотрите, если вдруг в тюрьме кого-то спросить, за что он сидит, он скажет: да ни за что, я ничего такого не делал. Ну, кроме тех, кого, как говорится, за руку поймали или кто конкретно сознался. Все же остальные там действительно, Господи, прости, агнцы Божии, которые в своей жизни муху не обидели, и вот сидят там по 10, по 15 лет ни за что. Так же и каждый из нас невинно убиенный. Это ведь наше понимание нашей невинности. Но мы представления с вами, согласитесь, не имеем. Как мы выглядим в глазах Божиих. Ну, согласитесь. Что никто ни разу не завидовал. Что никто ни разу не злился. Что никто ни разу ничего без спросу не брал. От конфетки на столе у родителей и до бесплатного проезда в транспорте. Не потому, что он право на это имеет, а потому, что просто вот не было с собой заплатить или не захотел заплатить. А кондуктора тоже нет, никто не видит. Ну скажите, пожалуйста, кто, вот как Господь спросил, а кто из вас без греха первый брось в нее камень? Так что безвинно убиенных, из безвинно убиенных только один – только один единственный на сей земле и за всю историю человечества – Господь Иисус Христос. Вот Он безвинно убиенный. По той самой причине, что Он ни единого греха сотвори, по слову того благоразумного разбойника, который тут же с ним оказался в раю. Ну, согласитесь, ну вот, ну ситуация реально по жизни такая. Поэтому говорить о безвинности убиенных так или иначе, но это очень, очень большой вопрос. Поэтому не надо его так ставить. Никогда. Я говорю, что именно о некорректности постановки вопроса. О том, что безвинно кто-то убиенный. Только один Господь Иисус Христос безвинно убиенный. Ну так вот. Как молиться, как за любого усопшего христианина православного. Ходим, заказываем панихиды, литии, ставим свечи, подаем милостыню, совершаем благотворительные дела, поступки от имени этого человека. Помогаем ему там достичь Царства Небесного, в надежде, что он, действительно его достигнув, помолится там и о нас, и таким образом и нам поможет туда же к нему присоединиться. Вот. Это самая главная мысль, которая должна быть, с чего я, собственно, все и начал вот на вопрос Ольги отвечать. Что мы все тоже там будем. Всех нас эта участь ждет. И чтобы это не было ни для кого из нас чем-то... Ай, батеньки мои, как это вдруг? А нас-то за что? Поверьте, есть за что каждого. Так что тут без всякого сомнения есть за что. С этим будьте спокойны. Поэтому с этой мыслью мы и должны ходить всегда в храм на исповедь и приносить Господу Богу покаяние, дабы вот это вот за что, оно хоть как-то изгладилось через наше покаяние, чтобы Господь нам это простил. И так мы и ходим, каемся и исповедуемся ради этого, осознавая. Если будем осознавать, что мы это безвинные, агнцы такие, ничего хорошего не будет. С такой мыслью ни на исповедь не пойдешь, ни покаяние не принесешь. Только понимаете, как Господь сказал-то, я пришел, говорит, призвать не праведников, но грешников к покаянию. И не нуждаются здравые во враче, но болящие. Так что, как мы только будем все осознавать себя грешниками и больными, вот только тогда ко Христу и обратимся. И молиться в этом случае мы должны за этих усопших, погибших, как за любых других, как за самих себя. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот за себя же молимся, вот, возлюби ближнего и молись за него таким же образом. И всем будет хорошо, и тебе за то, что молишься, и ему за то, что ты за него молишься. Для всех будет большая польза. Но упаси Бог, еще раз говорю, считать и себя, и кого-то безвинно. Убиенными или неубиенными, обруганными, поруганными и так далее. Еще раз, помните, что это единственный был на всей земле, во всю историю, Господь Иисус Христос, кого безвинно обругали, оболгали и распяли. Вот только о нем так можно и думать. У всех остальных, как правило, скелетов в шкафу достаточно. Так, ну и финальный вопрос, наверное, последние минуты. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Добрый день, Виктор Михайлович. Отец Олег, вот смотри, я насчет Вавилонской башни. Вот, если собрать на необитаемом острове 100 человек разной национальности, я убежден, через месяц они будут говорить, понимать друг друга. Поэтому не может быть, чтобы люди, объединенные одной целью, вдруг из-за непонимания разбежались. Они же разумные существа, они могли даже договориться, у них была цель. Поэтому у нас вон киргизы приезжают, им говоришь пару слов, они все понимают. Поэтому другое дело, что эти люди восприняли вот это смешание языков как какую-то угрозу, как какой-то навет, понимаете? И поэтому они с перепугу разбежались вот здесь. А так это просто красивая легенда. Я думаю, тут только из перепуга они разбежались, а не из-за того, что смешение языков произошло.
4: Благодарю вас за вопрос, но здесь мы должны понимать, что если бы это было легендой, это бы в Священное Писание никто не внес. Вот. Так что это, к сожалению, к вашему сожалению, это не легенда, это исторический факт. И испуга, я так думаю, не было. А непонимание, как я уже сказал, от того, что не ту цель поставили. Но... Как я уже одной из наших передач говорил, русским можно считать не того, кто говорит по-русски или кто понимает по-русски, а кто мыслит по-русски. Не русскоговорящие, а русскомыслящие. Так что и любой человек, изучив другой язык в совершенстве, не начнет на нем мыслить, как правило, если только с детства живет в другой стране и разговаривает на нескольких языках. Поэтому понимать — это значит мыслить на этом языке. Они перестали мыслить на одном языке, а поэтому и перестали понимать, вкладывали в каждое слово свой смысл. Отсюда и непонимание, потому что мышление стало разным. Подумайте над этим. Они стали мыслить.

0: Вечная мудрость.
1: Если человек воспринимает семью как большую ценность, то брак будет крепким. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Священник Павел Гумеров.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Писателю Вильяму Дюбею принадлежит такое высказывание: «Самая человечная вещь, которую мы должны совершить в своей жизни, это научиться высказывать наши искренние убеждения и чувства и переживать последствия этой откровенности. Это основное требование любви. И это делает нас уязвимыми перед людьми, которые могут высмеять нас. Но эта уязвимость – единственная настоящая ценность, которую мы способны предложить людям». Сложно не согласиться с этим высказыванием. Действительно, любовь – это всегда уязвимость и риск. Именно об этом песня «Вол, орел и лев», которая прозвучит в эфире «Радиообраз» впервые. Слова, музыка и исполнение Анастасия Шохина.
3: Когда?

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: В добрый час. Вместе с «Радио Образ».

0: Сто рассказов о войне. Сергей Алексеев. 22 июня 1941 года, рано утром, на рассвете, немецкие фашисты, коварно, без объявления войны, нарушив договор о ненападении, который был заключен между СССР и Германией, напали на нашу родину. Началась Великая Отечественная война народов Советского Союза против фашистских захватчиков. С боевыми эпизодами Великой Отечественной войны вас и познакомят рассказы, составившие данную книгу. Читают Елена Дементьева и заслуженный артист России Владимир Ганин. Глава первая. Конец блицкрига. Продолжение.
1: Испаряются. Фашисты наступали на Ленинград. Упорные бои развернулись у города Луги. Здесь проходил один из рубежей советской обороны. Надежно держали бойцы боевой рубеж. Бросались фашисты в атаки. Бросались, стучались в ворота Луги. Не могли ворваться. Был у фашистов один лейтенант. Своеобразно любил докладывать. Прибыл лейтенант на доклад к майору. «Майор лейтенанту, ну как обстоят дела?»
2: «Убывают».
1: «Что убывают?»
2: «Как дни».
1: «Что как дни?»
2: «Зимою».
1: «Что зимою?»
2: «Убывают наши силы, как дни зимою».
1: Не взяли фашисты Лугу. Отошли. Южнее теперь ударили.
2: Рвались фашисты южнее Луги. В оборону советских частей стучались. Не могут и здесь прорваться.
1: Прибыл лейтенант на доклад к майору. «Ну, как обстоят дела?»
2: «Тают».
1: «Что тают?»
2: «Как снег».
1: «Что как снег?»
2: «Весною».
1: «Что весною?»
2: «Тают наши силы, как снег весною».
1: Не прорвались фашисты южнее Луги. Отошли, перестроились. В новом месте удар наносят. С севера Лугу теперь обходят. Кидались фашисты в атаке, кидались. Стучались огнем, стучались, не могут и здесь продвинуться. Прибыл лейтенант на доклад к майору. «Ну как обстоят дела?»
2: «Испаряются».
1: «Что испаряются?»
2: «Словно роса».
1: «Что словно роса?»
2: «В июле».
1: «Что в июле?»
2: «Испаряются наши силы, словно роса в июле».
1: Идут бои за каждый город, за каждый поселок, за каждый выступ. Все новые силы бросают в бой фашисты.
2: Убывают, тают, испаряются эти силы.
3: Не пустили. Балтийское море, проливы, заливы, волны бегут лебединой стаи. Вместе с пехотинцами, летчиками, танкистами, артиллеристами стали на защиту Родины и советские моряки. Главный удар на море фашисты старались нанести по Балтийскому флоту, уничтожить советские корабли на Балтике, захватить морскую крепость Кронштадт, подойти к Ленинграду с моря. Таковы намерения у фашистов. Не допустить к Ленинграду фашистов, перерезать морские пути и дороги, разгромить фашистов в Балтийском море. Такова задача у наших воинов. Началась упорная борьба на море. Капитан второго ранга Грищенко командовал советской подводной лодкой. В первые же дни войны отличилась лодка. Получила она задание установить на путях фашистов мины. Установили подводники мины, точно рассчитали советские моряки. Сразу три фашистских корабля подорвались на этих минах.
4: «Специалист по минам», — сказали тогда в шутку о капитане Грищенко.
3: Не ошиблись, товарищи. Вскоре подводная лодка капитана Грищенко вновь была в боевом походе. Снова задание ставить мины. Нелегкая эта работа поставить мины. Кругом бродят, рыщут фашистские корабли. С неба за морем следят фашистские самолеты-разведчики. Из-под воды подняли свои перископы и наблюдают за морем подводные лодки врага. Но даже если поставили мины, это еще не все. В море находились фашистские тральщики. Это специальные корабли, которые при помощи особого устройства трала вылавливают мины, расчищают в минных полях проходы. Прошел тральщик, выловил, обезопасил мины. Пропала твоя работа. Ушел капитан Грищенко в боевой поход. Начал борьбу с фашистскими тральщиками. Умно поступили советские моряки. Пришли подводники в море к фашистским морским путям. Достигли тех мест, где поставлены наши мины. Ждут, поджидают, когда появятся фашистские тральщики. Вот появились фашисты. Забросили тралы, идут, расчищают путь. Трудятся фашисты. А сзади, за фашистскими тральщиками, идет подводная лодка капитана Грищенко и снова ставит на тех же местах мины. Закончили фашистские тральщики свою работу, расчистили в минных полях проходы, докладывают: «Все в порядке, путь для судов открыт». Идут по проходам фашистские корабли, и вдруг взрыв! И еще взрыв! Взлетают в воздух фашистские корабли. Чья работа? Работа Грищенко. И после этого случая не раз отличался находчивый капитан. Капитан Грищенко и его боевые подводники были награждены высокими советскими орденами. Не прорвались фашисты в годы войны к Кронштадту. Не прорвались и к Ленинграду морем. Не пустили врагов балтийцы. Смоленский градобой. Июля 1941 года началось грандиозное сражение у Смоленска. С запада, с севера, с юга идет враг. Полыхает огнем Смоленщина. То наступают фашисты, то наши идут в атаку. То давят опять фашисты, то мы отвечаем огнем и сталью. Бои под Смоленском у села Градобой фашисты назвали ступенью ада. Нелегко здесь пришлось фашистам. На редкость упорным село оказалось. Клином вбилось фашистам в память. Еще на дальних подходах к селу накрыл минометный огонь фашистов. Прошлись по фашистам градом железным мины. Осколки, как гвозди к земле, их пришили. Посмотрели фашисты на место боя. Вот он для многих рубеж последний. Сосчитали своих убитых. Треть полегла на поле. Каждый третий простился с жизнью. «Ад!» — впервые сказали тогда фашисты. Потом, рядом уже с селом, почти у самой его околицы, пулеметный огонь окатил фашистов. Хлынули пули железным ливнем, преградили путь фашистам. Посмотрели фашисты на место боя. Вот он снова, рубеж смертельный. Сосчитали своих убитых. Снова треть распрощалась с жизнью. Каждый третий остался в поле. «Ад!» — прокричали опять фашисты. «Это не бой, а ад!» Ворвались в село фашисты. Вот-вот осилят наших. Вот-вот в руках победа. Но тут наши в штыки поднялись. Пошли в атаку. Блеснуло на солнце граненой сталью. Взлетели штыки, как пики. Кольнули фашистов железным жалом. Опрокинули наши в бою фашистов. Лишь через несколько дней, когда подошли сюда танки, пушки, взяли фашисты село Градобой. Узнают фашисты, что за село такое? Отвечают фашистам: село Градобой. Как? Градобой, говорят фашистам. Градобой, удивленно твердят фашисты. 2 месяца не утихали бои на полях у Смоленска. Несут фашисты в боях потери, атакуют фашистов наши. Прорыв к Смоленску, прорыв на Ельню. Бьют фашистских захватчиков у города Ярцево, ломают кости у духовщины. Пламенеет, полыхает земля вокруг. Идут, как дожди, бои. Героически сражается советская армия, изничтожает фашистскую грозную силу. Нет для врагов пощады. Несладко фашисту под Смоленским огненным градобоем.
1: Как сотая стала первой. Слава ее началась под Минском. Севернее города Минска сражалась дивизия, которая носила 100-й номер. Отважные, упорные бойцы подобрались в 100-й, умелые командиры. Атаковали фашисты под Минском 100-ю. Стоит неприступна дивизия. И раз, и два, и три, и четыре бросались в атаку фашисты. Разбиваются все атаки, как волны о мол. В гневе фашистские генералы: кто там такой упорный? Отвечают фашистам: сотая. Мало того, что упорной оказалась дивизия в обороне, удержав под Минском фашистов, сама перешла в наступление. Гнала фашистов и час, и второй, и третий. На 14 километров от Минска врагов отбросила. В гневе фашистские генералы: кто там такой напористый? Отвечают фашистам: сотая. Та самая? Та. Затем в боях на реке Березине вновь отличилась сотая. Стояла опять стеной. Бились фашисты об эту стену и день, и второй, и третий. И вновь генералы в гневе: кто там такой бетонный? Отвечают фашистам: сотая. Та самая? Та. Большие потери фашисты несут от сотой. Особенно танки. Беда им от встреч с дивизией. 150 машин потеряли фашисты, сражаясь с сотой. Когда запылала Смоленская битва, здесь снова в героях сотая. Потом под Ельней наши войска прорвались. И снова была здесь сотая, снова фашистов била. По всему фронту слава идет об отважной дивизии. И дальше упорно сражалась сотая. Да и не только она одна. В советской армии много людей отважных, много геройских дивизий, полков и рот. 18 сентября 1941 года было знаменательным днем для советской армии. В этот день 4 наиболее отличившимся дивизиям было присвоено наименование гвардейских. Родилась Советская гвардия. В числе этих первых была стрелковая 100-я дивизия. Много стало потом гвардейских, полков, дивизий и даже армий. Однако первой все же стала 100-я. Так и называлась теперь она — первая гвардейская стрелковая дивизия. Слава стрелковой 100-й! Слава гвардейской первой!

0: как Катюша Катюшей стала. Катюши — это реактивные минометные установки, которые в первые дни войны появились в советской армии. Снаряды «Катюш» обладали огромной разрушительной силой. К тому же, летя по небу, они оставляли угрожающий огненный след. Впервые «Катюши» были применены 14 июля 1941 года в боях под городом Оршей. Идут фашисты. Орша рядом. Орша наша, считают уже фашисты. Еще шаг, еще два, и схватят город за горло. Идут фашисты. И вдруг, словно разорвалось на части небо, словно встало оно на дыбы, словно стрела огня и лавы метнула небо сюда на землю. Это реактивные снаряды «Катюш» открыли огонь по фашистам. «Тофель, Тофель, дьявол в небе!» — кричат фашисты. Немного фашистов тогда уцелело. Кто выжил, зайцем метнулся к себе в тылы. «Дьявол, дьявол в небе!» — кричат фашисты и выбивают зубами пляс. Следующий, более сильный удар по фашистам «Катюши» произвели во время Смоленского сражения. Потом «Катюши» принимали участие в Великой Московской битве, в боях под Сталинградом, затем громили врагов под Орлом и под Курском, под Киевом и под Минском и во многих других местах. Катюша не сразу Катюшей стала. Вначале солдаты называли ее Раисой. Раиса приехала. Раиса послала гостинцы фрицам. Затем более уважительно стали звать Марьей Ивановной. «Марья Ивановна к нам пожаловала. Марья Ивановна, братцы, прибыла». И только потом кто-то сказал «Катюша». Понравилось солдатам это простое имя. Были в нем душевность и ласковость. Даже песню сложили солдаты тогда про Катюшу. Вот два куплета из этой песни. «Шли бои на море и на суше, над землей гудел снарядов вой, выезжала из лесу Катюша на рубеж знакомый огневой. Выезжала, мины заряжала, сокрушала изверга врага. Ахнет раз, и роты не бывало, ахнет два, и нет уже полка». Знаменитой Катюше сейчас установлен памятник. Стоит он там, где Катюша впервые открыла огонь по фашистам. В городе Орша, на берегу Днепра.
1: Вы слушали главы из книги Сергея Алексеева «100 рассказов о войне». Продолжение следует.
2: Ах, как долго его ты ждала! Годы шли без конца и начала. Ты ночей без него не спала, и рассвет без него не встречала. Ты жила лишь надеждой одной, что однажды он снова вернется. Вальс победы звучит над страной, а тебе только ждать.

на балу, что победным зовется. На войне он тебя не забыл,

0: Пора читать.
1: Татьяна Шишова. Дети и подростки в современном мире. Книга известного детского психолога Татьяны Шишовой «Дети и подростки в современном мире» имеет целью помочь родителям, педагогам, воспитателям разобраться во многих явлениях современной жизни, избежать многих стереотипных заблуждений, разувериться в укоренившихся в массовом сознании мифах, мешающих пониманию истинного положения вещей. Автор, приводя интереснейший фактический материал, делясь своими наблюдениями, размышлениями, ориентирует читателя на правильную линию поведения со своими детьми, на преодоление трудностей общения, взаимопонимания, которые чреваты разладом детско-родительских отношений и расшатыванию психики ребенка. Красной нитью проходит через книгу мысль «Снисходительность без потакания, строгость без суровости, дружелюбие без понебратства, свобода без вседозволенности, ограждение от соблазнов, добрый пример и, конечно, любовь, настоящая христианская». Строки этой книги не то чтобы учат чему-то новому, а заставляют вспомнить простые истины о любви к ребенку, о том, что прежде всего мы должны быть для него защитой, примером, а не ставить на нем эксперименты по новомодным методикам. Несомненно, книга о детях и подростках в современном мире будет полезна и интересна всем, кто интересуется проблемами воспитания. И отзывы родителей и воспитателей, да и просто любознательных читателей, появились сразу после выхода книги в рязанском издательстве «Зерна». Вот один из них. Замечательная книга. Жаль, что она мне не попалась на глаза лет 10-15 назад. В ней прописаны простые истины, о которых в современном мире очень легко забыть. Она раскрывает разрушительные принципы псевдолиберальных отношений к семье, детям, окружающим. Попустительство воспитателей – это смерть. Смерть семьи, любви, отношений. Уважение, но не отношение подчиненный начальник. Почтение, забота, боязнь обидеть близкого человека – это поможет воспитать нам человека. Коротко об авторе. Татьяна Шишкова – педагог, психолог, общественный деятель, публицист, вице-президент Фонда социально-психологической помощи семье и ребенку, член Союза писателей России, драматург, автор и соавтор многих книг, основной тематикой которых являются вопросы воспитания подрастающего поколения.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

доколе есть день. День за днем. Дневник православного священника. 2 мая. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 4. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого, и узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное зло, а доброе слово «увещевание», своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак, грозящий вечной тьмой. Ребенок находился подле нас. Повлияли ли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет, и ребенок вырос неверующим. Блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы вовремя не остановили его. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе к безжизненному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания, но поздно, закрытые глаза на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает. Мы видим неумолимо ясно все, что упустили, сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, своевременной помощью, искренним поощрением, а мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. О, будем друг ко другу добры, сострадательны. Первое послание Петра, глава 3, стих 8. Не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим. Будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день».

0: счастье тоже. Но с улыбкой мудрой мне ответил Боже, что улыбка близких — это счастье тоже.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Алексей Плещеев. Легенда. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз лицо украсили его.
3: Образ. Все образуется.

0: шуршат пожухлые страницы.
1: Бумага желтая бледна.
0: Но сквозь заглавных букв ресницы.
1: Какие смотрят времена?
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марковой.

календарь. Не один век, диктовавший людям правила жизни. Он предсказывал погоду, предрекал очередные беды и потрясения, а также мог расшифровать судьбу каждого конкретного человека. Инициатором выпуска первого светского календаря стал Петр I. Сия непростая задача была поручена Якову Брюсу, человеку энциклопедических знаний, руководителю московской гражданской типографии. Именно под его надзором вышли первые два листа календаря повсеместного или месяцеслова христианского, за которым на многие века закрепилось народное название «Брюсов календарь». Хотя настоящим его составителем является библиотекарь и книгоиздатель Василий Киприянов, о чем, впрочем, и указано на первом листе календаря. Ново сия таблица издана в гражданской типографии под надзрением его превосходительства господина генерала-лейтенанта Якова Велимовича Брюса тщанием библиотекаря Василия Киприянова мая 2 1709 года. Остановимся на личностях, которые стояли у истоков одного из самых загадочных изданий в России. Яков Велимович Брюс, сподвижник Петра I, русский Фауст, как впоследствии его назовет Пушкин. Человек, подаривший имя популярному календарю, обладал поистине разносторонним кругом интересов. Астрология и астрономия, математика и география, ботаника и минералогия, физика и метеорология. Далеко не полный список увлечений Якова Брюса. Кроме Брюсова календаря, вечным памятником ученому останется планировка Москвы, 12 лучей, расходящихся в разные стороны от Кремля. Однако в народе его упорно именовали не иначе, как чернокнижник или колдун Сухаревской башни. Именно в ней ученый дни и ночи напролет вел исследовательскую работу. Московские обыватели рассказывали о его умении превращать свинец в золото, опытах по созданию искусственного человека и знании рецепта живой воды. Поговаривали, что ему служит настоящий дракон, сам же колдун летает над Москвой на механической птице. О Василии Киприянове известно значительно меньше. Также сподвижник Петра I, библиотекарь и книгоиздатель, картограф, автор первой известной карты Московской губернии, составленной в 1711 году. Являлся библиотекарем Московской школы математических и навигационных наук с почетным наименованием царского библиотекариуса. Был начальником первой российской гражданской типографии, активно работал над введением гражданского шрифта, является первым издателем математических и географических пособий для навигаторов Петровского времени. Но вернемся к самому Брюсову календарю. Первый Брюсов календарь состоял из 6 цельногравированных листов формата А2. Цельногравированными изданиями называют книги, текст и графические изображения, иллюстрации, выполнены в технике гравюры на дереве или меди. То есть текст не составляется из литер, а вырезан на доске так же, как и изображение. В России цельногравированные издания были распространены с конца 17 века. Пожалуй, одним из самых известных сейчас изданий такого рода является букварь Кариона Истомина. В XIX веке с появлением новых способов репродуцирования гравированные издания перестали выпускаться. До выхода Брюсова календаря люди пользовались только православными святцами или месяцесловами, которые выходили как отдельными изданиями, так и составной частью более крупных богослужебных книг, таких как «Служебник», «Минея», «Типикон» и многих других. Святцы в новом светском календаре оставили, но кроме этого издание дополнили астрономическими данными и бездной полезной информацией. Структурно Брюсов календарь представлял собой две части. Одна носила справочный характер, другая – предсказательный.
В справочной части

0: можно было найти неисходимую пасхалию, так называемый вечный календарь Пасхи. Чрезвычайно полезный для земледельцев лунный календарь, основанный на 19-летнем цикле положения Луны. Календарь позволял изучить особенности того или иного года на основе характеристик, закрепленной за ним планеты. Расчет положения Солнца и планет на основе 28-летнего цикла, а также лунный цикл, который и сегодня используется астрологами для составления современных прогнозов. Справочная часть включала также полезную информацию, которая в первую очередь требовалась людям торговым или путешественникам. В случае необходимости в календаре можно было найти географические координаты российских и иностранных городов, узнать расстояние от крупнейших городов до Москвы, изучить список почтовых станций, в том числе и тех, которые расположены по дороге в Китай. Кроме этого, можно было узнать расстояние от почтовых станций до Петербурга или основных европейских государств. Любознательные могли прочитать карты Петербургской и Московской губерний, в том числе и подробный план Златоглавой. Ну а передохнуть после напряженной умственной работы предлагалось за изучением гербов государства российского. Но широкую популярность Брюсову календарю принесла предсказательная часть, точность которой поражала. По календарю предсказывали не только погоду, но и стихийные бедствия, а также будущую политическую и экономическую обстановку в стране. Так, третий лист календаря содержал астрологические предсказания на 112 лет, то есть вплоть до 1821 года. Четвертый же лист содержал астрологические предсказания и рекомендации для повседневной жизни, сделанные в соответствии с расположениями Луны в зодиакальных созвездиях. В России имеется всего три полных экземпляра первого издания Брюсова календаря. И находятся они в крупнейших государственных хранилищах, Государственном Эрмитаже и библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге, а также в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Отдельные листы Брюсова календаря хранятся в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве. С Брюсова календаря начался систематический выпуск ежегодных календарей в России. Поэтому переиздавался он довольно часто и со временем превратился в объемный справочник, мало похожий на первое издание. С каждой новой редакцией в него включались все новые и новые разделы, а прогнозы прошедших лет заменялись актуальными предсказаниями на будущие годы. Так, например, в 1801 году Брюсов календарь вышел под названием «Любопытный, загадчивый, угадчивый и предсказывающий новейший астрономический Брюсов календарь, сочиненный на 200 лет и расположенный от 1800 года, содержащий в себе следующие повседневные перемены погоды во всех годах, предсказания для тех, кто под которую из планет небесных родился, с наставлением узнавать оные». В 1875 году в Харькове вышел первобытный Брюсов календарь с начала первого его выхода при жизни Брюса с портретом и биографией графа Брюса. А в 1883 году в Москве под другим названием «Полный Брюсов календарь на 200 лет» и новый полный астрономический телескоп, объясняющий свойства небесных планет с присовокуплением физиогномии и хиромантии, по которым легко узнавать счастье и несчастье каждого человека. В 1914 году в типографии Сытина выходит «Брюсов календарь на 200 лет. Предсказание о судьбе каждого человека, о погоде, об урожаях, о солнечных и лунных затмениях с приложением таблиц несчастливых дней». Некоторые из этих изданий могут почитать и нижегородцы, если посетят Нижегородскую областную библиотеку. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки. Thank you.
1: книгочею на заметку.
2: Тогда еще царь Петр был, а Петр был башковитый, и спрашивает Петр Брюса. А это, говорит, вот от чего? Ежели, говорит, пчела берет сок, то обрабатывает его. Что нужно, тащит в сот, а что не нужно, бросает. А муравей и муха хоть и высасывают сок, да не могут обработать его и жрут целиком. А почему не могут, спрашивает Брюс. Потому не могут, говорит Петр, что им этого не надо. Тогда Брюс и говорит. То же самое и с человеком. Дано ему, он одолеет природу. А не дано, не одолеет. Тут хоть 100 лет трудись, толку не будет. Тут, говорит, важно, чтоб котелок твой варил. Да и было бы чем варить. Вот как он разъяснил выражение «от природы берем». Она тому и дает, кто умеет варить.
1: Времен связующая нить.
3: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. 17 мая 2021 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина был создан президентский фонд культурных инициатив. За 5 лет существования фонда было проведено 16 конкурсов, по итогам которых на грантовую поддержку поступило более 100 тысяч заявок. Более 11 тысяч получили поддержку президентского фонда культурных инициатив. За этими цифрами большие достижения, свершения в сфере культуры, искусства, которые преобразили, обогатили культурное пространство нашей страны, ее территорию. На средства гранта создаются новые объекты культурной инфраструктуры, новые произведения, где-то фильмы, книги, симфонии, спектакли, интерактивные музеи, патриотические клубы, туристические маршруты, образовательные программы. И что важно, в основе всех этих проектов духовно-нравственные ценности, историческое наследие, все, что составляет силу и гордость нашей страны. Итак, сегодня у нас в студии руководитель проектного офиса президентского фонда культурных инициатив по Нижегородской области Ирина Николаевна Черкунова. Здравствуйте, Ирина Николаевна.
2: Здравствуйте, Марина.
1: Рада, что нашли время, нас посетили. Тем более в этом году есть небольшой юбилей, отмечает президентский фонд культурных инициатив, исполняется 5 лет. Ирина Николаевна, как вы оцениваете результаты? Насколько этот конкурс повлиял на развитие культурной среды? Каковы его результаты?
2: Действительно, конкурс празднует в этом году уже 5 лет, фонд празднует в этом году 5 лет. И действительно, есть уже серьезные результаты изменения культурного ландшафта как в нашей Нижегородской области, так и за ее пределами, поскольку ведь это реальная помощь проектам, которые делают нашу культуру богаче и интереснее. Благодаря грантам авторы самых разных идей, от маленького сельского музея до крупного фестиваля, получают деньги на реализацию. Это оживляет культурную жизнь в регионах, создает новые точки притяжения и, что очень важно, помогает сохранять и укреплять наши традиционные ценности. На уровне регионов поддержка ПФКИ дает сразу несколько важных эффектов. Во-первых, она позволяет финансировать инновационные проекты, которые не были предусмотрены годовым бюджетом муниципальных учреждений культуры. Например, в Нижегородской области при поддержке ПФКИ был проведен в том числе и международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» в Большом Болдино. Во-вторых, фонд стимулирует развитие местных инициатив, направленных на сохранение исторического наследия и поддержку локальных талантов. Это помогает реализовывать серьезные фестивальные проекты, которые выводят новые таланты на новый уровень и стимулируют их творческий потенциал. В-третьих, реализация проектов при поддержке ПФКИ вносит вклад в развитие целых отраслей. Это народно-художественные промыслы, ремесла, анимация, кинопроизводство, современная и классическая музыка. Ну и в-четвертых, мне бы хотелось отметить, что создаваемые в разных регионах нашей страны проектные офисы, оказывая консультационную и методическую помощь при оформлении заявок, ощутимо увеличивают шанс на победу, помогая творческим командам сделать их заявки более качественнее. И, соответственно, идея, которую они формируют, она тоже становится более интересной и более яркой.
1: Да, и как раз мы подошли вот к этому вопросу, к ответу на этот вопрос. Почему же было принято такое решение открыть проектный офис у нас здесь, в Нижнем Новгороде, и вообще в регионах есть такая практика?
2: Проектный офис президентского фонда культурных инициатив Нижегородской области был открыт по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. В августе 2023 года мы открыли проектный офис и были первыми в Приволжском федеральном округе. Цель создания проектного офиса была как раз-таки оказать методическую помощь всем творческим командам Нижегородской области по формированию качественных идей и, соответственно, качественных заявок, чтобы увеличить их шансы на победу. Наверное, наш пример стал заразительным, и поэтому проектные офисы стали открываться по всей стране.
1: Речь идет о поддержке только методической, про финансовые средства поддержки мы в данном случае говорим или нет?
2: проектные офисы оказывают только методическую и консультационную помощь. Но мы проводим обучающие мероприятия абсолютно разных форматов. Поэтому мы здесь рассматриваем не только вот конкретно методическую, да, помощь, мы здесь говорим и об обучающих мероприятиях, и о создании своего контента. Мы ведем такую передачу, которая называется «Область культуры», где мы записываем интервью с нашими победителями. И таким образом все наши зрители могут ознакомиться с успешными кейсами, понять, с какими трудностями сталкивались победители на этапе подачи заявки. Ну и, соответственно, пересмотреть, возможно, какие-то затруднительные участки их собственной заявки.
1: Ирина Николаевна, у вас уже есть, и он активен, анонс новой обучающей программы, очередной, наверное, обучающей программы для грантозаявителей, где как раз они могут и получить, и отточить эти навыки по созданию сильной заявки. Расскажите, как часто проводится это обучение, для кого и какие форматы вы предлагаете для нижегородцев?
2: Действительно, как я уже сказала, у нас несколько обучающих форматов есть для творческих команд. Первый – это консультационная помощь, где любой заявитель может прийти и обсудить с нами идею и затруднительные места по формированию заявки. Второй вариант – это мы проводим выездные обучающие мероприятия в муниципалитеты Нижегородской области, где прокачиваем именно местные творческие команды на предмет формирования их идей. Такие мероприятия состоят из двух блоков. Первый блок – это теоретическая часть, где мы рассказываем про проектное мышление, про разницу между социальным и социокультурным проектом и много других нюансов. А вторая часть уже после усвоения теоретической части – это деловая игра. То есть это практический подход к формированию идеи. Итогом такого мероприятия становится скелет, скажем так, их заявки, которую они уже могут подавать в президентский фонд культурных инициатив на конкурс. Следующее мероприятие обучающее – это ежемесячные обучающие мероприятия абсолютно для всех желающих. Да? Потому что мы за время нашей работы поняли, что уровень подготовки заявителей, он абсолютно разный. Кто-то только начал, кто-то продолжает, а кто-то уже опытный. Поэтому мы разработали такое обучающее мероприятие, куда без стеснения может прийти даже новичок, который абсолютно ничего не знает о грантовой деятельности ПФКИ. И именно на этом обучающем мероприятии мы рассказываем основы, чтобы все творческие команды и члены творческих команд чувствовали себя успешно. И вот одно из таких мероприятий, оно состоится вот на этой неделе.
1: А сколько длится обучение?
2: Обучение длится в течение 3 часов ориентировочно, плюс есть возможность задать вопросы.
1: То есть это в виде семинара проходит и офлайн, да, это какая-то встреча уже, или можно подключиться по видеосвязи, предположим?
2: Эта встреча проходит в очном формате. На данный момент мы проводим такие обучающие мероприятия на территории областной библиотеки имени Ленина. Соответственно, количество мест ограничено.
1: То есть мы должны следить за анонсами постоянно, поскольку это ежемесячно. Мы направляем слушателей на сайт официального сообщества ВКонтакте ПФК и проектного офиса, да, в Нижнем Новгороде. Абсолютно. Пусть следят и подключаются к этой работе. Вы сказали, что обучаете проектному мышлению. А что за этим стоит? То есть это какая-то есть у региона идея провести фестиваль, провести какой-то конкурс, но это нужно еще оформить в проект, как я понимаю. А как это сделать в виде проекта? Вы уже и учите, да? Вот можете немножко пояснить?
2: Да, конечно.
1: На примере.
2: Ключевой особенностью проектов президентского фонда культурных инициатив является то, что в итоге должен получиться уникальный творческий продукт, который доносит ценности и смыслы, закрепленные в 809-м указе президента Российской Федерации, как раз-таки о традиционных духовно-нравственных ценностях. И как раз-таки мы обучаем наши команды, наши заявители по этапному формированию идей, да, какую проблему должен решать проект. И здесь очень важно понимать, что проблема в проектах президентского фонда культурных инициатив – это социокультурная проблема, а не социальная. Да. И вот как раз-таки на таких обучающих мероприятиях мы рассказываем, в чем разница между социальной и социокультурной проблемой.
1: Где проходит граница между тем, чтобы вот этот проект был принят как социальный, или он должен какую-то культурную составляющую обязательно иметь?
2: Ну, ключевым маркером, да, повторюсь, проектов является итоговый творческий продукт.
1: Вот.
2: Да, да. Угу. И здесь мы говорим о ценностях и смыслах, которые мы закладываем именно в тот формат, который наши заявители хотят реализовать в рамках творческого проекта. Безусловно, за 2-3 минуты здесь не объяснить всего многообразия проектной логики, поэтому мы всех приглашаем на наши обучающие мероприятия и на консультацию в проектный офис.
1: Мы с вами обсудим разные типы проектов и направления, в рамках которых проводится этот конкурс. Но я видела, что вы поддерживаете какие-то волонтерские инициативы в том числе. Вот здесь, наверное, как раз и сложно вырулить в нужную сторону, да?
2: Да, действительно, на первый взгляд, тематическое направление «Мы вместе» кажется, что охватывает некую социальную проблему. И в рамках проектов должны создаваться какие-то волонтерские или добровольческие
1: объединения.
2: Вот. Но на самом деле здесь есть несколько подходов в этом тематическом направлении. Здесь мы можем сказать о том, что в рамках проекта силами, например, волонтеров культуры создаются интересные арт-объекты. То есть здесь речь о том, как люди объединяются и создают интересные культурные форматы, арт-объекты или другие какие-то творческие пространства. То есть мы здесь говорим именно о выходе на какой-то новый эстетический уровень. А не просто создаем какое-то сообщество, которое бы вело свою текущую деятельность.
1: То есть вы объединяете волонтерские силы вокруг именно культурных объектов, по сохранению, в том числе уходящего, предположим, культурного наследия. Возьмем для примера кварталы трех святителей, да, в рамках которых сохраняется вот эта среда, деревянные дома. И там же все тоже идет на общественное, на такой волонтерских началах. И краеведы что-то ищут, и люди, которые занимаются реставрацией, тоже подключают свои силы абсолютно безвозмездно. Вот про такие проекты, да, речь идет?
2: Ну,
1: похожие.
2: Конечно, да. Любая инициатива, она требует особого внимания. Главное, чтобы в рамках проекта создавался какой-то уникальный творческий продукт. То есть мы должны всегда задавать себе вопрос: почему наряду с другими аналогичными проектами предпочтение должны отдать именно нам? Какую уникальную историческую или культурную ценность несет наш проект? Какие просветительские мероприятия проходят в рамках этого проекта? Ну и какие все-таки будут качественные и количественные результаты проекта? То есть что изменится в головах нашей целевой аудитории, наших участников? Да? Что мы хотим сказать своим проектам? Что мы хотим изменить? И как мы в итоге это посчитаем, что эти изменения действительно произошли?
1: Я видела истории разных людей, истории сильных заявок и интервью с этими людьми уже после реализации их проекта. Они говорят о том, что многие проходили непростой путь и получали одобрение даже не со второй, а где-то с четвертой попытки. Ирина Николаевна, объясните, почему же так сложно получить одобрение у грантодателя?
2: Действительно, воля к победе — это вообще, наверное, отдельная тема, которой можно посвятить отдельную передачу и рассказывать об опыте победы не только с 4-го, с 5-го, с 6-го, но и в фонде есть даже такие случаи с 11-го раза. Да, люди побеждают и не опускают при этом руки, а еще просто более качественно дорабатывают проекты. Вот как говорит руководитель президентского фонда культурных инициатив, генеральный директор Роман Владимирович Карманов, о том, что у людей в этот момент появляется возможность более качественно доработать заявку. И вот когда они получают, не получают, точнее, поддержки, у них, наоборот, появляется возможность более детально посмотреть на все слабые места. И после победы они говорят: слушайте, хорошо, что мы в тот раз не получили, потому что мы после этого много что осознали. Тем более, что после того, когда проекты не получают поддержку, президентский фонд культурных инициатив организовывает обучающий акселератор, где у тех команд, которые не получили поддержку, есть возможность доработать свою заявку совместно со специалистами, с экспертами
3: президентского
2: фонда культурных инициатив. Так, ну это если мы говорим про волю к победе. Почему же так сложен этот путь? Почему же так сложен этот путь?
3: Что же становится камнем преткновения?
2: Камнем преткновения, наверное, все-таки становится это та самая проектная логика, да, которая в президентском фонде культурных инициатив отличается от
3: других конкурсов.
2: Да, да. Других конкурсов. И вот действительно правильно упаковать эту идею не всем получается с первого раза. Не у всех получается с первого раза. Поэтому мы и проводим разноплановые обучающие мероприятия, чтобы качество заявок было на высоком конкурентоспособном уровне. Многие творческие команды привыкли жить по принципу субсидий, по принципу дотаций. И для них проект — это просто заявка на деньги, где нет определенного творческого продукта, где просто нужны деньги на аппаратуру, на укрепление материально-технической базы, возможно, там, на закупку костюмов и так далее. Но ведь ключевое-то отличие проекта от текущей деятельности заключается в том, что у проекта есть конкретные уникальные результаты. Здесь мы нашим заявителям объясняем, что кроме того, что вы пошили костюмы или купили микрофоны, должно что-то измениться в головах у людей. Потому что фонду, ну, скажем так, не то, что без разницы, да, но фонд в первую очередь интересует не количество костюмов, количество витрин или количество закупленных микрофонов, а количество людей, поучаствовавших в проекте, количество интересных творческих продуктов и что изменилось в головах у людей после того или иного мероприятия. Действительно ли мы смогли что-то важное до них донести?
3: Ирина Николаевна, а в отчетные материалы участников, победителей конкурса вот как раз и входит необходимость просчитать вот этот момент, как повлиял их проект, его реализация на людей в целом. Не только это посчитать количественно, сколько, предположим, посетило людей этот фестиваль и приняло участие в мастер-классах, там еще что-то. Как вообще это измерить можно?
2: Конечно, в заявке есть такой раздел, который называется «Качественные и количественные результаты и способы их измерения».
3: Вот, про способы измерения, да.
2: Ну, самыми простыми и очевидными, да, уж если мы в формате сегодня интервью говорим, то это анкетирование, опросы, то есть это тестирование перед началом мероприятия и итоговое тестирование после окончания там, выставки или семинара и так далее, чтобы было понятно изменение именно качественное до этого мероприятия или проекта и после него. И тогда уже видна действительно качественная разница проведенного проекта или проведенного этапа. Ну, это такие самые простые формы. Ну, еще я хочу сказать, что в заявке посвящен большой раздел качественным и количественным результатам в календарном плане, поскольку заявители и творческие команды, соответственно, должны связать проводимые мероприятия именно с качественными и количественными результатами. То есть для чего мы проводим это мероприятие? Для кого мы его проводим?
3: Нас сейчас слушают люди, какие-то творческие команды из какого-нибудь далекого района нашей Нижегородской области, у которых действительно есть что-то такое самобытное, такая интересная своя собственная специфика, локальная культура, и они мечтают получить поддержку от вас, но думают, как же все сложно, как вот весь этот путь обучения проходить, через несколько заявок, возможно, достичь результата. А не легче ли обратиться за помощью к какому-нибудь специалисту, который уже знает, как эти заявки оформлять? Вот такая практика есть? И если есть, насколько она, на ваш взгляд, эффективна?
2: Практика такая есть. Но на самом деле опыт показывает, что она малоэффективна. Объясню почему. Потому что когда сторонний человек пишет за вас идею, он может написать какие-то качественные результаты или количественные, которых вы, как заявитель, никогда не сможете достичь. он, как грантрайтер, как специалист, которого вы нанимаете, он не погружен в вашу идею. Он не будет участвовать на этапе реализации. Он не будет подписывать все документы. Он не будет нести ответственность за конечный результат и за вашу репутацию. Поэтому есть такая негласная формула: кто реализует, тот и пишет.
3: А можем мы рассмотреть вообще цикл существования заявки? С чего начинается? Оформление заявки, этап реализации и этап отчетности. Вот насколько растянут вообще вот этот весь процесс? Из каких фаз, скажем так, этапов он состоит?
2: Можно выделить 5 ключевых этапов формирования заявки и рассмотрения заявки, да? Первый шаг – это регистрация на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Личный кабинет создается, который привязывается к вашей почте, и у вас есть возможность создать заявку для участия в конкурсе. Здесь важно понять, что есть 2 типа заявок. Первый тип – это боевая заявка, которая подается во время заявочной кампании. И второй тип заявок – это тестовая заявка, которую можно расценивать как тренажер. И ей можно воспользоваться в период между заявочными кампаниями для того, чтобы потренироваться. При регистрации на сайте открывается возможность ознакомиться с проектами, которые получили поддержку или не получили поддержку, ознакомиться тоже с успешными практиками и также посмотреть ключевые документы, которые необходимы для подготовки конкурса. Вот я могу отметить на первом этапе необходимость знакомства со следующими документами. Первое – это обязательно положение о конкурсе, где есть типы проектов, на которые мы можем подавать заявку, тематические направления, этапы рассмотрения заявки, сроки реализации проектов и много другой полезной информации, которую в целом можно найти вот в положении. Следующий документ, с которым я рекомендую познакомиться, называется «Инструкция по заполнению заявок». Потому что у всех заявителей есть вопросы по тому, что писать в том или ином поле, чем некоторые поля отличаются друг от друга. И вот как раз-таки для того, чтобы понять, что именно нужно писать в том или ином разделе, необходимо ознакомиться с инструкцией по заполнению заявки. Второй этап участия в конкурсе – это, соответственно, заполнение заявки. Как я уже сказала, есть 2 варианта – это заполнение тестовой заявки и заполнение боевой заявки. И вот во время заполнения заявки вы можете прийти в проектный офис и получить консультацию по заполнению заявки и обсудить те пункты, которые вызывают у вас наибольшее затруднение. Третьим этапом заявки – после подачи является валидация. То есть после того, когда вы отправили заявку на проверку, наступает период, который называется валидация. То есть техническая проверка заявки на момент всех недочетов и соответствия заявки положению о конкурсе. А валидация длится 10 дней, и после этого заявитель получает статус в своем личном кабинете. Либо заявка отправлена, либо, например, требуется устранение недостатков, либо заявка зарегистрирована с нарушениями. После валидации, если заявка проходит в следующий этап, начинается экспертиза заявки. Экспертизу заявки проводит 2 эксперта, минимум 2 эксперта, которые между собой не знакомы. Они могут находиться в абсолютно разных городах и даже не знать о том, что они просматривают одну и ту же заявку. Таким образом, обеспечивается прозрачность экспертизы. В случае, если у экспертов мнения разошлись в каком-то моменте, привлекается 3-й эксперт, и уже его оценка суммируется с 2 предыдущими экспертами и выводится итоговый балл. Ну и последний, наверное, самый приятный этап – это объявление результатов. В личном кабинете появляется статус «победитель проекта», например, да, и поэтому, наверное, всем хочется пожелать, чтобы все у себя в личном кабинете увидели статус «победитель проекта». Очень много вопросов поступает по поводу бюджета. Что можно заложить в бюджет, что лучше не закладывать, да? Поэтому для вот выяснения всех этих вопросов я рекомендую познакомиться с методическими рекомендациями по заполнению бюджета. Это 3-й документ. 4-й документ – это рекомендации по определению оценок. Вот он чем хорош? Им можно воспользоваться как до подачи заявки, так и после объявления результатов, потому что если вы подаете заявку, да, то на этом этапе можно посмотреть, в каком финансовом коридоре какой удельный вес имеет та или иная оценка, на что лучше обратить внимание, за что дается самый высокий балл, какие моменты необходимо дотянуть именно в вашем финансовом коридоре. Если ваш проект не получил поддержку, то также, основываясь на оценках эксперта, можно открыть этот документ и посмотреть, за что эксперт снизил баллы, и тем самым понять, что необходимо доработать в заявке, чтобы подать ее в следующий конкурс. И последний документ, который бы я рекомендовала для знакомства, это чек-лист. Он состоит из ряда вопросов, на которые вам необходимо ответить прямо цитатой из заявки. Основной вопрос, на который отвечает этот документ, это как эксперт просматривает заявку по чек-листу. То есть, если вы не пробили заявку по чек-листу перед подачей, даже Роман Владимирович Карманов говорит, лучше не подавать. Да, вот такие, да, такие.
3: Немножко
2: вот
3: нас испугали, Ирина Николаевна, потому что представить даже, какой нужно заложить ресурс времени и сил, на, чтобы вот въехать в эту тему, в нее вникнуть, ее проработать. И это действительно такая целая отдельная отрасль, в которой нужно обучаться, наверное, на протяжении определенного времени.
2: Действительно,
3: это вот такие навыки, которые нужно
2: процесс.
3: В себе сформировать.
2: Да, сложный процесс, но он аргументируется тем, что когда вы подаете заявку на конкурс, вы попадаете в поле федерального бюджета.
3: Да.
2: Потому что деньги, которые выделяются на проведение конкурса, это федеральный бюджет. И ответственность соответствующая.
3: А мы можем сказать, какие примерно суммы выделяются от и до?
2: Ну, есть четыре финансовых коридора.
3: Да,
2: четыре финансовых коридора. Первый финансовый коридор до 700 тысяч. Второй финансовый коридор от 700 тысяч до 7 миллионов. Третий финансовый коридор от 7 миллионов до 20 миллионов. И четвертый финансовый коридор свыше 20 миллионов. Для всех финансовых коридоров действует 10 критериев оценки, однако в каждом финансовом коридоре удельный вес той или иной оценки может отличаться. Вот. И поэтому я и рекомендую посмотреть документ, который рассказывает о том, что важно, на что важно уделить внимание при формировании заявки в том или ином финансовом коридоре. Это вот как раз-таки рекомендации по определению оценок.
3: Чем выше финансовый коридор, тем и сложнее оформить заявку, и требования выше. И с чем связано вот такое деление?
2: Я бы сказала, что они...
3: Или с масштабом идей больше.
2: Я бы сказала, что требования не увеличиваются, а они меняются, поскольку требования к любому финансовому коридору они достаточно серьезные. Они меняются в зависимости от важности того или иного критерия для того или иного финансового коридора. Например, в первом финансовом коридоре до 700 тысяч самый большой удельный вес играет критерий партнерской поддержки. Там коэффициент 2, это самый большой коэффициент. Это говорит о том, что заявитель, скорее всего, небольшая творческая команда, которой необходимо, ну, оказать поддержку, плечо, да, и они могут положиться на каких-то партнеров своих, а от фонда требуется какая-то небольшая сумма денег, ну, в первом финансовом коридоре, для того, чтобы их идея действительно реализовалась. Поэтому в данном финансовом коридоре вот все-таки партнерская поддержка играет наибольшую роль. И понятно, что творческие команды и проекты небольших масштабов, они не привлекут огромное количество зрителей. И поэтому в этом финансовом коридоре не оценивается масштаб реализации проекта. И так вот в каждом финансовом коридоре свою роль играют те или иные критерии, в зависимости от качества идеи, от ее актуальности, от компетенции кому. Ну, вот, например, если проект...
3: Там, вот
2: например,
3: про Нижегородский регион. Интересно, например, вот четвертого уровня проекта когда-либо за историю вот наших нижегородских заявок. Были ли победители?
2: Были победители, да.
3: Можете привести пример? Интересно. Ну, масштаб. Ну, наверное, Пушкин. И наше все, да? Нет?
2: Пушкин. Последняя победа фестиваля «Пушкин без границ» вошла в финансовый коридор до 20 миллионов. А вот свыше 20 миллионов получил поддержку проект. Это мультиформатная выставка «Великая всероссийская».
3: Которая еще будет,
2: да,
3: по-моему, в этом году как
2: раз. Да, она будет реализовываться в этом году. Действительно, это будет масштабная выставка, это будет масштабный проект, который будет играть действительно большую роль для нашего региона, для сохранения истории нашего региона, касающегося вот такого большого важного события не только в истории нашего региона, но и в истории нашей
3: страны.
2: В
3: истории всей страны. Да, и привлечет, наверное, участников со всей страны.
2: Да, конечно,
3: приедут.
2: Да. Мы вот рассчитываем на это. Вот, поэтому с нетерпением ждем, когда начнется реализация этого проекта, чтобы побывать на выставочных площадях этой мультиформатной выставки.
3: Ну, а тем более наш город, по-моему, входит в тройку лидеров по туристической отрасли, и ожидается большой приток туристов и этим летом. И поэтому, наверное, эту выставку смогут посмотреть россияне, да, не только жители нашего региона.
0: От чистого истока.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто только присоединился к нашей беседе. Сегодня в студии «Радио Образ» руководитель Офиса Президентского фонда культурных инициатив по Нижегородской области Ирина Николаевна Черкунова. И мы сегодня говорим о том, какие возможности открываются для заявителей этого конкурса, как грамотно составить заявку, сильную заявку, где получить методическую помощь. И вообще впереди разговор о том, по каким направлениям проводится этот конкурс, какие типы проектов пользуются наибольшей популярностью. Давайте перейдем как раз вот во втором части нашего общения с вами, Ирина Николаевна, к этой теме. Что за 5 лет существования конкурса включаются ли новые какие-то направления?
2: Традиционно у нас есть несколько типов проектов. Я вот их перечислю. Это проекты в области культуры и академического искусства, межотраслевые, сетевые, культурные и кросс-культурные проекты. Вот они сейчас тоже стали достаточно актуальными, поскольку в рамках проекта мы можем объединить разные направления искусства и культуры, и от этого проект становится более ярким, более красочным, более насыщенным. Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры и искусства. Стартапы в области культуры. И проекты в области современной популярной культуры. Вот эти те направления, которые существовали изначально. А вот два конкурса уже действуют, еще дополнительно 4. И вот 4 типа новых – это проекты креативных индустрий, основанных на историко-культурном наследии. Здесь мы говорим о народных художественных промыслах, ремеслах, деятельности галерей, деятельности по предоставлению обществу музейных предметов и музейных коллекций, производство продукции с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев и иных объектов культуры. Ну и здесь мы также говорим в том числе о проектах в области создания и развития инфраструктуры креативных индустрий. Это вот один из типов новых. Второй тип – это проекты креативных индустрий, основанных на произведениях литературы и искусства. Здесь мы говорим о литературных произведениях, драматических и музыкально-драматических произведениях, хореографических, музыкальных, аудиовизуальных, произведениях изобразительного искусства, фотографических, ну и других произведениях, и также о результатах издательской деятельности, исполнительской деятельности, в том числе театральные, кукольные, эстрадные и иные театрально-зрелищные представления. Важно отметить, что здесь можно включать и фонограммы, ну такой вот большой всеобъемлющий тип проекта. И еще один тип – это проекты креативных индустрий, основанных на информационно-телекоммуникационных технологиях, включая обработку данных и разработку программного обеспечения, в том числе с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, создание компьютерных игр и видеоигр, деятельность по созданию и распространению информации, рекламную деятельность, деятельность аудиовизуального сервиса, создание и использование иных результатов интеллектуальной деятельности, предназначенных для использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет. Ну, здесь я бы хотела отметить, что вот этот тип проектов, он в том числе актуален для средств массовой информации. Поэтому вот здесь этот тип проекта, он, я думаю, что сейчас будет пользоваться спросом как раз-таки для всех наших телерадиостанций, для газет, потому что это тоже очень большое поле для деятельности. И я думаю, что это откроет для наших творческих команд новые возможности. Ну и последний новый тип проекта – это проекты креативных индустрий, основанных на прикладном творчестве, включая создание и производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектура, гастрономия. То есть здесь проекты, которые именно основаны на прикладном творчестве и открывают возможности для команд в абсолютно разных сферах, открывая даже такие неожиданные направления, как гастрономия.
3: Например, гастророждественская вошла. Могла бы подойти.
2: Безусловно.
3: Под это направление, под этот тип проекта. Да.
2: Но тип проекта не влияет на оценку, он лишь задает вектор.
3: А как связаны между собой тип проекта и тема конкурса?
2: А вот тематическое...
3: Тематических направлений очень много, там, по-моему, 11, если не
2: 12.
3: Ошибаюсь.
2: 12. Типов даже. 11, а тематических направлений 12.
3: Как они между собой увязаны? Что общее, а что частное?
2: Тип проекта — это больше вектор, формат, и он не влияет на оценку. Он просто позволяет эксперту изначально понять, что должно получиться в итоге, о чем в целом проект. А вот тематическое направление, оно влияет на оценку, поскольку на основе выбранного тематического направления, тематики, выбираются ценности и смыслы, которые будут транслироваться через проект, выбирается формат проекта, строится творческая концепция проекта. И, соответственно, это тематическое направление, оно проходит красной линией по всему проекту. Эксперты оценивают, как это тематическое направление отражается в каждом этапе творческой концепции проекта.
3: Ирина Николаевна, а есть ли темы, которые пользуются наибольшей популярностью у грантозаявителей, в том числе чаще получают от экспертов такую поддержку? Можно так сказать, что есть более удачные темы, где больше шансов на победу?
2: Я бы сказала, что нет более удачного, потому что каждое направление, оно удачливо по-своему. Здесь, наверное, следует сказать о том, какое направление наиболее популярное.
3: Да.
2: И очень много проектов подается в тематическом направлении «Культурный код». И, соответственно, чем больше там подается проектов, то, соответственно, победителей в этом направлении тоже больше.
3: А конкурентов? Конкуренция не выше?
2: И конкуренция там выше. Ну, сказать о том, что вот это вот популярное тематическое направление обеспечивает некий успех для проекта, так нельзя. Потому что все-таки надо основываться на теме, которую вы хотите донести, на ценностях и смыслах, которые вы хотите транслировать через ваш проект. Поэтому тематическое направление, оно только определяет тему, задает некие рамки творческой концепции, в которой уже будет реализовываться проект.
3: А, Ирина Николаевна, а вы можете уже оценить, как влияет реализация воплощения этих проектов, к примеру, у нас в Нижнем Новгороде, в Нижегородской регионе, на изменение культурного ландшафта?
2: Безусловно, за 5 лет работы президентского фонда культурных инициатив произошло много изменений для творческих команд. Здесь важно отметить, что все проекты, которые были поддержаны президентским фондом культурных инициатив, они предоставили нашим творческим командам, во-первых, возможность укрепления материально-технической базы. Во-вторых, привлечение профессиональных специалистов, которых, например, в каких-то небольших отдаленных муниципалитетах нет таких специалистов в штате, да, а вот проект позволил и привлечь таких специалистов, чтобы сделать идею более качественной. Потом, конечно же, очень много мероприятий реализуется по программе «Пушкинская карта». И здесь следует отметить, что конкурс президентского фонда культурных инициатив, он даже дополнительные баллы дает за то, что в проекте реализуются мероприятия по программе «Пушкинской карте». То есть это очень большое вовлечение детей. Вот такой вот эффект есть, да?
3: Просветительский эффект.
2: Потом следует отметить, что благодаря ряду проектов усиливаются туристические локации, возможно, появляются новые локации, масштабируются проекты, которые были раньше только какого-то местного уровня. Они выходят на региональный уровень или на межрегиональный уровень. Безусловно, поддерживается много молодых талантов, которые тоже выходят на новый уровень. Вот один из последних проектов — это Академия Вилуана, которая вот буквально на днях провели последнее свое мероприятие. И в рамках проекта как раз-таки выявлялись молодые таланты из самых отдаленных уголков нашей Нижегородской области. В рамках проекта победителям...
3: Это был конкурсный какой-то проект,
2: да?
3: На поиск талантов.
2: Да. И вот в рамках проекта победителям предоставилась возможность дополнительных консультаций при поступлении в профильные заведения музыкальные, да, обучающие. Соответственно, предоставилась возможность выступать на большой сцене, получить возможность мастер-классов от профессиональных музыкантов. Я знаю, что победители получали сертификаты для участия в конкурсе на более высоком уровне, на всероссийском уровне. Вот, поэтому вот как раз-таки это вот этот вот проект «Академия Вилуана», он про страну возможностей, подчеркивает то, что множество проектов президентского фонда культурных инициатив, они направлены на поиск и выявление молодых талантов, что для нас всегда важно и всегда актуально.
3: Давайте вспомним еще какие самые яркие заявки, проекты, которые были реализованы, поддержаны президентским фондом культурных инициатив у нас именно в Нижнем Новгороде, из последнего, может быть.
2: Ну, безусловно, одним из таких флагманских, флагманских проектов можно отметить фестиваль «Пушкин без границ», который ежегодно реализуется на территории Большого Болдина. Фестиваль уже стал ярким событием, которое выходит не только за рамки нашего региона, но и за рамки страны, потому что он уже приобретает формат международного мероприятия. И, безусловно, Болдина в эти дни становится точкой притяжения множества туристов из абсолютно разных уголков нашей страны. И здесь мы говорим о том, что мы раскрываем Пушкина с абсолютно разных сторон. Мы объединяем научное сообщество, мы объединяем семьи, семейный отдых на этой площадке. Здесь Пушкин представляется в современных мультимедийных инсталляциях, ну и множество других интерактивных форматов, которые раскрывают наследие Пушкина с абсолютно разных сторон. Безусловно, важным проектом является музыка балконов, которая направлена на объединение музыкальных талантов на известных исторических площадках нашего региона. Еще одним из таких ярких проектов, как я уже говорила, является мультиформатная выставка «Великая Всероссийская», реализации которой мы ждем в этом году. Также хочется отметить, что совсем недавно завершил свою реализацию проект «Музей полярной авиации в городе Чкаловск», где в рамках проекта на территории частного гостиничного комплекса на первом этаже был создан музей полярной авиации, посвященный истории Валерия Павловича Чкалова.
3: Да. Прям с нуля новый музей появится в Чкаловске.
2: Еще одно музейное пространство, интересное, интерактивное. И здесь нужно сказать, что этот проект стал примером государственно-частного партнерства, где были объединены ресурсы инвесторов, которые как раз-таки предоставили площадку для нового музейного пространства. Безусловно, это средства президентского фонда культурных инициатив, региональные субсидии, а также средства местного бюджета. Поэтому вот это один из тех ярких примеров, на которые, наверное, следует равняться при проектной деятельности. Потому что проект — это всегда объединение ресурсов из разных источников и разного порядка.
3: Вот для меня, например, это было открытие, потому что представляла себе, поскольку никогда не участвовала в заявке, не писала, что целиком проект реализуется только на основе поддержки того или иного грантодателя. Оказывается, это не так.
2: Давайте посмотрим цель и миссию создания Президентского фонда культурных инициатив. В положении прям буквально написано, что фонд создан для поддержки проектов,
3: а не для финансирования
2: культуры,
3: да?
2: Искусства и креативных индустрий. Да, здесь мы говорим о поддержке. И даже когда вы подаете заявку, вот таким негласным тоже правилом является то, что при подаче заявки нужно скомплектовать проект так, чтобы эксперту было поддержки.

0: консультационную. То есть есть разные виды поддержки у проекта. Разработана хорошая творческая концепция, каждый этап продуман детально, понятны, какие будут количественные и качественные результаты, все коммерческие предложения собраны, да, и тогда уже понятно, что действительно проект проработан очень качественно.
1: И уже фонд культурных инициатив, да, президентский фонд, он софинансирует, да, как поддерживает дополнительно.
0: Да, и вот здесь еще следует отметить, что одной из оценок проекта является собственный вклад заявителя. Он тоже оценивается, и здесь вот как раз-таки необходимо показать и собственный вклад, и привлекаемые ресурсы. То есть какие ресурсы есть у самой творческой команды, и это не обязательно прямые деньги. Это может быть оборудование, площадка, ресурсы творческой команды, то есть человеческие ресурсы, партнерская поддержка в виде, там, я не знаю, организационных ресурсов, информационных ресурсов, да, все это складывается воедино, и вот тогда образуется проект.
1: Кстати, а идейно, как это закреплено в концепции, всех собрать и объединить вокруг какой-то очень интересной идеи?
0: Действительно, само по себе как-то получается. Вот я заметила, что проекты, они действительно сами по себе объединяют людей. Они объединяют творческих людей для создания какой-то интересной постановки или спектакля. Они объединяют партнеров, которым интересно поддержать этот проект для развития местной территории. Также объединяются какие-то предприниматели, например, если в рамках проекта создается какой-то креативный творческий продукт, и они могут создавать там какие-то линейки одежды, коллекцию сувениров, то есть тоже реализовывать себя вот с этой точки зрения, с предпринимательством. Одним из ярких примеров тоже объединения творческих ресурсов является проект «Вехи Победы», который был реализован в 2025 году на главной сцене празднования 9 мая около катера «Герой». И здесь следует отметить, что в проекте было на самом деле две целевых аудитории. Безусловно, самой главной целевой аудиторией является зритель, для которого делается эта театральная музыкальная постановка в жанре оратории. Но и еще одна важная целевая аудитория – это творческие коллективы, потому что этот проект, он был, скажем так, сетевым, кросс-культурным проектом, который объединял в себе творцов из абсолютно разных направлений. Это и актеры театра, это и певцы, это и танцоры, и музыканты. То есть множество творческих единиц, творческих команд, которые объединились для создания вот этого проекта. По моим данным, в проекте приняло участие свыше 200 представителей творческих профессий.
1: Можем сделать вывод, что ПФКИ способствует и консолидации общества, укреплению каких-то таких связей между людьми на основе как раз вот таких общих ценностей, на основе нашего наследия, укрепляет нас как нацию.
0: Безусловно, он для этого и создан.
1: Да, такая у него задача, такая многозначность. И еще какие-то, может быть, важные темы мы сами не проговорили, Ирина Николаевна, на основе которых были уже у нас в регионе реализованы какие-то яркие такие магистральные проекты, предположим, кроме «Вех Победы», еще что-то.
0: В 2026 году ожидается реализация проекта, который уже получил поддержку. Проект называется «Поэтория. Белый цветок». И он нам рассказывает. Проект, он включает в себя не только постановку, но также и выставочное пространство, и проведение различных мастер-классов и активностей. В рамках проекта будет рассматриваться идея и история развития благотворительной акции «Белый цветок», которая зародилась еще во времена Романовых. И мы с нетерпением ждем, когда все-таки будет премьера этой поэтории.
1: Замечательно, будем ждать. И надеюсь, что и в нашей студии снова появятся гости, как и участники проекта «Вехи Победы», так и новые поэтории белый цветок обязательно расскажем нашим радиослушателям.

0: кто их будет ждать. Ирина Николаевна, а кто может принять участие в этом конкурсе? Кто может подать заявку? И какие есть для этого ограничения? По возрасту, например, или еще по какому-нибудь другому критерию?
1: Ну, есть несколько категорий заявителей, которые могут принимать участие в конкурсах президентского фонда культурных инициатив. Ну, во-первых, это муниципальные учреждения, за исключением казенных. А во-вторых, это некоммерческие организации. Ну, единственное здесь исключение, что организации не могут быть без образования юридического лица. И также индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. То есть вот три таких ключевых категории – это муниципальные учреждения, некоммерческие организации и коммерческий сектор. Одно юрлицо может подать одну заявку. Не могут, соответственно, принимать участие в конкурсе – это физические лица и самозанятые. Не могут принимать участие в проекте государственные учреждения, юридические лица в процессе ликвидации – ну и юридические лица, в которых более 50% преобладает капитал иностранный. Вот поэтому вот это та категория, которая не может принимать участие, однако они могут выступать партнерами в проекте.
0: А есть ли какие-то ограничения по количеству участия в этом проекте? Предположим, есть люди, которые из года в год, организации, творческие команды получают поддержку вашего гранта. Есть ли у них какой-то лимит?
1: Ну, таких ограничений нет. Однако, если у вас в реализации находятся уже два проекта, то третий проект, он может реализовываться в случае, если у вас вот на момент подачи заканчивается один из этих проектов. Сдана отчетность соответствующая, да, и у фонда нет к вам вопросов.
0: То есть одновременно нельзя реализовывать более трех проектов?
1: Более двух.
0: А, более двух даже проектов.
1: Более двух,
0: да. А так, участие ежегодное поощряется, но никак не препятствует? Препятствий к этому
1: никаких
0: нет?
1: Никаких препятствий нет, никаких ограничений в этом нет. Поэтому наши творческие команды имеют все возможности для участия в конкурсах президентского фонда культурных инициатив.
0: Ирина Николаевна, в конце нашей беседы вопрос такой. Вот как выглядит наш Нижегородский регион на общероссийском фоне, в контексте вот и в масштабах нашей страны, насколько мы удачны по итогам этого конкурса, как часто нас поддерживает фонд ПФК?
1: По итогам результатов 15-го конкурса, итоги которого были подведены в ноябре, Нижегородская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе и по количеству выигранных проектов, и по сумме привлеченных грантовых средств.
0: Но это можно сделать комплимент нашему проектному офису в Нижнем Новгороде. Ведь ради этого вы здесь открылись, работаете и оказываете всячески методическую поддержку.
1: Это нужно сделать комплимент нашим творческим командам, которые совершенствуют свои творческие идеи и неустанно учатся.
0: И не устают учиться.
1: И не устают учиться. Поэтому здесь в первую очередь их заслуга. И кроме того, что мы в Приволжском федеральном округе на лидирующих позициях, мы очень устойчиво держимся в пятерке лидеров по России. Поэтому я думаю, что здесь опять-таки следует отдать дань нашим творческим командам, которые не устают побеждать и не устают
0: трудиться
1: и
0: креативить.
1: Да,
0: да. Замечательно. Надеюсь, что первенство наш Нижегородский регион и по-прежнему будет удерживать. И давайте скажем, объявим, когда же будет подведение итогов нынешней заявочной кампании 2026 и когда готовится к новой заявке.
1: 15 апреля стартовала заявочная кампания, первая заявочная кампания 2027 года. И прием заявок продлится до 30 июня 2026 года, а реализация проектов начнется с января 2027 года и продлится в течение 18 месяцев. Но мы сейчас ожидаем
0: объявления результатов.
1: Да, мы сейчас ожидаем объявления результатов второго конкурса 2026 года, реализация проектов которого начнется со второго полугодия 2026 года и также продлится 18 месяцев.
0: То есть в течение года обычно дважды конкурс проводится. Первое полугодие реализуется, и второе уже вторая
1: часть. Да, совершенно верно.
0: Ну что, пожелаем удачи нашим нижегородским командам творческим. Будем ждать объявления результатов и надеяться, что в нашей студии появятся уже победители нынешнего сезона конкурса ПФКИ 2026. С удовольствием расскажем об их проектах и пригласим наших слушателей поучаствовать.
1: Да.
0: Спасибо, Ирина Николаевна, за беседу. Очень интересно с вами было общаться. Напомню, что с нами сегодня в студии беседовала руководитель проектного офиса президентского фонда культурных инициатив по Нижегородской области Ирина Николаевна Черкунова. Я, Марина Дружко, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: От чистого истока.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года. Продолжение.
2: И четвертое слово Иоанна Лествичника о послушании. Мы должны помнить, послушание – это путь превращения человека в святого. Послушание – это отсутствие любопытства. Что такое любопытство? Любопытство – это желание знать того, что мне не положено. Поэтому любопытство, оно вот есть недовольство своей ситуации. То, что мне дано Богом, меня не устраивает. А это значит, то качество, которое мне дано Богом, оно мне не нравится. Я хочу чего-то иного. Поэтому, разумеется, вот это любопытство есть явление непослушания. Отсюда же, с этим же, понятно, связано и наше желание посмотреть очередной выпуск новостей. Мы заложники этих новостей, а в результате там картина мира, реально, которая у нас, вокруг нас происходит, она преподносится нам в искаженном виде. Но вот раньше жили люди в глухой деревне. Они слышали, что там произошел где-то бунт. Они же ничего об этом не знают. Газеты они не читают, потому что они неграмотные. Радио нет, твиттера нет. Информацию откуда получать они не знают. И вот деревня снаряжала надежного человека, который ехал в город к надежному человеку и получал от него достоверную, ну, насколько возможно в тех условиях получать достоверную информацию. Главное, что критерием информативности был надежный человек. И никто не запрещает сейчас, скажем, этим же самым заниматься, но не через официальные выпуски новостей, даже через тех же людей, которым мы доверяем. Не обязательно он должен жить в моем городе, вот там, где я живу. Опять-таки, интернет достает возможности. Ну, мы, скажем, общаемся. Вот есть человек, чей взгляд на жизнь, чей взгляд на события происходящие, мы видим, что он чужд крайности, по крайней мере. То есть он не судит людей, он никого не клеймит, ни на кого не навешивает ярлыки. Рассудительный человек, трезвый человек, человек, который, ну вот, не торопится делать каких-то оценочных высказываний. Кто вам мешает, скажем, это есть блоги, это есть живые журналы, это есть там, скажем, социальные сети, какие бы ни было. Вы находите человека, спрашиваете, слушайте, вот я там давно к вам прислушиваюсь, скажите, пожалуйста, что происходит-то? А можно, минуя саму новостную информацию, искать просто, ну, скажем так, один человек это назвал экспертным центром. То есть вот у него есть люди, которые для него являются экспертами в разных отраслях жизни. Экономика, политика, социальная структура, обычно это ученые. Ученые, которые серьезно вот проблему знают, не обобщают, не упрощают, а видят ее серьезно. Вот он в свое время, скажем, когда вот этот вопрос решал, он познакомился с ними через интернет. Вот как-то списался, вот где-то читал их статьи, где-то еще что-то, потом их нашел в интернете, списался и говорит, а как? Мне говорят в новостях кто-то тот. Что мне верить, чему мне не верить? И человек этот, эксперт, ему комментировал, как к этому относиться. И он, в конце концов, просто перестал. Сначала он смотрел новости, а потом просил оценку, а потом перестал смотреть новости вообще. И говорит, а зачем мне это смотреть? Я просто спрошу его, там, каждые полгода скажу, дай мне, слушай, краткий обзор того, что происходит. И он мне дает ссылку на ту статью, которую он считает правильной, в каком-то электронном журнале или еще где-то. Я прочитаю и понимаю, что происходит с экономической точки зрения, там, что происходит с политической точки зрения. Да, собственно, ко мне же так же обращаются. В социальных сетях люди пишут, слушайте, там, я в новостях прочитал такое-то, такое-то, такое-то. Как к этому относиться? И вот сидишь, рассказываешь, там, доказываешь, поясняешь, вот этому верить можно, этому верить нельзя, категорически нельзя. Вот по вопросам церковной жизни также ко мне люди обращаются. По сути дела, ну, люди, которые перестали доверять средствам массовой информации, они во всех отраслях жизни вот таким образом общаются. У них есть какие-то люди, которым они доверяют, оценки которых они доверяют, и они обращаются непосредственно к ним. Скажи мне, как к этому относиться? А некоторые просто даже перестают смотреть новости и говорят, вообще скажите, что происходит? Ну, тут каждый выбирает для себя. Мое-то дело сказать, что само по себе любопытство, мы-то к чему говорим? Что оно чуждо послушанию. Послушание понимает то, что ей открыто в молитве. Отче наш, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Я в руках Божьих. Ни один волос моей головы не спадет без воли Отца моего. Все разорятся. Если Богу угодно, я не разорюсь. Если Богу угодно, все будут богатеть, а я разорюсь. Мне вот несколько случаев. Сначала я когда-то давно услышал историю от своей бабушки, а потом, ну, где-то три разных совершенно истории услышал про один и тот же день. Я знаю только, что это был 48-й год, когда резко поменяли деньги. И вот сначала мне бабушка рассказала, когда вот она вдруг захотела продать корову. Вот захотелось, ну, жить не могу, вот надо мне продать корову. Понять не могу, хорошая корова. Ну, продай да продай, как голос какой-то свербит. Ну, я пошла ее продала. Продала корову, получила деньги, как бы, и тут же скачок. А, не, наоборот, она купила корову, и тут же скачок денег, и она, это, все бы эти деньги обесценились, если бы она не купила корову. А у нее была одна корова, она купила еще одну корову. Иначе бы все деньги прогорели. А она оказалась еще из коровы, и вот никак не могла понять, кто же ее это надолго. А люди так вот, родственники одни, другие там далекие, они рассказывают, так же дом купили. А одни рассказали вообще чудесную историю. Они договорились о покупке дома, но это покупали у нерусского. Я не знаю, с русским вряд ли бы это прошло. И вот они пришли, договорились, что мы покупаем там, ну скажем, за 100 рублей. Пришли и договорились, все, завтра сделка. А ночью обрушивается рубль, цены меняются. Они приходят, ну и простите, что так вышло, что уж, у нас таких денег нет теперь. Говорит, я с вами за сколько договорился? За 100 рублей. У вас есть 100 рублей? Они говорят, есть, так это же деньги теперь ничего не значит. Я с вами договаривался за 100 рублей. Я вас за 100 рублей вам этот дом продаю. Я знаю, что деньги ничего не значит, но я с вами договорился. Понимаете? Вот это удивительно. И так они, а у нее было 7 детей у женщин. Сейчас она давно уже померла. Вот это мне ее дочка рассказывала, сама уж бабушка 80 лет. Она говорит, и мама до конца, сколько жива была, всегда это, за этого человека Бога молила. Потому что если бы не он, говорит, не знаю, чтобы это Северный Казахстан, там степи, холод. Если Бог за нас, то кто против нас? И вот мысль-то, возвращаясь как бы из злободневности нашей жизни, возвращаясь к реальности духовной жизни, смысл-то в том, чтобы мы научились послушничество в чем? Доверять Богу. Ведь ребенок так же. Вот ребенок знает, наш, мой ребенок, что он там понимает в политике? Ничего. Новостей он, слава Богу, не видит. А даже видел, все равно ничего не понял. Но он доверяет мне. Он не знает, могучий его папа, не могучий. Есть у папы сбережения, нет. Но он доверяет. Папа живет, радуется, и он живет и радуется. И он верит, просыпаясь утром, что сегодня его накормят. Хотя он не знает вообще, как это достается, откуда все это берется, из каких. Он просто знает, что раз есть родители, сегодня меня накормят. Ему в голову не приходит, и долго очень не придет в голову, откуда все это берется. Вот, скажем, привезут, вот очередной раз кто-нибудь одежду передаст, им привезут, они все это примерит, все это распределят между собой, радостно потом ходят, вот нам Господь одежду дал, и вот смотришь на них и сам являешься, думаешь, вот как бы люди вообще живут, как у Христа за пазухой, в том смысле, что они искренне верят, что Бог все, что надо, дает. Что кто-то там трудился, что кто-то за какие-то деньги покупал, что кто-то это там что-то каким-то образом берег, например, хранил, что они там после вторых-третьих рук достаются, кого-то, чего-то люди носят. И им в голову не приходит, они знают, что все равно будет одежда, будет еда, будет тепло, будет свет, и живут, надеясь на то, что раз будет день, то будет и все, что необходимо в этот день. Вот нас приглашает Бог к такому же смирению. Помните же, что Он говорит, да? Видите, как одеваются эти лилии. Не более вас оденет ли Господь, если Он траву полевую, которую завтра бросит в печь, так одевает? И поэтому говорит, не заботьте, что вам есть, что вам пить, во что одеться. Всего этого ищут язычники. Вы же вот ищите прежде Царство Божие, и все остальное вам приложится. Вот нас приглашают. Я понимаю, что это трудно, я сам до такой степени не дотягиваю, потому что у меня семья, и я вольно, иногда и невольно, просто переживаю о том, что делать и как, что будет, но постоянно ловлю себя на мысли и на чувстве о том, что от того, что я переживаю, ничего не изменится. Бог даст и будет. Не даст, да хоть запереживайся, как каменная стена, не пробьешь. Ничего, вот просто понимаешь, надо потерпеть. Надо потерпеть эту вот скудость, там, нехватку средств, или там бывает, что надеть нечего у детишек, там, по такое периодически. И купить не на что, и одеть не на что. Но сколько бы ты ни суетился, ничего не изменится. А потом посидишь, потерпишь, помолишься, поплачешь, и глядишь, откуда-то что-то берется. Причем не то, что там, скажем, деньги с неба падают, а, хотя и такое бывает, а, скажем, вот возьмет кто-то и принесет именно то, что нужно. То, что нужно, вот именно тот размер, тот цвет, тот фасон, вот буквально мой любимый размер. Вот так бывает. Понимаете? Вот действительно так. Священник, он у меня буквально вчера нам сидел на воскресной школе для взрослых, он вот такую историю рассказал. Смысл в том, что вот кратко, в общем, учительница, вопреки послушанию, поехала в место по своей воле, вопреки всем послушаниям. Пока она жила в городе Первоуральске, она была суперучительницей. Поэтому всегда мнила себя очень хорошей. Но тут ее, вопреки послушанию, занесло куда-то. Ну, не куда-то, в смысле, на крайний север. И приехала она в школу, в большой, богатый северный городок. А там как-то получилось, что дали ей класс как-то из ряда вон плохой. И сколько она не пыталась с ним биться, 3 года билась, с каждым месяцем все хуже и хуже и хуже и хуже. Она потеряла там все здоровье. Она 2 раза лежала с инфарктом. Ее чуть не били дети. Ее ненавидела вся школа. Все учителя, все до одного. Просто человек пребывал в страшной депрессии 2 года. И вот ее госпитализировали в очередной раз со страшным неврозом. Просто она лежала на койке, ее трясло. И она просто не знает, что уже как бы деваться. Просто она, у нее нет сил переступить порог этой школы. И вот она звонит подружке в Первоуральск. Говорит, я поняла, какая я была гордая. Эта школа мне показала, что учитель-то я, собственно говоря, никакой. Просто там как-то получалось, а здесь как-то не получается. А в сущности от моего таланта ничего и не зависит. Позвонила, поплакалась, 1,5 часа с ней разговаривала. Выписали ее через 3 дня из больницы. Она приходит в школу забирать документ. Говорит, я больше не могу в этой школе оставаться, можно я уйду? Ну, там подписала и бумагу директор, говорит, слушай, а чем на тебя так озлобились? Ты же нормальный человек. Она говорит, я не знаю, что. Странно. Что с нами всеми случилось-то? Ну, ладно, что ж уезжать, так уезжаешь. Вот, и она уехала, приехала в Егорск, вот из Егорска в начале декабря звонит, устроилась в школе. Замечательный класс, дети ходят с нее, пылинки сдувают, просто чуть на руках не носят. Хорошо, вот она снова звонит и говорит, слушай, я поняла, это Бог меня так смирил. За то, что я по своей воле против послушания пошла, да еще с гордыми мыслями, да разве есть такие дети на земле, с которыми бы я не справилась? Она с этой мыслью поехала, вот, ну ей там говорили, все отговаривают, а куда-то, то да сё, ты же нам незнакомое место. Говорит, да есть ли разве дети на земле, с которыми бы я не справился. И Бог ей устроил, показал, что на самом деле, что ты сама по себе ничего не можешь. Как Петр, апостол. Да я там смогу, да я за тебя хоть горой, да никто меня от тебя не отделит. А пришла женщина, и отрекся. Так и тут Господь ее смирил. Но она нашла в себе силы признать это, не упираться. Признать, смирилась, исповедала свою вот эту гордыню. Приехала и живет сейчас, ну, по краю, конечно, недолго, всего неделю, но живет, говорит, как в раю. Просто вот настолько после всего этого безобразия жизнь качественно изменилась. Вот эту историю, ну, это просто частный случай. Но про то, почему, вы говорите, бывает с отрицательным знаком. Понимаете разницу? Когда человек со смирением ищет милость у людей и у Бога, то он получает эту милость. Когда человек думает, что все в его жизни под контролем его собственных рук, тогда получается такое, что человек попадает в историю, когда он в одночасье может всего лишиться. Или здоровья, или денег, или семьи, или там дома. Я рассказывал уже в этой аудитории давно, правда, много лет назад, но рассказывал историю, свидетелем которой я сам был лично. Жила-была женщина, которая вышла замуж. Муж был директором завода. Муж все обеспечил, она была только домохозяйкой, большая квартира, большая дача, казенная машина, своя машина, ребенок учится. В общем, все идеально, все хорошо. Поступил в институт, тут началась там перестройка, 80-е годы. Но все по-прежнему, все хорошо, все замечательно, наоборот. Как-то бизнес удачно пошел, то есть какие-то заказы. Кто-то закрывается, у них завод благоденствует, процветает, все, ну, еще богаче стал. Ну, тут, понятно, ее некоторые подружки у нее были. Эти подружки по какой-то причине стали ходить в церковь. Она категорически, а зачем мне Бог? Ну, как? Ну, вот, у тебя же ребенок, надо за него молиться. А чему мой ребенок в УПИ учится? На одни пятерки. И что, Бог? Муж у меня хорош, не пьет. Деньги есть. Ну, зачем мне Бог? Ну, ты хотя бы поблагодари его. Кого? Бога? За что? Я всему обязана себе, вот потому что я удачно вышла замуж. Если тебе не повезло, ну молись своему Богу. Была бы умна, когда я тебе говорил, вышла бы замуж удачно. Я просто удачно вышла замуж. Теперь всему обязана мужу. Почему это я должна какого-то Бога благодарить? Он говорит, ну как ты, неужели не понимаешь, что на самом деле все это от Бога? Нет, говорит, не понимаю. Ну и как-то ее зацепило, бывает такое. Вот. И она как-то вот ходила к домохозяйке, что ей, собственно говоря, делать. Ходит из угла в угол и ходит, она пришла в голову, интересно. Ну, запали слова, мысль-то запала, Бога благодарит. Ну, что ж, Господи, а вот интересно, если ты мне все это дал, забери и посмотрим. Полгода. Сын стал наркоманом, из института выгнали, чтобы клиника, чтобы все эти вещи с наркотиками решить. Имущество стало быстренько все продаваться. Сначала машина, потом дача, потом квартира поменьше. Муж всего это не выдержал. Инфаркт, смерть. Она осталась одна. Все, что осталось, однокомнатная квартира. Тоже после похорон мужа заболела. Слегла в больницу. Когда выходит, квартира продана. Она пришла к подруге. Вся больная разбитая. Онкология. Сердце не работает. То есть просто человек умирает. Она говорит, вот мне просто идти некуда. Пришла к этой же самой подруге. Пустишь? Она говорит, да, конечно. Она говорит, вот теперь я поняла, что Бог-то есть. Что все, что было, у меня было от Него. И все это Он у меня забрал. Но самое-то поразительное во всей этой истории, я вот ее видел своими глазами. Она смирилась. Она правда смирилась. У нее не было ни ропота, ни злобы. Вот такой тихий Божий дуванчик. Сидит она, угасает, она умерла скоро. Но вот ни капельки возмущения, такая вот тишина от нее исходила, что она правда поняла, что все было даром, все было от Бога. И она вот так села у ног его, хотя он все у нее забрал, но она же сама этого попросила. И поэтому ни обиды, ни ропота, тишина. И даже вот, наверное, ну она об этом не говорила никогда, но, наверное, такое ощущение, что вот какая-то, ну, радость, не радость, ну, вот какой-то вот такой тонкий свет из ее вот облика от того, что она обрела Бога. Вот в глубине души она этому рада, что, по крайней мере, у нее есть Бог, и она на Него теперь надеется. То есть она посчитала все эти потери не очень большой платы за то познание, которое она получила. Вот так бывает. Поэтому нам чаще всего не дано узнать, что стоит за отрицательным знаком того или иного человека. Но то, что мы знаем, говорит нам, что Бог все делает очень разумно и очень милосердно. И единственное, что заставляет его делать что-то отрицательное, когда человек гордится и возносится. А более всего, когда он начинает хвалиться. Помните историю про Ирода? В Деянии святых апостолов описано, да? Хороший царь? Нечестивый царь, да? Апостолов убивал? Убивал. В темницу сажал? Сажал. Над первыми христианами издевался? Издевался. Бог его наказал? Нет. Никак не наказывал поначалу. И только тогда, когда он вышел там на какую-то встречу, расфуфыренный, произнес такую речь, что все люди стали говорить: «О, это Бог, а не человек». И тут же упал изъеденный червяк. Вот. Все можно было простить и понять, как только он стал думать, что он подобен Всевышним, тут же упал изъеденный червяк. Не случайно апостолы так говорят, что Бог гордым противится, и только гордым он противится, и больше никому. И вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, поэтому так важно, чтобы даваемая нам благодать, она была срастворена хоть какой-то скорбью, чтобы мы не возгордились, потому что страшнее гордости на самом деле ничего нет. Я всегда это повторяю, что Господь, Он никого ведь за все годы земного своего бытия никого не обличал, никого не укорял, за исключением фарисеев, которые гордились и превозносились. Ни блудников, ни мытарей, ни грешников, никого. Всех покрывал, насколько это можно покрыть. Единственное, кого он обличает, это фарисеи, которые горды. Именно за гордость их и обличает. И поэтому, если есть, и отцы об этом же говорят, если видишь человека падшего, знай, что вначале была гордость, гордыня человеческая. И поэтому не надо унывать, скажем, даже тогда, когда мы видим, что человек нам близкий переживает что-то плохое в своей жизни, отрицательные такие вещи, какую-то, ну скажем, беду переживает человек. Мы должны не проходить мимо, помочь, особенно помолиться за этого человека. И кто знает, сколько через эту беду людей, то, что мы знаем из известной нам жизни, то, что мы знаем из житий святых, сколько людей через эту-то беду Бога-то и обрели. Вот про Серафима Саровского говорили сегодня. А его ближайшие-то друзья кто? Люди, которые дошли до самого ужасного состояния. Мантуров, умирающий, Мотовилов. Люди, которые были им исцелены из неисцельных болезней, которые потратили все свое состояние на это. А будучи исцеленные Серафимом Саровским, они оказались способными ему послужить. И всю свою жизнь исполняли то послушание, которое он на них возложил. Хотя, казалось бы, катастрофа, все, и другого ничего быть не может. А царская семья, на этом же месте мы находимся. Вроде бы катастрофа, да ведь? Царство отняли, имущество отняли. А для них-то это стало ступенями не вниз, а вверх, к Богу. Я вот, скажем, меня часто спрашивают, ну, в основном дети, правда, чем взрослые, вот, а что, их спасти не могли, что ли? Я говорю, так это хуже было бы, если бы их спасли. Потому что если бы их спасли, неизвестно, что бы было. Ну, я могу себе нарисовать, что бы было, ничего хорошего бы не было. А так они вместе жили, вместе ушли к Богу. Им плохо для них, вот, зная их, я знаю, для них хуже всего, самое страшное для них было только одно. Это разлучение, чтобы им быть врозь. Они вместе, вместе жили, вместе муки. Это же где такое видано, что вся семья вместе перенесла все муки. Обычно людей разлучают, как бы зная, что им так можно помучить. А здесь Бог не допустил разлучения. Они через все эти скорби прошли вместе. И для них именно эта скорбь стала последней степенью очищения и восхождения к Богу, где они уже не испытывают ни болезни, ни печали. Не воздыхание, но жизнь бесконечна. Мы-то к чему говорим? Я в руках Божьих. То есть отдать себя полностью волю Божию. Вот это наша задача.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз. Слушайте сердце.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Монашество и брак. Я никогда не сожалел о выборе монашества, потому что такова была воля Божия о моем пути. Заканчивая семинарию и размышляя, быть мне женатым священником или монахом, я решил, что если Господь благословит мне встретить такую девушку, которая составила бы счастье всей моей жизни, то я пойду с ней под венец, а если такой встречи не произойдет, значит, Господь желает моего иночества. Так в 22 года и определился мой жизненный путь. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене, говорит апостол Павел. В этой формуле и заключено, на мой взгляд, представление апостола о преимуществе монашеского пути. Церковь понимает монашество как духовный подвиг и нескончаемый духовный труд. Но все люди не могут и не должны становиться монахами, равно как все они не обязаны быть женатыми. В момент великого выбора своей судьбы человек должен прислушаться, к чему его призывает Господь. У Отца Небесного обителей много, и верующий женатый человек всегда найдет такую модель существования, которая позволит ему честно служить Богу, своему семейству и ближним, жить по заповедям Божьим. Женатые состояния православного или его иночество имеют равную честь в глазах церкви при наличии твердой и деятельной веры. Интервью газете «Труд» 27 декабря 2006 года.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Мы первые три заповеди уже рассмотрели. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А четвертая заповедь гласит: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Но вроде здесь все понятно, и эти слова сами по себе как каких-то трудностей для истолкования не представляют. Да, но вот все-таки есть некоторые затруднения. Это только в слове «правда», потому что правда может быть разной. Какой правды жаждут и алчат вот те, кто может стать блаженным? Что они ищут? И в контексте вот, заповеди блаженства этот термин имеет такой подчеркнуто религиозный смысл. В переводе с греческого это слово обозначает, ну, для нас ведь правда – это очень такое широкое понятие, а вот здесь в переводе с греческого конкретно обозначает праведность, правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и повелениями, и прежде всего, следование заповедям Божьим. Как всегда, коротко об этом и достаточно ясно об этом высказался преподобный Амвросий Оптинский, цитируя его: «Блаженно сказано алчущие и жаждущие правды, то есть усердно ревнующие исполнять божественные заповеди. Блаженны не те, которые алчут хлеба и жаждут воды, ибо вкушение хлеба и воды еще не есть блаженство. Блаженны не те, которые алчут земного счастья, почести и богатства, суетного, ненужного знания. Не в этом состоит блаженство души человеческой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, добродетели, исполнение Христовых заповедей, оправдание перед Богом. Не сказал Господь просто «ищущие», но «алчущие и жаждущие», то есть те, которые с усилием ищут Божьей правды, ищут себе самих и потом всячески стараются, чтобы и все люди жили по правде Божией, по закону Христову. Волю Божию – вот та пища, которой алчут они». Хотелось привести в этом отношении еще и высказывание митрополита Илариона Алфеева. Такое: «Праведность – это качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих Церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили ему. На Тайной вечере, обещая ученикам послать им Святого Духа, Иисус снова заговорил о правде. Он им обещает послать Утешителя, Святого Духа, и Он, этот Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Правда Божия имеет вневременный, вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, которые горячо стремятся исполнить заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Так об этом говорит митрополит Иларион. Мне бы хотелось еще и привести евангельский отрывок от Матфея, 21 глава, где в притче Христовой видно, о какой праведности идет речь. Иисус говорит первосвященникам и старейшинам притчу, из которой видно, что такое праведность, исполнение воли Божией. Вот этот отрывок. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему, это вот те же, к кому обращается Христос, говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот что главное заключается в этой заповеди, что исполнение воли Божией, достижение этой праведности. Так понимали ее и святые отцы. Тут у них полное согласие, то, что называется «консенсус патрум». Вот, например, святой Дмитрий Ростовский, что говорит, цитирую, «Правда здесь, разумеется, та, которую пришел сотворить Христос. Правда вечная, совершенная, через ходатайство Его за нас к Богу Отцу, когда Он смертью Своей удовлетворил за грехи мира и гнев Божий претворил в милость. Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога милосердия, оставление грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой правды, то есть даров Духа Святого для совершения добрых дел». Вот очень емко и четко святитель Дмитрий определил, растолковал эту заповедь, что же она имеет в виду. «Кто ищет праведности и жаждет ее, тот насытится», то есть получит желаемое. И вот еще в одно высказывание приведу святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Как насыщаются алчущие и жаждущие правды? Подобно тому, как насыщаются алчущие и жаждущие телесно. Насытившийся телесно не чувствует боли голода и жажды и ощущает подкрепление тела, принятое пищей и питьем. Насыщение души состоит в мире и успокоении душевных сил. Вследствие сердечного покаяния во грехах и очищения их благодатью и в применении силы делать добро, которое мы прежде не имели, когда работали греху, и которую подает нам Иисус Христос, мир наш, правда наша и сила наша. О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели, и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невозвратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный». Вот так вот это определяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И еще вот одна важная вещь из понимания этой заповеди. Кто насытится? Желающие правды, то есть те, кто ее ищет, то есть неравнодушные. И вот это равнодушие, ведь не случайно он сказал, даже не просто ищущие, это мы так, ну, как бы для себя определяем, ищущие правды, алчущие, то есть вот с таким вот действительно усилием, старающиеся ее обрести. А вот равнодушие, когда человек ко всему равнодушен, не ищет истины. О таких апостол Иоанн Богослов от лица самого Бога говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это в Апокалипсисе, Откровение, 3 глава. Это послание Лаодикийской церкви, но и всем нам. Оно подразумевает: «Опомнись, человек, ищи правды Божией, блаженство бессмертной душе».
0: Заповеди блаженства.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем разговор о судьбе святой равноапостольной княгини Ольги. В прошлый раз мы оставили ее в трагические для нее дни осени зимы 945 года, когда в древлянской земле, в земле племени древлян, живших чуть западнее Киева, был убит ее муж, князь Игорь. По летописи мы знаем рассказ о том, как Ольга, вставшая во главе киевского государства, улаживала этот конфликт с племенем древлян. В летописи зафиксирована история про знаменитые три мести княгини Ольги. Но на самом деле их там оказывается не три, а четыре. Первая месть была связана с ладьей, когда от древлян к Ольге пришли послы, которые сообщили ей о том, что они, древляне, убили ее мужа, князя Игоря, и предложили ей выйти за своего древлянского князя Мала. Ольга сказала, что она примет их предложение, но посоветовала послам требовать для большей чести, чтобы их несли к Ольге в ладье. Посадили в ладью, и ладью на руках. Она примет их предложение, но посоветовала послам требовать для большей чести, чтобы их несли к Ольге в ладье. Посадили в ладью, и ладью на руках несли на княжеский двор.

живьем забросали землей. Так было погребено первое древлянское посольство княгини Ольги. Потом пришло второе посольство, которое повторило предложение выйти Ольге замуж за древлянского князя Мала, и Ольга снова сказала, что она примет это предложение, но для того, чтобы почтить послов, предложила им попариться в бане. Послы и на этот раз приняли это предложение за чистую монету, поверили в то, что Ольга хочет оказать им честь, пошли в баню, где были заперты и сожжены по приказу Ольги. Наконец Ольга сама приехала с дружиной в древлянскую землю, сама обратилась к древлянам, к их старейшинам и князю Малу и сказала, что она примет их предложение, примет сватовство князя Мала, но просит по языческому закону, по обычаю принятому в те времена, сначала справить тризну по ее прежнему мужу, князю Игорю. Древляне сочли такое требование вполне разумным, согласились на это. Лучшие мужи вышли пировать на курган, под которым был погребен убитый князь Игорь. Ну и после того, как пирующие приняли изрядную дозу хмельных медов, Ольга приказала своим дружинникам, своим отрокам перебить лучших мужей древлян, что и было сделано. Ну, летопись называет цифру в 5000 убитых древлян, цифра, конечно, завышенная, но, видимо, Ольга действительно могла предать смерти какое-то количество лучших древлянских мужей. Потом был поход на город Искоростень, столицу древлянского княжества. Поход этот затянулся на целый год, будто бы город никак не могли взять. В конце концов, после годовой осады древляне попросили, чтобы Ольга приняла у них капитуляцию. Ольга на это согласилась. И опять же, будто бы для того, чтобы капитуляция была максимально почетной, для того, чтобы не накладывать на потерпевших поражение древлян тяжкой дани, Ольга попросила у них по голубю и воробью от каждого дома, от каждого двора. Ну, а потом к лапкам этих птиц привязали тлеющую паклю, отпустили. Птички вернулись в родные гнезда под стрехи деревянных домов Искоростени, и город вскоре запылал и сгорел дотла. Вот это легенды, которые записаны в нашей летописи, легенды, которые все мы, наверное, знаем с детства и можем друг другу пересказать, но строгий исторический подход требует на эти легенды взглянуть с критической точки зрения. Во-первых, любой орнитолог, то есть специалист по жизни и поведению птиц, скажет вам, что птица, если привязать к ее лапкам тлеющую паклю, никогда не полетит в родное гнездо. То есть вот эта история о птичьей дани и сожжении Искоростени – это легенда, это книжная легенда. Скорее всего, легендами являются и рассказ о трех предыдущих возмездиях, совершенных Ольгой в ладье, в бане и на пиру тризни. Это история о жестокой, мудрой, но беспощадной языческой правительнице, которая должна впоследствии превратиться в мудрую, но кроткую, справедливую и любящую христианку. Это обычная метаморфоза, которая происходит со святыми на протяжении их жизни. Это духовные превращения, которые переживают множество святых. И древнерусские книжники, которые составляли рассказ о жизни княгини Ольги, они должны были показать ее вот в такой ипостаси. Ипостаси языческой, жестокой, непримиримой, ничего не прощающей, готовой проливать кровь. И нужно сказать, что с этой задачей древнерусские книжники справились вполне. Эти истории, сочиненные летописцами, действительно стали неотъемлемой частью литературной биографии княгини Ольги. А вот, видимо, реальная княгиня Ольга этими злодеяниями, этими пролитиями крови своих рук, скорее всего, не марала. Ну, а через некоторое время в ее жизни наступают новые перемены, начинается новый этап, о котором мы с вами, уважаемые радиослушатели, поговорим уже в следующей нашей передаче.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после великого освящения Успенского собора Саровской пустыни и божественной литургии в новоосвященном храме 31 июля 2019 года.
2: Были сказаны эти слова: стоило ли разрушать для того, чтобы потом созидать? Вот что означает этот государственный исторический катаклизм? Что означают разрушенные храмы и потом в большем еще великолепии восстановленные? Ведь в этом открывается подлинный смысл божественного промысла. Господь не насилует человеческую волю, ведь Он мог не допустить ни взрыва этого храма, ни храма Христа Спасителя, ни уничтожения многих храмов на земле. Своей божественной силой Он мог приостановить все мгновенно, как Слово Божие говорит: из камней сех соделать детей Авраама, и могли бы послушными овцами все эти гонители выстроиться в очередь, чтобы приложиться к святыне и войти в храм. Но это бы означало, что сила Божья преодолевает их злую волю, а Господу это не угодно. Господь создал нас свободными и ждет от нас свободной веры, свободной любви, без всякого принуждения. И когда народ наш во множестве оступился и стали взрывать храмы, Господь своей волей не остановил эти деяния. Но это не значит, что Господь навсегда, как бы своим неучастием в тех исторических злодеяниях, запечатлел саму возможность этим злодеяниям существовать до скончания века. Да совсем не так. Но Господь ждал, когда народ наш снова обратится к Нему, когда снова люди захотят иметь храмы. И вот такое время наступило. Народ наш, пройдя через тяжелейшие испытания 20 века, в конце того 20 века, начал малу-помалу обращаться к Господу. И последующие 20 лет были периодом реального возрождения церковной жизни. И не только с точки зрения строительства храмов и открытия монастырей, с точки зрения изменения сознания людей наших. Храмы никогда не строятся по приказу сверху. Храмы никогда не строятся просто так, потому что кому-то что-то захотелось. Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти сущие. Но храм поднимается тогда, когда это воскрешение храма или его создание вновь поддерживается молитвой, духовной силой благочестивого народа. Мой отец родом совсем поблизости от этих мест. И в детстве, а родился он в 1907 году, так вот в детстве еще мальчиком с благочестивыми родителями пешком он паломничал из нынешнего Ичалковского района, который сейчас находится на территории Мордовии. Вот пешком они шли сюда несколько дней, в Саров, для того, чтобы помолиться. И отец рассказывал мне о том душевном, духовном состоянии, которое переживали сотни паломников, простых людей, которые иногда босыми шли по дороге, преодолевая вот эти многие-многие километры, чтобы войти под сень, в том числе и этого святого храма, и помолиться святому преподобному Серафиму Саровскому. Ну вот, а сегодня все то, о чем даже мечтать не могли, осуществляется. По милости Божией, в ответ на вашу веру, мои дорогие, не было бы возрождения веры, не было бы этих замечательных строек. Потому что храмы никому бы не были нужны. Храмы строятся, открываются именно потому, что они нужны народу.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Последование ко святому причастию.
2: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злач не там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовал иси предо мною трапезу, сопротив стужающий мне, умасил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя, яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготудни. Господь не земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех выступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадем и чашу спасения и приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господи, воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осраб Твой и сын рабыни Твоей я, растязал иси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи, воздам пред всеми людьми Его, в отворях дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя при чистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человека любец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя. Посети немощную мою душу и молись Сына Твоего и Бога нашего, дайте мне оставление, я же сади их лютых едино благословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих.
якогда оправдившися во славе всех твоих и победивши в них да судите си, себо беззаконие и зачат есть, и во гресех родимя мати моя, себо истинно возлюбил си, безвестной и тайной премудрости твоей я явил мии си, окропивши мя и сопом и очищуся, умыши мя и почи снегу белюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуйся, коси смиренная, отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божией, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотел эти жертвы, дал бы хуба, всесожжение не благоволиши, жертву Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставшему люди, я же изведя из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечный, еще года будет мне тело Твое, святое благоутробни, Господи, и честная кровь, и не дух многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови недостойным есть в Христе причащение, Его же мя сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас, земле благая благословенная Богоневеста, глаз прозябшения раны и спасительной миру, сподоби мя сея душа спастися. На камене мя веры утвердив, расширилися уста мои на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, я когда благой совести очищен, верую прихожду и страхом, Владыко, по причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от меня. В оставлении да будет мне прегрешение пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святого общения и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородица, спаси нас, хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, то страхом вкусите сего и живу быти. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси сего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощца многомилостиве, за клан бытия яко овчак, грех ради человеческих, тем же молю Тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети. Исподоби, Владыко, я когда причащуся тайной Твоей божественной вечери окаянной. Пресвятая Богородица, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно, раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и векотворче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Яко же предреклась и Христе, да будет убоходом рабу Твоему, и во мне прибуди, яко же обещался еси, себе тело Твое ям божественное, и пию кровь Твою. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Слове Божий и Боже, угли тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении, и очищение оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание и честное усиление, Твоими молитвами сосуд мне избранный соделай, я когда освящении причащуся Сына Твоего.
в бездне грехо не валяйся, ни следуй милосердию Твоего призываю бездну, от ли Боже мя возведи. Сердце чисто сосиште во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое исподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня, дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас, Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящих к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презримя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владык, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ни в суд, да будет мне живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижде во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к преспении же и умножению добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня, да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный си Господи, Боже, Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне рабство чистую и нечистой, потящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским снишедшего и пламень в росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто сосижде во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери общника быти имени сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз, якоже реклась в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу, приемля огнь, да не опалюсь яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробие Божие, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально, родителя, Сын, Бог и Господь, во плоть Дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто сосижде во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради панамбо древле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся. Да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигай же страстей тернии, и всего мя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, осуществовавшегося человечества.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющее, сию Ти молитву, яко владыцы грешни и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на Тебу уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотровен, и избавены от враг наших, Ты быси Бог нашим и люди и Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо и си спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело, владычни, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, таша дерзает таинственные брашны ящь, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом, сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновивы растлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть достоин возрете на высоту славы Твоей я, прогневых бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ты бы реклась и человеколюбке пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быти ему. Не хочешь ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творении и создании Твое быв, не отчевая Своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, руждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святую невострасть Твоим, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Божий мой,
и да не всуд ми будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойнитем причащайтеся, но дашь ми даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси, во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я князь недостоин, ниже доволен до подкров нидеши храма души моя, за ней же весь пуст и пался есть, и не имаше вам не место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающим тися, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших, оные уст и нечистших, ниже мертвых моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго твоего тела и честные твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, умы, сердца, чревеса и утробы, и всего ми обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемые смешения, от чистых и девственных кровей паче естества родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силам, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя души тленные страсти телесные, погребение Твоим адово пленивы царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживы восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием я причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрести Тя на облацах, судею и Создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит с презримое все ведение и неведение и прегрешение, и с подобиями неосужденно причаститеся божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений, ты бы, если Бог милости и щедрот и человеколюбие,
и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе яма пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысли не в уде всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мир укупивший, прииди дерзость не помазати твои нози Бога моего, владыки и Христа моего. Як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Умимя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь. Весь изол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезная, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи Твои, книзи же Твои, и еще не содеянные написано Тебе суд. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ибо реклась и владыка мой, всякие дыжи мою плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает, в нем же и аз есть. Истинно слово всяко владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодати, не убо есть меди, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, да убо не едим пребуду храме Тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к Тебе приступих, якоже зриши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и Твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да пребудешь, якоже реклась и со мною треокаянным, да не кроме обред мя Твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес, сего ради к Тебе припаду и теплево пиюти, якоже блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог Тебе приходя вем, спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, еже аз содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившие, причастники, общники Божества Твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, якоже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо орошай мне опально, якоже убо копина древля неопальный горячий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицы моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, лико Те согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею,
разумом или неразумием, всями простека благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненеше под кров души моя, но понеже хочеше Ты, яко человека любит житие во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да твердзу двери, еже Ты един создал еси, и внидеши со человека любим, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл, веру, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую Тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшиетя, Пречистая и Преснодева Марии, Матери Твоя, единая и непостыдная надежды и предстательство и спасение моего, с подобиями неосужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих, помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава и честь и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананея помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека люби Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. О, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцелени и прият, оба же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляемое греховной вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешный и спасти от ниже первый есть ас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царствии Твоем.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сия дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Отчини от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам цел имени призываем.

Господи, избави мя всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави мя от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согрешив, Ты же, яко Бог, щедро помилуй мя, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и остави лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Бог, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю, ведущийся я, владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави мя, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и воспесуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста, не невеста.

Преславная Преснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Ценностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ,

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

погоняющий всякое вражие действо силою Божию и от нея исходящую, тем же радуемся мы грешные, имущи таковы залог Твоего к нам благоволение, и Тебе, скоропослушнице,

Влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и ничьи отходят они от сего источника твоих милостей и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мне бы хотелось обратить наш и ваш взор к иконостасу, столь привычному для нас атрибуту православного храма, и обратиться к его истории, в двух словах понять, что это такое, как он создавался и почему сегодня мы видим такие большие, красивые иконостасы в наших храмах. Столь привычный для нас атрибут православного храма, как иконостас, возник сравнительно недавно, чуть более 6 столетий назад. В то время, когда Русь приняла православие, в восточных христианских храмах устанавливали относительно невысокие алтарные преграды. Чаще всего такая преграда состояла из нескольких колонок или столбов, как мы сказали бы по-русски, и положенными на них архитравы. Архитрава – это такая плита, которая сверху эти колонны соединяла между собой. В нижней части между колоннами располагались плиты ограждения. И фрагменты таких преград, колонок, архитравов и плит сохранились в ранних храмах Киева и Чернигова. Но так как в большинстве случаев алтарные преграды на Руси, в отличие от Греции, например, выполнялись из дерева, в то время как в Греции это были каменные преграды, то до наших дней дошли лишь следы примыкания к стенам, опорам и полам храмов, как, например, можно видеть в Новгородском Софийском соборе. Идея оградить алтарное пространство в храме возникла еще в первые века распространения христианства. Самые ранние упоминания алтарных преград относятся к IV веку. Алтарная преграда того времени должна была выделить или отделить святая святых христианского храма, то есть алтарь, из общего пространства и ограничить доступ к нему мирянам, но не закрывать полностью алтарь от глаз верующих. К XI веку относятся первые наставления о необходимости во время литургии закрывать алтарное пространство завесами. Постепенно, в течение XII, XIII и начала XIV веков, пространство между колоннами постепенно заполняется иконами или фресками. Процесс формирования сплошной алтарной преграды был тесно связан с богословскими исканиями той эпохи и сопровождал изменения, которые происходили в ходе литургии. Так как не существовало строгой регламентации, каких-то правил, каких-то норм оформления алтарных преград, они отличались большим разнообразием в разных регионах Византийской империи. Но основными элементами структуры иконостаса во всех храмах были, конечно же, царские врата в центре, над которыми часто помещали доисусные иконы, или, как это правильно говорить, доисис, то бишь моление. Примером искания оптимальной формы сплошной алтарной преграды стали каменные преграды, которые появились и были широко распространены в московской архитектуре XIV века. Каменная плоскость такой преграды обычно членилась небольшими пилонами и завершалась карнизом, то есть их внешний вид имитировал традиционную преграду с колоннами. Ну а возникновение, собственно, русского высокого иконостаса, который мы всем с вами знаем, все мы с вами видели, и он находится почти в каждом нашем храме, связан с деятельностью митрополита московского Киприана, время правления которого относится к концу XIV – начало XV веков, а также с его стремлением унифицировать литургическую практику, которая была весьма разнообразна даже на территории Древней Руси. Уже самые первые иконостасы такого типа отличаются единством структуры и тщательной продуманностью расположения образов в иконостасе. А все вы обращали внимание, что во всех иконостасах образы или уровни расположены примерно одинаково. По прошествии небольшого времени данная типология иконостасов становится канонической, правильной, утвержденной на Руси и распространяется по всей ее территории. Первоначально иконостас включал в себя ростовой деисус или деисис, то есть целый ряд с изображением Богоматери, Иоанна Предтечи, архангелов, апостолов, святителей и икону Спас в силах в центре. В качестве дополнений добавляли иконы мучеников, праздничные и пророческие ряды.
1: Русские иконы.

0: и уши да услышит. Евангелие, день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Иоанна с 17 стиха 15 главы по 2 стих 16 главы. Давайте послушаем.
2: «Сие заповедую вам, да любите друг друга».
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
2: Да всякий же убиет, выманится службу приносите Богу.
1: Сегодня, в день памяти святого великомученика Пантелеимона, читается отрывок из Евангелия от Иоанна, прощальная беседа Иисуса на Тайной вечере, незадолго до предательства и ареста. Эти слова были сказаны Христом как предупреждение и одновременно утешение и поддержка. Его ученики чувствовали, что-то произойдет. Злоба раздраженных фарисеев, книжников, священников просто так не исчезнет. Но никто из них не мог предположить, что буквально через несколько дней увидят собственными глазами. Желая поддержать их, дать им хотя бы несколько точек опоры, когда в прямом смысле земля под их ногами поплывет от ужаса перед происходящим, Спаситель вкладывает в их сознание простые, но бесконечно важные понятия. Самое главное – это не то, что происходит, а как вы относитесь друг к другу. Именно об этом данная им заповедь о любви. Как мудрый врач, Иисус исцеляет их от болезненного мессианства, жажды изменить вокруг себя весь окружающий мир. Не пытайтесь. Для мира вы все равно никогда не станете друзьями. Какие бы благие цели вы ни ставили, какую великую пользу вы бы не хотели принести этому миру. Будьте на самом деле моими последователями. И этого более чем достаточно. Но главный показатель того, что это не просто лицемерное внешнее подражание, а настоящее, это любовь между вами. Готовность прощать, терпеть, уступать, искать не своих интересов, а заботиться о другом. То, что для мира, неэффективно и вообще безумно. Мир будет вас постоянно подталкивать к другому, ради высокой цели переступить через человека, ради великой правды совершить маленький обман, вынудить, заставить другого подчиниться не по свободе, а по неизбежности. Такую модель поведения мир готов принять с легкостью. Но не вздумайте так себя вести, даже ради проповеди Евангелия по всему миру. Спаситель прямо говорит своим ученикам: «Я уже приговоренный, уже не жилец в этом мире, и вас ждет та же самая участь. Поэтому не держитесь за этот скоро приходящий мир. Не превращайте его в самую главную ценность. Заранее, сразу осудите сами себя на смерть. И вы обретете такую внутреннюю свободу, о которой даже не мечтали. Свободу говорить правду, не озираясь, вне всякой зависимости, слушают ли тебя или нет. И эта свобода от мирских привязанностей даст возможность действовать в вас не житейской мудрости, но сам Дух Божий будет вами руководить, поддерживать, утешать. Отказавшись от житейских шаблонов, вверив себя без остатка Отцу Небесному, вы станете живыми свидетелями действия Бога в этом мире, Его представителями, Его проводниками, чистыми и незамутненными. И условие, или точнее цена такого высокого призвания – ваша смерть ради меня, с которой вы уже заранее согласитесь. Первые века христианства – это время постоянного подтверждения слов Христа Спасителя. Мученики в большинстве своем не были ни искусными риторами, ни просвещенными богословами, ни закаленными в аскетических трудах подвижниками. Но они настолько были увлечены Христом и Евангелием, что их души открывались нараспашку для действия в них Святого Духа. И они обретали такую силу слова и примера, что эта очевидность присутствия в них Бога становилась заразительной для окружающих. Сколько случаев в житиях, когда сами мучители, глядя на то, как претерпевают невыносимые страдания христианские святые, сами объявляли себя христианами и тем самым подписывали себе смертный приговор. Вот о чем нам, дорогие братья и сестры, следует всегда помнить. Добрые, наполненные любовью отношения между нами – это самое главное условие, при котором Бог может реально войти в нашу жизнь. И Церковь – это не стенные богослужения, а та любовь высокой, неземной концентрации, которой напитаны души тех, кто дерзает именовать себя христианами.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани не мерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным их сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Отчини от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и остави лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща,
неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весьба владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и...

Сердце, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейших, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно, и ныне и присно.

Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я живу в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ.

0: веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердцем.
2: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами наши беседы. Беседы о геологии, о географии, беседы о святости. Я думаю, братья и сестры, когда мы с вами говорим о святости, о том, что какой-то человек, какой-то угодник Божий является святым, я думаю, никто из нас не пытается, никому из нас даже не придет в голову помыслить о том, что человек становится святым после выхода указа о его церковном прославлении. Ведь, ну, не может же такого быть, что не был человек святым. Церковь издала указ о признании его святым, и он стал святым. Конечно же, нет, дорогие братья и сестры. Один лишь Господь ведает, один лишь Господь может признать нас святыми, может определить, святы мы или нет. Угодили ли мы ему нашими стараниями при нашей земной жизни? И достойны ли мы Царствия Небесного? Один лишь Господь ведает об этом, и лишь один Господь волен, как бы мы сейчас сказали, принимать подобные решения. А в чем же дело? Почему же Церковь принимает решение о прославлении? Вот это очень важный момент, дорогие братья и сестры, который бы мне хотелось, чтобы вы поняли. Церковь не принимает решение о признании того или иного человека святым. Церковь принимает решение об общецерковном почитании или о местном почитании того или иного угодника Божия. Церковь решает, стоит ли почитать этого человека как святого, а не признает его святым и не делает его святым. Церковь лишь удостоверяет, что да, на основании многих критериев Церковь верит, что этот человек угодил Богу, что он стал угодником Божиим, и вся Церковь может молитвенно обращаться к нему. Впервые вопросы прославления в лике святости стали возникать уже в первые годы, в первые десятилетия Церкви. Вы помните, мы с вами говорили о мучениках. Когда мученики принимали смерть, принимали страдания за Христа, принимали страдания за веру, ни у кого не возникало сомнений в том, что они святы, в том, что они предстоят у престола Божию, как святые угодники. Вообще, когда мы будем с вами позже говорить о ликах святости, о лике мученическом, мы с вами убедимся в том, что мученичество практически, можно сказать, автоматически причисляет человека к лику святых. Если человеку предлагали отречься от Христа, он отказался и принял за это мученическую кончину, то он практически всегда причисляется к лику мучеников. Так вот, в древней церкви начинали почитать мучеников уже с самого дня их блаженной кончины. Их жития, мартирологи, как мы с вами говорили, читались за богослужением, к ним возносились молитвы, и церковь видела действительно явный ответ, ответ на свои молитвы. Древняя церковь была устроена несколько иначе, чем сейчас, хотя общие принципы сохранились. Во главе каждой церкви стоял епископ, которому помогали пресвитеры. И вот если в этой церкви, которая могла распространяться на небольшой какую-то географическую местность, на небольшой городок, может быть, небольшое селение, если в этой церкви был кто-то прославлен в мученичестве, был кто-то прославлен в лике святых, то его почитание в этой церкви бережно хранилось, передавалось из поколения в поколение. Со временем количество таких почитаемых святых накапливалось. Рядом находились другие церкви, в которых были свои святые. Церкви общались между собой, общались епископы, общались пресвитеры, конечно же, общались прихожане. И происходил как бы обмен, даже на материальном уровне, обмен частицами мощей. Обмен, конечно, житийными материалами. И, конечно, обмен тем почитанием и тем опытом, которое мы называем священным преданием, именно молитвенного обращения и их благодатной помощи. Возникало почитание святых в нескольких церквах, скажем, в нескольких, которые находились по соседству. Но шло время, несколько изменялась структура церкви. Возникали более обширные, более общие церковные объединения. Возникали митрополии, возникали патриархаты. И в этих более крупных объединениях уже были святые, которые почитались во всех частях этой церкви. Продолжим с вами в следующий раз. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Для меня чтение – это наполнение души.
2: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
3: То немногое, что делает человека человеком.
4: Если человек не читает, у него нет памяти.
5: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
6: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
7: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
8: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
9: Открытая книга.
10: Коней под устцы держали, кони бились и ржали. Между двух крепко врытых в сухую жаркую землю жердей натягивали красные транспаранты. На одном было намалевано яркой белой снежной краской «Жить стало лучше», на другом «Жить стало веселее». Музыка так и лезла в уши. Взвизги песен, треньканье балалаек, частая дробь рассыпных, как проса частушек. «Бабы завели печальную», — раздался басовитый сердитый голос. «Печаль прекратить!» Печаль оборвалась, как и не было ее. Подъезжали, тормозили у сельсовета грузовики, отпахивались кузова, руки быстро расстилали громадную холстину. В нее из кузова золотом на солнце лилось теплое крупное зерно. Накрытые тесно в ряд составленные столы стояли близ красных полотнищ. Наспех накинутые скатерти морщились, латунный самовар блестел фальшивым детским серебром. За грузовиками по пыльной высохшей дороге к сельсовету подгребали вазы. Колеса катились криво, тряско, то и дело ныряя в выбоины. С вазов мужики сгружали мешки, и там тоже было увязано зерно. К столам грязные грубые руки бережно несли ящик в ящики, румянились, изгибались печеными кольцами городские баранки. Мальчика и девочку с красными галстуками на тощих шейках усадили рядом на два колченогих стула. Мальчик, старательно от усердия пыхтя, заплетая воздух тонкими пальцами, играл на гармошке хромки. Девочка на щипковом инструменте, смутно напоминающем ягодную лукошку. Из-за затылков и потных спин донесся довольный бабий голос. «Гли-ка, как Зёмка Дашку на думбыре хорошо научила, заслушаешься!» Под натянутыми на жерди красными тряпками медленно шла мать. В ее руках сидел без руки, без ноги ребенок. Мать крепко держала живое бревнышко и ласково прижимала к обтянутой цветастым ситцем груди. Ее раскосые глаза блестели гордо и мрачно. За столом возле серебряного сгустка самовара сидел седобородый старик. Усы и борода его блестели на солнце серебряными нитями. Он сам смахивал на этот старый самовар. Трогал заскорузлым пальцем бок самовара в изобильных клеймах. Осторожно поворачивал краник, похожий на сказочный ключик. Сейчас повернет, и кипяток брызнет, и чудо явится. А какое? Этот кипяток превратится в вино, а зерно в кузове в россыпи золота. Не надо нам золота. Мы и так богатые. Наш паровоз вперед лети. В коммуне остановка.
11: Елена Крюкова, «Земля».
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Открытая книга». У микрофона Валентина Глинина. И сегодня в нашей литературной студии поэт и прозаик Елена Крюкова. Здравствуйте, Елена Николаевна.
13: Здравствуйте, добрый день.
12: Очень приятно мне, что вы сегодня в очередной раз, но в нашей программе впервые в нашей студии, в литературной студии. Телефон прямого эфира 246-73-88. Уважаемые радиослушатели, звоните, если вам хочется пообщаться, спросить что-то у нашей гости, ну, вообще что-то сказать о литературе или посоветоваться. Все может быть, мы открыты для вас. Лена Николаевна, мы начали нашу программу с прозаического фрагмента, представляющего вас как писателя, но поскольку вы и поэт, и начинались, как я понимаю, как поэт, пусть сейчас прозвучит стихотворение, которое представит вас сегодняшнюю. Как бы вы это стихотворение представили, и почему именно его вы хотите прочитать?
13: Столько текстов написано, что когда хочешь что-то выбрать наиболее эквивалентное твоему душевному, духовному состоянию, твоим мыслям сегодня, здесь и сейчас, это всегда очень трудно. Но есть одно такое стихотворение, которое я сейчас прочитаю. Называется оно «Золотая голова», в котором и я сама, и наше нынешнее время, и время, которое пройдено нашей страной. «Не богиня, не гадина, и зачем еще жива? Отчего же мне не дадена золотая голова? Я бы гладила ее медные блики, золотые ниткой швы, я б отбрасывала с лика пряди золотой травы. Я б ощупывала ночами гудящий золотой котел. Вот она корона, вот оно пламя, вот он, золотой престол. Вот она, золотая слава, по трактирам, на путях. Вот они, скипетр и держава, в крепко сцепленных костях».
12: Спасибо огромное. Какого года стихотворение, напомните, пожалуйста?
13: Ну, это несколько лет назад. Написано где-то года 3-4 примерно назад это стихотворение.
12: Вы знаете, меня всегда волновал вход в поэзию. И вот, знаете, такой вход в стихотворение, в том числе Марины Цветаевой, моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет. Всегда меня заряжала вот эта эмоция, и это вдруг прыжок такой в поэзию. Лена Николаевна, а вот чем для вас был проявившийся дар стихосложения, когда вы его осознали, и как бы могли бы описать сегодня по ощущениям, что это такое?
13: А вообще, один умный человек сказал, я не помню, кто это мнение, оно в воздухе висит, его повторяют многие-многие люди, что самые яркие краски, самые вкусные вкусности, самые потрясающие запахи, самое чудесное ощущение мира – это в детстве. И каждый ребенок, как Экзюпери сказал, в каждом ребенке сидит Моцарт. Вот все мы в детстве гении, потому что мы видим мир необычно, ярко, потрясающе. Потом время идет, и с возрастом эта яркая болезнь вроде бы проходит. У большого количества людей проходит. Но у художников, к счастью или к сожалению для самих художников, она остается. Так человек становится художником. Я Пастернака вспомнила. Так начинают жить стихом. Да, помните?
12: Да-да-да.
13: Классическую фразу из одного его стихотворения. И, конечно, если оглянуться назад, то ведь не писание стихов главное. Когда ты написал первое стихотворение? Во сколько лет? Ну, сколько тебе было? 4 года, 5, 6 или 10, или 15 в отрочестве, когда ты влюбился, например, и предмет своей любви, что-то такое пишешь в рифму. Это не важно. Писание стихов, как и писание картин, создание любого произведения искусства, музыки, актерский талант тоже фонтаном может вырываться очень рано. И это все происходит внутри. Жизнь внутреннего мира, она гораздо более интенсивная, чем какие-то фрагментарные выходы этого внутреннего вовне.
12: Но вот эти внутренние ощущения, осознание себя поэтом. Ведь не просто сложить какие-то так строчки, которые зарифмовал на радость маме, а ты понял, что сложилось стихотворение, что оно вышло из тебя, и ты ему автор. Вот твое детище, это вот ощущение чего? Ведь мы же не говорим сейчас о рождении великих каких-то вещей, которые можно, наверное, сравнить с рождением детей. Еще вот такие вещи пафосные, не об этом речь, а о том, вот что человек испытывает, что в нем радость бытия, или что, к сожалению, я, уже зная накопленный опыт других великих, Марины, Бориса Леонидовича, я не знаю, Осипа Емельевича, я до них не дотягиваю, но я буду. Вот что приходит вдруг осознание к поэту? Какое?
13: Валя, у меня было осознание того, что я музыкант очень рано, потому что меня в 5 лет начали учить играть на рояле. Я себя почувствовала музыкантом, в музыке я купалась, я там как дельфин плавала, совершенно как рыба в воде была, в самой сложной музыке. Меня рано начали водить в 8 лет на какие-то симфонические концерты в старый зал филармонии на Покровке. Рано я слушала сольных инструменталистов, исполнителей Марию Гринберг, 32 сонаты Бетховена, Татьяну Николаеву со всем клавирным Бахом. И я была музыкантом. И я писала музыку. В детстве я писала вместо стихов музыку. И я ходила даже в классы композиции и в музыкальном училище в Нижнем. И когда поступила в Московскую консерваторию, я музыку писала. И вот сейчас, рассказывая это все, я вспомнила строфу, даже 2 строчки стихотворения Бориса Слуцкого. «Я не давался музыке, я знал, что музыка моя совсем другая». И вот это «совсем другое» — тексты. Это такое модное словцо. Я не люблю, когда называют...
12: Это филологическое.
13: Прозу. Это филологическое. Это чисто филологические прибамбасы. Назовем это так. Тоже плохое слово. Я могу говорить много плохих слов, и слушатели, и вас, Валя, заранее прошу простить меня за сленг.
12: Не такое да. плохое слово.
13: Вот, ну да.
12: Вполне приемлемо.
13: Но просто, когда вы начинаете писать, неважно что, стихи, прозу, и вы понимаете, что этот текст ваш, креативный, этого не было никогда.
12: То есть у вас было ощущение впервые, первичности, и радость вот это была?
13: Да, была радость это до тех пор, пока я не стала читать поэтов модных в то время. А кто в время был моден? Тот, кто был народен. Это Николай Рубцов, это Юрий Кузнецов. Юрий Кузнецов, кстати, не столько народен был, на мой взгляд, сколько, наоборот, элитарен. Но книжки его издавались, его читали. Это Николай Тряпкин, это Николай Старшинов. Это вообще люди, которые продолжали так или иначе есенинскую линию, так называемые тихие лирики. Мой учитель Анатолий Жигулин, старый лагерник, который тоже писал тихую русскую лирику. А с другой стороны, наваливались невероятно сложные тексты наших поэтов-эстрадников, так называемых, опять же, это все условно, шестидесятников, которые стадионы собирали. Это Евгений Евтушенко, это Андрей Вознесенский, это Роберт Рождественский, это Белла Ахатовна Ахмадулина, тоже тихая, но собирающая стадионы, тем не менее. И это тихий Акуджава, который тоже стадионный был и массовый, дай бог каждому.
12: А можно сразу вопрос? По ходу, потому что мне всегда интересно считывать у поэтов любимчиков. Вот ближе ваша поэзия к кому из них? Они все настолько разные. Ваш человек кто? Ближе вот Ахмадулина, Рождественский со своим посылом гражданственным, Евтушенко или Вознесенский?
13: Евтушенко в лучших своих лирических стихах, ну, таких, как «Идут белые снеги, как по нитке скользя, жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя, и со мною вот что происходит».
12: Все-таки Евтушенко ближе.
13: Это Евтушенко, но именно лирические, как ни странно, не плакатные. А сейчас мне ближе Белла Ахмадулина, но ее стихи для меня как были загадочной скрябинской музыкой, такой охапкой врубелевской сирени, которая откуда-то из тьмы валится в руки и исчезает тоже в никуда, падает в большой космос многозвездный. Очень трудно ухватить смыслы художества Беллы, но сейчас я бы перечитала ее, я давно ее не перечитывала, с превеликим удовольствием, с гораздо большим, чем, скажем, перечитывать вот Евгения Александровича.
2: Скажите, пожалуйста, вот такое знакомство с поэзией очень разное. Оно к чему приводит человека? Вы это воспринимаете как просто иной космос и благодарны, что вы знаете это и с ними существуете в одном литературном пространстве? Или все-таки вы чему-то учитесь у них? Или, наоборот, отталкиваетесь от чего-то? Вот что дает вот такое сосуществование вам, высокой поэзии рядом с вами? Вашей поэзии, вашей прозе.
13: Вы знаете, мой муж, художник Владимир Фуфачев, часто мне повторяет такую фразу. Вот Врубель написал, да, холст, ну, отличный холст. Ну, поди в мастерскую и замочи Врубеля. Опять со сленг, прошу прощения. То есть его победи, сделай лучше, чем он, сделай лучше, чем Микеланджело, лучше, чем Шекспир, лучше. А, ой, как это дерзко. Да без этого нет просто искусства. И более того, я очень, ну, не сказать бы чего тут грубого, не ненавижу, не презираю, а очень нехорошо, мягко так скажем, отношусь к тем людям, которые, ну, кому-то подражают, копируют что-то. Мне их жалко, я их жалею.
2: Но ведь не обязательно копировать. Можно учиться чистоте, отношению к профессии, к слову.
13: Да. В этом смысле учеба у меня вечная и постоянная. Я когда вижу мастера, ну, крутого мастера, большого мастера, и я понимаю, что я должна у него научиться не тому, что он делает, и не слямзить у него, как он это делает, а вот тому внутреннему мега-чувству, основному, как грунт-тон, основной тон, как немцы говорят, чувству, которое сподвигло художника на это изображение или на это стихотворение, на этот роман.
2: Вот, кстати, о том, что сподвигло. Если говорить о вашей прозе, то меня лично поражает все: и география, и этнография, и разбросы, самое главное, глубина тем. Мы об этом поговорим чуть ниже. А что касается поэзии, вот что становится у вас поэзией? Что требует именно поэтического высказывания?
13: Стихотворение — это очень большая концентрация художественного образа, смыслов, ну, мыслей, проще сказать, которые автор хочет вложить в это маленькое произведение на полстранички, на страничку всего лишь. Это же не огромный роман. И это прежде всего, конечно, концентрация огромная, вот как плотное вещество белого карлика, концентрация чувства. Искусство — это чувство. Вот как ни крутите, как ни бросайте, без сердца, без чувства искусства просто нет. Есть игра в бисер, есть геометрические опыты, есть мыслительные эксперименты, есть рафинированная версификация. Понимаете, все это имеет место быть.
2: Игра слов, наконец.
13: Да, игра слов, наконец. Ну, игра, вообще игра людус, она очень древнее состояние души человека, и которое в искусстве
2: может побочной партией быть.
13: Занимает довольно большое пространство этой материи, которая зовется искусством. Но, опять же, не читки требуются актера, а полной гибели всерьез. Я все-таки сторонник старой школы, я не сторонник интернет-поэзии, где можно перебрасывать из руки в руку слова, как мандарины или апельсины. Жонглер, гистрион перекидывает. И в этом, ну, находить какой-то кайф.
2: А
13: ну,
2: это может быть
13: нет?
2: И еще детское достаточно состояние, поэтическое, да?
13: Да,
2: когда ты только
13: верно.
2: Пробуешь на вкус это слово, удивляешься ему и пробуешь его как-то зарифмовать. Ремесло.
13: Очень многие поэты сейчас, и вообще люди культуры. Культура разделилась ведь на несколько частей. В одной ее части люди играют. Играют в слова, играют в текст, играют в кубики, переставляют их, меняют местами. От перемены мест слагаемых сумма на выходе образа и мысли не меняется. Там мало что таится. На другой стороне, я думаю, что три пространства. Есть люди, которые выражают в искусстве избранную ими в обществе, в социуме идеологию. То есть, ну, например, значит, там «Красное знамя». Ведь масса поэтов и писателей искренне вставали под красное знамя, абсолютно искренне. Ну, сейчас тоже, например, встают под знамя религии, веры, и ничего не привнесет ценного и нового в русское искусство, любое, изобразительное, текстовое, в 125-й, в 10-тысячный раз произнесенное «Гой ты, Русь моя родная» или «Как я люблю Бога и как я ему молюсь». Это хорошо. Молись на здоровье, пиши стихи в альбом, но к искусству, к материи искусства это не имеет часто никакого отношения. Но я не про талантов сейчас, я не про гениев, я не про людей, которые действительно достигают через избранную идеологию или веру высот в своем художестве. А третье пространство, оно самое маленькое. Это то, где люди делают не копию, не копиизмом занимаются, не пишут с натуры, а очередную сосенку, березку или портретик, или кубик, которые не иллюстрацию делают к книге, к Шекспиру, к Толстому. Почему бы не сделать иллюстрацию? Почему бы в сотый и опять в 1025 раз не изобразить какой-нибудь основной миф цивилизации, культуры? Христианские мифы, мифы индусов, там, Кармен, вечные темы. Их всего 27 насчитал один бельгийский литературовед. Всего-то 27. А вот те, кто делает полный креатив, им тяжелее всего. Хотя художника, который летел бы в невесомости, Валя, и у кого не было бы корней, такого художника нет. У тебя должны быть обязательно корни. За твоей спиной, вот как крылья ангела, должны быть развернуты произведения всех людей твоей культуры, внутри которой ты живешь, и мировой культуры в целом.
14: Мы сегодня с вами уже упоминали Евгения Евтушенко. Вот однажды я в одном из откликов на ваше творчество у Владимира Корнилова, по-моему, прочла, что он, конечно же, говорит о том, что вы пишете очень сильные стихи. Одно стихотворение, упоминает он, было напечатано в «Новом мире». Действительно, ваши стихи, ваша проза легко входит в толстые журналы в «Новом мире». И Евгений Евтушенко назвал его «лучшей вещью года». Что это за история?
13: А это такая история, это я написала цикл «Страсти по Магдалине», это стихотворным циклом стало потом, а прежде это была проза со вставками стихов, я так с трудом переходила от чистых, от голых стихов к прозе, и потом я написала это как пьесу, и даже хотели ее ставить в каких-то театрах в Дзержинске, в Челябинске, кричали: «О, да, это классно, мы поставим». Никто ничего не поставил, конечно, это жизнь. Нормальная, хорошая жизнь. И потом я вынула из этого произведения только стихи, сделала такой цикл, который так назывался «Страсти по Магдалине». Это не имеет никакого отношения к евангельской Марии Магдалине, а это история женщины по имени Мария, которая сделала в Москве такой странно приемный дом для всех бедных, несчастных, голодных, бездомных. Это была такая доктор Лиза своего времени. Это вполне реальный человек, но, оттолкнувшись от ее живого образа, я написала совершенно свое. И вот оттуда отрывочек пошел просто в новом мире.
14: Вот видите, мы говорили с вами о терминологии, что нам нравится, что не нравится. Текст, если говорить о литературном произведении, как-то немножко коробит, кажется, это все не все от лукавого, что называется. А посмотрите, великий поэт Евгений Евтушенко называет вещью года. То есть все-таки, если это какая-то имеет вес, не только духовный, но и какая-то значимость есть, такая плотно привязанная к жизни, можно и произведение вещью, великой вещью назвать. И это не покоробит, как ты понимаешь, о чем идет речь, да? То есть вот терминология здесь иногда, в общем, играет значимую роль. Для меня, по крайней мере, высвечиваются другие краски, которые наполняют то или иное определение. То или иное определение, если это касается какого-то сочинения. Лена Николаевна, пора нам уже с вами почитать. Я так думаю. Не одно стихотворение, пожалуйста, а уже давайте немножко так развернем, чтобы представить вот такую вот мозаику ваших стихотворных опусов. Итак, с чего начнем?
13: Мы начнем с такого стихотворения «Пророк». Кто пророка только не писал.
14: Вот к разговору о том, да, какими путями ходит поэт.
13: Какими путями ходит поэт. Я очень люблю брать какую-то мировую мифологическую тематику и делать из этого совершенно неожиданную вещь. Вот послушайте это стихотворение. Лицо порезано ножами времени, волосы посыпаны крутою солью, спина горбатая, тяжели бремени, не разрешится живою болью. Та боль утробная, та боль российская. Стоит старик огромным заревом над Забайкальскою, над Енисейскою, над Вычегодскою земною заметью. Стоит старик, спина горбатая, волосы серебряны, глаза раскрытые, а перед ним вся жизнь проклятая, вся упованная, непозабытая, все стуки за полночь, котомки рваные, репейник проволок, кирпич размолотый, глаза и волосы уже стеклянные, друзей во рву ночном, лежащих золотом. Раскинешь крылья ты, а под лопатками, под старым ватником одно сияние, в кармане сахар, собакам сладкое, живому требуется подаяние. И в чахлом ватнике через подъезда вонь ты сторожить идешь страну огромную, гудки фабричные над белой головой, да речи тронные, да мысли темные, да магазинные врата дурманные, да лица липкие сытее сытого, да хлебы ржавые, да деревянные, талоны голодом насквозь пробитые, да бары доверху набиты молодыми, как в бочке с сельдяной, да в тряпках радужных, да гул очередей, где потно походя о наших мертвых, о наших раненых, о наших храмах, где склады картофеля, о наших залах, где кумач молитвенный, о нашей правде, что давно растоптана, но все живет в петле, в грязи, под бритвою. И сам пацан еще с седыми нитями, горбатясь, он глядит, глядит в суть самую. Пророк, восстань и вишьть, тобой хранимые, перед вершиною и перед ямою.
14: Спасибо большое, продолжаем. Да, я думаю, что еще мы прочтем, да. Несмотря на такой накал, хочется сделать паузу и как-то немножко...
13: Давайте паузу.
14: Да, да, давайте немножко сменим, может быть, настроение.
13: Да, как раньше говорили, смени пластинку. Нормально, сменим. Чудесный лов рыбы. Огромной рыбой под луною Волга, как розовая кровь и серебро. Бери же сеть, доставь, уже недолго, вот все твое добро. Дегтярная смола ветхозаветной лодки, тугая ржавая волна, и женский лик луны, глядящий кротко с посмертного пылающего дна. Ловись же, рыба, ты еда людская, скрипи уключена, ты старая уже. Ох, Господи, рыбачка я плохая, но в честь отца с его огнем в душе. Так помня тех лещей, езей, что ты с крючка снимая, бросал в корзину в деньгах чешуи. Ты молодой, ты маму обнимая, ей шепчешь на ухо секреты о любви. Так в полный рост встаю я в старой лодке, клев бешеный, не успеваю снять. Река, рыбалка, слезы, смех короткий, пацанка на корме, невеста, мать, рыдающая на отцовом гробе, и снова в плоскодонке на заре старуха в пахнущей лещами робе, и рыба в серебре, и космы в серебре.
14: Можно было из этого стихотворения, может быть, оно и есть уже, написать и целый роман. Мне кажется, об этом. Вся жизнь в этом стихотворении. Огромное эмоциональное переживание.
13: Да, вся жизнь, Валя. А ведь такой роман, я так вот оглянулась назад, он у меня уже написан. Старые фотографии.
14: Поговорим еще об этом. А сейчас время еще хотя бы одному стихотворению.
13: Хорошо. Боже, я все думаю, сколько стихов. И давайте вот такое стихотворение, пусть будет оно. Это из цикла «Литургия сумасшедших». Куда мы премся, милые, огромную толпой? Что будет за могилою? Побудка и отбой. Куда идем мы, родные, а там куда идем? Веселые, голодные, под снегом и дождем, и плясуны площадные, и сварщики ракет, и судьи беспощадные, когда пощады нет, чугунные, военные и мастера сапог, и черную вселенную, идущий грозно Бог. Там полыхает сводами, там чахнет под замком, над новыми народами он сумасшедший дом. Там снова скажут правила, как надо есть и пить, какая доза радости и польза в горе жить. Там снова чуть замешкайся, прикрикнут, лечит труд, и в шахту тьму кромешную целебно уберут. Чаек попьем на тумбочке, да вафли похрустим. Дурак ты, а я дурочка, так вместе погрустим. Покуда нам забвения под кожу не ввели, покуда откровения все запахи земли. Лицо сестры заплывшие, бегущие со шприцом, и время вдруг застывшее возлюбленным лицом.
14: Спасибо большое, Елена Николаевна. А если я спрошу вас, как музыканта, с чем музыкальным можно сравнить ваши литературные произведения? Что у вас в арсенале есть? Симфонии, я не знаю, там, вокализы, этюды?
13: Ну, во всяком случае, очень хороший вопрос. Валя, спасибо за этот вопрос, потому что у меня есть два искусства, они воздействуют на литературу мою очень крепко. Это живопись, которой занимались... И занимаются мой отец и мой муж. У меня папа художник был, и Володя Фуфачев художник. Я понимаю плоть и кровь живописи, я чувствую ее дух, я понимаю, что видимый мир вот хочет быть тоже выплеснут на страницы. И эта музыка, конечно же, потому что я ей училась, я ею жила долгие годы, то есть фактически четверть века я была профессиональным музыкантом, ну и хорошо. Крупные вещи, романы, я могу сравнить с симфониями или операми, потому что если бы я не знала, скажем, симфонию, сонатную форму, оперу, я работала на вокальной кафедре в Нижегородской консерватории и в Иркутском оперном театре. Я органистка сама, и у меня было много органных концертов. В Центре органного искусства в Москве я работала, в Иркутской филармонии. Здесь играла тоже, в Нижнем много всего. И вот эта крупность больших форм музыки, крупная форма музыки, конечно, она подействовала на мои большие вещи. А то, что касается стихотворений, вот еще раз про эту концентрацию, то, конечно, ассоциации какие-то с ариями и вообще со, даже не с жанрами музыкальными, а просто вот пусть звучит некая музыка. Вы, может быть, даже поняли, я сама это понимаю, не тогда, когда читаю 3-4 стихотворения, а когда делаю большой авторский вечер, что они все написаны по-разному и в том числе в разном музыкальном пространстве. То есть это разная ритмика, разное звучание, то есть чисто...
14: А вот оркестр, например, на своем поэтическом вечере могли бы оркестр целый собрать? Например, вот это стихотворение «Явная флейта». Это следующая скрипочка. Здесь у нас контрабас, а здесь виолончель. А здесь включается, вдруг звучит арфа. Вот это стихотворение точно соло арфы. Может такое быть?
13: Вполне. Вот оно так обычно и бывает. Валя, вы все угадали правильно. Но сейчас вот я хочу через какое-то время, когда закончу три больших вещи, над которыми я уже, ну, тружусь, я хочу написать в том числе среди новых замыслов и роман «Музыка», который будет и в музыкальных формах, в собственно
14: долгожданный для ваших
13: формах,
14: поклонников.
13: Да, роман «Музыка», и я там изображу и даже музыкантов, то есть конкретных музыкантов. Может быть, их люди узнают, может быть, нет, но мне это не важно. Это будет целиком музыкальное пространство. Вот ждите такой вещи.
14: Вы знаете, вот одно из самых... Мы говорили сегодня о словах, и вообще у нас программа-то о словах. О чем нам еще говорить? На словах, о словах. Самое популярное, одно из самых популярных слов сегодня — это изобретательность. В отношении писательского труда я ее, это слово, слышала не однажды. Скажите, пожалуйста, это вообще уместное определение для литературного творчества? И что значит быть изобретательным в литературе? Или в поэзии, или в прозе? Уместно это слово?
13: Я думаю, да. Я буду думать вслух. У нас есть один замечательный друг. Он по образованию физик и долгое время работал в физике и занимался радиодеталями, заканчивал радиофак нашего университета. И потом он стал литератором. Он стал писать детскую фантастику и стал писать такие вещи, ну, лирические маленькие рассказы, рассказы с юмором, рассказы о жизни, рассказы воспоминания, то, что с ним было. Это Павел Шаров. И когда он рассказывал о своих изобретениях, например, да, у него 9 запатентованных изобретений. Изобретательность как работа мозга, как фантазии мозга. И здесь, в литературе, это совершенно не важно.
14: Если это чувствуется, это не привнесенный конструкт, он имеет отношение к искусству, или это все сосуществует органично?
13: Валя, мы же говорили вот о части литературного сообщества, которое, собственно, занимается конструкциями, геометрией, игрой. Там, пожалуйста, там это как бы взятая за основу техника, технология. Mm-hmm. И такая техника жизни, техника творческой работы, ну и пусть. И, конечно, когда сидит, например, Лев Толстой в знаменитой комнате под сводами в Ясной Поляне и пишет «Войну и мир». Пишет этот роман 10 лет, около 10 лет. И вот клянусь, я так чувствую, что никаких изобретений там внутри плоти этой прозы ему не было нужно. Ему нужна
14: никаких задач подобного рода.
13: Никаких задач подобного рода. И он жил этим внутри себя, он внутренне видел всех этих героев. Ему пытались указать даже на то, что они на кого-то похожи, что он кого-то с родных своих списал. Это тоже все хрестоматийные примеры, когда он пишет свояченице письмо Татьяне, что нет, я, Таня, всех их выдумал. Но это выдумка. Выдумка выдумки рознь. Есть выдумка, есть искусство от слова искусственный. А есть искусство от слова подлинный. Вот в Германии 18 века было такое течение «Dichtung und Wahrheit» – «Поэзия и правда». Вот не так давно был вечер 5 поэтов, наших молодых поэтов в музее Горького, и мы назвали его именно так – «Поэзия и правда». Поэзия здесь в данном случае, в данном звучании этих слов. Но вот как фантазия, как выдумка, как нечто высоко парящее. А правда – это то, без чего жить не может ни один человек и ни одно искусство. Как это сочетать? Я думаю, что изобретательность ради изобретательности – это вот то самое от слова «искусственное искусство».
14: Скажите, пожалуйста, а что или какие, вернее, признаки настоящего в искусстве для вас? Вот вы уже сказали, наверное, приближение максимальное к жизни, да? Что еще? Вот так сегодня это слово, опять же, которое очень часто мы употребляем, как потребность звучит, настоящего. Что для вас это в искусстве?
13: Валя, вы знаете, настоящее — это не только правильный, праведный и очень тщательный слепок с того, что вы видите в реальной жизни. Это совершенно, это может вообще быть внутреннее видение того, чего на Земле вовсе даже и нет. Но оно настоящее для самого автора. Ну вот, к примеру, Марио Варгас Льоса пишет свою прозу. Там сплошные видения, там сон и явь меняются местами. Или Борхес. Как различить то, что Борхес списал с натуры, грубо говоря? Он же не Сезанн, чтобы яблоки писать, вот с натуры все. Борхес жил в мире видений. А мир видений очень древнюю традицию имеет, начиная от Библии. Видение пророка Иезекииля, видение Исаии о разрушении Вавилона, да вообще видение. Я очень люблю этот жанр. Я люблю его почему? Потому что он не только древний жанр этот сам по себе, он может человека, художника, настроить на волну абсолютной правды, правдивости ощущения этого момента, сиюминутности. И в то же самое время, чтобы художник правдиво высказал себя.
14: Настоящее — это искреннее?
13: Настоящее — только искреннее. Вот как это может быть фантастическая какая-то вообще, я не знаю, планета, которую вы не видели никогда. Это может быть Солярис. Вот Станислав, или, как поляки говорят, Станислав Лем. Вот он написал «Солярис». Это что, не искреннее произведение? Да над ним люди слезы проливают. А это все он придумал. Но он так увидел это, что все в это поверили. У Эрнеста Хемингуэя есть такие слова, очень хорошие. Он их сказал после того, как закончил роман «По ком звонит колокол». Он сказал: вот все спорят, выдумка или правда, правда или выдумка. Да ты выдумай так, чтобы все тебе поверили. Вот, наверное, так.
14: Скажите, пожалуйста, вот если я скажу, что, что каждый человек в искусстве, каждый творческий человек, независимо от того, чем он занимается в этом невероятном мире искусства, не искусственном мире, а мире искусства, он всегда пишет о себе. Картину ли, рассказ ли, стихотворение, все равно он пишет о себе и себя выражает. Это понятно. А узнает ли что-то человек о себе через свои произведения? С вами случалось такое, что вы, что-то написав, например, работая над романами о войне, излагая какую-то историю от имени очень взрослого человека или, наоборот, ребенка, или какую-нибудь историю о начале советского периода в нашей жизни, вдруг вы понимаете, что вы что-то в себе лично открываете? Вот помогало ли вам ваше творчество себя узнать лучше? И в чем эти открытия?
13: О, да, конечно. Это несомненный момент истины в жизни каждого художника, когда он на чистой интуиции может написать какой-то фрагмент холста или фрески, какую-то главу в романе его несет. И тут Остапа понесло. Да, вот его несет. Он на вдохновении пишет. Вдохновение, оно наряду с работой совершенно обычная для нас, художников, вещь. Абсолютно. То есть это рабочая вещь.
14: Тире. Вдохновение тире. Это что?
13: Вдохновение — это когда ты не думаешь, но чувствуешь. Ты отключаешь мозг, и ты полностью доверяешься самому себе.
14: И вот здесь, возможно, самому... удивление?
13: И здесь потом, когда ты это напишешь и перечитываешь, ого-го, я закрутила. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Вообще думаешь о себе примерно так же. Но и бывает так, бывает совершенно противоположная вещь, когда ты напишешь, и тебе нравится. Но ты прямо вот доволен сверх меры. И такое наслаждение все перечитывать, читать. 3 дня проходит, и ты думаешь, господи, какую чепуху ты написал. И этот момент, этот фрагмент беззастенчиво, безжалостно удаляешь из вещи. Я люблю слово «вещь», я не люблю слово
14: «текст». Все-таки,
13: да?
14: Да. Скажите, пожалуйста, вот все по-разному у каждого бывает. Нет, наверное, мы все-таки вот здесь делаем точку. По-разному бывает, не по-разному, поговорим об этом потом, а сейчас все-таки стихотворение хочется. Не так у нас много времени в эфире. Итак, давайте еще небольшой поэтический блок. Что читаем в этот раз?
13: Ну, несколько стихов, тоже разных. Я вспомнила, когда, но это потом. Мы подумаем об этом завтра, сказала себе Скарлетт.
14: Ни в коем случае не завтра, через несколько минут. Итак, понятно. Время поэзии. С чего начнем в этот раз?
13: Стихотворение с таким названием итальянским. «Lasciate mi morire». «Дайте мне умереть вместе с веком, тем в подвале убитым царем, рыжим фрицем, обугленным зэком, пьющим ром в анфиладах хором, старым деспотом в оспинах рожа, храмом, взорванным лютой зимой. Как с тобою похожи мы, Боже, мой бессмертный, отчаянный мой, мой ободранный, голый, без кожи, на снегу бесноватый, немой. Прощание. Собирались, вещи толкали, пекли в дорогу встревоженно, со смородиной пирожки, целовали губами поздними, А потом на часы, на лицо мое смотрели так настороженно и хотели, чтоб их навеки запомнила. А потом на вокзал несли чемодан простуженный, перевязанный крест-накрест, как окно военное. И поезд стоял весь как новенький, как наутюженный. И все прощание было, как слово одно откровенное. Слово это кричали, шептали, лелеяли губами морозными, совали его напоследок в мешок игрушкой деревянную, а поезд тускло блестел всеми окнами беззвездными, и я держала в руке своей руку родную, как рюмку стеклянную, а вокруг плакала дождями, утирала с ветрами, украшала с бедными снегами лицо народа столикое и жгла живот старухи, уткнувшись, девочка свечкою, и прямо на горький восток уходила дорога великая. И я стояла на лютом морозе, смеялась, себя не помнила, сыпала наспех слова, чтоб склевали родные голуби, ломала себя прощальным пирогом, слепо делила поровну, чтоб напоследок хоть раз никто не чувствовал голода. А вокруг люди сыпались хвоей седой, Москву рубили к празднику, чтоб с собой увезти детишкам в свои города сибирские. И в горькой соленой толпе торчали изюмные лица праздные, и покрытые сажей вагонные трубы пахли, как пряники имбирные. И ложилась страна, развязавши у горла платки, в одну постель дорожную, и, вздыхая, инвалиды бережно, будто гранили алмаз, жесткую воблу чистили. И стояла я у вагона, как у края судьбы невозможного, и только плакала, а за меня во тьме полушария извилины рельсов жизнь мою мыслили.
12: Поэт-прозаик Лена Крюкова у нас в эфире «Радио Образ». Мы, наверное, продолжим. Лена Николаевна, у всех, кого будет желание познакомиться с вашей поэзией, мы обязательно отправим на книжную нашу полку. А сейчас у нас не так много времени, и хочется пообщаться с литератором. Вот скажите, пожалуйста, вот в свое время у замечательного Камы Гинкаса, режиссера нашего, я услышала размышления о природе артиста. Он писал о том, что в определенном желании раздеться, имеется в виду, конечно, душевно и духовно, раздеться и в паническом страхе перед этим вся природа артиста. Скажите, пожалуйста, природа литератора, писателя, поэта в том же? Желание открыться и страх этого.
13: Я поняла. У меня, как у такого вот, ну, нормального художника...
12: Скажите, пожалуйста,

0: Потому что не можешь не писать.
1: Которое ты видишь, ты пробираешься к этому своему внутреннему, ты делаешь эквивалент внешний в том языке искусства, которое ты избрал, который ты избрал. И все. Это ты наедине с собой, с душой, с мыслями, с сердцем, с Богом, в конце концов. Потому что не ты виновен, в кавычках, в том, что ты таким родился на свет. Все равно мы все, каждый, делаем на земле выбор, кем нам стать. Но нам Бог этот выбор дает, Он нам показывает. Вот ты можешь это. Я могла бы быть медсестрой, например, да? Я могла бы там...
0: С консерваторским образованием.
1: Я бы могла мыть полы, подметать в оперном театре, как Анна Нетребко. Там, потом она... Ну, она студент консерватории была, уборщица работала. Очень известная история. Артистка заболела, которая пела главную партию в опере.
0: Она классика сказала, переклассика.
1: Я знаю, я с голоса выучил. Так вот, ты об этом не думаешь. А о целевой аудитории думают только писатели коммерческого толка.
0: То есть никогда
1: правильно?
0: Даже не боялись показать свое творение? Вот как...
1: Когда наступает... Я поняла, о чем вопрос. Вот когда пишешь, страх никакого нет, ты вообще находишься в состоянии счастья, радости, эйфории или, наоборот, страшной трагедии, потому что у тебя не получается. Такие нет. вещи тоже есть. Вот не получается... Простите, Валя, художники счищают мастихином холст, режут его, а писатели вообще рвут свои
0: статуи.
1: Рукописи и даже жгут их в тазу, как Анна Андреевна жгла Ахматова. Так вот, я просто думаю, что когда наступает момент показа, вот любой
0: момент
1: выставки...
0: Момент истины.
1: Вот художник выставку приготовил. Вот он ее вывешивает в художественном музее или в выставочном зале, или на Венецианской биеннале, например. Он волнуется, конечно. Но вот выходит у меня книга, да, или какая-то публикация.
0: Они у вас выходят постоянно?
1: Волнуюсь, как в первый раз. Я волнуюсь, когда выхожу на сцену, на любую сцену.
0: Кстати говоря, извините,
1: да.
0: прерываю,
1: да.
0: но это все в продолжении,
1: да.
0: Ирина Николаевна. А вот я тоже встречала, мы сегодня очень много терминологически разбираем какие-то обороты. Вот встречала часто такое словосочетание, как поддержать книгу, и что необходимо ее поддерживать. Это значит изданное произведение, где-то его представлять, ездить по стране и так далее. Для меня было это удивительно, что необходимо поддержать как своего ребенка, потому что, мне казалось, в наше современное время, в наше время такое динамичное, где много в интернете чего можно понять для этой книги, кто ходит про эту книгу и профессионального, и читательского интереса, сколько угодно в интернете. Ее можно скачать и узнать все об авторе. Зачем приходят на вот эти вот встречи по поддержке книги? Вот вы приезжаете куда-то или приходите, устраиваете вот эту поддержку книги, приходят ваши слушатели, читатели ваши потенциальные. Зачем это им нужно? Зачем нужно вам поддерживать книгу? Вот это вот сообщество, которое возникает в результате, оно необходимо и вам, и людям. Вот чем оно необходимо? Как вы это все понимаете?
1: Валя, великолепный вопрос. Просто на него очень простой ответ. Во-первых, живое общение никто никогда не отменял еще. Потому что масса людей, которые читают книги, они не владеют, к сожалению, интернетом.
0: То есть речь во всяком случае идет не о поддержке книги, да?
1: Вот речь идет о моем живом общении с читателем и о презентации живой изданной книги живым, пришедшим на мой концерт.
0: Угу.
1: Назовем это концертом, встречей, авторским вечером. Моноспектакль я делаю по своим книгам. Я недавно сделала вот по книге «Солдат и царь» и по книге «Старые фотографии». И эти спектакли прошли в Семенове, Балахне и Богородске. В Богородске вообще там на ура просто «Старые фотографии» прошли. Это нужно и автору в результате, автору-эгоисту, который при этом, ну я шучу, конечно, который при этом счастлив очень, он наблюдает отклик. И эту книгу.
0: Но литература настоящая, она в поддержке не нуждается или нуждается, несмотря на все, что сейчас происходит в интернет-пространстве.
1: Что мы понимаем под словом поддержка? Это слово сейчас...
0: куда-нибудь это слово... на Колыму и представить эту книгу, да.
1: Это слово называется... Оно другой вариант имеет. Раскрутка. А еще третий вариант – реклама.
0: И вот если... в интернете все это рекламируется. И тем не менее. Это необходимо?
1: В интернете рекламируется это только так, если у вас есть в запасе там очень большая сумма. Ну, там, я не знаю, какая там, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов.

0: 60, и вы нанимаете в месяц примерно 30-40 журналистов, чтобы они писали о вашей книге 30-40-50 статей, не в год, подчеркиваю, в месяц, чтобы оно все появлялось очень регулярно и массированно. То есть, чтобы это была такая массированная атака. То есть люди обсуждают книгу. Неважно, купили вы этих журналистов или они сами заинтересовались, но так не бывает. И потом, конечно, если вы полетите, например, из Нижнего Новгорода, да куда угодно, в Нарьян-Мар, в Челябинск, во Владивосток, в Красноярск, в Париж, в Токио, на это нужны деньги. Любая раскрутка – это безумные, ну такие крупные для простого человека неподъемные деньги. У меня их нет, я сама себе раскрутка.
1: А что вы обещаете? Я знаю, что вы с огромной радостью устраивать эти вечера свои.
0: Конечно,
1: творческие.
0: Несомненно.
1: Я даже такого аналога не знаю. Вот с такой эмоцией, с таким нетерпением вы ждете встречи со своими читателями.
0: Да,
1: а что
0: да,
1: им,
0: да.
1: Вот если я говорю о необходимости или не необходимости вот таких вечеров, что вы гарантируете человеку, который приходит к вам навстречу? Что вы ему можете дать стопроцентным? С чем вы к нему приходите? Кроме вот этой литературы, которую будете представлять, он ее и сам может почитать. Что он от вас получит?
0: Я им гарантирую, прежде всего, мое сердце, подлинность чувства и большую искреннюю эмоцию. Я на этих вечерах выкладываюсь на 200%, на 500%. То есть я никогда не берегу себя. И мне важно себя живую просто подарить людям. Ломала себя пирогом, слепо делила поровну, чтоб напоследок хоть раз никто не чувствовал голода. Для меня это естественное состояние. Кто-то, может быть, там более строго живет, более сдержанно. Я по-другому.
1: Не можем обойти нашу такую традиционную рубрику, скажем так, это наша книжная полка. Чем представлена на сегодняшний день прозаик и поэт Елена Крюкова? Первую книгу, которую мы советуем прочесть, неважно, опять же, поэтическая или прозаическая вещь, первая книга, которую должен взять человек, который еще с вами не знаком на сегодняшний день, может, впервые вас вот услышал, этот час провел с вами, это что будет? Ставим все, что сделано и что дорого.
0: Ставим все, но есть вещи очень дорогие, есть вещи, которые я читаю сию минуту. Я читаю сейчас Бориса Ширяева.
1: Нет, мы ставим только ваши произведения.
0: Ваши. Я не поняла. Я думала, что мы ставим какие-то писатели, мною любимых.
1: Но это пусть тоже остается. Пусть остается, раз он вам дорог.
0: Так, Борис Ширяев, «Неугасимая лампада». Так,
1: да.
0: Все нормально.
1: И дальше
0: Ширяев.
1: Рядом стоит Елена вот. Крюкова.
0: Ну, это, конечно, последние вещи, которые мне, естественно, как каждому пишущему, вот им дороги пишущим всем последние работы. Это «Солдат и царь».
1: У вас это множественное число и в работе множественное, и последние множественные.
0: Последние работы, да, несколько книг. Ну вот книжка «Солдат и царь».
1: Такой способ работы у Елены Крюковой.
0: Да,
1: сразу
0: да.
1: Несколько вещей заканчивает.
0: Потом я еще вещи называю работами. Я не люблю называть книги, романы, тем более. Романы пусть пишут дамы, дамские романы. Нет, это книга в лучшем случае.
1: Итак, «Солдат и царь».
0: «Солдат и царь», «Евразия». И, пожалуй, роман «Рай», который вы можете сейчас найти только в интернете или заказать просто книг по требованию в интернет-магазинах. Это для меня очень дорогая вещь мне. Это вещь о жизни младенца в утробе матери. Там внешние вещи, событийность внешняя там
1: вот
0: тоже
1: не
0: есть.
1: Не изобретательны ли вы
0: изобретательны
1: в своих темах? Далее ставим. У нас не так много времени. А поэзия? Где поэзия? Не вижу.
0: Ну,
1: какие сборники
0: ставим? Поэтические
1: ставим?
0: Книги сейчас вот в прошлом...
1: Вот у нас лежит на столе.
0: Ну, вот лежит замечательная книга Олегу Алексеевичу Рябову «Спасибо. Знак огня». Это небольшая книжка, она томов при многих, а может быть и тяжелее, кто ее знает. Вот. И это собрание сочинений, которое тоже по технологии print on demand, книга по требованию в интернете. И это книги, ну, как собрание, 5 книг. «Зеркало», «Океан», «Колизей», «Ледоход» и «Реквием». Там в этих книгах, внутри этих книг, под корочкой, под обложечкой, по нескольку книг, стихов или циклов стихов больших. Я пишу большими циклами, но там разнообразные, очень разные стихи, объединенные какой-то темой. Ну, например, «Коммуналка», «Овидиева тетрадь», «Меч Гессера», там «Литургия оглашенных», «Литургия сумасшедших», «Франция», «Фреска» и так далее.
1: Чтобы у нас очень мало времени, но чтобы не заблуждались наши радиослушатели, мы назвали такое минимальное минимальное количество вашей прозы, что мне даже неловко. Мы, наверное, до конца эфира-то и не уложимся.
0: Нет,
1: потому что
0: ее
1: действительно
0: сейчас...
1: огромный
0: Валечка,
1: корпус.
0: Корпус, да. Мы из этого корпуса только еще выделим Беллона Романа Дисхвайны.
1: Которая шла у нас в эфире.
0: Да, шла в эфире. Дети чудесно читали. Роман «Старые фотографии». Это «Мои родители». Книга отца Николая, альбом Нины матери и альбом Маргариты, первой папиной жены. Вот старые фотографии.
1: Куда пригласим в ближайшее время, на какую литературную встречу или вечер? Запланировано что-то?
0: В ближайшее время нет. У меня вот был в музее Горького последний, да, только уже конец января теперь.
1: Да, следим за фишами, что называется, на культурных площадках Нижнего Новгорода. Итак, у нас в эфире это час нашей литературной студии провела поэт и прозаик Елена Крюкова. Огромное спасибо и до встречи на волнах Радиообраз. До свидания.
2: Открытая.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: «Русская и классическая гитара». Авторский цикл профессора Нижегородской консерватории Владимира Митякова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В сегодняшней передаче цикла «Русская классическая гитара» я хочу продолжить тему семиструнной гитары и рассказать, пожалуй, о самом ярком и непревзойденном семиструннике, своеобразной вершине стиля, Сергее Дмитриевиче Орехове. Если у кого-то возникнет сомнение в том, справедлива ли гитара причислена к плеяде русских народных инструментов, прикосновение к творчеству Сергея Орехова заставит замолчать самых закоренелых скептиков. Это был подлинно народный музыкант, самородок, покоривший сердца простых людей. Сергей Орехов родился в 1935 году в Москве в семье рабочего. Гитарой он стал заниматься в послевоенные годы, причем овладел сразу и шестиструнной, и семиструнной гитарой. Потом были работы в цыганских ансамблях, аккомпанирование хорам. Также известно, что он аккомпанировал исполнительницы цыганских романсов Раисе Жемчужной. Классический репертуар он, безусловно, изучал, даже сам делал переложения известных классических произведений, но параллельно общался с цыганскими гитаристами, которые хранили секреты народного музицирования, передавая навыки из поколения в поколение.

0: Кстати, именно русские цыгане сделали семиструнную гитару частью своей самобытной культуры. С начала 19 века появились первые цыганские хоры и ансамбли. Одной из жемчужин цыганского гитарного репертуара стала полька, связанная с именем малоизвестного музыканта начала 19 века, руководителя одного из первых цыганских хоров. Это был Иван Соколов. Польку впоследствии так и назвали – Соколовская. Сейчас в исполнении Сергея Орехова прозвучит «Соколовская полька».
1: Сергей Орехов и Вячеслав Сушков.

«Русская и классическая гитара». Авторский цикл профессора Нижегородской консерватории Владимира Митякова.

1853 году Йоганнес Брамс вместе с известным венгерским скрипачом Эдери Меньи совершил концертную поездку по городам Германии. В Ганновере Брамс познакомился с другим выдающимся венгерским скрипачом Иохимом, в Веймаре с Ференцем Листом, в Дюссельдорфе с Робертом Шуманом. Последний высоко отозвался в печати о достоинствах Брамса-пианиста. Брамс же до конца своих дней преклонялся перед личностью и творчеством Шумана. Интермеццо Брамса как музыкальное приношение великому мастеру.

майской порой в деревеньке старинной, где по ночам не увидеть огней, сладко запахло цветущей рябиной возле намокших от ливня плетней. Валерий Шамшурин.

Случается так, что ничем не примечательный день запоминается на всю жизнь. Одно из таких воспоминаний связано у меня с крымским отпуском. Не помню даже точно, какой это был год. Где-то конец 30-х, еще до войны. Жаркое южное солнце прогревает и воздух, и землю. Светлая набережная раскалилась бы, как сковородка, если б не легкий морской бриз. Так приятно освежающий в знойный день. Ветер гонит мелкие волны к берегу, и белеют тут и там кудрявые гребешки. Я только что вылез из воды, но уже почти обсох. Под солнцем на ветру это минутное дело. Я даже полотенца не беру. По горячим ступеням я поднимаюсь с пляжа на верхний ярус набережной и вижу двух мальчишек. Я не первый раз встречаю их, и мы по-приятельски киваем друг другу. Сразу видно, тоже купались. Выгоревшие волосы еще не высохли до конца. Они негромко спорят и сосредоточенно смотрят вдаль. Но не темная вода Черного моря так увлекает их. Их завораживает другая стихия. Я присаживаюсь рядом с мальчишками над морем. Летающая лодка отрабатывает маневры. Это чудо техники кажется ослепительно белоснежным. Ребята приходят на набережную и с восторгом смотрят на полеты и на приводнение гидросамолетов. Они спорят о моделях гидропланов, об их технических характеристиках и особенностях конструкции. Мы познакомились и разговорились с ними несколько дней назад, когда я разрешил их спор о модели морского ближнего разведчика. С тех пор мы каждый день сидим вот так и говорим об авиации. Младший смешно чешет облупившийся на солнце нос и постоянно задает вопросы. Старший серьезнее, вдумчивее, больше слушает, чем спрашивает. Ребята интересуют и конструкции боковых поплавков, и крепление крыльев, тип шасси и хвостового оперения. Они жадно слушают мой рассказ, не отрывая глаз от чуда машины в небе, и представляют себя на месте пилота. Как и половина мальчишек в нашей стране, они хотят стать летчиками. Может быть, мне так запомнились эти встречи, потому что со мной поделились самой настоящей мечтой жизни.

0: Увлечение авиацией помогло художнику Александру Дейнеке создать ряд произведений, которые сам он считал самыми удачными и искренними своими работами. Он необычайно интересовался всем, что было связано с полетами. Нередко встречался с летчиками. Воспоминания о первом полете художник сохранил в своей памяти на всю жизнь.
1: Этот старый самолет мне показался тогда прекрасным. Построенный из дерева и покрытый полотном, дрожа и вибрируя, он поднял летчика и меня на высоту версты. Я увидел свой город и залитые солнцем снежные поля. Это было новое и непередаваемое ощущение впервые поднявшегося в воздух и увидевшего родной край в совершенно ином виде. Меня буквально потрясла лавина новых, самых неожиданных впечатлений. Я забыл, что я художник. А впечатления не затронули мои профессиональные качества. Они не были подготовлены к этому событию. И только годы спустя я увидел прямую связь моего творчества с первым полетом.
0: В 1930 году Дейнеке иллюстрирует детскую книгу «В облаках», которая знакомила юных читателей с различными типами самолетов и возможностями применения авиации. Уже в этих иллюстрациях заметна тщательная работа над композицией, способной передать и высоту, и динамику полета.
1: «Композиция – это очищение сюжета от всего лишнего»,
0: – писал художник. На протяжении следующих лет Александр Дейнеке несколько раз приезжает в творческие командировки в Крым. После одной из таких поездок появилась картина, которой суждено было стать одним из самых узнаваемых произведений советского изобразительного искусства, одной из вершин соцреализма. В 1938 году на выставке, посвященной 20-летию рабоче-крестьянской Красной Армии и военно-морского флота, картина была представлена в разделе, посвященном авиации. Большую часть полотна занимает небо. Ярко-голубой цвет в вышине постепенно теряет свою насыщенность и бледнеет к линии горизонта. Снижающийся гидроплан становится центром композиции, объединяя в единое целое небо, море и три человеческие фигуры на берегу. Зритель видит героев картины со спины, но безошибочно угадывается направление их взгляда, их живой интерес к летающей лодке. Изображенные подростки – это дети будущей эпохи, которая уже наступила. Картина стала символом идеи светлого будущего, где органично сосуществуют человек, природа и техника.
1: Картина современности – сон. Яркий детский сон, который разве может уложиться в рамки реальности и ее фотографий.
0: К сожалению, недалекое будущее оказалось отнюдь не таким прекрасным. Хотя мечта ребят о небе вполне могла осуществиться, ведь накануне Великой Отечественной войны советская авиация стремительно развивается, открываются десятки авиашкол, сотни тысяч юношей проходят сверхсрочные курсы подготовки. В рассуждениях об этой работе Дейнеке часто звучит мысль о том, что мальчикам должно быть лет 13-15, и несложно посчитать, что произошло с такими ребятами, когда им исполнилось 18.
1: Искусство обладает изумительным качеством. Воскрешать прошлое, показывать завтрашнее. Нет более благородной задачи для художника, чем показать всю красоту нашего завтрашнего дня, не забывая и героику прошлых годов. Но сколько бы искусство не раскрывало прошлого и не забегало в будущее, оно принадлежит своему времени. И если искусство несет в себе устойчивые, неприходящие идеи, оно будет всегда живое. Искусство должно быть выше правдоподобия жизни. Оно должно быть самой жизнью.
0: Сюжет картины прост, композиция ее лаконична. Главное – это даже не гидроплан и не юные ребята. Главное – это то, с каким вниманием они следят за полетом машины. Взгляд зрителя точно продолжает взгляд героев картины. Мы словно стоим за их спинами и вместе с ними наблюдаем за учебным полетом. Законченность картине придает ее название. В нем раскрыта основная идея произведения – неразрывная связь мальчишеских мечтаний и ослепительно белого, мощного и изящного гидроплана – Перед нами не просто ребята. Перед нами будущие летчики.
2: Александр Дейнеко. «Будущие летчики». 1938 год. Государственная Третьяковская галерея.

0: эфире «Радио Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. На словах протест, а на деле сотрудничество с полицией. Предательство американских пробюрократов. Нью-Йорк. Продолжающиеся акты насилия и жестокости полиции против бастующих текстильщиков в Пасейке вызвали протест в левобуржуазных кругах Соединенных Штатов. Должностные лица Американской Федерации труда сотрудничают с властями и предпринимателями и всякими способами пытаются предложить свое посредничество с целью добиться устранения коммунистов, стоящих во главе забастовки. Лидер забастовки Байсбард, выпущенный на свободу под залог, вновь арестован. В Китае делается попытка заменить старую систему китайского письма, насчитывающую до 10 тысяч письменных знаков, новым алфавитом, содержащим только 30 букв. Новый алфавит построен на основе фонетики. Благодаря ему Китай за последние 3 года очень преуспел в вопросе о ликвидации неграмотности. Новый алфавит делает грамотность доступной для широких масс населения. Для того, чтобы овладеть чтением и письмом по новой системе, требуется лишь несколько месяцев, тогда как для одоления старой китайской письменности требовался упорный и многолетний труд. На острове Майорка недавно была организована грандиозная «Ауто-да-фе», представляющая своеобразную смесь современности и средневековья. О дне торжества было сообщено всеми радиостанциями Испании. Под погребальный звон колоколов процессия из нескольких сотен монахов с зажженными свечами, именитых лиц города, учащихся и педагогического персонала школ и воинских частей проследовала на главную площадь города, где были сожжены на костре «История инквизиции Гальдоса», автора исторических социальных романов, и произведения «Бласко и Баньеса», врага диктатора Прима де Ривера и короля Альфонса.
3: Губернская хроника.
4: Фабрики готовятся к борьбе с наводнением. Вода прибывает. Красная Сормова. 27 апреля у Сормовского завода вода прибывала в среднем от 1,5 до 2 вершков в час. Заводом приняты энергичные меры к уборке материалов и защищению от затопления места. За 27 число переброшено в другие места до 55 вагонов разных материалов. На судостроительной верфи и в Затоне установлено наблюдение за судами. Приняты меры к своевременной уборке оборудования лесопилки номер 1. К работам по охране завода привлечена пожарная команда. Заводом 26 коммунаров укреплены трубы нефтепроводной станции. Окна машинного отделения завода заложены до половины кирпичами. Нефть со складов перекачана на завод. Фабрике «Красный Октябрь» наводнение не грозит. На набережной устанавливается временная водокачка, так как постоянная затопляется. Пустяки, о которых надо говорить. О хищениях на станции «Ужовка» Московско-Казанской железной дороги. Подчинковское отделение ГУБ-Промсоюза давно уже получает нарекания от клиентов за то, что в кипах, которые им отправляют заказчики, обнаруживается недостаток рогожи. 3 марта сего года один из сотрудников отделения, проходя по гаузам станции «Ужовка», через которую идут все отправления отделения, заметил, что несколько кип находятся в неисправном состоянии. Только после настойчивых разъяснений начальник станции согласился на осмотр. Оказалось, что на 13 кипах сняты средние упаковочные веревки, и в одной недостает несколько рогож. Дальнейший осмотр начальник прекратил и составить акт отказался, сказав: «Мелочь, из-за таких пустяков не стоило и разговора». Несколько рогож, конечно, мало, но если эта мелочь принимает систематический характер. С такими мелочами кооперативная торговля далеко не уедет. Кроме мелочей, бывает и нечто покрупнее. Так, 1 марта сторож отделения заметил, что со склада кто-то тащит кипу рогожи. При поднятой тревоге воры бросили кипу и скрылись. Оказалось, что охраны на своем посту не было. Накануне празднования 1 мая. План празднования 1 мая и маршрут демонстрации в городе Нижнем Новгороде. 30 апреля по окончании работ на предприятиях и в учреждениях летучие митинги, посвященные 1 мая, созывают демонстрации. 1 мая в 12 часов дня на Советской площади парад частей Красной Армии, приветствие и присяга, общегородской митинг и демонстрация. Демонстранты прибывают на Советскую площадь организованными колоннами. Примечание. В случае неблагоприятной погоды учащиеся школ первой ступени и пионеры в демонстрации не участвуют, а физкультурники участвуют в демонстрации с союзными организациями. Все прибывающие организации на Советскую площадь занимают места на площади по указанию командующего парадом. По окончании прохождения Красной Армии и милиции организации покидают площадь. Днем 1 мая – катание детей по городу. Вечером 1 мая – бесплатные спектакли-концерты в Гортеатре, в зале Муза и кинотеатрах. Билеты распространяются через профсоюзы в буфетах, клубах и красных уголках. 2 мая с 12 до 4 часов бесплатные спектакли для детей. Вечером концерт в зале Муза. Билеты через профсоюзы. Вечером 2 и 3 мая на Советской площади открытое кино и радио. 3 мая в школах, детдомах и клубах первомайские утренники и вечера.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Ваня! Ваня! Ну, Ваня, голубчик, да не спишь, не проснишь, подгони лошадок. Ну, вот так, еще немножечко, и мы

0: вечно шатки детки, они ведь крепки и не пристанут на беду.
1: Музыка в литературе.
2: Шестидесятые годы XIX века стали началом нового расцвета гения Федора Михайловича Достоевского. Возможно, причина творческого подъема была и в том, что писатель жил в окружении музыки. Он сблизился с русским композитором Александром Николаевичем Серовым, охотно посещал его музыкальные вечера. Музыка звучала и в доме Достоевского. Его жена Анна Григорьевна неплохо играла на рояле. Кроме того, племянница писателя Мария Александровна Иванова окончила консерваторию по классу выдающегося пианиста-виртуоза Николая Рубинштейна. И о музыкальной атмосфере, царившей в ее доме, близкий знакомый Федора Михайловича Николай фон Фохт писал.
3: Федор Михайлович очень любил музыку. Он почти всегда что-нибудь про себя напевал. И это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа. Музицирование в доме Ивановых оставило свой след и в творчестве Достоевского. С ним связан один из эпизодов «Преступления и наказания».
2: Однажды Николай фон Фохт в присутствии Достоевского сыграл романс на стихи немецкого поэта Генриха Гейне «Du hast Diamanten und Perlen» – «Ты вся в жемчугах и в алмазах». Романс этот очень понравился Федору Михайловичу, и он полюбопытствовал, где Фохт его слышал. Фохт рассказал, что, кажется, слышал, как его играли шарманщики в Москве. Слова именно этого романса произносит в бреду умирающая Катерина Ивановна Мармеладова.
4: Беспокойный бред охватывал ее более и более. Порой она вздрагивала, обводила кругом глазами, узнавала всех на минуту. Но тотчас же сознание снова сменялось бредом. Она хрипло и трудно дышала. Что-то как будто клокотало в горле.
5: «Я говорю ему, ваше превосходительство!»
4: Выкрикивала она, отдыхиваясь, после каждого слова.
5: «Это Амалия Людвиговна! Ах, Леня, Коля, ручки в бойки! Скорей, скорей! Глиссе, глиссе! Паде баск! Будь грациозный ребенок! Du hast Diamanten und Perlen! Как дальше-то? Вот бы спеть! Du hast die schossen Augen, Mädchen! Was willst du mehr? Was willst du mehr? Выдумает же болван!»
2: Вообще о музыке, звучащей со страниц «Преступления и наказания», можно точно сказать словами героини другого романа Достоевского «Неточки Незвановой».
6: «Это музыка, которая была не музыкой».
2: Мелодии, звуки, слова песен как будто образуют звуковую среду романа. На миг заглушают мучительные мысли Раскольникова. Сиплые визгливые уличные голоса, отчаянные крики хмельного хора, балалайка и гармошка. Музыкальные эпизоды в романе достигают трагической кульминации как раз в сцене, когда уже безумная, измученная болезнью и нищетой Катерина Ивановна Мармеладова выводит на улицу своих детей, пение и пляска которых в ее помутившемся сознании выражает собой протест против жестокости и оскорблений, служит доказательством того, что дети эти все же принадлежат благородному семейству. Ни разу в основной части «Преступления и наказания» не раздаются звуки народной песни. Ей нет места в мрачном городе, где произошло страшное убийство. Вольная народная песня возникает только в эпилоге романа, когда на смену жестокому и мрачному городу приходит неоглядный простор степей, и вместе с ним рождается другая музыка. Народная песня в романе становится своего рода символом нравственного возрождения главного героя Родиона Раскольникова.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Чернила готовили из сажи, чернильных орешков, которые растут на дубовых листьях, и чернильного мешочка «каракатиц». Еще использовали железные опилки с вишневым клеем, то есть смолой. Варили чернила на квасе или на меду.

0: пишу. О чем писали наши предки?
1: В средневековой Руси чтение и письмо были самыми обыденными занятиями. Берестяные грамоты использовались для передачи даже самых незначительных сообщений. К такому выводу пришли ученые, нашедшие в середине прошлого века в окрестностях Новгорода берестяные грамоты. С тех пор все новые и новые грамоты ученые находят и в других древнерусских городах: Старые Русы, Торжок, Псков, Смоленск и другие. Сегодня известны более 1000 таких находок. Дошедшие до нас древнерусские берестяные грамоты относятся к эпохе с XI по XV век. В то время как просвещенные европейские монархи расписывались крестиками и галочками на международных документах, наши предки уже вовсю использовали чтение и письмо в своей обычной жизни. Большинство берестяных грамот представляют собой частные письма, носящие деловой характер. Крестьяне пишут своим сеньорам, а сеньоры – своим крестьянам. Одни бояре пишут другим. Ростовщики переписывают своих должников и исчисляют их долги. Феодалы пишут своим управляющим, ключникам. Ключники пишут своим господам. Ремесленники переписываются с заказчиками. Мужья обращаются к женам, а жены к мужьям. Родители пишут детям, дети родителям. Переписка стала повседневным явлением. Сюда входят и долговые списки, хозяйские

0: записи, поручения и коллективные челобитные крестьян. Обнаружены черновики официальных актов на бересте, завещания, расписки, купчие, судебные протоколы и тому подобное. Вот грамота, написанная в середине 13 века.
1: От Микити Куліану. Пойди за мне. Я с тебе хочу, а ты мне. А на то послух Ігнат Моїсеєв.
0: Это обрывок самого древнего, дошедшего до нас, брачного контракта. Микита просит Ульяну выйти за него замуж, называя здесь же Игната Моисеевича свидетелем со стороны жениха. А вот еще несколько текстов, высеченных на грамотах, которые нашли рядом с древнерусским городищем.
2: Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разгневался. Меня игумен не пустил, а я отпрашивался. Но он послал меня с Асафом к посаднику за медом. А вернулись мы, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всегда твой. Для меня оскорбительно, что ты так плохо сказал. И кланяюсь тебе, братец мой. Ты бы хотя бы сказал, ты мой, а я твой.
3: Поклон от Февронии к Феликсу с плачем. Избил меня пасынок и выгнал меня со двора. Вели мне ехать в город или сам приезжай сюда. Избита я.
2: Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне кланюс овса у Андрея, если он продаст. Возьми у него грамоту, да пришли мне хорошего чтения. Да прикажи привезти мне, если же не будет овса, то возьми с собою.
0: Сравнительно редкие, но представляют собой интерес следующие типы берестяных грамот. Церковные тексты, молитвы, списки поминаний, заказанные иконы, поучения. Литературные и фольклорные произведения, заговоры, шутки, загадки, наставления по домашнему хозяйству. И записи учебного характера, азбуки, школьные упражнения. Для письма бересту специально подготавливали. Ее варили в воде, делавшей кору эластичнее, ее расслаивали, убирая наиболее грубые слои. Подготовленный для письма лист бересты чаще всего обрезался со всех сторон и имел аккуратные прямые углы.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Петр Ильич Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром номер 1 си бемоль минор. Один из самых известных фортепианных концертов в мировой музыкальной литературе. Уже первые аккорды в первой части этого концерта являются одними из самых узнаваемых в истории музыки. Первым этот концерт был не только для самого Петра Ильича Чайковского. Он стал первым классическим образцом этого жанра в русской музыке. Это был первый фортепианный концерт, созданный русским композитором, получивший признание во всем мире. В этом произведении, отмечают музыканты, есть все. Пианистическая виртуозность, способная сделать честь любому исполнителю. В нем неподражаемая мелодическая красота, нежнейшая лирика, порыв к радости жизни, ощущение ее полноты. Этот концерт называют и фортепианной симфонией, исходя из масштаба замысла, разнообразия тем, напряженности музыкального развития. Борис Асафьев отмечал: «Историю современного русского пианизма надо начинать с рождения первого фортепианного концерта Чайковского, где великий композитор по-русски, в условиях интенсивно возраставшей общей московской художественной культуры, обобщив лучшие завоевания тогдашнего Запада, создал русский симфонический пианистический стиль. И вот из огромного композиторского завоевания, чем является упомянутый фортепианный концерт, выросло художественное течение, составляющее главное, существенное свойство русско-московского пианизма, его насыщенность творчеством, ощущениями творческого процесса и проявлением композиторской культуры, вопреки чистой виртуозности блестящего концертного стиля».

Работая над своим первым фортепианным концертом, Петр Ильич Чайковский стремился создать технически сложное виртуозное произведение. По его признанию, он насиловал себя и принуждал голову измышлять фортепианные пассажи. Композитор ориентировался на великолепный пианизм Николая Рубинштейна, в исполнительском искусстве которого огромная виртуозность, сила и мощь сочетались с проникновенной мягкостью выражения, тонкостью и гибкостью нюансировки. На Рождество 1874 года Чайковский показал свое сочинение, еще не оркестрованное, Рубинштейну. Однако пианист посчитал концерт чрезмерно сложным, неудобным для исполнения. Пассажи он счел неуклюжими, избитыми, неловкими. Концерт, заметил Рубинштейн, не просто неисполняемый, но и пошлый. А некоторые места, по мнению музыканта, были просто где-то украдены. Рубинштейн посоветовал Чайковскому переделать произведение и даже дал несколько советов, но композитор категорически отказался изменять хотя бы ноту в своем концерте. Чайковский снял и посвящение этого концерта Николаю Рубинштейну. Интересная история вхождения в исполнительскую практику первого концерта Петра Ильича Чайковского. После уничтожающей критики Николая Рубинштейна Карл Клиндворт, высоко чтимый Чайковским как пианист и коллега по Московской консерватории, рекомендовал композитору в качестве исполнителя своего друга Ганса фон Бюлова, немецкого дирижера, пианиста, композитора и педагога. Сейчас уже можно смело утверждать, что Бюлов был одним из выдающихся музыкантов XIX века. Его пианистическое искусство характеризовалось критиками как интеллектуальное, основанное на анализе и тщательном расчете. Однако оно было не лишено выразительности и страсти. Клиндворт передал Бюлову рукописную партитуру фортепианного концерта, уже с посвящением ему. Бюлов был тронут. В письме к Чайковскому от 13 июня 1975 года он поблагодарил и выразил свое восхищение новым произведением. Бюлов сообщил, что он будет играть этот фортепианный концерт во время своего турне по Америке. «Я испытал удовольствие, овладевая концертом Чайковского, посвященным мне. Он требует очень больших усилий, но стоит их». 25 октября 1875 года состоялась мировая премьера первого фортепианного концерта Чайковского в США, в Бостоне. Солировал Ганс фон Бюлов, дирижировал Бенджамин Ла.

В ноябре того же 1875 года состоялась российская премьера первого фортепианного концерта Чайковского в Санкт-Петербурге. Солировал Густав Кросс, за дирижерским пультом Эдуард Направник. Сам Чайковский был крайне недоволен этим исполнением, да и критика была негативная. Премьера в Москве была более успешной. Солировал Сергей Танеев, дирижировал Николай Рубинштейн. В одной из своих статей Чайковский, обрадованный успехом московской премьеры, писал: «Да позволено мне будет выразить господину Танееву самую горячую благодарность автора исполненного им концерта за то, что он так хорошо зарекомендовал это необычайно трудное сочинение благосклонному вниманию публики». Такой же точно запас благодарных чувств автор питает господину Рубинштейну, столь художественно, искусно, горячо ведшему оркестр, аккомпанировавший господину Танееву. Лучшего исполнения этого сочинения, как то, которым он обязан симпатичному таланту господина Танеева и капельмейстерскому мастерству господина Рубинштейна, этот автор и желать не может. Но, по иронии судьбы, настоящий успех пришел к этому произведению только в 1878 году, после того, как его исполнил как солист сам Николай Рубинштейн. Тот самый Рубинштейн, который считал концерт неисполняемым. Именно с его интерпретации началось победное шествие первого фортепианного концерта Чайковского по всему миру. Со временем Николай Рубинштейн смог убедиться в том, что ошибался насчет произведения, и уже через несколько дней после премьеры сам включил его в свой репертуар. С 1878 года он успешно представлял его в разных городах страны, а в Париже Николай Григорьевич Рубинштейн произвел настоящий фурор, блестяще исполнив это блестящее сочинение Чайковского.

Из трех написанных Чайковским фортепианных концертов особенно высокое признание получил первый. И это отмечают музыковеды вполне справедливо. Благодаря лирической воодушевленности музыки, сочности красок и щедрости мелодического изобретения, восходящего, с одной стороны, к славянской, русско-украинской народной песенности, а с другой – к индивидуально окрашенной патетической романсной мелодике. В музыке первого концерта Чайковский использовал украинские народные темы. В первой части, в главной партии, им введен напев лирников, услышанный им на Украине. Сам композитор писал об этом так. «Слушал лирное пение слепых. Оно называется лирным по названию аккомпанирующего инструмента лира, которое, впрочем, с античной лирой ничего общего не имеет. Замечательно, что все слепые певцы в Малороссии поют один и тот же вечный напев и с тем же наигрышем. Я отчасти воспользовался этим напевом в первой части моего фортепианного концерта. В финале Чайковский использовал украинскую песню «Выйди, выйди, Иванку». По воспоминаниям Модеста Чайковского, во второй части концерта композитор обратился к французской песне, которую часто напевали его младшие братья. И продолжая путь симфонизации концертного жанра, идущий от Бетховена к Листу и Брамсу, он наполнил музыку своего концерта ярко выраженным национальным интонационно-образным содержанием. Оркестр и солист выступают как два равноправных партнера, то противоборствуя, то соревнуясь между собой, то поддерживая друг друга. Всего существует три редакции первого концерта, но наибольшую популярность получила последняя, которая была опубликована уже после смерти Чайковского. Еще при жизни автор Зелотти уговаривал Чайковского внести изменения, но Петр Ильич на это согласие не дал. Позднее Зелотти все-таки опубликовал свою редакцию. Именно ее исполняют современные пианисты. Авторская редакция была исполнена в конце XX века лишь пианистом Лазарем Берманом совместно с симфоническим оркестром Берлинского радио под управлением Юрия Тимирканова.

Еще при жизни Чайковского первый концерт стал весьма популярен. Он неоднократно звучал во время гастролей самого композитора по Соединенным Штатам Америки в 1891 году, в том числе и 9 мая на одном из концертов в честь открытия Карнеги-Холла в Нью-Йорке, а также на последнем в жизни композитора концерте 16 октября 1893 года. В 20 веке первый концерт вошел в репертуар ведущих мировых пианистов. Его исполняли и записывали Владимир Горовиц, Артур Рубинштейн, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Лев Аборин, Владимир Ашкенази, Михаил Плетнев, Андрей Гаврилов. Обратимся к размышлениям Андрея Гаврилова. Первый концерт Чайковского сегодня шлягер. Ни одно другое классическое произведение не играют так часто, в том числе и на всевозможных конкурсах. Это бесконечное повторение дискредитировало, измучило прекрасное, нежнейшее произведение. Злоупотребление первым концертом в СССР и в России на всяческих торжественных, в прошлом коммунистических, сейчас патриотических празднествах привело к тому, что у многих русских людей концерт набил оскомину, а за рубежом его зачастую даже принимают за некий музыкальный апофеоз русского великодержавного шовинизма. А ведь это музыкальное сочинение, как бы сотканное из мелодических модуляций человеческой души, это поющая симфоническая философия жизни, этот сладкий русский симфонический экзистенциализм принадлежит едва ли не к десятку лучших созданий человеческого гения. Для исполнения первого концерта Чайковского нужно быть не только технически совершенным пианистом, но и обладать соответствующим жизненным опытом. Быть в ладах с замечательной русской культурой XIX века. Нужно глубоко понимать русскую религиозную философию, или, как ее иначе называют, органическую жизненную мудрость.

Пространство музыки. В эфире радио «Образ».

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

доколе есть день. День за днем. Дневник православного священника. 2 мая. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 4. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого, и узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное зло, а доброе слово «увещевание», своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак, грозящий вечной тьмой. Ребенок находился подле нас. Повлияли ли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет, и ребенок вырос неверующим. Блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы вовремя не остановили его. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе к безжизненному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания, но поздно, закрытые глаза на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает. Мы видим неумолимо ясно все, что упустили, сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, своевременной помощью, искренним поощрением, а мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. О, будем друг к другу добры, сострадательны. Первое послание Петра, глава 3, стих 8. Не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим. Будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день».

ладошки. Боженька, ну жалься, поделись немножко. Людям очень важно с мыслью просыпаться. Что жива надежда, что нельзя сдаваться. Людям очень важно с мыслью просыпаться. Что жива надежда, что нельзя сдаваться.

0: счастье тоже.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Алексей Плещеев. Легенда. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сблесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз лицо украсили его.

0: Шуршат пожухлые страницы,
1: бумага желтая бледна,
0: но сквозь заглавных букв ресницы
1: какие смотрят времена.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: В январе 1709 года был издан так называемый «Брюсов календарь», не один век диктовавший людям правила жизни. Он предсказывал погоду, предрекал очередные беды и потрясения, а также мог расшифровать судьбу каждого конкретного человека. Инициатором выпуска первого светского календаря стал Петр I. Сия непростая задача была поручена Якову Брюсу, человеку энциклопедических знаний, руководителю московской гражданской типографии. Именно под его надзором вышли первые два листа календаря повсеместного или месяцеслова христианского, за которым на многие века закрепилось народное название «Брюсов календарь». Хотя настоящим его составителем является библиотекарь и книгоиздатель Василий Киприянов, о чем, впрочем, и указано на первом листе календаря. Ново сия таблица издана в гражданской типографии под надзрением его превосходительства господина генерала-лейтенанта Якова Велимовича Брюса тщанием библиотекаря Василия Киприянова мая 2 1709 года. Остановимся на личностях, которые стояли у истоков одного из самых загадочных изданий в России. Яков Велимович Брюс, сподвижник Петра I, русский Фауст, как впоследствии его назовет Пушкин. Человек, подаривший имя популярному календарю, обладал поистине разносторонним кругом интересов. Астрология и астрономия, математика и география, ботаника и минералогия, физика и метеорология. Далеко не полный список увлечений Якова Брюса. Кроме Брюсова календаря, вечным памятником ученому останется планировка Москвы – 12 лучей, расходящихся в разные стороны от Кремля. Однако в народе его упорно именовали не иначе, как чернокнижник или колдун Сухаревской башни. Именно в ней ученый дни и ночи напролет вел исследовательскую работу. Московские обыватели рассказывали о его умении превращать свинец в золото, опытах по созданию искусственного человека и знании рецепта живой воды. Поговаривали, что ему служит настоящий дракон, сам же колдун летает над Москвой на механической птице. О Василии Киприянове известно значительно меньше. Также сподвижник Петра I, библиотекарь и книгоиздатель, картограф, автор первой известной карты Московской губернии, составленной в 1711 году. Являлся библиотекарем Московской школы математических и навигацких наук с почетным наименованием царского библиотекариуса. Был начальником первой российской гражданской типографии, активно работал в Московской школе математических

Брюсов календарь состоял из 6 цельногравированных листов формата А2. Цельногравированными изданиями называют книги, текст и графические изображения, иллюстрации, выполнены в технике гравюры на дереве или меди. То есть текст не составляется из литер, а вырезан на доске так же, как и изображение. В России цельногравированные издания были распространены с конца 17 века. Пожалуй, одним из самых известных сейчас изданий такого рода является букварь Кариона Истомина. В XIX веке с появлением новых способов репродуцирования гравированные издания перестали выпускаться. До выхода Брюсова календаря люди пользовались только православными святцами или месяцесловами, которые выходили как отдельными изданиями, так и составной частью более крупных богослужебных книг, таких как «Служебник», «Минея», «Типикон» и многих других. Святцы в новом светском календаре оставили, но кроме этого издания дополнили астрономическими данными и бездной полезной информации. Структурно Брюсов календарь представлял собой 2 части. Одна носила справочный характер, другая – предсказательный. В справочной части можно было найти неисходимую пасхалию, так называемый вечный календарь Пасхи. Чрезвычайно полезный для земледельцев лунный календарь, основанный на 19-летнем цикле положения Луны. Календарь позволял изучить особенности того или иного года на основе характеристик, закрепленной за ним планеты. Расчет положения Солнца и планет на основе 28-летнего цикла, а также лунный цикл, который и сегодня используется астрологами для составления современных прогнозов. Справочная часть включала также полезную информацию, которая в первую очередь требовалась людям торговым или путешественникам. В случае необходимости в календаре можно было найти географические координаты российских и иностранных городов, узнать расстояние от крупнейших городов до Москвы, изучить список почтовых станций, в том числе и тех, которые расположены по дороге в Китай. Кроме этого, можно было узнать расстояние от почтовых станций до Петербурга или основных европейских государств. Любознательные могли прочитать карты Петербургской и Московской губерний, в том числе и подробный план Златоглавой. Ну а передохнуть после напряженной умственной работы предлагалось за изучением гербов государства российского. Но широкую популярность Брюсову календарю принесла предсказательная часть, точность которой поражала. По календарю предсказывали не только погоду, но и стихийные бедствия, а также будущую политическую и экономическую обстановку в стране. Так, третий лист календаря содержал астрологические предсказания на 112 лет, то есть вплоть до 1821 года. Четвертый же лист содержал астрологические предсказания и рекомендации для повседневной жизни, сделанные в соответствии с расположениями Луны в зодиакальных созвездиях. В России имеется всего 3 полных экземпляра первого издания Брюсова календаря. И находятся они в крупнейших государственных хранилищах, Государственном Эрмитаже и библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге, а также в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Отдельные листы Брюсова календаря хранятся в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве. С Брюсова календаря начался систематический выпуск ежегодных календарей в России. Поэтому переиздавался он довольно часто и со временем превратился в объемный справочник, мало похожий на первое издание. С каждой новой редакцией в него включались все новые и новые разделы, а прогнозы прошедших лет заменялись актуальными предсказаниями на будущие годы. Так, например, в 1801 году Брюсов календарь вышел под названием «Любопытный, загадчивый, угадчивый и предсказывающий новейший астрономический Брюсов календарь, сочиненный на 200 лет и расположенный от 1800 года,
содержащий в себе следующее:

0: повседневные перемены погоды во всех годах. Предсказание для тех, кто под которую из планет небесных родился, с наставлением узнавать оные. В 1875 году в Харькове вышел первобытный Брюсов календарь с начала первого его выхода при жизни Брюса с портретом и биографией графа Брюса. А в 1883 году в Москве под другим названием полный Брюсов календарь на 200 лет и новый полный астрономический телескоп, объясняющий свойства небесных планет с присовокуплением физиогномии и хиромантии, по которым легко узнавать счастье и несчастье каждого человека. В 1914 году в типографии Сытина выходит «Брюсов календарь на 200 лет. Предсказания о судьбе каждого человека, о погоде, об урожаях, о солнечных и лунных затмениях с приложением таблиц несчастливых дней». Некоторые из этих изданий могут почитать и нижегородцы, если посетят Нижегородскую областную библиотеку. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
2: Тогда еще царь Петр был, а Петр был башковитый, и спрашивает Петр Брюса. А это, говорит, вот от чего? Ежели, говорит, пчела берет сок, то обрабатывает его. Что нужно, тащит в сот, а что не нужно, бросает. А муравей и муха хоть и высасывают сок, да не могут обработать его и жрут целиком. А почему не могут, спрашивает Брюс. «Потому не могут, — говорит Петр, — что им этого не надо». Тогда Брюс и говорит. То же самое и с человеком. Дано ему, он одолеет природу. А не дано, не одолеет. Тут хоть 100 лет трудись, толку не будет. Тут, — говорит, — важно, чтоб котелок твой варил. Да и было бы чем варить. Вот как он разъяснил выражение «от природы берем». Она тому и дает, кто умеет варить.
1: Времен связующая нить.
3: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.